0: 8%. Но средний показатель снизился до 8,5% с 12,5% в прошлом году. Ужесточение надзора может усложнить конкуренцию для небольших ломбардов по сравнению с крупными игроками.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Совсем недавно наши предки жили в довольно прохладной среде. Дома они носили плотную одежду и явственно ощущали, когда приходила осень, зима или ночь. С тех пор мы переехали в квартиры, изобрели центральное отопление, и средняя температура в наших домах значительно выросла. Сегодня мы уже считаем своим святым правом ходить зимой по дому в майке и трусах, подкручивая термостат батареи, если вдруг нам становится прохладно. Однако, разумно ли это? Наши предки существовали в принципиально других условиях.

0: Их жизненное пространство было гораздо холоднее. Могли ли миллионы лет эволюции пройти без последствий? Да, прогресс сделал нашу жизнь комфортнее, но стала ли она здоровее? Взглянем, например, на сон. Наблюдая за жителями современных доиндустриальных обществ, ученые заметили, что они начинают готовиться ко сну только когда падает температура. Не темнота, но прохлада заставляет их засыпать. Из исследований мы знаем, почему это так. Дело в том, что вечерний холод – это главный индикатор для нашего организма, что пришла ночь. Иными словами, не только отсутствие света, но и пониженная температура внешней среды сообщает нашему мозгу, что пора спать. В ответ на холод он вырабатывает мелатонин и другие гормоны, которые делают нас сонливыми. Иными словами, в природе все взаимосвязано. Однако современный человек, оградив себя стенами своей квартиры от нестабильной внешней среды и этой самой природы, создал себе изолированный, удобный, комфортный, но не совсем адекватный мирок. Он придумал себе искусственное солнце и теперь сам решает, когда должно стать темно и холодно. Проблема здесь в том, что его решения зачастую мешают ему жить. Например, согласно исследованиям, идеальная температура для сна не 25, как многим нравится, но 17-18 градусов по Цельсию. Да, кажется, что это очень низкая температура, и большинство людей сейчас съежились. Но дело в том, что ночью наш мозг должен охлаждаться, поэтому во время сна он сам постоянно понижает температуру тела, а прохлада внешней среды ему в этом помогает. Даже если вы будете накрыты одеялом и все ваше тело будет в тепле, голова все равно будет холодной и мозг успешно охладится. Он погружает себя в эдакую мини-гибернацию и замедляет метаболизм. Как следствие, ему легче управлять иммунной системой, циркадными ритмами и качеством сна. В исследованиях мы видим, что чем лучше подушка отводит тепло, тем крепче сон у испытуемых. Поэтому, если мы хотим оптимизировать сон, в первую очередь следует заставить наше тело эффективно избавляться от тепла. Нам придется искусственно повторить то, что раньше делала природа. В этом нам поможет три шага. Во-первых, перед сном мы должны понизить температуру нашего тела с помощью горячего душа. Звучит контринтуитивно, однако это работает. Мы нагреваемся, а организм в ответ охлаждается. После душа наш мозг видит, что тело становится холоднее и понимает: «Ага, кажется, пришло время спать». Так мы имитируем природный процесс. Недавний мета-анализ научных статей показал, что 10 минут 40-градусного душа за час до сна улучшает эффективность этого сна. И улучшает нехило. Мы быстрее засыпаем, увеличиваем продолжительность и глубину сна, а также улучшаем так называемый быстрый сон, который играет ключевую роль в обучении, памяти и восстановлении центральной нервной системы. Есть также две очень эффективные добавки, которые охладят нас перед сном и помогут поддерживать адекватную температуру всю ночь. Это глицин и лаванда. В исследованиях испытуемые принимали по 3 грамма глицина перед сном, что снижало температуру их тел и улучшало не только их сон, но и когнитивные функции и бодрость на следующий день. То же самое касается лаванды. Ее можно принимать в форме добавок или вдыхая пары ароматической лампы, как это делаю я. Однако, как бы странно это ни казалось, готовиться ко сну нужно утром. Многие из вас помнят, как сильно на нас влияет синий свет. Если смотреть в экран перед сном, снижается выработка мелатонина, и что гораздо менее известно, не снижается температура тела. Разумеется, это приводит к целому ряду проблем со сном, и как с ними бороться я уже рассказывал в других видео. Однако, мало кто знает, что утренний свет влияет на нас не менее радикально. В исследовании 2017 года офисным работникам надели специальный прибор, который измеряет количество света в окружающей среде. Выяснилось, что те, кто с 8 до 11 утра находились в среде с ярким светом, быстрее засыпали, лучше восстанавливались, а их продуктивность была значительно выше. Кстати, это были сотрудники, чье рабочее место было недалеко от окна, так что примите на вооружение. Ученых это заинтересовало, и было проведено множество других экспериментов. Например, в одном из них на испытуемых утром надевали вот такие очки. Таким образом, ученые пытались имитировать то, что раньше само собой происходило в природе. На сетчатку глаза попадают фотоны, а мозг понимает, что наступило утро. Циркадные ритмы регулируются и синхронизируются. Чем больше света, тем меньше вырабатывается мелатонин, и мы чувствуем бодрость. Более того, наше настроение в течение дня значительно улучшается. И, конечно, яркий утренний солнечный свет снижает температуру тела ночью, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, во-вторых, если мы хотим, чтобы наше тело эффективно избавлялось от тепла, задуматься об этом нужно еще утром. И действительно, задуматься нужно. Из недавнего опроса мы знаем, что дети в Великобритании проводят столько же времени на улице, сколько и заключенные в тюрьме. Государство обязано выгуливать осужденных минимум по 70 минут в день. Современные дети не получают и этого, хотя в свете нуждаются больше взрослых. Усугубляется это еще и тем, что нельзя просто посмотреть в дисплей смартфона или компьютера и получить нужное количество фотонов. Среднестатистический экран излучает примерно 100 люкс. Чтобы наш мозг зафиксировал утро, нам придется смотреть в этот экран несколько часов, а нам нужно набрать 100 тысяч люкс до 9 утра. Так мы максимально подавляем мелатонин, гормон сна, и вырабатываем дофамин, нейротрансмиттер мотивации. То есть утренний свет буквально заряжает нас на работу и делает нас счастливыми. И эффект от него будет гораздо выше, чем, например, от холодного бодрящего душа. Так что самое оптимальное решение – встречать солнце, как это делали наши предки. В среднестатистическое летнее утро будет достаточно 10-минутной прогулки. Это увеличит вашу мотивацию, работоспособность и настроение. Однако на наших широтах лето не бесконечное. Осень, зима и весна известны своей темнотой, и именно из-за темноты в эти сезоны у нас такое плохое настроение. К счастью, ученые из НАСА обеспокоены теми же вопросами. Еще в 91 году ученые выяснили, что когда космонавты смотрят на особую лампу по расписанию, их циркадные ритмы работают в тандеме с земными, что повышает температуру их тел утром и понижает вечером. Так что сегодня все космонавты, чтобы проснуться, в течение получаса используют искусственный источник света, который излучает 10 тысяч люкс. Идеально, если температура света будет приближаться к 6-7 тысячам кельвинов. Именно такой синий свет лучше всего поднимает нам настроение, улучшает продуктивность и качество сна ночью. Обычные лампы нам не подойдут, они недостаточно яркие. Замену солнца придется искать в специализированных магазинах. Обычно интенсивность света у них составляет 10 тысяч люкс, и для эффекта использовать их нужно минут 20. Но как бы мы ни старались охладить свое тело с помощью хитрых приемов со светом, охлаждающим душем и добавками, все это не сработает, если мы будем засыпать в разное время. Ведь подумайте, это очень логично. Единственная причина, по которой люди сегодня засыпают в разное время, это потому что они изобрели себе искусственное солнце. Раньше настоящее солнце управляло нашим сном, теперь мы ложимся спать, когда захочется. Однако наш организм все еще работает циклами, и эти циклы почти идентичны солнечным циклам. Точно так же, как вы не можете заставить солнце двигаться на 20% медленнее, продлевая день, точно так же вы не можете заставить свое тело подождать со сном. В какой-то момент оно готовится ко сну. И если мы посылаем ему смешанные и нестабильные сигналы, например, если сон не наступает или наступает каждый раз в разное время, все системы организма сбиваются, и даже при наличии тех самых заветных 8 часов сна, качество этого сна не будет оптимальным. И, конечно, мы видим, что при нерегулярном расписании сна температура тела ночью значительно выше. Поэтому, в-третьих, соблюдайте постоянный режим сна.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Почему вы начинаете с Москвы и Питера? Что вообще будет дальше по географии?
2: Москва и Питер, потому что, как продолжение слов Антона про наши лайфстайл-сервисы, мы хотим дать очень качественную подборку ресторанов, очень качественную подборку брендов и точку контакта именно с точки зрения вручения этих welcome-паков, первое взаимодействие пользователей. Поэтому мы выбрали такую стратегию, когда мы будем идти от города к городу. Первые города – это Москва, Санкт-Петербург, где мы охватываем определенное количество ресторанов, мы снимаем свой контент, фото, видео, делаем где-то интервью с предпринимателями, освещаем их, и дальше будем двигаться в следующие города, расширяя и сеть клиентских менеджеров, которые доставляют наши карты, и будем двигаться в Екатеринбург, в котором очень много сейчас заявок, в Казань, в Новосибирск, Уфу и так далее, и так далее.
1: Супер. Ну, то есть я правильно понимаю, что на горизонте 1-2 года Рокетбанк появится во всех городах-миллионниках?
2: Да, наша задача первая – это 16 городов-миллионников, и дальше будем расширять нашу сеть.
1: А сейчас уже есть спрос какой-то? Получаете заявки вообще? Москва-Питер, но при этом больше приходит заявок, не знаю, из других городов.
2: 25% заявок, которые мы сейчас получили, они из Екатеринбурга, Казань, Новосибирская, вот такой. Есть первые три топ-города, откуда, кроме Москвы и Питера, откуда идут заявки. И дальше там чуть поубывающий, но в целом вот это 25, может, даже около 30% заявок у нас в других городах.
1: Но может так оказаться, что есть города, которые, наверное, не миллионники, но при этом там вот этот сегмент аудитории тоже достаточно большой. Например, Сочи, да. Какой-то центр. То есть он может тоже оказаться там, да.
2: Конечно,
1: так что в этом списке. Давай поговорим про искусственный интеллект, потому что, мне кажется, это важнейшее вообще направление, и надо сказать, что банки тут впереди планеты всей, ну, по крайней мере, по тем индустриям, которые я разбирал, действительно, банки уделяют этому огромное внимание. Как вы применяете искусственный интеллект в Рокетбанке?
2: Это отдельный наш дизрапт. Сейчас объясню, почему. Во-первых, давайте попробуем представить искусственный интеллект в любом банке. Ну, просто представьте, как он выглядит. Я вам сразу скажу, что вы не сможете представить. По одной простой причине. У вас нет визуала этого искусственного интеллекта. Мы пошли совершенно по-другому. Во-первых, у него есть имя. Его зовут Рокки. Во-вторых, у него есть визуал. Скоро вы его увидите. Он выглядит... не побоюсь этого слова, он выглядит как лимон. Почему лимон? Это тоже такая отдельная история работы с нашими клиентами, когда мы опрашивали, какую бы сумму они хотели иметь на счету, чтобы чувствовать свое спокойствие, какую бы сумму они хотели накопить и так далее, и так далее. Чаще всего звучала сумма миллион. И отсюда у нас появился такой наш маскот в виде лимона. Это ключевой персонаж, который... обладая своим искусственным интеллектом, полностью пронизывает все наши вертикали от финтеха до лайфстайла. Он занимает центральную позицию в нашем приложении. Шаг за шагом мы пересматриваем через него, через вот этот искусственный интеллект, через Рокки. Я даже к нему как не искусственный интеллект, а больше как к человеку отношусь, потому что мы его выстраиваем как друга. Где-то шутки, которые тоже в нашем стиле. И подача информации, она как раз-таки будет больше дружеская, чем какая-то канцелярская, банковская. И вот этого там позови оператора, к нему не нужно будет писать. Мы будем делать такие вещи, как пересмотр аналитики. Вот сейчас, если глянуть там в аналитику любого банка, это вот эти вот графики, которые постоянно криво работают, и чтобы что-то узнать, тебе там, я не знаю, нужно тратить кучу времени. Мы решили от этого полностью отойти. И, допустим, если ты хочешь просто узнать, сколько ты потратил на такси в прошлом месяце, почему бы это просто не написать? И у нас также можно просто написать, а сколько я потратил в прошлом месяце на такси, или там, а какие категории трат у меня были в прошлом месяце, да, и мы обычным человеческим языком это выдаем.
1: Ну, это тоже отличная персонализация. То есть каждый будет получать аналитику в том виде, в каком она удобна именно ему, правильно?
2: Это раз.
1: А не пытаться вписаться в какие-то вот уже стандартные шаблоны.
2: Да, все верно. Это раз. Два, так как наш Рокки знает твои предпочтения в тех ресторанах, которые ты посещаешь, там, одежду, которую ты покупаешь в нашем концепт-сторе, он как раз-таки еще и дополнительно будет тебе рекомендовать что-то, или если ты ему задашь какой-то вопрос, то тоже на базе твоих предпочтений он будет выдавать там максимально релевантную тебе помощь. Дальше мы будем развивать его больше, там условно можно будет спросить, сколько мы потратили там с Антоном, когда ездили в Шерегеш, к примеру. И эта аналитика тоже будет выдаваться на естественном языке.
1: Это, кстати, очень интересно. Сколько я потратил на рестораны? Это сейчас, допустим, функция какая-то есть, но функция, сколько я потратил конкретно в каком-то, например, локации, да, в каком-то городе, ее, получается, нет. Это действительно искусственный интеллект.
2: Да, мы прям хотим выделять города. Допустим, я съездил в командировку, хочу узнать, сколько я потратил, там, к примеру, в Казани. Я прям могу такой вопрос задать, сколько я потратил на прошлой неделе в Казани. Он мне там, допустим, на такси ты потратил столько-то рублей, на ресторан столько-то рублей.
3: Круто было бы рассказать про Рокки, что, ну, вообще, это же официальная статистика. В России там большинство людей не финансово, говорят, что они не финансово грамотные. Рокки может тебе помочь накопить твой первый миллион, или там то, что можете сказать, слушай, давай тратить поменьше, или там давай откладывать там 10% от зарплаты вот на накопительный счет. Вот какие-то финансовые советы в такой неформальной, дружеской форме для того, чтобы человек научился управлять своими финансами. Мне кажется, это прикольная тема. Еще круто, кстати, тоже тебе фича нравится. Мне кажется, что это тоже очень такая классная вещь. Календарь твоих платежей и подписок. То, что большинство людей не понимают, какие сервисы они оплатили и какой вообще объем ежемесячных трат есть у тебя, типа, сколько списывают. Мы придумали такой продукт, и в целом он очень тесно связан с Buddy, который позволяет тебе составить календарь твоих подписок, календарь твоих ежемесячных платежей, чтобы, вовремя понимать, когда нужно что-то отключить. Бадди как друг тебе придет, скажет, Михаил, у тебя завтра спишется 300 рублей за там какую-то подписку. Ну, типа, оплачиваем или нет? Ты говоришь нет, и Бадди будет инициировать отмену этой подписки.
1: То есть не где-то в App Store там что-то заходить, да?
3: Да, мы хотим
1: прийти через банковское прям приложение.
3: Да, в эту точку, что он тебе напоминает, если у нас будет возможность, мы придем к тому, что он будет сам инициировать, либо он тебе напомнит, ты сам пойдешь ее отключишь, и ты сам будешь понимать, какой у тебя ежемесячные постоянные траты на какие-то сервисы, которыми ты даже не пользуешься.
1: Слушай, это здорово, потому что у меня есть ощущение, что меня грабят просто онлайн-кинотеатры. Я подписан на все, что там только можно. Как-то надо мне вообще понять, как там этот календарь подписок работает.
3: Да, он неожиданно приходит, у тебя списали 400 рублей, ты говоришь, в следующий раз отключу, и он опять возвращается.
2: Тут, наверное, можно еще добавить, что наш искусственный интеллект, это не просто как сделано в других банках, когда ты пишешь в поддержку, и только тогда подключается какой-то помощник. А в нашем Рокете это именно такой твой финансовый друг, который постоянно с тобой общается, которому ты всегда можешь задать там вопрос на естественном языке про деньги, а он тебе тоже ответит по-дружески.
1: В бизнесе очень нарастает скорость изменений. И вот тот самый time to market, да, вот скорость реализации каких-то действий, он становится определяющим. И вообще корпоративная культура, в которой есть способность быстро принимать решения, быстро внедрять новые продукты, она тоже является большим конкурентным преимуществом. Вот по шкале там от очень медленной до очень быстрой, как бы вы охарактеризовали Rocket Bank?
3: Слушай, мне кажется, что ты очень классно подметил, что в этом секрет успеха стартапа – это быстрое принятие решений. То есть сегодня пришла идея, завтра ты ее уже протестировал на каких-то табличках, получил какой-то промежуточный результат и быстро замасштабировал. То есть, мне кажется, Rocket сейчас находится на той стадии, когда мы там, на несколько пунктов выше всех наших конкурентов, потому что там, для наших больших гигантов конкурентов какие-то долгие принятия решения, какая-то внутренняя трансформация большого бизнеса, мы сейчас можем двигаться сильно быстрее, ловить тренды, где-то делать какие-то изменения в сервисе и в продукте.
1: В этом интервью вы рассказываете это о том, что есть какие-то интересные такие продуктовые решения. Но с другой стороны, все же можно скопировать. Да? Сейчас это интервью смотрят продуктологи всех ведущих банков страны такие: о, классно, точно, сейчас, не знаю, внедряем календарь там, подписок и так далее. Так и то есть все эти хорошие идеи там тут же копируют. Ну, я правильно понимаю, что ваша философия в том, что пока не скопируют три вещи, вы еще 10 новых придумаете.
2: Да, мы же как Алиса в «Стране чудес», где нужно постоянно бежать, чтобы оставаться на месте. Вот. А нам нужно, получается, бежать еще быстрее. И да, как раз вот то, что я рассказывал про нашу практику там, стратегических выездов и мышления вперед, она для этого и создана. В том, чтобы быть впереди конкурентов, чтобы у нас был гэп в идеях, каких-то новых переосмыслений продуктов.
3: Ну, а сейчас в целом Rocket пришел, чтобы не копировать тренды, а задавать тренды. Вот, мы хотим быть трендсеттерами на финтех-рынке. Вот. Да, нас будут копировать, мы будем придумывать еще 5-10 новых сервисов.
1: Мы, с одной стороны, мы говорим про цифровизацию, инновационные технологии, искусственный интеллект, а с другой стороны, вы решили отказаться от роботов и скриптов в поддержке. А как при этом масштабировать бизнес на миллионы клиентов?
2: К сожалению, я считаю, что все банки сделали фатальную ошибку тем, что увлеклись вот этими ботами. И что сейчас произошло? Клиент, обращаясь в поддержку, он испытывает еще больше стресс, получая какие-то не в попад советы, там по-другому их нельзя назвать, вот бота. И ты постоянно пишешь оператор, оператор, оператор, пытаясь дойти до человека. Что сделали банки? Они просто исключили человека, пытаясь сэкономить в итоге на обслуживании клиента. То есть просто думая о том, что как бы нам сэкономить, они решили отрезать клиентов от общения с людьми. Я считаю, что это была фатальная ошибка. Есть ли у нас искусственный интеллект поддержки? Конечно, есть, но мы здесь полностью переворачиваем работу искусственного интеллекта с точки зрения масштабирования. Мы усиливаем человека нашей поддержки. То, как сейчас каждый должен уметь пользоваться там, GPT-историями для того, чтобы быть круче, вот, мы точно так же усиливаем нашего сотрудника поддержки внутренним искусственным интеллектом, и он ему подсказывает, что можно ответить нашим клиентам, а тот уже адаптирует под наш tone of voice.
3: Вообще, в чем ключевая цель поддержки? Что в поддержку никто не писал. И мы используем людей на первой линии, и на второй, и на третьей, потому что для нас это классный фидбэк для улучшения нашего продукта. Если в нашу поддержку пишут, значит, мы делаем что-то не так. И наш пользователь – это вот голос, сотрудник поддержки – это голос клиента, который доносит до нас, что нам нужно изменить, что нам нужно поменять, что у нас плохо работает. Поэтому мы смотрим на это как на свою суперспособность, суперсилу, что да, у нас люди, да, у нас там нет роботов, но благодаря этому мы сделаем лучший продукт, и пользователи будут только писать, как дела, или посоветуй классный ресторан, но при этом не будут сталкиваться с проблемами в продукте.
1: Вот смотри, все равно на сегодня вы такой как бы стартап, правильно? То есть да. У вас, по сути, ну, есть все признаки стартапа, есть гипотезы, которые вы должны протестировать и выйти на какую-то историю, когда вы уже начинаете зарабатывать деньги. Вот можете сказать такие 3-4 ключевые гипотезы, которые вам нужно подтвердить для того, чтобы вы могли сказать: все, Rocket Bank 100% получился, мы прибыльная компания, мы построим большой бизнес.
2: Несколько гипотез, которые нам нужно проверить и подтвердить. Первое – это то, что клиенты готовы платить наш сервис за наш Rocket Pass. Это раз. Проверяем, платят, не платят. Едем дальше. Вторая история.
1: Это 300 рублей в месяц, правильно?
2: Это 300 рублей в месяц. Все наши сервисы продаем прозрачно, открыто. Мы не играем в этот маркетинговые игры с клиентом, пытаясь их как-то запутать, окутать. Приведу простой пример. Если мы даем кредиты, то мы на старте говорим, по какой ставке клиент получит кредит. Сразу с первого шага. Не будет такого, что на первом шаге он увидит цифру от 14,5%, а по факту получит кредит под 40. Нет, в такое мы не играем. Мы сразу скажем, кредитная ставка у тебя будет такой, условия такие.
1: Ну, то есть никаких заманух, а все, так сказать,
2: все сразу открыто, даете честно,
1: полную информацию.
2: Как наши, да, принципы компании.
1: Гипотеза, что люди это оценят, эту честность, да, правильно? Не будут вестись на какие-то вот маркетинговые такие трюки, да?
2: Да.
3: Я бы еще, наверное, добавил, что вот к этой позиции честности, наверное, важный критерий выбора на сегодня – это кэшбэк. Но мы хотим подтвердить гипотезу, что люди устали не управлять своими категориями, и они не понимают, почему сегодня у меня 10% на зоотовары, а послезавтра я должен поучаствовать в барабане кэшбэка. То есть мы говорим, что, ребят, мы даем... Вам не нужно думать, что вы забыли 1 числа выбрать категории и не получить свой кэшбэк, и вам нужно постоянно об этом думать. И вы получаете конкретный прозрачный процент, вы четко знаете, что он у вас всегда будет, он всегда у вас на карточке, то, что вы не управляете этой историей. Два, наверное, что мы классно строили lifestyle-сервисы, и наши пользователи активно используют Rocket не только для переводов, но также шопятся, им близка философия, которую мы продвигаем в наших lifestyle-сервисах, и используют наш там аут для организации своего досуга, быстро, не тратя на это кучу времени.
1: Я хочу сказать, что я вот скачал себе приложение Rocket Bank, его уже какой-то аудитории вашей целевой показывал, и там звучали такие комментарии, даже не верится, что это банк. То есть люди действительно, людям это нравится. Вопрос, конечно, готовы, они будут за это платить, но так интуитивно 300 рублей – это небольшая сумма. Вот, и я думаю, что это вполне реально. Значит, Rocket Bank запускается, с одной стороны, как такой классический необанк, но с другой стороны, он запускается на лицензии Совкомбанка. Какие вот существуют синергии между Рокетбанком и Совкомбанком на сегодняшний день?
2: Что нам дает Совкомбанк как стартапу, необанку? Да, вот я бы так через дефис написал. Он нам дает финансовую платформу, так как Совкомбанк – это один из систем значимых банков России. Что за этим скрывается? Это скрывается технологическая надежность, которая уже работает для миллионов клиентов. И, соответственно, автоматически для наших клиентов мы тоже можем гарантировать ту стабильность, которую требует центральный банк от системы значимых банков. Так что все критерии надежности, финансовой защищенности, защиты от разных угроз там и так далее, которые есть там на нашем финансовом рынке, они автоматически распространяются на наших клиентов. То есть мы берем такую мощную стабильную базу, мощный стабильный фундамент, настраиваем уже полностью нашу продуктовую стратегию. Вот все, что выше фундамента, все, что выше лицензии, оно полностью наше. Это полное продуктовое наполнение, это полная клиентская поддержка, это философия, идеология, наш tone of voice и то, что клиенты будут получать в будущем как продукты, сервисы, это все уже наша часть, включая там и лайфстайл, и другие продукты.
1: Вы первые два сотрудника нового Rocket Bank. И вот такой уникальный опыт, с нуля формируете команду. Что самое важное в формировании команды Rocket Bank? Вот поделитесь, да, вот на этапе, в особенности, пока вы еще стартап.
2: Как все было исторически, когда нас было с Антоном двое, мы сели и задали вопрос друг другу, а какого мы хотим иметь члена команды? И мы составили такой портрет человека, нашей культуры. И для нас вообще слово «культура» – это такой один из столпов нашей компании. В целом, я считаю, что вот мне нравится поговорка «культура есть стратегия на завтрак», и это действительно так. И когда мы составили портрет нашего члена команды, мы, согласно этого портрета, решили, что первых 100 людей компании мы прособеседуем лично сами. Да, с одной стороны, для стартапа это, возможно, на старте было дорого, потому что нужно нанимать людей, а, конечно же, это удлиняет найм. Но сейчас, когда спустя некоторое время это дало свои плоды, потому что получилась настолько вовлеченная команда, которая каждый член команды предлагает свои идеи, там ответственно относится к своей работе. Как они горят этой работой, не нужно там просить что-то сделать, когда люди горят работой, они работают не на какое-то время, да, там с 9 до 6, а именно на результат. И дают этот результат лучшим образом. Приходят со своими идеями, и вот здесь как бы задача их где-то поддержать, где-то подсказать, а сам результат команда делает, наверное, лучшим образом, который можно получить.
3: Да, я бы тут добавил, что да, вот в то, что рассказал Роберт, hard skills — это супер важно, но есть soft skills, и вот все, кого мы первую сотню, которых мы людей прособеседовали, мы всех приглашали в офис почувствовать вот эту химию, то, что это люди, которые осознанные, которые могут смотреть на мир по-другому, которые могут креативить, у которых есть вот это стремление быть проактивным, его не нужно заставлять работать, ему самому интересно вот этот дух свободы ощутить, и бок о бок там, с основателями, там, с фаундерами, с руководящим каким-то составом создавать что-то новое, это людей очень вдохновляет и помогает вытащить изнутри какие-то креативные мысли, которые ты так долго держал в себе, потому что тебя где-то фреймят, засовывают в рамки в каких-то больших корпорациях. Вот. И да, для нас это было очень важно. И мне кажется, мы собрали там команду суперзвезд, которые живут рокетом. Вот. А мы на работе проводим большую часть своей жизни, и хочется, чтобы это было в кайф. И мне кажется, мы делаем классный проект с классными людьми.
1: Я в бизнесе видел много случаев, когда индустрию дисраптят предприниматели, которые к ней вообще никакого отношения не имеют. Ну, кстати, яркий пример — Олег Тиньков, который, в принципе, не был банкиром, но создал один из самых технологичных банков в мире, правильно? Или там, не знаю, Uber точно изобрели не те, кто владели таксопарком, правильно? Там, а основатель Airbnb, по-моему, к недвижимости тоже никакого отношения не имел. То есть в вашем случае, тем не менее, у вас банковский бизнес, он есть как строчка в резюме, правильно я понимаю?
3: Да.
1: Но наверняка вам помогают какие-то идеи из других сфер бизнеса. Вот на какие бизнесы, помимо банковского вообще бизнеса, вы смотрите? Может быть, есть какие-то инструменты, которые вы применяете, уже какой-то предпринимательский подход из одной индустрии перетаскиваете в банковский сектор?
2: Давай зайду немножко с другой стороны, не с точки зрения каких-то других смежных бизнесов, а с точки зрения того, как важно смотреть, наверное, по-другому на то, что ты делаешь. И у нас с Антоном есть такая регулярная практика, когда мы стараемся разогнать какие-то стратегические идеи и просто поразмышлять, пофантазировать, каким должен быть наш рокет. Мы стараемся это сделать в каком-то путешествии, потому что так ты выбираешься из привычной среды, ты начинаешь думать как-то по-другому. Возможно, если удается, мы это совмещаем с каким-то спортом, там, сноуборд, вейксерф или еще что-то. Когда ты в новом пространстве, вот стараемся вместе с какой-то там физической отвлеченной активностью устроить для себя такие мини-страцессии. И вот в рамках этих мини-страт мы смотрим на то, а как может выглядеть наш бизнес сейчас и завтра. Например, одна из историй, которая чуть позже у нас появится, вот как вы уже, наши клиенты, можете видеть в нашем лайфстайл-разделе, там есть раздел out, есть раздел fit, а скоро появится еще там раздел под названием мир. Да, что такое мир, появится чуть попозже, но это тоже такое одно из стратегических направлений, когда мы для нашей целевой аудитории открываем те вещи, которые ушли. Это оплата иностранных сервисов, типа там Figma, Netflix, Spotify, все, что мы любили, Apple, выпуск там международных карт. У нас уже есть партнеры, которые готовы давать нам эти услуги. И вот такие вот вещи с точки зрения, здесь уже такое и лайфстайл, и финтех, и вот такие вот вещи у нас рождаются в рамках таких небольших стратегических сессий, таких поездок. Иногда мы привлекаем ребят с команды. И здесь вот, я не скажу, что это взято там из какого-то конкретного бизнеса, но это такая вот регулярная практика, которая дает нам возможность смотреть немножко вперед, выходить за рамки операционки, которая каждый день съедает какое-то энное количество времени.
1: Как вообще два в одном? Как это происходит? Как вы между собой делите зону ответственности?
2: Мы, с одной стороны, по-хорошему одинаковые и по-хорошему разные. Вот, наверное, можно с этого начать. У Антона очень классно развита именно продуктовая часть с точки зрения понимания чувства клиента, что хочет клиент. Поэтому во всех вопросах, связанных там, с интерфейсами, UX-ом, там, привлечением клиентов, я там, на 1000000% доверяю Антону. У меня больше история более практическая. Это технологичность, delivery, набор операционных процессов в нашей компании. Наверное, вот примерно в таком ключе мы, с одной стороны, делимся, но, с другой стороны, мы и во всех этих вопросах друг друга дополняем, потому что и такой у нас формат co-SEO, который мы выстроили в нашей компании, и решения мы принимаем совместно по каким-то критичным вопросам, которые требуют какого-то обсуждения. А там, где там, ну, мы считаем, что достаточно там, принять какое-то собственное решение, для ускорения принятия решения мы как бы оставляем это там, в собственной зоне.
1: Ты больше за фронт, а ты больше за бэк, правильно?
3: Знаешь, наверное, да. Я про что, Роберт, как? То есть мне нравится что-то создавать, придумывать, креативить с командой маркетинга и с командой продукта. Роберт классно это кладет на рельсы технологичные и знает, как это реализовать, сделать это круто.
1: Какие-то есть у вас вообще личные увлечения, вот, которые вам помогают в бизнесе?
3: Слушай, да, вот я уже говорил, что мы собрали таких единомышленников, люди не просто работают, мы очень много вместе времени проводим, вот, мы такие фанатики в работе и в спорте, и там, помимо работы очень любим адреналин, где-то подпитаться, любим вейксерф, сноуборд, я в прошлом профессионально играл в футбол, это тоже для меня разгрузка, то время, когда моя голова отключается, я не сфокусирован на работе, очень хорошо помогает мне вдохновиться и набраться новой энергии и сил.
2: Мне кажется, да, там спорт один из таких краеугольных камней, который позволяет действительно переключить мозг и уйти в такую немножко, может, там, медитацию, когда ты сам собой анализируешь, может, там где-то что-то придумываешь, где-то это там общение с другими людьми, вот ты там затрагивал историю с предпринимательством, да, тоже вот, интересно пообщаться там с умными нашими друзьями, постукивать там какие-то идеи, вот тоже одна из таких истории, которая помогает там, двигаться, развиваться. Ну и да, там действительно общение с командой.
1: Порекомендуйте нашей аудитории, пожалуйста, несколько книг, которые вы считаете важно прочитать, которые, может быть, вам помогли построить бизнес, которые важны вот именно для тех, кто начинает там какой-то стартап и так далее.
3: Слушай, первое, что приходит на ум, то, что, наверное, положили в меня при моем становлении как какого-то профессионала. Меня очень вдохновила книга, поменяла мне майндсет. Это Тони Шей «Доставляя счастье» про компанию «Запас». Наверное, вторая книга, так как я считаю, что не всегда на первом месте стоит финансы и стратегия в бизнесе, но это команды корп-культура. Вот есть хорошая книга «Сердце компании». И третья книга – это про то, что может развалить бизнес. Это про там, токсичных людей или неправильных руководителей. Вот, «Не работайте с мудаками».
2: Первое – это «Джедайские техники». Довольно простая книга про личную эффективность. как правильно направлять энергию, где есть вещи, которые там мешают правильно двигаться, что заставляет тебя прокрастинировать там, и так далее, и так далее. Клевая, легкая очень книга от Макса Дорофеева. Вторая книга, наверное, тоже такой бестселлер, это «Цель» Голдрата. Ну, про нее особо, наверное, все знают, но просто рекомендую точно почитать, потому что вот эта теория ограничений, она практически везде, потому что ресурсы всегда ограничены, и тебе нужно уметь ими правильно управлять, балансировать. И третья, наверное, книжка. Я ее, на самом деле, не с первого раза понял. Я ее прочитал 2 раза. Когда я ее прочитал, я так мысленно, это было очень давно, я так мысленно себе представил, как бы я хотел создавать компанию. И эта книга называется «Открывая компанию будущего». Это как раз о том, какие можно строить современные подходы в компаниях, почему нужно доверять своим сотрудникам, почему нужно давать им больше свободы, почему им нужно доверять и какие это может результаты приносить.
1: Ребят, спасибо вам большое за ваше время. Вот, я уверен, что Rocket Bank станет не просто каким-то заметным явлением на российском рынке, а действительно станет успешной предпринимательской историей. Вот. Очень хочется, чтобы у вас получилось занять определенное место и завоевать любовь миллионов клиентов, и ваш бизнес действительно был успешным, и вы завоевали сердца большой аудитории.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Разные мысли.
1: В любой ситуации вы можете влиять на свое состояние. Быть заложником или быть тем, кто влияет на результат – это выбор. Чтобы управлять своим состоянием, нужно управлять фокусом внимания и эмоциями. Чтобы управлять фокусом внимания, переключайтесь с обдумывания препятствий и проблем на поиск решения и визуализацию успеха. Чтобы управлять эмоциями, отслеживайте и выражайте их. Нарушение связи в команде снижает продуктивность и мотивацию людей. В основе конфликта лежит нарушенная связь и провалившаяся попытка справиться с потерей. Для успешного разрешения конфликта нужно установить связь. Не обязательно испытывать симпатию к оппоненту. Обязательно демонстрировать искреннее уважение и сформулировать общую цель. Принципы успешного разрешения конфликтов. Никогда не создавайте врагов. Отделяйте человека от проблемы. Поддерживайте искреннее желание помочь другой стороне получить то, в чем она нуждается. Не принимайте агрессивные слова и действия на свой счет.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В России пятый месяц подряд наблюдается сокращение объема строительных работ, что является самым продолжительным спадом в данной сфере со времен кризиса 2015-2016 годов. С января по май этого года падение составило 7,5%, а количество введенного жилья уменьшилось на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно данным Росстата. Главными причинами спада стали высокая ключевая ставка, увеличившаяся стоимость строительства и снижение спроса на жилье. С 1 февраля вступило в силу правило, ограничивающее выдачу льготной ипотеки до одного кредита на семью, а с октября ожидается дальнейшее ужесточение условий семейной программы. В результате банки отказывают в 60% заявок на жилищные кредиты, что негативно сказывается на рынке. Сокращение объемов строительства уже оказывает влияние на смежные отрасли. Так, производство цемента уменьшилось на 16%,

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Египта принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи. Текст визитки должен быть выполнен на арабском языке, точнее его египетском диалекте, либо на одной из сторон визитной карточки, либо на отдельной карточке. При получении карточки следует обратить внимание на информацию, указанную на ней, прочитать, либо даже просто посмотреть. При передаче визитки важно держать ту ее часть, которая выполнена на арабском языке, таким образом, чтобы собеседник мог видеть арабский текст. Особого ритуала при передаче визитной карточки в египетской деловой практике не существует. Египтяне считают, что легкая беседа, например, перед началом деловой встречи или переговоров, может способствовать развитию более тесных взаимоотношений. Взаимоотношениям с партнером в деловой практике Египта придается очень большое значение. Вы привлечете внимание потенциального партнера из Египта, если в разговоре проявите подлинный интерес к его стране или к тем или иным реалиям арабской жизни. Предпочтительные темы. Любые темы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, компанией, которую вы представляете, или даже с вашей страной. Темы личного характера, например, семья или времяпрепровождение с семьей. Отдых и хобби, кино, поездки. Позитивные высказывания о Египте и его культуре, например, достопримечательности, пляжи, природа, архитектурные памятники. Или об арабском языке, особенно его египетском диалекте. Различные виды спорта, особенно футбол, теннис, конный спорт. Темы табу. Следует избегать обсуждения политических тем. Не стоит делать критических высказываний в адрес Египта или жизни в этой стране, даже если ваш потенциальный египетский партнер позволяет себе нечто подобное. С новыми знакомыми в египетском обществе не следует обсуждать личные темы, и уж тем более не задавайте вопросы о жене и детях вашего нового партнера.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Холчадл квак илдеса калмил тамахши берхунеб. Мягко с карандаша твердо с сабли побеждает. Холчадл квак илдеса калмил тамахши берхунеб. Шлик обчаси цурай, шлик обчодуе цуцал. Хорошему человеку одно слово достаточно. Хорошему коню одного удара плетью. Шлик обчаси цурай, шлик обчодуе цуцал. Жинцы губу карасюе югу колю. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Жинцы губу карасюе югу колю. Анк михара сулгуру, кура сулбугу. Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал. Анк михара сулгуру, кура сулбугу. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара. Человек без родины, с ума без хлеба. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Помните латинскую поговорку «Memento mori»? «Помни о смерти». Этот смысл вторит в своей знаменитой лекции Стив Джобс. Весь мир знает эту его фразу, этот его монолог о том, что если бы смерти не было, ее стоило бы придумать. Смерть – это гениальное изобретение природы. Только наличие смерти заставляет нам ценить каждый день своей жизни и правильно расставлять приоритеты. Вспомните Кастанеду, того человека, который сотни миллионов людей в 70-е изменил жизнь, мировоззрение. И мне тоже. Когда Дон Хуан учит Карлоса: «Обернись через левое плечо, там что-то мелькнет. Это твоя смерть. Посоветуйся с ней». Действительно, восприятие того, что каждый день может быть последним, как расставить приоритеты, что сделать сегодня, если действительно этот день будет последний. И тут же обязательно захочется позвонить родителям, сказать близким друзьям, насколько вы дорожите дружбой, позаботиться о человеке, который от вас зависит. Вот это мышление, когда ты правильно расставляешь приоритеты в ежедневной жизни, когда ты ценишь то, что сейчас есть. Мне когда говорят: «Алексей, а какая страна тебе нравится больше всего? Какой город? Где тебе нравится больше всего?» Удивляются, когда я отвечаю: «Мне всегда нравится больше всего там, где я нахожусь сейчас». Какой смысл говорить о Венеции, когда ты находишься в Барселоне? Получи удовольствие от Барселоны, если ты там. Когда приедешь в Венецию, люби Венецию, а то ты там в Венеции будешь мечтать о Флориде. Живи здесь сейчас, получи удовольствие от того момента. Радуйся тому, что есть. Перестань переживать, что чего-то сейчас нет. Мы сможем правильно расставить приоритеты, только если правильно выстроим цели. В мире нет ничего хорошего или плохого. Дождь, он не хороший, не плохой. Северный ветер, он не хороший, не плохой. Если я собирался сегодня на рыбалку с детьми, ну, плохой, он мне помешал. А если я не хотел поливать огород, то он хороший, он за меня это сделал. Хорошее или плохое возникает у нас в голове, когда мы сопоставляем то, что происходит, с тем, что мы хотели бы происходило. Только через цель можно понять, как правильно каждый день оценить события, а значит, потом получается правильно расставить приоритеты. Важное, неважное, правильное, неправильное. Все оценочные суждения в голове происходят только тогда, когда сопоставляешь то, что происходит, с тем, что должно происходить. Это только через цель. И цель является единственным непорочным способом объединения людей. Представьте себе такую метафору. На автобусной остановке стоит 20 человек. Минус 30, холодно, все они мечтают залезть в автобус. Вот эти двое вдруг узнали друг в друге, несмотря на шапки и воротники, и узнали одноклассников, стоят, болтают об истории. У них общая история, и их объединяет общая история. А эти, оказывается, вместе работают, объединяет совместная деятельность. А эти, оказывается, родственники, объединяет родство. И эти вместе увлекаются футболом, вдруг обнаружили, что и тот, другой фанат одного клуба, их объединяют общие интересы. А тут у молодого человека, оказалось, есть кофе, а у девушки пирожки. Они друг другу подходят и говорят: «Слушай, ты мне кофе, я тебе пирожок. Давай». Их объединяют смежные ресурсы. Хорошо это или плохо? Да все прекрасно. Их что-то объединяет. Но когда подойдет автобус, в автобус сядут, теплый автобус, все в него хотели, но только в автобус залезут только те, и поедут вместе только те, кому ехать в одну сторону, в одну точку. Независимо от того, какие у них интересы, прошлое, родственные связи, совместная работа, совместные хобби, смежные интересы, в автобус или в такси вместе сядут только те, кому ехать в одну сторону. Когда-то Рерихе сказали. Любовь — это не когда смотрят друг на друга. Любовь — это когда смотрят в одну сторону. Общая цель, которая формирует общие смыслы, это единственный непорочный способ объединения людей. Два человека встретились у этого помещения, у этого компьютера. Давай сделаем компьютерный класс. Давай. 50 на 50. Супер. Давай. Здорово. Делают компьютерный класс. Только у первого цель — это бизнес продать. А для этого ему нужно показать высокую прибыль, высокую беду. И он будет покупать дешевые компьютеры, нанимать дешевых специалистов и делать дешевый ремонт. А второй, для него это дело жизни. Он не хочет это продавать, он хочет этим заниматься. Ему нужны хорошие специалисты, хорошие компьютеры. И он хочет сидеть в хорошем, приличном ремонте. Конфликт неизбежен. Вроде как объединились люди по смежным ресурсам. Конфликт неизбежен. Чтобы правильно расставить приоритеты, нужно помнить о смерти и поставить цель. И тогда ты будешь ценить каждый день своей жизни и делать те шаги, которые нужны для достижения цели, ценя каждую минуту.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хивский район, селение Архит. Предание о возникновении аула повествует, что основан он выходцами из других селений. Вокруг Архита находятся также развалины селений Хангер и Гумгит. А причиной оставления названных селений предание называет нашествие змей, которые якобы даже падали с неба, как дождь. Это предание очень распространено в Табасаране и в некоторых других частях Дагестана. Оно же легло в основу фантастической сказки о легендарной змее, за один день отравившей все население брошенных аулов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Речь Чарли Чаплина на свое 70-летие. Послушайте, это заставляет задуматься. Когда я начал любить себя, я понял, что тоска и страдания – это только предупредительные сигналы о том, что я живу против своей собственной истинности. Сегодня я знаю, что это называется подлинность. Когда я начал любить себя, я понял, как сильно можно обидеть кого-то, если навязывать ему исполнение его же собственных желаний, когда время еще не подошло, и человек еще не готов. И этот человек – я сам. Сегодня я называю это признание. Когда я начал любить себя, я перестал стремиться к другой жизни и вдруг увидел, что все, что окружает меня, приглашает меня расти. Сегодня я называю это зрелость. Когда я начал любить себя, я понял, что при любых обстоятельствах я нахожусь в правильном месте в правильное время. И все происходит исключительно в нужный момент. Поэтому я могу быть спокоен. Теперь я называю это уверенность в себе. Когда я начал любить себя, я перестал красть свое собственное время и проектировать грандиозные проекты на будущее. Сегодня я делаю только то, что приносит мне радость и счастье, то, что я люблю делать и что приводит мое сердце в радостное настроение. Я делаю это своим собственным способом и в своем собственном ритме. Сегодня я называю это простота. Когда я начал любить себя, я освободился от всего, что приносит вред моему здоровью. Пищи, людей, вещей, ситуаций. Всего, что тянуло меня вниз и уводило прочь от себя. Сначала я назвал это позицией здорового эгоизма. Сегодня я называю это любовь к самому себе. Когда я начал любить себя, я прекратил пытаться всегда быть правым. И с тех пор я ошибаюсь меньше. Теперь я узнал, что это скромность. Когда я начал любить себя, я прекратил жить прошлым и беспокоиться о будущем. Сегодня я живу только настоящим моментом, в котором все происходит. Теперь я живу каждый день, день за днем, и называю это осуществление. Когда я начал любить себя, я осознал, что ум мой может расстраивать меня, и что от этого можно заболеть. Но когда я объединил его с моим сердцем, мой разум стал моим ценным союзником. Сегодня я зову эту взаимность мудрость сердца. Нам больше не нужно бояться споров, конфронтаций или разного рода проблем с собой или с другими. Даже звезды сталкиваются, и из их столкновений рождаются новые миры. Сегодня я знаю – это жизнь.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Разные мысли.
1: Ментальные модели – это способы интеллектуальной обработки данных, без которых даже самые большие объемы информации и знаний будут бесполезны. У каждого человека есть собственные ментальные модели. Но они часто бывают ошибочны, потому что ограничены лишь личными убеждениями и опытом. Лучше использовать в качестве ментальных моделей накопленные мудрость и опыт других людей. Чтобы интерпретировать собственный опыт или факты, важно не зацикливаться на одной привычной ментальной модели, иначе восприятие реальности окажется искажено. Мы фокусируемся на срочных задачах вместо того, чтобы уделять внимание важным, потому что воспринимаем важно и срочно как синонимы. Научившись различать эти понятия, мы перестаем волноваться по пустякам и прокрастинировать. Ментальная модель балансировать информацию с действиями помогает избавиться от перфекционизма, не пытаться узнать 100% информации и начать действовать вовремя. Иногда в нашей жизни случаются выходящие из ряда вон события. Но это не повод кардинально менять свои взгляды и образ жизни. В этом суть ментальной модели – не бояться черных лебедей. Вы хотите избавиться от субъективности в суждениях? Изучайте разные точки зрения. Особенно ценные идеи, противоположные вашим. Большинство ментальных моделей – это правила и алгоритмы, способствующие достижению конкретных целей. Но иногда эффективнее работают антиментальные модели. Например, можно фиксировать не цели, а антицели, чтобы избежать того, чего мы не хотим. Ни одна система тайм-менеджмента не обходится без списка важных дел. Однако о важных делах мы, как правило, не забываем. А вот список ненужных дел, тех самых, которые вас отвлекают, воруют время, лишают мотивации, может принести пользу. В потоке ежедневных дел они могут выглядеть как реальные задачи и пожирать наше время. Ментальные модели, основанные на универсальных принципах, результат наблюдений за паттернами, встречающимися в реальной жизни. Принцип бритвы Оккама учит нас не усложнять свои решения и жизнь. Принцип Парето – делать то, что приносит больше дивидендов. А закон Мёрфи напоминает, что нужно быть бдительными.

0: Притчи народов мира.
1: Некий правитель пошел однажды в лес и там встретил мудреца. Он говорил с мудрецом, был поражен его праведностью и мудростью и выразил желание, чтобы тот сделал ему одолжение, приняв от него подарок. Мудрец отказался, сказав: «Плоды этого леса достаточная для меня пища. Чистые потоки, бегущие с гор, дают мне воду для питья. Кора деревьев доставляет мне покров. Горные пещеры служат мне убежищем. Зачем же я стану брать подарки от тебя или от кого бы то ни было?» Правитель отвечал: «Просто, чтобы доставить мне удовольствие. Пожалуйста, пойдем со мною в город, в мой дворец, и возьми у меня что-нибудь». Он убеждал его долго. И мудрец, наконец, согласился исполнить его желание и пошел с ним в его дворец. Прежде чем предложить подарок мудрецу, правитель начал молиться: «Господи, дай мне еще детей, дай мне еще богатство. Господи, дай еще территории. Господи, сохрани мое тело в добром здравии». Прежде чем правитель окончил свою молитву, мудрец встал и спокойно ушел из комнаты. Видя это, тот смутился и погнался за ним, громко крича: «Ты уходишь, не взяв моих подарков!» Мудрец обернулся и сказал: «Я не беру попрошаек. Ты сам нищий. Как же ты можешь мне что-нибудь дать?»
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в Дагестане находится дагестанский форт «Боярд», а именно 8-й цех завода «Дагдизель», который строился как пристрелочная станция для испытания морского оружия, самых современных тогда парогазовых торпед. Место для 8-го цеха выбрали не случайно. Поскольку торпеды необходимо испытывать непосредственно в море, цех был построен прямо в Каспийском море, в 3 километрах от берега. Рассматривалось несколько вариантов размещения станций – в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза, на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное, не так близко к границе Союза, как Баку, ближе ко всем коммуникациям и находится в незамерзающей части Каспия. Общая площадь 8-го цеха составила больше 5000 квадратных метров, высота вместе с вышкой почти 42 метра, толщина подводных стен 1,5 метра, толщина стекол в окнах 7 мм. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием и библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек. В 1966 году работа в цехе прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: На вопрос, волнующий пациентов с впервые выявленным хроническим панкреатитом, ответил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. В частности, врач объяснил, нужно ли при таком диагнозе принимать ферменты и как проявляется опасная стадия недуга. По словам специалиста, на ранних этапах хронического панкреатита ферменты обычно не нужны, однако со временем они могут стать обязательными. И, скорее всего, навсегда, отметил Сергей Вялов в своем телеграм-канале, добавив, что ферменты назначаются в той ситуации, если на фоне панкреатита развилась так называемая внешняя секреторная недостаточность. Иными словами, речь идет о разрушении поджелудочной в такой степени, что она не вырабатывает необходимое для переваривания еды количество ферментов. Это случается, когда разрушено более 90% паренхимы поджелудочной железы. От развития заболевания до этого момента проходит минимум несколько лет, а чаще несколько десятилетий, уточнил гастроэнтеролог. Назначенные же ферменты, скорее всего, не получится отменить, так как для этого у человека должна вырасти новая функционирующая поджелудочная железа вместо почти разрушенной. При этом надо ограничить пищу, усиливающую функциональную нагрузку на поджелудочную. Это прежде всего жирная, жареная, очень соленая и острая еда. На плохое состояние органа обычно указывают диарея, потеря веса и метеоризм. Также люди жалуются на бурление в животе. Сильная боль в животе, тошнота и рвота – это проявление острого панкреатита, требующие срочного обращения к врачу.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин сообщил, что в первом полугодии этого года внутренний туризм в стране снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году было зафиксировано 41 миллион поездок, а в этом году 40 миллионов. Представитель Минэкономразвития также подтвердил ухудшение ситуации, отметив, что в июне количество бронирований сократилось на 4% по сравнению с предыдущим годом. Однако в период с января по май внутренний туризм вырос на 6%, достигнув отметки в 34 миллиона поездок. Некоторые эксперты, опрошенные ведомостями, высказали более пессимистичные прогнозы. Так, директор по маркетингу Travelotaru Олег Козырев заявил, что количество бронирований туров по России за первое полугодие этого года уменьшилось на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Слетать.ру отметили, что интерес к путешествиям по стране снизился на 22%, а национальный туроператор Allian сообщил о падении на 10%. Руководитель пресс-службы One2Trip Елена Шелихова добавила, что доля бронирований отелей в России за этот период уменьшилась на 1% пункт и составила 68%.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И вот смотри, а вот если по здоровью понятно, да, ну там спорт, правильное питание, сон, отсутствие всяких негативных, там, я не знаю, там вредных, там алкоголя, там табака и так далее. Вот как раскачивать ману? Вот как ты раскачиваешь ее? Какие у тебя тут
2: принципы? Классный вопрос. Вот эта энергия жизненного волшебства, такая, да, жизненная энергия, она, например, может подпитываться от окружения, да, вот там бывает такое понятие, как аура в компьютерной игре, она на всех твоих союзников действует. И если ты с каким-то своим, допустим, напарником сражаешься с боссом, и он является мощным, то прямо по земле будет идти такой красноватый круг, который... находясь в нем, у тебя больше здоровья или на тебя меньше влияют удары других. Я понимаю, что окружение, например, хорошие, классные люди с хорошей аурой, да, находящиеся в твоем поле, они являются источником маны. Классная семья, хорошие отношения с родителями, любимые дети, любимые друзья, хобби, развлечения — это все источники маны.
1: О, круто, все, вопрос закрыт.
2: Ну, это один из способов. Например, творчество, когда я пишу книги, когда я фотографирую, когда я создаю что-то сам, я трачу физическую энергию, печатаю, но я получаю ману. То есть часто ты можешь менять то, чего у тебя больше, на то, чего тебе хочется.
1: Давайте такую практику сделаем. Выпишите списком штуки, действия, которые активируют вашу жизненную энергию. Выпишите их списком и попробуйте их каждый день по чуть-чуть в свою жизнь добавлять. Мне кажется, это сильно увеличит вашу ману. Вот такая вот интересная мысль. А вот на твоем жизненном примере, то есть

0: Какие штуки? Ну, такой простой пример. В творчестве что именно ты делаешь? Вот ты пишешь книги, да? От какого момента ты именно кайфуешь? От выхода книги или от процесса печатания? Вот это вот, где
1: весь,
0: именно тот
1: весь
0: кайф?
1: Весь момент.
0: Весь.
1: То есть, например, я сейчас пишу третью книгу, и я скидываю. Во-первых, я заново погружаюсь в эти события. Сейчас я пишу про 2020 год. Я перечитал весь свой дневник пандемии, когда я сидел дома несколько месяцев и находился в этих обстоятельствах. Я пока читал это, был благодарен тому, что сейчас я сижу в кафе, что я могу заказывать еду, что я могу гулять, кататься на самокате, потому что в 2020 году почти весь мир был лишен таких вещей. Я пересматривал видео, как люди привязывали бокалы на удочку и чокались друг с другом в день рождения через балконы. Я думаю, все еще помнят это. Ну, то есть все, кто смотрит этот подкаст, пережили эти события вместе с нами буквально там 3 года назад. И некоторые страны до сих пор отходят от вот этих пандемийных моментов, там, снимая карантин, только вот в прошлом году китайцам разрешили снова летать. Ну, то есть это вот для меня я как будто ныряю снова в океан воспоминаний. Вот, допустим, сейчас я пишу главу, как я познакомился с Катей, да, с которой мы сейчас вместе живем, у нас есть сын Богдан, и я ее попросил записать голосовыми последовательно, как она вообще про меня узнала, как она написала мне это сообщение с предложением встретиться, она мне скинула скриншотики, и я снова вернулся в эти приятные моменты. Это тоже повод восполнить ману.
0: Супер.
1: Не то, что я живу прошлым. Мое настоящее прекрасно. Мое будущее крайне позитивное. Но вот эти такие, знаешь, типа моменты рефлексии, проживания каких-то приятных воспоминаний, без привязки к
0: анализ
1: вещам.
0: Анализ некий.
1: Да, то есть я не держусь за вещи из прошлого. Некоторые там, знаешь, коллекционируют какие-то грамоты, какие-то там рисунки. То есть я не любитель держаться за вещи. Я люблю вот эту энергию, которая в них скрыта.
0: Вот про блокнот. Ты, получается, пишешь, ведешь блокнот свой личный?
1: Нет, дневник пандемии — это блог.
0: А, окей.
1: Я веду Телеграм, веду разные соцсети и там пишу просто какие-то события. Когда я начинаю создавать новую книгу, я просто отматываю на тот момент, беру фотографии, беру свои заметки, из них формирую сценарий, потом связываю их диалогами, восстанавливаю события и все.
0: Мы возвращаемся к нашей линии про какие-то принципы, законы, да, жизни твоей.
1: Я сказал два.
0: Ты сказал два, да, и последнее было про то, как ты, ну,
1: счастье
0: умеешь.
1: Это выбор.
0: Да, счастье — это выбор.
1: Ты можешь получить то, о чем можешь договориться.
0: Да.
1: Ну, например, жизнь моя, она крутится вокруг слова «баланс». То есть баланс — это жизненный принцип, принцип баланса, на котором я выстраиваю свои приоритеты. Например, я не делаю ставку all-in на работу, или я не делаю ставку all-in на семью, или all-in на спорт. Понимаешь, есть люди, которые слишком категоричны, слишком контрастны, то есть типа «все или ничего». Либо так, либо никак. А я понимаю, что жизнь, она все-таки больше про градиенты, про 50 оттенков серого, красного, черного, а не про один, черный или белый. Все или ничего. Поэтому я вот больше стараюсь поймать баланс, и баланс вообще вот один из моих жизненных принципов.
0: А вот можно вопрос, а как ты это контролируешь? Ты как-то замеряешь, не знаю, баланс жизни, колесо жизни, там каждую неделю трекаешь?
1: У меня в голове оно как бы существует.
0: Просто по ощущениям?
1: Ну вот, например, спорт.
0: Да.
1: У меня 3 тренировки в неделю, но не больше. Потому что когда тренер говорит, а вот еще можешь дома? Я говорю, нет, не хочу. Или английский, допустим, да? Мой преподаватель дает мне домашнее задание. А я говорю, я не хочу. То есть мне же придется чем-то пожертвовать. То есть я не хочу английского слишком много в своей жизни. Ну, чтобы не стать заложником того, что я такой червь, типа там, значит, копаюсь в этих учебниках, забил на спорт, забил там на поиграть с ребенком и все время английскому посвящаю. То есть я умею строить систему ограничений, противовесов, отказов для того, чтобы вот этот баланс сохранить. Для этого нужно много говорить «нет», да, и отказывать. один из моих жизненных принципов, я стал мастером по отказам. То есть если ты не умеешь отказывать, тебе сильно сложнее живется, чем если ты очень хорошо отказываешь.
0: Слушай, ну ты говоришь, я стал отказывать. То есть были до этого какие-то не очень, да, обстоятельства, где приходилось соглашаться много?
1: Ну, когда ты еще не до конца понимаешь, про что ты, кто ты и чем ты занимаешься, то ты мечешься. Ты соглашаешься на всякие темки, на разные блуднички, на какие-то, вещи просто из интереса. Угу. Приведу пример. Мы продаем недвижимость в центре Москвы. Когда нам говорят, продайте мою супердорогую квартиру в Сочи, я говорю, нет. Если нам говорят, вот у нас в Монако есть дом за 30 миллионов евро, вы можете заработать 1 000 000 евро, я говорю, нет, мне это не интересно.
0: Слушай, а вот есть же такое состояние, как ФОМО, да? И мы его, по сути, часто получаем, когда смотрим там, за активной жизнью в Инстаграме, да? То есть ты смотришь и думаешь, боже мой, все что-то делают, куда-то ездят, где-то тусят.
1: ФОМО — это синдром упущенных возможностей?
0: Да, да, да, да.
1: Что мимо тебя что-то проходит. Это же тоже про формулу счастья — это выбор. То есть ты сам выбираешь отношения. Я вот, допустим, не покупал биткоин. Те, кто говорят, вот, я бы мог купить по 100, мне предлагали по 1000, мне предлагали по 10 тысяч, я мог вырасти в 10 раз, в 15, я так не думаю. Ну, то есть, типа, я не купил и не купил, и все. Я это принимаю и нормально к этому отношусь. То есть у меня очень мало ФОМО. Нет такого.
0: Прикольно.
1: Вот, если бы я открылся в Дубае не в 21-м году, а в 19-м, то я бы заработал больше. Ну, блин. Это же не случилось, какой смысл? Ну, это ментальная ловушка, по большому счету.
0: Давай дальше придем к принципам еще, да? То есть мы вот таких вот три основных озвучили. Есть ли еще какие-то базовые принципы?
1: Ну, кстати, даже и не три, а уже 4.
0: А.
1: Потому что у нас еще принцип по отказам появился, то есть умение отказывать. Счастье — это выбор. Потом есть принцип баланса, да, по которому я тоже свою жизнь настраиваю. Например, еще один из суперважных принципов в моей жизни является принцип этики. Этика — это набор жизненных взглядов, убеждений и выводов, на основе которых ты делаешь или не делаешь какие-то поступки, ну, например, пропускает через призму правильно-неправильно, ну, такой жизненные ценности. Ну, например, дать слово и не сделать. Для кого-то легко, 3 короба наобещать, и потом гаситься и не выполнять. Или сказать, я приеду в 12:00, а приехать там в 2, опоздать и даже не извиниться. То есть для кого-то важно быть вовремя и держать свое слово, не быть пустозвоном, а кто-то очень спокойно относится и нарушает. Это настройки этики. Кто-то сказал себе в новогоднюю ночь, я буду заниматься спортом каждую неделю 2-3 раза. И действует. А кто-то мастер по оправданиям и начинает объяснять, почему сегодня он, почему он завтра не пошел на тренировку и так далее. Этика — основа качественной и счастливой жизни. Если ты честен по отношению к другим людям и по отношению с собой, твой сон становится легким и классным. Понятно, что если ты обманываешь государство и не платишь налоги, если ты обманываешь своих сотрудников и задерживаешь им зарплату, в это время выводишь деньги на свои развлечения, а им врешь, если ты обманываешь свою вторую половинку, если ты врешь своим детям, если ты врешь сам себе, обманываешь сам себя, это самое сложное, потому что здесь нету внешних контролеров. То есть если другой человек тебе может сказать, ты врешь или ты нечестный человек, то по отношению к самому себе очень мало контроля. Ну, то есть типа ты сам себя должен проконтролировать в ситуации, когда ты врешь сам себе. Угу. А тут у тебя конфликт интересов возникает. И очень сложно самого себя поймать на лжи самому себе. Поэтому чаще всего люди косячат по отношению к себе, а не по отношению к другим людям.
0: Да, окей.
1: Обманывают сами себя, врут сами себе и подтягивают оправдания, закрывая вот эти дыры вранья, которые они создают. Плох сон того, чья совесть нечиста. Если ты честен по отношению к государству, к партнерам, к сотрудникам, к семье, к самому себе, у тебя сильно упрощается жизнь, потому что тебе не нужно врать, держать в голове альтернативные сценарии, тебе не нужно вспоминать, что ты соврал здесь, что ты соврал там, держать 2-3 жизни в голове, тратя на это единицы внимания, а внимание, по большому счету, является частью маны.
0: Mm.
1: Да, и ты расходуешь ману, свою жизненную энергию, когда врешь другим людям и самому себе, потому что у тебя появляются куча сценариев, которые нужно удерживать в голове, а на это нужно энергию жизни.
0: Есть ли какой-то план по набору аудитории вообще глобальный? То есть есть какие-то
1: цели? У меня нету контент-плана. У меня нету вообще погони за цифрами.
0: Угу.
1: То есть у меня было 200 тысяч подписчиков примерно год. Потом я начал рилсы выкладывать, стало 430. И вот сейчас 430. Мне кажется, это все адекватные предприниматели СНГ, которые есть. И все, они закончились. Ну, то есть остальные это уже, наверное, мне не нужны как аудитория, потому что, ну, мне нечего сказать.
0: Спасибо тебе большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Спасибо за этот день. Я счастлив. Я абсолютно счастлив. Я наслаждаюсь каждой секундой. Я здоров. Я абсолютно здоров. У меня щит здоровья. Мои близкие и родные здоровы. Здоровые люди – это прежде всего счастливые люди. Я богат. Я самый богатый человек в мире. Я богат морально, духовно и физически. Я свободный человек. Я мастер своего времени. Я управляю своим временем. Я любим. Люди меня любят, ценят и уважают. Я притягиваю к себе только счастливых, позитивных, добрых, богатых и честных людей. Меня переполняет энергия. Я делюсь своей энергией с окружающими, и поэтому людям нравится мое присутствие. Я остроумен, я умен, я харизматичная личность. Я себе нравлюсь, я себя люблю. Я неуязвим, я абсолютно неуязвим. У меня щит неуязвимости. Мои близкие и родные неуязвимы. Я миллиардер, я мультимиллиардер. Я владею всеми связями, всеми возможностями и всеми ресурсами в этом мире. Я силен. Я силен абсолютно во всем. Я силен морально, физически и духовно. Любое задание, любая возможность мне под силу. Для меня нет ничего невозможного. Такова моя жизнь. Такова моя жизнь – быть мультимиллиардером, владеть всеми связями, всеми возможностями и всеми ресурсами в этом мире и быть сильным во всем. Такова моя жизнь – жить на линии любви, счастья, удачи, успеха, здоровья, богатства, защиты, изобилия и процветания. Такова моя жизнь – жить на линии наслаждения, наслаждаться каждым днем и разделять это наслаждение с самыми близкими людьми. Такова моя жизнь – жить на линии роста и развития. С каждым днем я становлюсь лучше себя самого. С каждым днем я становлюсь лучше, чем я был вчера. С каждым новым днем я расту и иду только вперед. Это мой год, это мой день, это мой час, это моя жизнь. Сегодня мой самый лучший день. Каждый день – это мой самый лучший день. Сегодня со мной произойдет что-то шикарное, что-то приятное. Сегодня мне повезет. Сегодня меня ждет удача и успех. Такова моя жизнь. Каждый день меня ждет удача и успех. С каждым днем мои дела идут все лучше и лучше. С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше. С каждым днем я становлюсь богаче, счастливее, умнее, мудрее, воспитаннее, здоровее, сильнее, смелее, успешнее. С каждым новым днем я испытываю все больше и больше любви и проявляю все больше и больше любви к окружающим. С каждым новым днем я несу все больше и больше пользы этому миру. Я меняю мир. Такова моя жизнь. Такова моя жизнь. Такова моя жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Благодарю тебя, жизнь. Благодарю тебя, жизнь. Благодарю тебя, жизнь. Спасибо тебе, Господи. Спасибо тебе, Вселенная. Спасибо тебе, жизнь. Спасибо тебе, мир, что заботишься обо мне. Защищаешь меня и мою семью. Спасибо за этот день.

Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С. Стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы. Марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Что если ключевой сотрудник вашей компании вчера был в одной фирме, а теперь в другой вдруг оказался? Вы подумаете, ну, обычная перестановка. Уволили там, поставили другую. Или перевод вообще сотрудника из одного предприятия в другой. Но налоговая видит в этом признак незаконного дробления бизнеса. Казалось бы, ну что это такого? Ну, перевели. Но на практике налоговая сразу бьет тревогу. Ведь подобные перестановки часто свидетельствуют о том, что новая компания, новое юрлицо – это лишь формальная оболочка. Допустим, давайте, вы владеете ООО «Ромашка», и у вас там 10 сотрудников. И вот вы открываете новое ООО «Лютик» с тем же собственником, но на другом налоговом режиме. Так вот, чтобы не терять людей и не нанимать новых непонятных еще себе сотрудников, вы увольняете часть команды из «Ромашки» и оформляете ее в «Лютик». На бумаге кажется все нормально, все легально, мы же имеем право набирать сотрудников. Однако, если деятельность этих людей не изменилась, остались те же самые задачи, те же должностные инструкции, тот же руководитель, то ФНС этот вопрос очень серьезно контролирует. Зачем это сделано, будет вопрос. Часто ответ очевиден, чтобы новая компания формально сидела на льготном режиме и не платила, скажем, допустим, НДС. И многие думают, что раз трудовые договора подписаны с другой организацией, что никто это не следит. Но, во-первых, у ФНС и у пенсионного фонда, и вообще у многих предприятий есть общая база, в которой видно, когда человек уволился из одного юрлица и тут же устраивается в другое, причем с тем же самым юридическим адресом или тем же самым учредителем. Страховые взносы, причисление НДФЛ, данные СЗВМ, налоговая смотрит, что, по сути, люди остались на тех же местах, в том же офисе, но теперь числится в другой компании. Для инспекторов это почти стопроцентный сигнал. Ромашку и Лютик нужно теперь проверять вместе, как единое целое, как общий консолидированный бюджет. На практике я вижу массу кейсов. Допустим, массовое увольнение. Ведь отдел продаж весь полностью увольняется из старой компании, в тот же день проявляется в штате другой компании. Такого, ну, здесь сплошь и рядом. ФНС задается вопросом, почему весь отдел ушел именно туда же и продолжает звонить тем же самым клиентам. Ротация топ-менеджера, это когда директор, который формально покинул компанию А и сразу же становится директором компании Б, это вообще тут избитая история. То есть назначает директоров или руководителей отделов в разных компаниях, но только единственное, они между собой все взаимозависимы. При этом основатель у обеих компаний один и тот же. Взаимозаменяемость бухгалтеров, когда бухгалтер, ведущий учет фирмы А, переходит в фирму Б и продолжает заниматься там теми же задачами, как и занимался раньше. То есть может охватить несколько предприятий, а на самом деле работает на одном. По сути, место работы, функционал не меняется. И вот во всех этих случаях налоговая делает вывод, что новая фирма лишь формальный клон старой, чтобы платить меньше налогов. Или не платить, допустим, старые долги. Что происходит, когда налоговая доказывает, что компания «Лютик» — это продолжение компании «Ромашка»? Во-первых, это начисление налогов. ФНС суммирует все обороты по обеим компаниям и убирает льготные ставки, выставляя, допустим, НДС, хотя раньше бы это была упрощенка, и добавляя общую систему налогообложения, то есть там будет налог на прибыль 25%. Помимо налогов придут штрафы и пени до 40% от той суммы неуплаты, которую налоговики просчитали, а также признание правопреемником, если, допустим, выяснится, что «Лютик» создана для того, чтобы избежать долгов или обязательств «Ромашки». Здесь налоговая инспекция может признать вторую компанию преемником первой. Тогда долги «Ромашки» могут перейти и придется «Лютику» и погашать. Уголовная ответственность, когда сумма сокрытых налогов превышает больше 18 миллионов рублей. Тут владельцу уже грозит ответственность по уклонению. А нередко это заканчивается реальными сроками, либо проблемами вплоть до приостановки деятельности всей компании. Переводить людей из одной фирмы в другую без серьезной деловой причины – это явный красный флаг. Другое дело, если вы реально реорганизовали бизнес-процессы. Допустим, новую компанию открыли по другое направление, наняли туда других специалистов, изменили функционал. Эти компании между собой абсолютно автономны. Но если все то же самое, просто юрлицо сменилось, ФНС считает, что это миграция ради просто налоговой выгоды. Поэтому здесь моя рекомендация. Если будете что-то выстраивать похожее, выстраивайте прозрачную структуру. Если нужна вторая компания, пускай у нее будет обоснованная бизнес-модель, а не просто копия первой, и не просто объединяем сотрудников между ними. Продумайте кадровую политику. Если сотрудники реально переходят, должны быть веские причины. Новые обязанности, изменение профиля, другие сферы деятельности. Вести документ абсолютно прозрачно и аккуратно. Не заниматься оформлением массовых увольнений или массовых приемов в один день без очевидной причины. Так вы сможете избежать основательной проверки и больших проблем с налоговой. Таким образом, миграция сотрудника между формально разными компаниями – это мощный сигнал для налоговой о том, что бизнес может быть и раздроблен искусственно. И последствия здесь далеко не безобидные. Лучше, конечно, изначально учитывать все-все-все риски и построить уже структуру прозрачно.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Марбулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Прежде всего, энергия приходит, когда в твоей жизни есть смысл. Энергия дается под смысл. Если в твоей жизни нет смысла, то и не будет энергии. Человек, когда теряет смысл, первое, что происходит, у него теряется энергия, и он впадает в депрессию, в апатию и так далее, и так далее. Почему теряется смысл? Потому что у человека есть несколько уровней иерархии целей, я так называю. Цель – это на уровне задач, цель – на уровне проектов. Жизненные цели – это построить дом, купить машину, построить бизнес большой и так далее. И есть цель жизни. Цель жизни – это миссия человека, то, ради чего он родился и ради чего он живет, что его драйвит, что его будет по утрам. Так вот, когда есть такая цель и есть любимое дело, то энергия, ты получаешь энергию в процессе своей деятельности, в процессе своей осмысленной деятельности. При этом, конечно же, это звучит как высокие материи. Если говорить приземленно, то вот что такое энергия? Энергия – это ваша жизненная сила или ваша способность производить какие-то действия или делать какую-то работу. Энергия сама по себе, она приходит и расходуется через внимание. Когда вы правильно управляете своим вниманием, вы и расходуете, и принимаете энергию за счет внимания. Вот смотрите, как это делается. Представьте себе, что у вас из пуповины торчит шланг. Из этого шланга льется ваша энергия. Так вот, внимание – это ваш краник. Куда вы направляете ваш шланг, туда льется ваша энергия. Что самое интересное, куда льется ваша энергия, то и расцветает. То есть отсюда я вывел формулу внимания. Внимание – это равно, скобка открывается, время плюс энергия, помноженная на любовь. Вот эта формула, если вы хотите быть успешным в любом бизнесе или в любой деятельности, играть большой теннис или там наладить отношения с детьми, с семьей и так далее, выделите время, потратьте энергию, делайте это с любовью, и у вас все будет прекрасно. Если же говорить к практическим вещам, у меня связано очень много с энергией, я могу с разных точек зрения об этом говорить. Если говорить из практических вещей, еще, например, характеристика людей. Я людей не делю на хороших и плохих. Вы знаете, я людей делю на энергодефицитных и энергопрофицитных. Потому что в каждом человеке 50% плохого, 50% хорошего. Какие качества он вам покажет, зависит от уровня его энергии. Смотрите, представьте себе, когда вы голодные, уставшие, приходите с работы, вам не до того, чтобы вникать в чужие проблемы. Вам легче нахамить, легче нагрубить, легче покритиковать и так далее. Вы начинаете проявлять свои худшие качества. Стоит вам выспаться, покушать, вы сразу, у вас благодушное настроение, вы становитесь благородным, вы становитесь великодушным, волевым, терпеливым, заботливым и так далее. То есть все хорошие качества человека, они подпитываются энергией. Почему так происходит? Потому что в этом мире есть глобальная асимметрия добра и зла. Для того, чтобы делать зло, нужно минимум энергии. Как говорят, там, ломать не строить, там, когда ты критикуешь, ругаешь, разрушаешь, для этого много энергии не надо. Энергия нужна для того, чтобы чего-то достигать, для того, чтобы делать добро, для того, чтобы помогать людям. Поэтому энергия – это такая субстанция, сила, ваша жизненная сила, которая необходима вам каждый день. А как ее получать? Существует три способа. Сначала вы должны прекратить или заткнуть свой дуршлаг, через который уходит ваша энергия. Это первое действие. Второе – научиться эффективно использовать ту энергию, которая есть. И в-третьих, уже уметь приобретать энергию или восстанавливать энергию. Потому что бесполезно восстанавливать энергию, если у вас утечка. Откуда идет утечка? Утечка идет, когда вы обращаете внимание не на те вещи, которые вам не приносят энергию. Когда вы обращаете внимание на плохие новости. Когда вы обращаете внимание на негатив в этой жизни. Когда вы общаетесь с плохими людьми. Вот большой источник утечки энергии. Второй большой источник утечки энергии, когда у вас много незавершенных дел. Когда ваш мозг работает в фоновом режиме, все время переживая. Это второй большой источник. Третий – это ваши страхи и беспокойства, которые постоянно заставляют ваш мозг работать и нервную систему истощает. Нервная система и мозг – это основные потребители энергии. И четвертое – это когда вы неправильно планируете свой день. Вот эти все вещи истощают вашу энергию. Поэтому, зная это, я выстраиваю свой день. У меня есть понятие кластеризации дня. Я выделяю золотое время, и в прайм-тайм я решаю стратегические задачи, задачи, связанные с мышлением, с принятием решений и с аналитикой. Все остальное время я распределяю, например, с 6 до 10 утра мое личное время. В это время никто не смеет меня трогать, я не отвечаю на сообщения и так далее. С 10 до часу это бизнес, аналитика, принятие решений и так далее. С 2 до 6 – это общественные вопросы. С 6 до 9.30, до 10 – это семья и общение с друзьями. И я не позволяю делам заезжать на территорию друг друга. И плюс я в своей жизни ограждаю себя от общения с плохими людьми. Я сразу дам лайфхак. Если вы хотите проверить, чьей жизнью вы живете и чьи мечты вы достигаете, чьих целей вы достигаете, возьмите свой ежедневник, напишите туда, сколько дел вы за день сделали. Напротив каждого дела напишите, вы это сделали, потому что вы хотели или потому что вы должны. Потому что каждое ваше «хочу» – это чье-то «должен». А каждое ваше «должен» – это чье-то «хочу». Когда вы идете в магазин, покупаете молоко, это потому, что ваша жена хотела, и поэтому вы должны. Когда вы говорите водителю, подъезжай завтра в 8 утра, это ваше «хочу», но это «должен» водителя. Когда вы говорите, завтра к утру я должен приготовить презентацию, это ваше «должен», но это «хочу» вашего шефа. Так вот, когда вы посмотрите, вы поймете, сколько процентов времени вы живете по своим «хочу», то есть достигаете своих целей, и сколько процентов времени вы помогаете достигать целей других людей. То есть вы живете своей жизнью или чужой жизнью. Моменты все надо учитывать, и дело в том, что у каждого человека ограниченное количество, самый ограниченный ресурс ценный – это энергия. И надо четко контролировать, куда вы ее расходуете. Представьте, что вы ракета, которую запустили, и у вас есть энергия, и либо вы ее разбросаете на социальные сети, на плохие новости, на ругань, скандалы, склоки, бесполезные вещи, либо их вы направите в правильное русло. Поэтому я советую, друзья, внимательно следите за своим энергетическим уровнем. Еще один лайфхак скажу. Работать нужно, не опуская уровень энергии ниже 70%. Как это понять? Когда ваш уровень энергии падает до 70%, у вас пропадает внимание. Вы теряете внимательность, вы начинаете отвлекаться очень много. Когда ваш уровень энергии падает до 50%, а вы прокрастинируете, то есть вы пошли вроде в туалет, 2-3 минут надел, но вы пошли в туалет, заодно кофе попили, заодно посидели, заодно с коллегой поболтали, все, вы... То есть ваше подсознание говорит, отдохни, отдохни, Василий, отдохни, все, это вы начинаете прокрастинировать, вы начинаете отвлекаться, ваши мысли начинают бегать, ты занимаешься работой, но не въезжаешь в работу, то есть мысли где-то там. Если вы будете работать и опуститесь свой уровень энергии ниже 50%, то дальше восстанавливать очень сложно. Вы попадете в территорию депрессии, апатии, выгорания. Выгорание с этого начинается. И потом восстанавливается гораздо сложнее. Самое легко восстанавливать энергию, если вы максимум доработали, опустили до 70%, она восстанавливается очень быстро. Если чем глубже вы тратите энергию, тем сложнее ее восстановить. Когда уровень энергии у меня падает до 70% уровня, у меня в задачах, в приоритете отдых выходит на первое место. Отдых сразу выходит на первое место. Отдых – это не обязательно валяться на диване. Вернее, не столько валяться на диване, сколько смена деятельности. Если занимался умственной деятельностью, то пошел, походил. Или там во дворе снег почистил, или еще что-то сделал. Главное – сменить деятельность. Если сидел, то надо встать. Если стоял, то сесть. Ну, надо менять. Поприседал там и так далее.
1: Маргулан Сисимбаев. Инвестор. Общественный деятель и бизнесмен.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в древнем городе Дербенте находится самый южный маяк России? Он включен в список охраняемых памятников Российской Федерации и входит в исторический список ЮНЕСКО. Работы по строительству маяка были начаты в 1851 году, и в 1853 он был сдан в ведение и стал зажигаться с 1 мая этого года. В 1866 году взамен деревянного маяка был сооружен уже каменный высотой 18 метров. В 1892 году город пережил землетрясение. Многие здания были разрушены, но установленный на прочной крепостной стене маяк уцелел. Лишь светооптический аппарат вышел из строя, и в башне появились трещины. Огонь маяка один, постоянный, белый, с проблесками через каждые 2 минуты освещал весь морской горизонт на расстоянии 14 миль. В таком виде башня дошла до наших дней. Изменения коснулись лишь системы огня маяка после реконструкции в 70-х годах прошлого столетия. Из 26 маяков на Каспийском побережье Дербентский является самым мощным.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 16 июля 1643 года экспедиция голландского мореплавателя Мартена Геритзона де Фриза открыла остров Сахалин. На борту фрегата «Кастрикум» де Фриз шел по заданию голландской Ост-Индской компании. Он искал богатые земли и новые торговые пути к северу от Японии. В июле 1643 года экспедиция достигла южных берегов Сахалина. Мореплаватели вошли в залив Анева и прошли вдоль восточного побережья. Де Фриз даже не догадывался, что перед ним отдельный остров. Он решил, что видит продолжение Хоккайдо. Путаница закрепилась и на картах. Из-за неточных наблюдений картографы еще целое столетие спорили о том, остров ли Сахалин или полуостров, соединенный с материком. И хотя де Фриз стал первым европейцем, чья нога вступила на сахалинскую землю, практического интереса к этим берегам голландцы тогда не проявили. И освоение Дальнего Востока продолжили уже другие исследователи. Позже, в 18 веке, русские экспедиции под руководством Крузенштерна и других исследователей смогли точнее определить очертания острова. А вопрос о статусе Сахалина окончательно прояснился лишь в середине 19 века. Так, путь, начатый де Фризом, стал частью большой истории изучения Тихого океана и формирования представления о географии Дальнего Востока. Это событие – яркий пример того, как смелые морские экспедиции расширяли горизонты познания, пусть даже поначалу и приводили к географическим заблуждениям. И именно из таких неточных открытий, проверенных и дополненных позже, и складывалась современная карта мира.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Человек может повлиять на свою бодрость даже при недостатке сна. Как это сделать, рассказала терапевт Станислава Чичулина. Одним из самых эффективных способов она назвала прогулку на улице в солнечную погоду. Эксперт объяснила, что мозг воспринимает естественный свет как сигнал к активности, тем самым повышая работоспособность. Лампы с белым светом дома или в офисе заменят зимой прогулку в солнечную погоду, дав тот же эффект. В случае недосыпа терапевт также советует делать легкую разминку, а кофе употреблять в умеренном количестве и в первой половине дня. Также рекомендуется проветривать спальню, вечером использовать мягкий свет и избегать гаджетов за час до сна. Если уснуть не удается в течение 15 минут, врач рекомендует ненадолго выйти из комнаты, чтобы отвлечься или выполнить дыхательные упражнения. Это поможет снизить тревожность и страх перед бессонницей.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Улубий аул. Село в Карабудахкенском районе Республики Дагестан расположено в 13 километрах северо-западнее города Избербаш. Раньше аул назывался Байнак, но был переименован в 1927 году в честь известного революционера Улубия Буйнакского, местного уроженца. История Улубия-Улу Карабудахкенского района уходит в седую древность. Село существовало примерно с конца 7 и начала 8 веков и являлось резиденцией крымшаухалов. Владетели села брали дань с проходящих обозов по Великому шелковому пути и ставили свою именную печать. По торговому пути, проходившему через территорию села, устанавливались транспортные связи за Закавказьем, Поволжьем и Средней Азией. Существуют материалы, упоминающие в период Средневековья о поселении Байнак-Билик. Марко Поло, известный венецианский путешественник, в 1271 году имел возможность наблюдать за населенными пунктами кумыков, землями Шамхальства и Байнак-Билика в своих путешествиях в Монголию, проезжая по Салтанской дороге. Также Адам Алиарий, который в составе посольства герцога Гольштинского в 1637 году отправился в Персию. Обратно ехал сухим путем через Шимаху, Дербент, Байнак и Терки. Он также описал владение, именуемое Байнак, и его жителей. Путешественник составил карты Персидской империи, куда входили Каспийское море и Кавказ. За долгую историю села в жизни селян происходили различные изменения. В Улубия-Ауле действовала джума-мечеть, построенная на средства шамхалов Тарковских, и еще 7 мечетей, построенных позже. Сегодня в селе имеется мемориальный музей славного сына Дагестана Улубия Буйнакского, трехэтажная типовая школа на 700 учащихся, детский сад, дом детского творчества, библиотека, спортивная школа, вырастившая целую плеяду известных спортсменов, среди которых мастера спорта, чемпионы мира и Европы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Один бедный человек, купаясь, утонул в реке. Его тело, немного ниже по течению, случайно выловил проживающий поблизости богач. Родственник бедняка, узнав об этом, пришел к богачу с просьбой отдать ему тело. Богач, однако, потребовал выкуп. Не обладая нужной суммой, бедняк предложил свою цену за тело родственника, гораздо ниже требуемой. Богач наотрез отказался отдать утопленника за столь малую, по его мнению, сумму. Ни о чем не договорившись, они расстались. Не зная, как поступить, богач пошел за советом к местному мудрецу и обрисовал ему ситуацию. «Будь спокоен», — ответил мудрец, — «больше он нигде его не купит». Через некоторое время к мудрецу пришел бедняк и пожаловался на действия богача. «Будь спокоен», — сказал мудрец, — «больше он никому его не продаст».
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист на натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет. Меня зовут Михаил Кучмент. Я почти 30 лет занимаюсь бизнесом. Вырос из помощника менеджера до предпринимателя, сооснователя ХОВ и инвестора. Нам сегодня всем невероятно повезло, потому что у нас очень интересный гость. Я хочу представить Сергея Румянцева. Сергей возглавляет и является основателем бизнеса сети кофеен One Price Coffee, самой быстрорастущей сети кофеен на российском рынке. И мы позвали Сергея не только поэтому, а потому что еще у Сергея уникальная корпоративная карьера, в рамках которой Сергей собрал всевозможные логотипы российских западных брендов.
2: Мы с тобой, много,
1: да. Да, мы с тобой обязательно про это поговорим. Давай вот, знаешь, так сразу, для того, чтобы филологов лишить работы, у меня первый такой простой вопрос. Кофе, он мой?
2: Всегда он мой. Я как переводчик только так, больше не воспринимая новые веяния.
1: То есть на кофе разрешили средний рот?
2: Да.
1: То есть теперь два есть варианта. Да, можно сказать, кофе он мой, и оно мое.
2: И оно мое.
1: Это коробит. Не, мы будем всегда говорить, кофе он мой. Мы поговорим обязательно про там, твои цифры, процессы, про бизнес. Но пока, если можно, немножечко вот, хочется поговорить про твою уникальную корпоративную карьеру. Я знаю, что ты сам родом из небольшого городка, из Североморска.
2: Да, из Североморска.
1: Из Североморска. Можешь вообще так вот рассказать свою историю и как, может быть, твои какие-то ключевые, вот знаешь, сложности, где ты делал какие-то скачки, вот переходя из одного состояния в другое?
2: Я родился в простой советской семье в 72-м году. Папа военный, мама врач. 14 лет прожил в Североморске, практически до 7 класса, да, по-моему. У меня в четверти не было ни одной четверки, никогда ни в одной четверти. То есть всегда пятерки, просто там за похвальными листами, там грамотами, помнишь, висели,
1: да,
2: гонялся,
1: да,
2: за ними, да. И, вот. Но по поведению, правда, всегда была двойка. Или не, вот
1: это очень логично.
2: Вызывали в школу, да, но вот по обучению, было всегда отлично. Потом переехал в Москву, соответственно, закончил 8 классов. Папа сказал, что будешь военным, отправил меня в Суворовское училище. А чтобы домой не часто бегал, то Суворовское не в Москве, а в Калинине, в Твери. И, соответственно, я закончил Суворовское военное училище 2 года, что меня совершенно изменило. Да. Вот это первый, наверное, была ломка домашнего мальчика-отличника, такого более-менее уже.
1: Там реально дисциплина, да? То есть как-то или...
2: Слушай, там не только дисциплина, там и познание жизни, и воспитание, и первые как-то межличностные мужские отношения разные, в хорошем смысле этого слова, там драки, постановка себя и так, ну, далее.
1: Да, назовем это
2: тогда
1: борьба...
2: еще не знали других отношений.
1: Назовем это борьба за лидерство, да?
2: Ну, либо просто за какое-то место под солнцем, да. Вот. Потом военный институт иностранных языков, военный переводчик, китайский, английский язык. Это уже было такое на сломе Советского Союза. Значит, сначала мне мерещилась карьера там, военного дипломата, что и должно было быть. Но вот после 89-го года все это пошло прахом. Соответственно, в 94-м году я выпустился лейтенантом, послужил еще 1 год в военно-космических силах. Я, по-моему, первый выпускник военного института, который в военно-космических силах служил в международном отделе. Летал с делегациями там НАСА, ИСА, на Байконур, там возил их везде. Вот. Ну, понял, что $100, а я уже был женат первый раз. Вот, родился сын, и понял, что $100 для проживания – это мало.
1: Ну, хотя покупательская способность в то время $100 была все-таки другая.
2: Я не помню, 6 рублей, по-моему, стоило. Что-то так, плюс-минус 6 или 7. Да. Стипендия была там 45 рублей. Ну, в общем, несколько долларов. А, я еще, будучи на переводческом факультете, уже начал какой-то бизнес в Лужниках, потому что денег не хватало, и мы начали торговать с китайцами. То есть, так как знал китайский язык, я бегал в самоволке, в китайской общаге, брал подвоенный билет, просто кожаные куртки там всякие, не знаю, пуховики и так далее. Все это продавали. Тогда на Лужниках было. В Лужниках было просто. То есть можно было прийти, купить билет, встать за прилавок. Там со всего, со всей России, со всей страны приезжали люди. Все это скупалось там моментально.
1: Вот она, первая модель маркетплейса, где была
2: опробована. Да. Я помню, вообще тогда был бешеный какой-то мой профит. Это я какой-то продал женский кожаный костюмчик, который мне отдали, там, не знаю, за 500 рублей, а я его продал за 3000, я все купил себе там холодильник, телевизор сразу в дом, еще какие-то вещи. И чуть не выгнали меня из института за это. Я как-то бежал в самоволку очередной раз, меня поймал начальник факультета. Вот, а у меня клетчатая сумка, я через забор перескакивал, там товарищ курсант ко мне. И очень стыдно было, что когда он привел меня, а тогда еще я был кандидатом в члены КПСС.
1: Это, извини, какой был год?
2: Это был 91-й, как 91-й. Раз, по-моему.
1: 91-й, вот они, наши любимые 90-е,
2: да. И он высыпает все это оттуда, и там какие-то женские сумочки, косметички, он на меня смотрит, этот сержант, кандидат члена КПСС, там еще что-то. Как вам не стыдно? И все, меня чуть не отчислили, да, но, слава богу, там удержался, разжаловали, и с тех пор, как бы, я с китайцами перестал работать. Закончил институт, родители настояли, чтобы я все-таки закончил, не уходил. Пошел работать, первое место работы British American Tobacco. Uh-huh. Я был торговым представителем. Вот, пообещали $600 зарплаты, пообещали машину. Да. Сначала ничего не дали. То есть я пешком обходил весь запад Москвы, где-то вот от Кутузовского до Профсоюзной. Я знал всех торговцев табаком.
1: Ты знаешь, слушай, интересно, потому что у меня первая работа была тоже в Самсунге, помощник менеджера, и зарплата была $600.
2: Да.
1: Видимо, мы с тобой в рынке были, да, мы были в рынке.
2: Это был стандарт. А тогда ничего не требовалось, просто знаешь, английский уже отлично, мы иностранная компания, все, больше ничего не надо. Ну и там язык подвешен, что-то можешь. Ну, если дальше, там, то очень быстро, да, значит, я это... Сразу мне показалось, что 600 – это мало, я год или полтора проработал, тут же мне там где-то в IDV была такая компания Diageo, да, начало было IDV. Они предложили мне 1000 и уже предложили работать с дистрибьюторами. Я уже перешел на кей-аккаунт по дистрибьюторам, проработал там пару лет. Потом меня дистрибьютор позвал к себе, сказал, окей, ты отличный парень, начальником отдела. Уже там рост зарплаты, не помню, $2000. Ну, что-то очень... зарплата росла. Вот, потом кризис 98-го, все это схлопнулось, дистрибьютор этот закрылся кипрский. Я там торговал какими-то сосисками датскими, там еще чем-то, ну, какой-то ерундой. Вот. И в 2001 году в метро Кашинкери я пришел, был 10-м сотрудником в России, тогда еще ничего не было. То есть вот только-только набирали, у них была отличная политика, они не брали вообще людей с опытом, там, ни в закупки, никуда, просто брали наоборот, совершенно без опыта, везли. Потом в Болгарии мы сидели 3 месяца, обучались, они и приезжали сюда, открывали уже первый магазин метро. Там я проработал 2 с чем-то года, потом мне вдруг Nike позвонило, вышли на рынок, и там отличная карьера в Nike. И в 2003, по-моему, 2004 я работал в Nike. И вот, ну, это вот все один период, да, который у меня был. Вот первый переход это из военного в бизнес, был сложный, потому что трудно было оторваться от советской этой карьеры и перейти куда-то вообще не знаешь. Но мне это очень понравилось, я сразу влился, все отлично. Второй переход был, мне в 2004 году позвонил HeadHunter и говорит... Здравствуйте, вас там, да, вот, беспокоит Миша Елизаров, по-моему, да. Говорит, не хотите поговорить с российской компанией, быстрорастущей, с владельцем? Какая компания? Связной. Кто такие Связной? И вот в конце 2004 года я вышел в Связной. И все, и это был вот основной переход, самый страшный был от такой...
1: Вот знаешь, в бизнес-школах часто говорят, в каком вы бизнесе. Ну, подразумевая, что бизнес – это не всегда вот именно то, что первое приходит в голову. Вот бизнес, в котором ты – это сеть кофеен или это что-то большее?
2: Я начинал то есть, из сети кофеен, а сейчас у нас это и производство, и франшиза бренда, и уже купили там еще один бренд. Я думаю, что я в таком... Мы всегда между розницей и хорикой. И это такой больше бизнес, бизнес-возможность по управлению проектами.
1: Давай я приведу пример. Я, наверняка ты тоже читал книжку про Starbucks Говарда Шульца.
2: Да, да, да.
1: И там такая четко прописывается концепция третьего места. Дом, работа, Starbucks. Вот, ну и... ну, так, в принципе, такое было позиционирование, что это не про это, там, больше про впечатление, это что-то такое другое. То есть это не совсем про кофе. Вот все-таки сеть кофеен, это про кофе или это что-то большее?
2: Слушай, как гордо прочитал, я вообще очень позавидовал. Во-первых, времени, в котором он начинал это все, там, 70-е, это такая романтика. Во-вторых, стране, в которой он все это начинал, да. Так у них все это замечательно, и про вкус кофе, и про то, чтобы там деньги... То есть я прям завидовался, потому что я начинал от безысходности, да, вот что это должен быть бизнес, который принесет мне деньги. И когда первая кофейня принесла, я поставил вторую, третью, четвертую, смотрю, они все приносят, чуть-чуть, по крайней мере, начинают быть прибыльными. Для меня это было, после вот этих 15 потерянных проектов, это было что-то, я думаю, надо масштабироваться, надо только здесь. И вот я как с упорством, там, не знаю, осла начал это все делать. Но это не было такой красивой идеи, как у Говарда, да, что это вот место отдых, развлечений. То есть, не буду врать, у меня не было, что я хочу там принести людям новый вкус кофе, там, или там, не знаю, как-то поднять кофейную культуру. Это пришло, но позже. Наверное, позже. Ты когда знаешь, уже появился успех небольшой.
1: Да, я, кстати, уверен, что когда он начинал, у него тоже этого не было. А потом, знаешь, уже мы все как бы, знаешь, мы сначала что-то делаем, а потом задаемся мыслью, а что мы все это время делали?
2: Зачем?
1: Да, зачем? И тогда какая-то красивая получается история. Но она обычно позже приходит, не раньше.
2: И книгу не сразу написал.
1: И книгу не сразу написал, да. Давай про цифры. Сколько у вас точек? Сколько, не знаю, выручка, доля рынка, так что-то у нас. Напитай информацией.
2: На сегодняшний день порядка 400 кофеин под двумя брендами One Price Coffee, Coffein. Мы открываем 10-12 кофеин в месяц. GMV, или там оборот всех кофеин партнерских, будет порядка 4,5 миллиардов в этом году. 50 с лишним городов присутствия. Мы продаем порядка 50 тонн кофе на нашем обжарочном производстве. По количеству кофеин мы в тройке лидеров в России. По обжарочному производству, наверное, в топ-10 по спешлти.
1: А рынок весь ты оцениваешь в 200 миллиардов, ты сказал, да?
2: Ну, по оценкам разным, там, да, сейчас общепит такая штука, которую трудно оценить, вот, по отличие от ритейла, да, ее чуть меньше прозрачности и чуть меньше изучают, но общий рынок общепит, наверное, больше 2 триллионов, а рынок кофеен именно, вот, не кофе и не ресторанов, а именно кофеен, где большая часть кофеен тейк-эвэй, порядка, наверное, 2 миллиардов, и в них участвует там 15-17 тысяч объектов, которые продают этот кофе в России.
1: Так интуитивно, это огромное поле для консолидации рынка, потому что, так вот, я сейчас понимаю по цифрам, топ-3 игрока не занимают, может быть, не более там, чем 15 где-то процентов.
2: Я думаю, меньше 10.
1: Меньше 10 процентов.
2: Меньше 10.
1: Топ-3 игрока занимают меньше 10 процентов. Ну, мне кажется, это один из самых неконсолидированных
2: это
1: сегментов рынка, ритейла, там, общепита, чего угодно. Правильно?
2: Это правда. И действительно, как рынок телекома, там, несколько лет назад, скорее всего, его ждет консолидация, объединение, очень много независимых игроков, очень мало системных денег, на самом деле, до сих пор. Очень много энтузиастов, которые открывают кофейни, там, и баристы, чемпионы и так далее. Татуированные ребята, которые все это делают. Вот, поэтому рынок консолидироваться будет точно, я думаю, что в ближайшие год, два, три мы это увидим.
1: Расскажи, пожалуйста, как вообще устроен франчайзинг? Очень интересный бизнес. Посвяти нас в какие-то нюансы.
2: Вообще очень интересная тема франчайзинга, потому что мы когда задумывали кофейню, я задумывал кофейню, не начал строить, я вообще... Это вторая тема, про которую я не знал. Франчайзинг. Мы с Визной никогда не работали. В франчайзинге всегда были свои магазины. Я даже не понимал, как это работает с партнерами. Телеком работал с франчайзи, но это, понимаешь, в телеком франчайзи у операторов это совершенно другое. То есть они все делают и сами платят франчайзи, не наоборот.
1: То есть телеком... Это обратный франчайз.
2: Ну, какой-то обратный, да. То есть тебе платят за то, что ты открыл салон Билайн там или салон МТС. Поэтому это совершенно другая модель, не имеющая отношения к реальному франчайзингу. Вот на днях закончилась выставка ByBrand, которая обычно самая крупная для России по франшизному бизнесу. Я тебе могу сказать, что франчайзинг в России в большом долгу. Ну так, глобально. То есть в целом это...
1: В большом?
2: Долгу. То есть это не очень большая индустрия, чтобы ты понимал. И удачных франчайзинговых моделей в России не так много. То есть понятно, что есть идеи, особенно в общепите, да, что ты вроде сделал нормальную кофейню, у тебя есть вывеска, к тебе пошли люди, твой кофе нравится, все, давай продавать. Чего продавать, как? У тебя полтора человека офис, ну и большинство франшиз именно таких. А мы отнеслись к франчайзингу как к собственному бизнесу. Может быть, потому что не умели. Мы сейчас только учимся каким-то франчайзинговым там, моделям, форматам. Вот. Но вот как строили связной, так и сделали. То есть там территориальный управляющий на каждые 10-15 объектов, там видеомониторинг, тайные покупатели, закупки, недвижка, все. То есть мы все делаем для франчайзинговых партнеров практически полный цикл. То есть, в принципе, ты можешь просто принести деньги, мы найдем тебе место, мы построим за тебя и так далее. И здесь это чуть более затратная модель, но она нашла свой отклик.
1: Ну, я так понимаю, вы даете бренд, вы даете софт, вы даете какую-то силу в закупках.
2: Закупки, ассортимент, поставщики оборудования, поставщики продукции, собственный кофе, там, обучение. У нас учебный центр, как казалось, один из самых крупных в России. Там 2500 баристов мы обучаем в год. Мы обучаем предпринимателей самих, там, да, как вести бизнес, там, как работать, не знаю, с P&L, с кэшфлоу, там, с основными документами. Программа лояльности, программа обучения и оценки бариста и так далее. То есть все, ну, практически, я вот не знаю там вещь, которую делает сам без нашей помощи наш партнер. Может быть, это избыточно, это более затратно, но, наверное, в этом был какой-то успех. Во-первых, мы сделали более гибкую модель. То есть, в отличие от многих франшиз, которые, в общем-то, дают вывеску, дают, там, не знаю, какие-нибудь поставки, или все. И вот этот стандарт, и никуда... Мы, кстати, на этом обогнали одного из наших ключевых конкурентов, потому что мы посмотрели, там большая паушалка, большие капексы, вот стандарт только такой, никак иначе. Мы все сделали лучше, там меньше паушалки, меньше капекс, и там гибкий стандарт от 3 до 100 метров. У меня самая маленькая кофейня 3 метра.
1: 3 метра, да.
2: Самая большая там 100 с чем-то. Ну вот, то есть любой всеядный формат, который ты можешь вплеть. Все, что говорят, у нас сообщество франчайзи называется One Family. У нас каждый месяц проводится Family Day. То есть мы там по видео, по Zoom или иногда вживую собираемся, там все обсуждаем какие-то вопросы, предложения, новости и так далее. У нас есть куча чатов, где там по направлениям. Все, что предлагает, отрабатывается. У нас есть маркетинговый комитет, состоящий из топ-франчайзи, который советует нам, что делать и так далее.
1: Которые вовлечены как бы в стратегическое управление. Полностью.
2: Я думаю, что в будущем, возможно, там даже вовлекать их в какое-то участие и партнерство в компании в самой.
1: Я смотрел недавно фильм «Основатель» про Макдональдс. И мне очень понравился его подход, как он вот, вообще его отношение к франчайзи, как он их выбирает. Там, вот кто твоя целевая аудитория? Кто ты считаешь, у кого больше шансов, вот, что у него получится?
2: Тоже, смотри, вот на протяжении всей там, небольшой нашей истории, да, менялось мое видение, кто такие наши партнеры. То есть сначала, когда ты растешь, ты берешь всех. Ну, то есть абсолютно. Вот кто твой бренд захочет, мы любого там человека приглашали. И это, первое, помогло быстро развиться. Второе, конечно, мы допустили какие-то ошибки. То есть кто-то покупал просто бизнес, там, не знаю, жене, дочери, любовнице, там еще кому-то, которая вообще не вовлечена, вообще все равно, через 3 дня она бросала, она не понимала, что надо идти в эту кофейню, там, не знаю, что-то делать, там, следить за бариста, там, за заказами и так далее. И такие случаи были. То есть идеальный партнер для нас сейчас – это человек с опытом, с каким-то, любым, там, не знаю, розничный, общепит,
1: хорики. С опытом ведения бизнеса.
2: Ведения бизнеса, да. Желательно какого-то близкого, то есть не из нефтянки, там, условно.
1: B2C бизнеса,
2: да. Второе, это человек должен иметь достаточное количество средств не просто на одну кофейню. Потому что если ты вкладываешь свои последние 1,5-2-3 миллиона там в кофейню, то, скорее всего, у тебя, ну, у нас такие есть до сих пор, у тебя будет огромное количество вопросов, претензий, постоянно будешь ты виноват, там, и так далее. То есть за каждые потерянные 5000 рублей тебе будут выносить мозг, там, месяцами и так далее. Поэтому человек должен обладать какими-то ресурсами чуть больше и понимать, что это за обид, что может что-то потерять, там, и так далее. Вот. Третий, человек должен быть вовлечен. То есть мы сейчас разделяем на две. То есть у нас пока там 120 с лишним партнеров, это все, кто вовлечен в бизнес. Они или сами в бизнесе, или нанимают управляющих, но они постоянно понимают, знают, что происходит, следят там за продажами, поставщиками, отношениями с нами, договорами и так далее, арендой. То есть очень мало людей, кто просто, не знаю, поглядывает, отдал управляющим и забыл об этом. Есть люди, которые не хотят вовлекаться, и для этого мы придумали там новую модель инвестиционного франчайзинга, когда люди отдают деньги, мы управляем и просто, да, гарантируем какой-то доход. Но в целом для нас идеальный партнер – это тот, кто увлечен, кто сам делает. Чем хороша модель франчайзинга? То есть за тебя, в принципе, все должен делать другой человек. И он тебе зарабатывает деньги. То есть твой процент от оборота.
1: Это с твоей точки зрения.
2: С моей точки зрения.
1: Для тебя. То есть для тебя как. А для того человека.
2: А для того человека.
1: Для франчайзи.
2: Для франчайзи. Если он хочет заниматься бизнесом, да, то ему просто дают готовую модель, готовый бренд, все готовое. То есть просто бери и занимайся, зарабатывай. Просто часть за это плати. Все. Но есть люди, которые не хотят заниматься. Тоже такими людьми можно поработать.
1: Можешь, ну, на примере одного, вот одной кофейни какой-то средней просто рассказать, сколько стоит вообще заход в этот бизнес, сколько нужно проинвестировать и какой возврат на инвестиции, сколько потенциально может твой партнер зарабатывать?
2: Чем плох и хорош кофейный бизнес, тем, что у него очень легкий вход. То есть первая вещь, о которой задумываются люди, у которых появилось там 2-3 миллиона свободных денег, угу, не открыть ли мне кофейню.
1: То есть, еще раз, заход какой будет? 2-3 миллиона?
2: Наша кофейня, да, в районе 2-3 миллионов.
1: 2-3 миллиона.
2: То есть надо поставить. Ну, условно, там, порядка 700-800 тысяч тебе оборудование. Это все там кофемашина, кофемолка, витрины, там, холодильное оборудование и так далее. 500-700 тысяч – это мебель. Далее у тебя есть ремонтные работы, зависит от помещения, тоже там от 300 до 700 тысяч, в зависимости, ну, там 15-20 метров средняя кофейня. Вывеска, рекламные материалы, там первый запас, паушальный взнос, депозит аренды и так далее. Ну, то есть вот в районе 2-3 миллионов то, что ты тратишь на кофейню.
1: Это как это, вход рубль, выход 2, да, говорят иногда. То есть я понял, 2-3 миллиона мы вкладываем.
2: Что какой дальше? Плюс? Какой плюс у этого бизнеса, помимо того, что сейчас сколько зарабатывает, если у тебя бизнес не пошел, ты ошибся с местом или что-то произошло не то, в чем прелесть по сравнению с телекомом, допустим, да? Ты процентов 60 капексов можешь взять, перевести в другое место без потерь. То есть оборудование, часть мебели.
1: Попробовать там, в другой точке просто.
2: Попробовать релокацию. Точке, да, да, и у нас достаточное количество. За 5 лет было релокации, когда люди понимали, за 6 месяцев там условно не идет. Даже может раньше там. Но от 4 до 6 месяцев это период, когда мы смотрим, и если не выходим на показатели там определенные, то надо переезжать. Вот. В целом, значит, если ты вложил там порядка 3 миллионов, кофейня там в Москве, в Питере, там в центральных городах приносите от миллиона до полутора оборот.
1: Оборот в месяц.
2: Оборот в месяц. И твоя прибыль составляет там 200-250 тысяч рублей в месяц. После роялти, после расходов, после всего.
1: Ну, то есть, если это 250 тысяч в месяц, то есть, может быть так, что ты вложил 3 миллиона, и ты 3 миллиона фактически в первый же год заработал.
2: Есть кофейни, которые окупились за 4 месяца.
1: Супер. Супер. Мне кажется, я не знаю, остались ли у One Price Coffee еще какие-то свободные города, но я бы на вашем месте обратил внимание.
2: Есть кофейни, которые купили за 4 месяца. Ну, средний срок окупаемости мы ставим там порядка 18 месяцев, то есть там с запасом, да, полтора года. Если кофейня окупается больше 2 лет, все это, ну, для нас это практически закрытый кейс, тяжелый бизнес.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большинство жалуется на жизнь и носит в сердце горечь социальной несправедливости, которая, как им кажется, лишает их желаемого успеха. Те, кто больше всех жалуются, как правило, меньше всего заслуживают. Это ленивые, агрессивные и завистливые люди. Непонимание значения личной заслуги особенно вредит молодым, поскольку обрушивающаяся на них идея о легком успехе не позволяет добиться поставленных целей. Зарабатывай легко, достигни легкого успеха. Любимые лозунги лентяев. Но это противоречит реальности. Для достижения благополучия и истинного успеха нужно честно и упорно трудиться. Успех, конечно, должен включать и духовное развитие, иначе он будет сведен только к материальным удобствам. Знаете, друзья, сейчас это очень актуально. Многие в интернете кричат о быстром успехе, о быстром заработке денег и так далее. И многие наивные люди следуют этому. Они хотят меньше напрягаться, но больше получать. Знаете, как я думаю? У человека, который жаждет только результата, вряд ли получится достичь этого самого результата. Но у человека, который жаждет трудиться и создавать что-то свое, есть большой шанс достичь достойный результат. Поэтому, друзья, трудитесь, создавайте что-то свое. Желаю вам успехов и развития. Увидимся в следующем видео.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Рио вице-премьера Ризван Газимагомедов осмотрел Гиргибельский район после паводков и оценил повреждения дорог. Наибольшие проблемы наблюдаются в селе Кикуни. В муниципалитете осложнилась гидрологическая обстановка на реках Кара-Кайсу и Казикумухская-Кайсу, угрожая подтопление. Организованы круглосуточные аварийно-восстановительные работы с использованием техники для расчистки русел и укрепления участков. Дагестанская УФАС предупредила Дербентский район о необходимости расторжения договора продажи земельного участка площадью 9000 квадратов в селе Подар из-за нарушений закона о защите конкуренции. Администрация района должна выполнить это до конца июля, иначе будет возбуждено антимонопольное дело. Более 500 выпускников Дагестанского госуниверситета получили красные дипломы в год 95-летия вуза. Ректор Муртазали Рабаданов подчеркнул, что университет начал путь от 75 студентов и 10 преподавателей до современного комплекса с 19 тысячами студентов и 800 преподавателями. В этом году был вручен диплом 150-тысячному выпускнику. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на завершение украинского конфликта к концу своего президентского срока, о чем он сообщил в интервью телеканалу Fox News. Напомню, что срок полномочий Трампа истекает 20 января 2029 года. IT-эксперт Павел Мисоедов рекомендовал россиянам временно воздержаться от приобретения айфонов и другой продукции Apple. Он призвал дождаться завершения разбирательств компании с Федеральной антимонопольной службой. Мисоедов добавил, что если конфликт не будет урегулирован, то на устройствах Apple могут начать ограничивать доступ к обновлениям и мобильному интернету. На платформе Авито подростки с 14 лет теперь могут пройти верификацию через портал госуслуг. Ранее эта возможность была доступна только лицам старше 18 лет. Теперь молодые люди смогут получить бейдж «Документы проверены». По информации от Авито, основанной на опросах родителей, у 31% подростков уже есть собственные аккаунты, где они занимаются покупкой и продажей личных вещей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 16 июля 1661 года стал поворотным моментом в истории европейской финансовой системы. Стокгольмский банк выпустил впервые в Европе бумажные банкноты. Это событие положило начало переходу от металлических денег.

0: Уже через пару лет стало очевидно, что банк выпустил слишком много банкнот, не обеспеченных достаточным запасом драгоценных металлов. Это привело к потере доверия. Люди начали паниковать, а обмен банкнот стал затягиваться. В 1663 году Стокгольмский банк оказался неплатежеспособным, а в 1668 году его официально закрыли, а Йохана Пальмструха обвинили в мошенничестве и посадили в тюрьму. Несмотря на неудачный опыт, выпуск банкнот Стокгольмского банка стал важным этапом в развитии финансовой системы. Позже, в 18 веке, Королевский вексельный банк возобновил эмиссию банкнот, которые впоследствии стали прототипами первых русских ассигнаций. Этот эпизод демонстрирует, что даже инновационные финансовые инструменты могут привести к кризису, если их выпуск не обеспечен реальным запасом ценностей. История Стокгольмского банка – это напоминание о важности баланса между эмиссией денег и их обеспечением.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
3: Доброе утро, Дагестан. На календаре сегодня 16 июля, сегодня четверг, до выходных уже рукой подать осталось совсем немного. Хотя главное, мне кажется, здесь не перепутать сегодняшний день с завтрашней пятницей. Хотя, если очень хочется, ну, никто не запрещает вам мечтать. В эфире программа «Утро» на Диалог FM. С вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже за рулем, кто начинает рабочую смену, кто только что проснулся и сейчас пытается вспомнить, выключил ли он дома утюг. Спокойно. Сначала дослушайте эфир, а потом проверяйте. Мы вещаем на весь Дагестан, от Древнего Дербента до высокогорных аулов, от Кизляра до Южно-Сахакумска. Спасибо, что встречаете этот день вместе с нами. Ну что, мы начинаем утро на Диалог FM.

0: Ви слушаєте Діалог ФМ. Радіо для взрослих.
1: Товарооборот Китая и России в январе-июне 2026 года увеличился почти на 30% в годовом выражении до 134 миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС. Экспорт Китая в Россию за отчетный период вырос примерно на 28% и достиг 60 миллиардов долларов. Импорт из России увеличился на 23% до 73 миллиардов долларов. В Крыму на 75% снизили плату для арендаторов государственного имущества. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Льгота будет действовать для организаций и предпринимателей, которые заключили договора до 1 июня этого года. Она распространится на объекты, где производят продукты и напитки, а также на гостиницы, санатории, детские лагеря и кинотеатры. Перерасчет проведут автоматически, дополнительное соглашение не потребуется. Кроме того, бизнесу предоставят отсрочку по аренде земельных участков. Она затронет, в частности, сельское хозяйство, туризм, общепит, промышленность и энергетику. На число квартирных краж в России за последние 20 лет сократилось более чем в 30 раз. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на данные МВД. В первой половине 2006 года было зарегистрировано почти 120 тысяч таких преступлений, а за 6 месяцев этого года около 4 тысяч. Ведомство связывает это с работой полиции и развитием технических средств защиты жилья. В целом, за первые 4 месяца количество преступлений в стране также снизилось почти на 17%. Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом, объемов которого будет достаточно для обеспечения уборочных работ сельхозпроизводителей. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Его слова передает ТАСС. Ранее напомню, что Владимир Путин сообщил, что ситуация с нефтепродуктами в России постепенно восстановится. Президент также отметил, что в нашей стране сформирована мощная и надежная основа энергетики.
2: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
3: В Киеве открылся саммит «Юго-Восточная Европа-Украина». Общий смысл мероприятия – налаживание взаимных связей, в том числе и в военных вопросах. Среди участников – Александр Вучич. Президент Сербии прибыл в украинскую столицу из Парижа с торжеств по случаю национального праздника – Дня взятия Бастилии. Помимо всего прочего, он стал, пожалуй, единственным иностранным лидером, который рассказал журналистам, как сложно добираться до места встречи. Весь день и всю ночь он ехал. Собственно, к делу. Россия, как известно, дважды жестко обвиняла Сербию в поставках снарядов в Украине. Примечательно, что вся эта история длится аж с 2023 года. Тогда, в результате утечки материалов Пентагона и различных журналистских расследований, в сеть утекли фото сербских снарядов на украинских фронтах. Вучич признал, что боеприпасы могут попадать в зону боевых действий через третьи страны. Мол, мы продаем, экспортируем нашу продукцию, а куда она попадает дальше, мы контролировать не всегда способны. Как бы то ни было, серьезных обострений между братскими странами, несмотря на обвинения в попытках удара в спину, удавалось избегать. Тем не менее, в Сербии скоро выборы. Вучич планирует пересесть из президентского кресла в премьерское, сохранив таким образом власть. Пророссийский электорат ему по-прежнему необходим, так же, как и прозападный. Проблема в том, что обстановка в мире имеет тенденцию к обострению, поэтому усидеть на двух стульях становится с каждым днем все сложнее. В частности, ЕС требует, чтобы Белград присоединился к антироссийским санкциям, что де-факто означает поддержку Украины. До сих пор Вучич отказывался это делать. Но вот он приехал в Киев. В Кремле опровергли информацию о том, что лидер братской страны якобы привез Зеленскому некий мирный план – послание от Путина. Хотя почему бы и нет? Попробовать стать посредником – это как раз шанс усидеть на этих самых двух стульях. При этом есть очень большой риск в предстоящие выборы в итоге проиграть, в том числе из-за неопределенной позиции и нашим, и вашим. И тогда Российская Федерация имеет все шансы лишиться ментально близкого государства в качестве близкого партнера, назовем это так. Владимир Зеленский со своей стороны намерен добиваться гарантии продолжения поставок тех самых сербских снарядов. Неважно как, пусть и через третьи страны. В ответ Украина обещает не признавать Косово. В случае же положительного ответа господин Зеленский может также замолвить слово перед руководством Евросоюза. Информация, конечно, неофициальная, но очень и очень близкая к истине. К слову, президент Албании Байрам Бегам также приехал на саммит поддержать Украину. Видно, Вучичу опять придется лавировать.
2: Генеральная линия.
1: Россиянам напомнили, на что обращать внимание при оформлении кредита. Как рассказал порталу nefs.ru эксперт Дмитрий Дворников, ориентироваться только на рекламную вставку не стоит. Реальная цена займа указана в полной стоимости кредита. Туда входит комиссия, обязательные страховки. Снизить переплату помогает на более короткий срок и досрочное погашение. Перед подписанием договора также важно проверить, не подключены ли дополнительные платные услуги и убедиться, что ежемесячный платеж не превышает 30% дохода. В Кремле внимательно следят за заявлением Дональда Трампа о возможных новых антироссийских санкциях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва фиксирует и анализирует все сигналы, которые звучат как на рабочем уровне, так и со стороны американского лидера. По его словам, дальнейшая реакция будет зависеть от развития событий. Я напомню, что ранее было известно, что группа сенаторов подготовила новый санкционный законопроект. Как пишет The New York Times, Дональд Трамп сам его готов поддержать. Почти две трети россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые полгода. Как сообщает Коммерсант со ссылкой на исследования сервисов по поиску работы, чаще всего причиной становились обещания работодателя, которые не совпали с реальными условиями. Участники опроса жаловались на другую зарплату, более высокую нагрузку, переработки и неожиданный круг обязанностей. Каждый десятый принимал решение об уходе уже в первый рабочий день. Российские лекарства и медицинские изделия должны быть доступны гражданам страны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. По его словам, за прошлый год корпорация составила 102 тысячи единиц медицинского оборудования для различных отраслей медицины нашей страны, а также более 90 миллионов единиц расходных материалов. Ранее сообщалось, что правительство включило 149 новых позиций в список стратегически значимых медикаментов, которые обеспечивают приоритетные потребности системы здравоохранения нашей страны. Ну и если вы сегодня собираетесь на пляж, друзья, погодка сегодня обещает быть переменчивой. И жара, и солнце, и дождь — это все сегодня обещается здесь, в Махачкале. Если все-таки соберетесь на пляж во время солнца, не забывайте солнцезащитный крем. Если на работу, не забывайте хорошее настроение. Сейчас за окном в Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 32. Оставайтесь на волне Диалог FM. Впереди еще много музыки, хороших новостей и поводов улыбнуться. Отличного вам четверга, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: За январь-июнь 26 года посещаемость заведений общепита по России сократилась на 6-10%. Это следует из подсчетов Эватора, с которыми ознакомился Коммерсант. Трафик в кафе упал на 9%, в фастфуд-точках на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым на 6%. В чек-индексе подсчитали, что за полгода в московских заведениях всех сегментов трафик сократился на 8%, в фастфуд-точках на 2%, в среднем по рынку транзакции снизились на 7-17%, сообщили в кафе. Гендиректор сервиса для оплаты чаевых Оксана Белякова объяснила падение трафика стремлением потребителей сократить расходы. В сегменте кофеен тенденция объясняется высокой конкуренцией и плотностью рынка.
3: Деньги дороги, как память.
2: За год говядина подорожала на 15%. Средняя стоимость по России на 1 июля составила 744 рубля за килограмм, подсчитал Коммерсант на основе данных Росстата. Этот вид мяса вырос в цене быстрее остальных, поскольку его производство остается более затратным и длительным по сравнению с другими видами продукции, сообщили в Минсельхозе России. Другие участники рынка связывают подорожание говядины с внутренним дефицитом. В январе-марте текущего года поголовье рогатого скота сократилось почти на 4%, а производство мяса упало на 5,7% год к году. В Мираторге одной из причин подорожания говядины назвали беспошлинный импорт, который усиливает конкуренцию с российскими производителями и приводит к сокращению собственного производства.
3: Расти большой.
2: Наиболее высокие ожидания по зарплате в июне 26 года среди россиян отмечены у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга, высшего и среднего менеджмента, а также у работников сельскохозяйственной отрасли, следует из исследования HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. Самые высокие зарплатные ожидания в июне зафиксированы у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга – 170 тысяч рублей, высшего и среднего менеджмента 160 тысяч, а также у работников сельскохозяйственной отрасли 120 тысяч рублей, говорится в сообщении. При этом, как уточняется в исследовании, почти каждый второй россиянин, 47%, не готов снижать свои зарплатные ожидания ради сохранения нынешнего места работы или гарантированного трудоустройства на новую должность. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
0: Вы слушаете Диалог FM. Радио для взрослых.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Подержанные автомобили в России продолжают второй месяц подряд расти. В июне медианная стоимость машины с пробегом достигла почти 1 миллиона 438 тысяч рублей. По данным агентства «Автостат», это примерно на 7,5 тысяч больше, чем в мае. По сравнению с июнем прошлого года автомобили на вторичном рынке подорожали на 2%. Это почти на 26 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что рост цен пока остается умеренным. При этом расчеты основаны на объявлениях о продаже и не учитывает фактическое число заключенных сделок. Россиянам напомнили, как размер больничных зависит от трудового стажа. Доцент финансового университета Игорь Балынин в беседе с ТАСС рассказал, что при стаже меньше 5 лет работника выплачивается 60% среднего заработка. Если человек официально трудится от 5 до 8 лет – 80%. Полную сумму можно получить при страховом стаже от 8 лет. При этом учитывается только период официальной работы, поэтому зарплата в конверте на размер будущих выплат не влияет. Дональд Трамп готов поддержать законопроект о новых санкциях против России только при условии, что именно глава государства будет единолично решать, вводить эти ограничения, отказываться от их введения или приостанавливать их действия. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источник. Американский лидер считает, что полномочия являются важным инструментом на переговорах с Россией. Именно этот вопрос ранее уже вызывал разногласия между Белым домом и демократами. Перечень типовых государственных и муниципальных услуг включили выплаты за жилье, утраченное при повреждении при чрезвычайных ситуациях и терактах. Об этом сообщает ТАСС. Такое распоряжение подписало правительство. Теперь гражданам смогут назначать средства на покупку, строительство или капитальный ремонт жилья. Выплаты предусмотрены, если дом пострадал из-за природной, техногенной, чрезвычайной ситуации, теракта, а также при его пресечении. Оказывать такую услугу будут региональные и муниципальные органы власти. Ну и средняя российская семья в прошлом году в среднем тратила на продукты и товары повседневного спроса 42,5 тысячи рублей в месяц. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора, это почти 11% больше, чем годом ранее. Средний чек одной покупки вырос до 1000 рублей. При этом стоимость продуктовой корзины за прошлый год увеличилась на 9% по сравнению с 2024 годом. В учебных заведениях необходимо наглядно оформить инструкцию по спасению жизни. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. Его слова передает ТАСС. По мнению эксперта, наличие медпунктов особенно актуально для крупных школ, однако гораздо важнее, чтобы и педагоги, и ученики владели практическими навыками. Умели останавливать кровотечение, обрабатывать ожоги и проводить сердечно-легочную реанимацию. Рыбальченко подчеркнул, что подобным схемам эвакуация при пожаре, чек-листы по оказанию первой необходимой помощи должны располагаться на видных местах в каждом классе. Ну и, друзья, россияне стали реже пользоваться автомобилями. Об этом сообщает газета.ру. Каждый третий опрошенный водитель сократил число поездок на машине. Еще 18% полностью отказались от нее в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки, долгое время в пути и ситуации с доступностью топлива. Вместо автомобиля многие выбирают велосипеды и другой личный транспорт. В середине июня покупки велосипедов увеличились на 141% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также был зафиксирован на электросамокаты и электровелосипеды. Ну и Дональд Трамп обещал уничтожить иранские мосты и электростанции ради возвращения к переговорам. Кроме того, Пентагон возобновил морскую блокаду Исламской Республики. Даже сегодня ночью стороны вновь обменялись ударами. США поразили военные объекты Ирана. В ответ корпус стражей Исламской революции атаковал американские базы в Иордании, Бахрейне и Кувейте. В ближайшее время удары по Ирану будут только усиливаться, отметил президент США в интервью Fox News. Тем временем Тегеран отреагировал на возобновление морской блокады Армузия, меморандумом о взаимопонимании больше не существует. Цитирую именно иранскую сторону. Трамп провел экстренное совещание, чтобы обсудить новые масштабные наступления. Об этом сообщают источники Associated. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
2: США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании меньше месяца назад. Но теперь страны снова находятся в состоянии войны. Накануне американский президент заявил об этом Конгрессу. Такой шаг позволит Трампу использовать военную силу на Ближнем Востоке без одобрения парламента в течение 2 месяцев. За этот срок Белый дом надеется принудить Тегеран к открытию Армузского пролива на условиях Вашингтона. Кроме того, иранцы должны принять ядерные требования США, пишет Axios. По информации источников издания, на совещании в Белом доме обсуждалось, что удары нужно наносить не только по цели скандалем вокруг Армуза. Однако конкретики пока нет. В администрации Трампа от комментариев отказались. По сути, американский президент вновь развернулся на 180 градусов, рассуждают аналитики, опрошенные New York Times. По их словам, пресловутый меморандум о взаимопонимании на поверку оказался меморандумом о недопонимании. И теперь Трамп хаотично пытается отыграть позиции силой. Такая тактика сработала в Венесуэле, но в Персидской пустыне она вряд ли будет эффективной. Очевидно, что политика угроз себя исчерпала. С Ираном нужно поступать по-другому. То есть идти на уступки первым, расхваливать и даже подлизываться, рассуждает New York Times. Режим Исламской Республики – это не карточный домик, а мощная теократическая структура, с которой необходимо считаться, заключает издание. Однако Трамп все же старается учесть ошибки, которые допустил в конце февраля. Чтобы предотвратить энергетический кризис, Вашингтон сейчас пытается наладить поставки нефти в обход Армуза, сообщают источники Bloomberg. По их данным, речь о трубопроводе, который соединяет месторождение иракского Курдистана с портами в Сирии. Энергомагистраль не действует уже больше 20 лет и нуждается в ремонте. В работах по восстановлению может принять участие американская компания Chevron. В том числе ради этого Трамп накануне встречался с премьером Ирака, заключает Bloomberg. Примечательно, что в то же время президент США призывал Израиль вывести войска из Ливана и Сирии. По крайней мере, об этом сообщают источники Axios. По их словам, в разговоре с Нетаньяху Трамп попросил его не создавать напряженности. Белый дом не опроверг эту информацию, но раскрывать детали там тоже не стали. Лишь заявили, что Израиль всегда был, цитата, «великим союзником Соединенных Штатов».
1: В Иране побит очередной температурный рекорд 2026 года в городе Дехларане. 13 июля отметка термометра достигла 53 градусов. При этом 12 июля в этом же городе зафиксировали 51 градус. Для Ирана это не абсолютный температурный рекорд. В 2017 году воздух в Ахвазе прогревался до 54 градусов. Однако лето 2026 года может стать самым жарким за всю историю наблюдения. Кстати, по оценкам Всемирной метеорологической организации, с температурой выше климатической нормы этим летом может столкнуться и большая часть нашей планеты. Ну и в России за первые 6 месяцев 2026 года количество поездок по стране сократилось на 3% до 40 миллионов. Об этом сообщает газета «Ведомствие». В Минэкономразвитии России подтвердили тенденцию об охлаждении туристического рынка. Представитель ведомства уточнил, что только в июне число бронирования сократилось примерно на 4% в годовом выражении. Данные туристических компаний выглядят еще более заметными. Сервисы зафиксировали падение количества забронированных туров по России на 31%. Эксперты связывают сложившую динамику с общей тенденции россиян экономить на отдыхе. Власти России приступают к формированию новой модели охраны здоровья, в основе которой индивидуальный подход к питанию и развитие спортивной инфраструктуры. Это следует из правительственного документа, который есть в распоряжении ТАСС. Ключевым направлением станет внедрение принципов здорового питания с упором на персонализацию. Подбирать подходящий рацион для каждого гражданина России планируется с помощью нутригенетики и биохимии питания. Такой подход позволит выявить генетические особенности и специфику метаболизма конкретного человека. И подавляющее большинство наших россиян стали употреблять овощи летом чаще, нежели в зимний период. 40% опрошенных россиян стали есть овощи значительно чаще. Об этом свидетельствует результат опроса, который есть у газеты.ру. В качестве главных причин изменения рациона в теплое время года респондент указали сезонность и появление большого количества свежих овощей на прилавках российских магазинов. Apple подала в суд на OpenAI из-за предполагаемой кражи коммерческой тайны. Истец требует от корпорации Сэма Альтмана прекратить свою деятельность, уничтожить все запатентованные материалы. Производитель iPhone утверждает, что OpenAI украла его разработки для выпуска собственных, еще не представленных гаджетов с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Reuters. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Dialog.fm.
2: Как отмечает Рейтер, это не отдельный эпизод, а системное воровство. По крайней мере, так считают в Apple. Один из ответчиков – бывший сотрудник корпорации из Купертино Чан Лю. Компания считает, что он специально не вернул рабочий ноутбук, с помощью которого загрузил в сеть десятки конфиденциальных файлов. А Цян Юцян, который в последнее время занимал должность вице-президента по дизайну продуктов iPhone и Apple Watch, якобы призывал других коллег приносить на собеседование в OpenAI комплектующие гаджетов Apple и инструктировал их, как обходить протоколы безопасности. Помимо прочего, в Apple считают, что бывшие сотрудники помогали получать сведения конкурентам через сеть поставщиков. Последние, в свою очередь, были не в курсе этого. OpenAI отвергает обвинения и заявляет, что не заинтересована в использовании чужих коммерческих секретов. Этот конфликт отражает новую фазу конкуренции между компаниями, которые еще недавно были партнерами, напоминает Associated Press. 2 года назад стороны объявили о сотрудничестве, благодаря которому ChatGPT появился в экосистеме Apple. Теперь же компании фактически оказались по разные стороны баррикад. Судебное разбирательство показывает, насколько быстро совместное творчество в сфере искусственного интеллекта может сойти на нет, когда речь заходит не о программном обеспечении, а о борьбе за долю на рынке. Скоро на нем должны появиться новые устройства от OpenAI, как заявляли в самой компании. Речь о карманном гаджете без экрана, но с голосовым помощником. Wall Street Journal предполагает, что Apple с тревогой ждет грядущего релиза. Новый судебный процесс далеко не единственный для компании Сэма Альтмана. Она также сталкивается с исками по вопросам авторского права, интеллектуальной собственности и корпоративного управления. На этом фоне новое дело может стать одним из самых значимых, поскольку затрагивает уже не использование данных для обучения моделей, а возможное незаконное получение инженерных разработок конкурента. Впрочем, формально сотрудничество между техногигантами все еще продолжается, пишет Axios, поскольку ChatGPT по-прежнему интегрирован в некоторые гаджеты на базе iOS. Издание обращает внимание, что в OpenAI сегодня работают сотни бывших сотрудников Apple, а иск демонстрирует новую реальность Кремниевой долины, где главным объектом конкуренции становятся уже не только технологии, но и люди, у которых есть уникальная экспертиза.
1: 16 июля на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. Итак, 16 июля в 1054 году произошло событие, вошедшее в историю как Великий церковный раскол. История напоминает, договариваться всегда проще заранее, чем потом писать об этом в учебниках. В 1945 году в США состоялось первое в мире испытание атомной бомбы. К счастью, сегодня лучше поражать людей своими идеями, добрыми поступками и чувством юмора. В 1969 году стартовал космический корабль «Аполлон-11» с экипажем, который впервые высадился на Луне. Представьте, люди полетели на Луну, а мы иногда по 10 минут ищем дома здесь, в районе Махачкалы. 16 июля отмечается также еще Всемирный день змей. Хороший повод вспомнить, что не стоит судить кого-то по внешности. Хотя лучше все же любоваться змеями на фотографиях, а не во дворе, друзья. А еще сегодня отличный день, чтобы наконец выполнить обещание, которое вы дали себе в понедельник. Да-да, мы про спорт, правильное питание или хотя бы про ранний сон. История все-таки учит нас, великие достижения начинаются с первого шага, поэтому не откладывайте свои мечты на потом. Всем желаю доброе утро, Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Алиса теперь может рассказать, что происходит в кадре IP-камеры. Голосовой помощник Алиса теперь может сообщать пользователям о том, что видят фирменные IP-камеры наблюдения. Например, узнать это можно через Bluetooth-колонку или наушники. Новая функция работает так. Если камера подключена к экосистеме умного дома вместе, например, с наушниками Яндекс.Дропс, то через последние можно попросить Алису посмотреть, что сейчас в кадре. Например, стоит ли кто-то у входной двери, открыты ли ворота, спит ли ребенок, подходит ли костюм для собеседования и многое другое. Помимо наушников поддерживаются Яндекс.Станции, ТВ-станции и просто чат с Алисой. Без подписки доступны 20 запросов в месяц, а с уровнем экстра или стандарт – неограниченное количество. Новая возможность работает на основе визуальной языковой модели. Еще добавили 3 новые функции. Автоматическое включение записи по определенному событию в кадре. Голосовой поиск сцен и эпизодов из видеоархива в свободной форме. Возможность добавить 3 положения камеры и голосом переключаться между ними. Поиск по видео включает в себя даже отдельные сцены. К примеру, можно найти ролик, где люди поют под гитару или играют собакой. А сценарии для начала съемки включают в себя неограниченное число событий, вроде тех, когда в кадре появляется питомец или кто-то подходит к двери. На этом пока все. Услышимся!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: С сентября 2026 года в школах будет действовать перечень правил, применимых для нарушения учеником дисциплины. Так учитель сначала может сделать замечание школьнику, а при повторном инциденте привлечь ответственных за соблюдение дисциплины сотрудников заведения. Такой порядок теперь установило Минпросвещение. Как пишет «Комсомольская правда», при повторном нарушении ответственность за соблюдение дисциплины педагог проведет с учеником профилактическую беседу. МИД России призвал россиян избегать опасные районы в Персидском заливе. Причина – эскалация боевых действий на Ближнем Востоке. На сайте ведомства сейчас сказано, что не следует приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. При угрозе ракетных ударов и атаке дронов нужно укрыться в безопасных местах. МВД будет отменять штрафы водителям, которые получили их во время ожидания в очередях на автозаправках. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Ирина Волк. Для этого автомобилистам необходимо обратиться в госавтоинспекцию. Каждое постановление рассмотрят отдельно и смогут оценить с учетом малозначительности нарушения или крайности необходимости. Речь идет о штрафах за неправильную остановку или стоянку в районе АЗС. Ранее напомню, что такие случаи зафиксировались в других регионах России. Два комплекса, которые вписывали постановление, прекратили работу с 1 июля.
2: Говорить о полном отсутствии интереса россиян к просмотру футбола в заведениях нельзя. По словам собеседников «Коммерсант ФМ», гостей много, но после ажиотажа 2022 года, когда столы бронировали за несколько недель до игры, бизнес ожидал большего. Сейчас же свободные места можно найти даже за день до матча. В сети «Руки вверх» рассказали «Коммерсант ФМ», что их бары заполнены в среднем на 80% во время трансляции матчей, а на финал также забронированы почти все места. В пабе «Tap and Barrel» свободных столов тоже немного. На решающую игру спрос всегда в разы выше, подтверждает коммерческий директор сети пабов «Herets Herets» Юлия Коныгина.
3: На матчах до 1/8 финала мы интерес болельщиков к чемпионату мира никак не почувствовали, спрос был минимальный. Вот с начала матча 1/8 финала наши пабы заполнились болельщиками. На финальный матч, который пройдет 19 июня, свободных мест уже нет, у нас 100% бронь, несмотря на то, что время трансляции достаточно позднее. На финальную игру мы изменили условия бронирования столов и добавили обязательный депозит 4000 рублей со стола.
2: Впервые чемпионат такого масштаба принимают сразу три государства – США, Мексика и Канада. Но из-за разницы часовых поясов россиянам сложнее смотреть футбольные матчи. Часть встреч начинается поздней ночью или ранним утром. В удобное для России время проходит лишь четверть всех трансляций. Из-за этого спрос на просмотр футбола в заведениях тоже падает, говорит основатель сети гастробаров «Раковая» Евгений Ничипурук. Впрочем, и общее настроение граждан сейчас не спортивное.
4: Прошлый чемпионат мира по футболу было большая активность. У нас там столы за неделю, за две разбронировались, и люди еще более активно смотрели футбол. В этом году чемпионат чуть меньше внимания привлекает. Возможно, из-за того, что времени всегда удобно, некоторые матчи полночь проходят. Не вопрос даже, может быть, чемпионата, а определенные кризисные общие тенденции присутствуют. В целом, гостевой поток в ресторанах чуть снизился. Люди действительно считают деньги, и 2-3 раза в неделю ходить в ресторан мало кто может себе позволить посещать все интересные матчи в этом году. Я рассчитываю на большее и лучшее, а так глобально чемпионат все равно. Рестораны пивные возрастает посещаемость.
2: Отдельный фактор – это цены. Некоторые заведения в этом году пересмотрели барные карты после повышения акцизов. Как убедился «Коммерсант ФМ», стоимость бокала пива 0,5 в пабах начинается от 600 рублей, а на некоторые импортные позиции цены доходят и до 2500. Но у снижения количества желающих посмотреть футбол в баре есть и чисто спортивная причина, считает директор пиар-агентства «Консильери» Дмитрий Скрипнич.
5: Перед потребителем встает вопрос, где лучше, легче посмотреть футбол? Дома, на проекторе, в каком-то альтернативном месте, а не в ресторане и в баре, где цены подросли, существенно, 2022 года. Что касается спортивной составляющей, наша сборная не участвует в больших турнирах, начиная с 2022 года. Если ранее мы надеялись, что это быстро решится, то сейчас вопрос очень затянулся, и поэтому интерес к международному футболу, безусловно, у массового зрителя упал. Тенденция, что международные федерации потихоньку открывают возможность нашим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, безусловно, положительно в будущем скажется на зрительской активности. Если в ближайшем будущем Warner России по футболу восстановят, сразу же увидим рост посещаемости и в барах, и на стадионах.
2: Для привлечения клиентов бары устраивают совмещенные форматы отдыха. Например, когда гости смотрят трансляции футбольных матчей, поют караоке и участвуют в квизах. Другие заведения приглашают звездных комментаторов и устраивают обсуждение итогов игры.
1: Ну и в любой российской компании есть такой дисбаланс между высокой зарплатой и низкой. Окладов старых и новых сотрудников сокращается даже среди топов. На этот тренд обращает внимание опрошенные Коммерсанта. Тему продолжат мои коллеги.
6: Руководители со стажем от года получают в среднем почти 200 тысяч. Это на 25 тысяч больше коллег, кто лоялен компании свыше 5 лет, посчитали аналитики Росстата. Среди рядовых специалистов разрыв может достигать 30%, рассказали Коммерсант ФМ представители бизнеса. Насмотренность перевысила стаж, но теперь даже за опыт не готовы переплачивать, замечает управляющий партнер Ars Selection Ольга Петрова.
7: Идет падение зарплат. И на последних конференциях как раз обсуждали по тем позициям, которые нужно было перекупать в какой-то момент. А сейчас поднимали вопрос, пусть узнают, на какие деньги мы привлекли нового специалиста, чтобы старые не просили большие деньги. Потому что зачастую по ряду позиций было проще привлечь со стороны, это было дешевле, чем поднимать зарплату старым.
6: Выравнивание окладов пока работает только в теории. Отсюда и высокий уровень недоверия к руководству. Почти 60% россиян, как показывает социальный опрос Superjob, добиваются повышения зарплаты, угрожая увольнением. Но это негативный сценарий, предупреждает президент компании Finflare Ксения Рясова.
8: Каждый день кто-то пишет из знакомых, просит помочь найти работу. Можешь нанять людей с рынка дешевле, чем у тебя сейчас сотрудники, которым ты поднимал зарплату в 24-25. Сотрудница, которая проработала 25 лет в компании, пришла и сказала, что вот у нее есть офер на большие деньги. Подписала ей заявление. На следующий день она пришла вся в слезах. Не хочу я уходить. Я говорю, хорошо, тогда давай разговаривать без угроз. Перестроили работу, ей дали больший круг ответственности и подняли деньги. Самая главная мотивация оставаться в компании – это коллектив. И если у тебя токсичный коллектив, то никакие деньги не спасут.
6: Хочешь зарабатывать больше – меняй компанию. Этот план тоже не работает. Можно вообще остаться без оффера, соискателей больше, чем вакансий. Но есть исключение, добавляет управляющий директор инвесткомпании Recomtrust Дмитрий Целищев.
9: Если же мы говорим, например, про антикризисных управляющих, ИЛЗов, здесь по-прежнему сохраняется рынок работника, зарплата среднего уровня, там, руководителя такого прям играющего тренера. По продажам была года 2-3 назад в районе там 250-300, без премиальной части сейчас выросли до 450-500 тысяч рублей в месяц. Выросло в том случае, да, если он поменял компанию, они, как правило, не находятся в активном поиске.
6: А вот если такого менеджера будут удерживать, то предложат максимум 20-30% сверхоклада, добавляют собеседники Коммерсант ФМ. Рядовым сотрудникам такой индексации ожидать не стоит. А чтобы снизить уровень негатива команды, пора менять зарплатную сетку, говорит директор по стратегии консалтинговой компании АРБ ПРО Роман Копосов.
10: Зарплата человека, она рано или поздно становится известной. Пришел новый специалист, ему платят на 30% больше или 40%, как это часто бывает, это сразу вызывает недовольство внутри коллектива. Поэтому иметь единую тарифную сетку, привязываться к твердым KPI, которые могут быть там выше рынка, но не переплачивать за звезд. Рынок будет примерно смещаться именно к позиции равным для всех, но база сейчас именно вот в очень кризисных условиях это в том, чтобы мотивировать людей стратегически на целевые показатели, которые нужны в бизнесе, либо в росте продаж, либо во внутренней эффективности.
6: Собственники бизнеса ставят слишком амбициозные планы, делятся управленцы. Ситуация на рынке труда остается напряженной, как и в экономике. Главная причина – несоответствие профилей соискателей требованиям работодателей. По данным ХХРУ, сейчас на одну вакансию приходится 9 резюме. Так что рассчитывать на ощутимое повышение зарплат...
1: Ну а если вы сегодня собираетесь на пляж, друзья, погодка сегодня обещает быть переменчивой. И жара, и солнце, и дождь – это все сегодня обещаются здесь, в Махачкале. Если все-таки соберетесь на пляж во время солнца, не забывайте солнцезащитный крем. Если на работу, не забывайте хорошее настроение. Сейчас за окном в Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 32. Оставайтесь на волне Диалог ФМ. Впереди еще много музыки, хороших новостей и поводов улыбнуться. Отличного вам четверга, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. В Дагестане 8 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В РИО главы Дагестана Федор Щукин поддержал предложение Сергея Собянина о продлении сроков погашения бюджетных кредитов. Мэр Москвы, возглавляющий комиссию Госсовета по государственному и муниципальному управлению, выступил с инициативой перенести период погашения бюджетных кредитов на 2031-2033 годы. По оценке комиссии, решение позволит сэкономить около 300 миллиардов рублей для экономик регионов. Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка вручил благодарственные письма отличившимся жителям Дагестана за вклад в развитие республики. Среди награжденных – учитель математики Сефибек Сефибеков, учитель английского Нина Исакова, токарь Магомед Гамдулов, медсестра Саида Азизова и хирург Магомед Гусейнов. Верховный суд Дагестана подтвердил решение Кизилюртовского городского суда, который обязал «Водоканалсервис» выплатить штраф за неисполнение судебного предписания. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики. Компания была привлечена к административной ответственности за невыполнение требований, установленных судебным приставом. Размер штрафа был снижен до 500 тысяч рублей, хотя минимальный предел санкций составляет от 1 до 3 миллионов. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод России «Газпромнефтехимсалават» приостановил свою деятельность, об этом сообщает агентство Reuters. В результате атак дронов на данный момент пострадали уже как минимум 15 ключевых НПЗ на территории России. МВД намерено отменять штрафы за нарушение правил парковки и остановки, если нарушения были допущены во время ожидания в очереди на автозаправочной станции. Чтобы добиться отмены постановления, водителям следует подать соответствующее заявление в госавтоинспекцию. Каждое конкретное обращение будет рассматриваться отдельно и в индивидуальном порядке. В Великобритании планируют ввести ограничения для подростков в соцсетях. Для них введут ночной комендантский час и отключат бесконечную ленту и автовоспроизведение видео. По данным Bloomberg, власти рассчитывают, что меры помогут улучшить концентрацию внимания у молодых людей. Законопроекты внесут до конца года. Правила вступят в силу весной 2027 года. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог FM.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
4: Доброе утро, Дагестан. На календаре сегодня 16 июля. Сегодня четверг. До выходных уже рукой подать осталось совсем немного. Хотя главное, мне кажется, здесь не перепутать сегодняшний день с завтрашней пятницей. Хотя если очень хочется, ну никто не запрещает вам мечтать. В эфире программа «Утро» на Диалог FM. С вами Расим Загиров. Доброе утро.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, Республика Дагестан заняла 9-е место в общероссийском рейтинге по количеству вновь зарегистрированных организаций в сфере общественного питания. Такие данные по итогам первого полугодия 2026 года обнародовали аналитики сервиса «Контурфокус». Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Согласно, кстати, подсчетам, на территории Дагестана за отчетный период открылось 615 новых точек общепита. Лидером рейтинга по России стал Краснодарский край, который прибавил 2000 заведений. Вторую строчку заняла Москва. Практически там также 2000 регистраций. Почти совсем. Третью — Московская область, где появилось 1800 новых объектов. Далее в первой пятерке расположились Санкт-Петербург и Крым. Кстати, помимо Дагестана в первую десятку также попали Ростовская область, Башкортостан, Татарстан и Челябинская область. При этом по общему числу действующих организаций общественного питания республика в число лидирующих регионов не попала. Вы знаете, это очень прекрасно, когда открываются все-таки новые точки предприятий, особенно общественного питания. Но, на мой взгляд, в Махачкале их огромное количество. Плюс тому, вот так, знаете, вот всем владельцам общепита, кто меня сейчас слушает, я бы хотел, ну, не знаю. На мой взгляд, умирает очень сильно наша российская кухня, потому что в последнее время ходишь по всем ресторанам Махачкалы, везде там какие-то там хрустящие баклажаны, какие-то строчетелы, руккола, и все прекрасно понимаю. Конечно, все на ПП переходят, но все-таки в последнее время не хватает элементарного борща где-то поесть, оливье, салата. Просто не во всех заведениях их уже порядка встретишь. Поэтому немного так хотелось бы, чтобы нашей российской кухне там тоже было бы место. Ну и Абдурашид Садулаев не сможет выступить на предстоящем чемпионате страны по вольной борьбе. Причиной стала травма, полученная в поединке с американцем Кайлом Снайдером на турнире RAF в Тбилиси. У танка нашего диагностировали частичный разрыв боковой связки колена. Все мы знаем.

0: Об этом главный тренер сборной России Хаджимурат Гацалов рассказал, что созванивался с Хадулаевым. По словам наставника, борец интересовался ситуацией вокруг национального первенства, и тренерский штаб намерен предоставить ему возможность пропустить эти соревнования. Я напомню, что чемпионат России пройдет в Москве с 29 июля по 2 августа. Я напомню, что в послужном списке наш Абдурашид Садулаев, у него 2 золотые олимпийские медали, 6 побед на мировых первенствах и 5 титулов чемпионата Европы. Друзья, продолжаем. Выпускница республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Диви Магомедова набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии, об этом сообщает Минобрнауки Дагестана. Результат стал возможен благодаря планомерной подготовке, дисциплине и интересу к предмету, отметили в министерстве. Выпускница поблагодарила родную школу и отдельно учителя химии Нессу Петросян за поддержку и профессионализм. Минобрнауки поздравила Диви и ее родителей и учителей с блестящим результатом. Ранее напомню, что в этом лицее уже были 100-бальные результаты по химии и математике. Верховный суд Дагестана оставил без изменения постановление Кизилюртовского городского суда о привлечении «Водоканал-сервис» к административной ответственности. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. Расскажу немного предысторию. Компания была привлечена к ответственности за неисполнение требований исполнительного документа в установленный судебным приставом срок. Штраф был назначен ниже низшего предела санкции 500 тысяч рублей вместо 3 миллионов рублей. Заявитель ссылался на повторное привлечение за одно правонарушение, но суд отклонил доводы, указав части 2.1 статьи 17.15 КоАП России, что предусматривает там ответственность за неисполнение в разные сроки. Снижение штрафа уже применено, замене на предупреждение невозможно из-за повторного привлечения, пояснили в суде. Решение оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения. Ну и, друзья, продолжаем. Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы России вынесло предупреждение администрации Дербентского района в связи с признаками нарушения закона о защите конкуренции при предоставлении земельного участка. Об этом сообщает антимонопольная служба Дагестана. Нарушение выразилось в представлении в аренду, а затем в продажу земельного участка площадью 9 тысяч квадратных метров в селе Подар Дербентского района без проведения торгов. Муниципалитету предписано до 31 июля расторгнуть договор продажи участка. В случае неисполнения предупреждения в отношении администрации Дербента будет возбуждено антимонопольное дело. Ну и, друзья, житель Сергокалинского района Дагестана подозревается в краже денег с чужой банковской карты. Об этом нам сообщает МВД по Дагестану. В полицию заявлением обратился 54-летний житель Сергокалы. Он рассказал, что потерял свою банковскую карту, с которой кто-то снял все сбережения. Это 65 тысяч рублей. Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина признался в совершении кражи на обочине дороги. Он нашел эту банковскую карту, проверил баланс и снял с нее всю хранившуюся там сумму. Полицейские Сергокалинского района изъяли похищенные деньги, вернули потерпевшему в полном объеме. Подозреваемый задержан, против него сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ну и, друзья, главным врачом Республиканской клинической больницы номер 2 в Дагестане назначен Магомед Салам Тимирбалатов. Об этом сообщает Минздрав Дагестана. Тимирбалатов ранее уже возглавлял данное учреждение, а последние годы был главврачом Республиканской клинической больницы имени Вишневского. Ранее мы Диалог ФМ сообщали, что новым руководителем имени Вишневского также стал глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджи Ибрагимов. Накануне 15 июля временно исполняющий министра здравоохранения региона Алиамар Ахмедов представил коллективом обеих больниц нового руководителя. Продолжаем утро на Диалог ФМ. Друзья, россияне недовольны массовыми отказами зачислять детей в 10 класс, из-за чего ужесточили отбор в старшую школу. Минпросвещение на это отвечает, что школа вправе не брать ученика в старшую школу при отсутствии свободных мест. Мы, кстати, накануне об этом говорили, но это не значит, что ребенок останется без полного среднего образования. Есть еще опция с переводом в другое учебное заведение, об этом заверяют чиновники. Тему продолжат мои коллеги, прямо сейчас слово.
1: Сообщение на форуме родителей. В школе был жесткий отбор. Поступили не все, где-то половина от класса. Остальные ушли. Еще один пользователь рассказывает о статистике в гимназии сына. Из 20 друзей в 10 класс прошли четверо. В апреле поменяли профили в классах. Так не делается. Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Литкова говорит, что ситуация действительно массовая.
2: Если мы раньше имели эксперимент, то сейчас во всех регионах, не во всех. всех, но во всяком случае это уже теперь стало повсеместно. Школа пытается избавиться от тех учеников, которые учатся средне, а еще если хуже учатся. Школа по результатам ЕГЭ получает рейтинги, так называемые. Это очень большая часть оплаты труда педагогов. Премия годовая крупная. Для того, чтобы рейтинги были высокими, от тех детей, которые учатся не очень хорошо, могут сдать ЕГЭ не очень хорошо, просто пытаются избавиться. Бывает, прям давят конкретно. Забирайте вашего ребенка куда хотите. Прессинг такой на родителей довольно серьезный.
1: Массовая история с отказом зачислять детей в 10 класс тянется уже несколько лет на фоне популяризации учебы в колледжах. Теперь школы предлагают старшеклассникам два варианта – поступать в профильный класс по конкурсу или уходить. Родители в соцсетях жалуются, что их дети стали жертвами обстоятельств. Впрочем, есть и те, кто думает иначе. «Никто детей специально из школы не вытесняет», – рассказал Коммерсант ФМ многодетный отец, лидер рок-группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.
3: Как раз разбавлю статистику. Мы с этой проблемой не столкнулись. У меня ребенок учился в частной школе. Ее, наоборот, уговаривают остаться на 10 класс, но девочка хочет получить более точную специализацию. Она знает, в общем, более-менее, чего хочет. Поэтому хочет идти в специализированное уже обучение дальше.
1: Не всем детям полезно оставаться в 10-11 классах, уверен ведущий научный сотрудник фонда ИНДЭМ Владимир Римский.
4: Если уж содержательно смотреть, в честь интереса нашего государства, экономики, то действительно должна вернуться такая волна некого отбора в 10 класс. Если сейчас вот это будет отбор не по направлениям и не по реальным знаниям, на мой взгляд, это будет ошибкой. Если же это будет некий отбор, приходится признать. В общем-то, невыгодно, чтобы было слишком много специалистов с высшим образованием.
1: В Минпросвещении уточнили, что доступ к полному среднему образованию – это не привилегия, а базовое право каждого человека. Учитель истории Московской гимназии номер 1543 Леонид Кацва считает, что есть разные способы его реализации.
5: Наши школьники привыкли к тому, что можно не учиться и переходить класс в класс, потому что три устроят, а два не поставят, или учиться там по трем предметам, а по остальным не учиться по этой же причине. Это было не нормой. И с моей точки зрения, в школах у нас достаточно детей, которые должны заканчивать образование в 9 классе, если не раньше, и переходить в те учебные заведения, где главное внимание будет уделяться подготовке профессии. Я никакой трагедии в том, что 10 класс стали принимать довольно жестко, не вижу.
1: Ранее в Минпросвещении рассказали, что теперь ученики 10-11 классов смогут не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне. При этом для желающих специализации сохранятся.
0: Ну, если вы сегодня собираетесь на пляж, друзья, погодка сегодня обещает быть переменчивой. И жара, и солнце, и дождь – это все сегодня обещаются здесь, в Махачкале. Если все-таки соберетесь на пляж во время солнца, не забывайте солнцезащитный крем. Если на работу, не забывайте хорошее настроение. Сейчас за окном в Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 32. Оставайтесь на волне Диалога ФМ. Впереди еще много музыки, хороших новостей и поводов улыбнуться. Отличного вам четверга, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Гаджет новости.
7: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Алиса теперь может рассказать, что происходит в кадре IP-камеры. Голосовой помощник Алиса теперь может сообщать пользователям о том, что видят фирменные IP-камеры наблюдения. Например, узнать это можно через Bluetooth-колонку или наушники. Новая функция работает так. Если камера подключена к экосистеме умного дома вместе, например, с наушниками Яндекс.Дропс, то через последние можно попросить Алису посмотреть, что сейчас в кадре. Например, стоит ли кто-то у входной двери, открыты ли ворота, спит ли ребенок, подходит ли костюм для собеседования и многое другое. Помимо наушников поддерживаются Яндекс.Станции, ТВ-станции и просто чат с Алисой. Без подписки доступны 20 запросов в месяц, а с уровнем экстра или стандарт — неограниченное количество. Новая возможность работает на основе визуальной языковой модели. Еще добавили 3 новые функции. Автоматическое включение записи по определенному событию в кадре. Голосовой поиск сцен и эпизодов из видеоархива в свободной форме. Возможность добавить 3 положения камеры и голосом переключаться между ними. Поиск по видео включает в себя даже отдельные сцены. К примеру, можно найти ролик, где люди поют под гитару или играют с собакой. А сценарии для начала съемки включают в себя неограниченное число событий, вроде тех, когда в кадре появляется питомец или кто-то подходит к двери. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, продолжаем. Урожай сочных желтых арбузов показал фермер из Кизлярского района Мавлит Хайбулаев, который поделился видео в социальных сетях. На кадрах спелые сладкие плоды необычного привычного понимания желтого цвета. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Дагестана, такие сорта появились в результате естественной селекции. Ученые скрестили красный арбуз с диким, у которого изначально была желтая мякоть. Первый габарит вывели еще в 1980-х годах. Кстати, в наших сети, розничной сети «Магнит», он продается. А изначально скрестили этот арбуз в Тайване. Я так решил уточнить, где откуда появилось это все. Желтый цвет – это не ГМО, а природное наследие дикого предка. Поэтому, друзья, желтый арбуз можно есть. Ну и плановая чистка канала имени Октябрьской революции приведет к ограничениям водоснабжения жителей Махачкалы. Об этом сообщает единый оператор. В связи с проведением очистных работ на Акуре в районе аудиодорожного моста на Учхозе выше будет ограничена подача воды в Узовское и Хушетское водохранилище, а также в район Каспийских озер. Однако в водохранилищах имеется, кстати, достаточный запас воды, поэтому ограничений водоснабжения для жителей Махачкалы не планируется. Работы продлятся до 18 июля. Ну, это прекрасно, что очистка кора все-таки не повлияет на водоснабжение жителей Махачкалы, потому что все-таки летний период. Ну и, друзья, жителю Дагестана не удалось оспорить штраф за публичные призывы к нарушению территориальной целостности. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Немного предыстории. В январе 2024 года он разместил в социальной сети публикацию, содержащую прямые призывы к отделению региона от Российской Федерации. Факт правонарушения подтвержден постановлением прокурора, справкой об обследовании и скриншотами и протоколами. Районный суд признал его виновным по части 2 статьи 20.3.2 КоАП Российской Федерации. Это публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, и назначил штраф ему в размере 70 тысяч рублей. В апелляционной жалобе защита настаивала на отсутствие состава правонарушений и процессуальных нарушений, однако Верховный суд не согласился с доводами жалобы. Ну и уголовное дело завели в Дагестане после смертельного падения на кухне маленькой девочки. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского следственного комитета России по Дагестану. По данным следствия, еще 13 июля этого года в доме в Кумтаркалинском районе девочка 2022 года рождения упала с кухонной тумбы и получила травмы, несовместимые с жизнью. Родители отвезли дочь в больницу, где врачи констатировали смерть малышки. Следователи Дагестана возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Я также напомню, что ранее мы Диалог ФМ сообщали, что двухлетний ребенок накануне пострадал после падения из окна в Каспийске. Ну и, друзья, местные жители поселка Ленин-Кент в Дагестане более 14 лет жалуются на круглосуточный шум и выбросы вредных веществ от работающего по соседству предприятия. Суд в июне приостановил его деятельность, однако решение до сих пор не выполнено. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыгин поручил руководителю регионального управления ускорить расследование и в кратчайшие сроки доложить о его результатах. Сообщается, что предприятие работает круглосуточно, нарушает режим тишины и выбрасывается в атмосферу вредные вещества, что негативно оказывается на здоровье жителей Ленин-Кента. В июне 2026 года суд принял решение приостановить деятельность организации, но оно до сих пор не исполнено. Местные жители неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно. Я напомню, что с марта этого года Следственным управлением Следственного комитета России по Дагестану расследуется уголовное дело, возбужденное по поручению главы ведомства. Ну и, друзья, в Избербаше палеонтологи обнаружили останки древнего кита, который обитал в этих местах миллионы лет назад, когда территория современного Дагестана была покрыта водами Сарматского моря. Об экспедиции сообщили в Национальном музее республики имени Тахугути. Участники экспедиции работали в прибрежной зоне Избербаша, где под слоем камня обнаружили хребет древнего морского млекопитающего. Извлечение костей потребовало особой осторожности, чтобы не повредить находку. Главная задача ученых не просто извлечь остатки, а провести точную научную атрибуцию, чтобы в дальнейшем передать их в фонды музея. Работа в Избербаше лишь часть экспедиции. В ближайшее время группа планирует посетить Карабудах-Кенский район, Дербент, а затем отправиться в горные районы Дагестана. Ученые отмечают, что подобные находки расширяют представление о геологическом истории нашего Дагестана и подтверждают, что миллионы лет назад на месте современного Дагестана было море, в котором обитали крупные морские животные. Власти Гергебельского района Дагестана обсудили последствия наводнений, вызванных проливными дождями. На прошлой неделе уровень воды в реках Каракайсу и Казикумухская Кайсу значительно поднялся, что привело к разрушениям и гибели животных. Одним из главных решений стало привлечение волонтеров и извлечение трупов скота из воды. Об этом сообщили в администрации округа. Как отметил глава района Магомед Али Тагиров, безопасность граждан и животных остается приоритетом. Власти Гергебельского района планируют привлечь специалистов для оценки ситуации, разработки мер по снижению уровня воды, а также организовать волонтерские группы для помощи и очистки русел. Работы начнутся в самое ближайшее время. Я также напомню, что накануне мы сообщали о том, что в Гергебельском районе закрылся Красный мост из-за деформации пролетного строения. Сейчас есть объездные дороги. Линдси этого хотел. Дональд Трамп заявил, что законопроект о разрушительных санкциях против России имеет высокие шансы на принятие. При этом США не исключили, что документ будет расширен и затронет Иран, а также его так называемые прокси-силы. Однако, по информации источников The New York Times, для Трампа принятие законопроекта сейчас не приоритетная задача. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что американский лидер пытается не выглядеть откровенно антироссийским. Тема продолжит сам Дмитрий Дрезе.
2: Буквально за день до своей смерти, 10 июля 2026 года, Линдси Грэм, выступая на пресс-конференции в Киеве, заявил, что законопроект о разрушительных антироссийских санкциях согласован с Белым домом. Наверное, это можно считать американским подарком Украине, который ныне покойный сенатор привез из-за океана. Фактически речь идет о запрете покупателям российских нефти, газа, а также урана поставлять свои товары в Америку. Точнее сказать, президент получит право возводить соответствующие барьеры. Что важно, данные меры все-таки не будут вводиться автоматически, иначе случится коллапс мировой экономики. Однако это будет серьезный элемент давления на несговорчивых партнеров. Поддержка Конгресса означает общественный консенсус, когда главу государства нельзя будет обвинить в волюнтаризме, сумасбродстве и тем более попытаться объявить ему импичмент. А что же Дональд Трамп? Ранее 47-й президент Соединенных Штатов не говорил ни да, ни нет. В целом он за, но есть много нюансов. Авторы в итоге пошли на компромисс. Как было сказано выше, глава Белого дома получил право использовать закон по своему усмотрению. Сейчас на прямой вопрос, что он обо всем об этом думает, Дональд Трамп опять ответил уклончиво. Линдси очень этого хотел, у документа высокие шансы на принятие. Возможно, туда нужно внести еще Иран и Хизбаллу. В этом можно заподозрить желание затянуть принятие, забюрократизировать процесс. Между тем, даже при беглом анализе получается, что не все так страшно, как могло бы показаться на первый взгляд. Никто никакие 500-процентные пошлины ни против кого не введет. Тем не менее, дело не в законе. Здесь скорее важно зафиксировать изменение позиции Америки и лично ее нынешнего президента в отношении России. Что уж там скрывать. Получается так, что Дональд Трамп официально поддержал антироссийскую линию Конгресса. Своеобразная победа ястребов. Поэтому он и колеблется, пытается всячески размыть именно эту самую антироссийскую сущность. Мол, еще Иран, а может быть и Хизбалла, или еще кто-нибудь. К слову, глава Белого дома заявил, что не верит в конспирологические версии смерти сенатора Линдси Грэма. Однако можно рискнуть сказать, что никакое смягчение не поможет. Впереди промежуточные выборы, нужно уступать общественному мнению не только в США, но и во всем мире. А оно, скажем так, не всегда на российской стороне. Да и в принципе с трудом верится в перезагрузку и восстановление конструктивного партнерства. Ушли те времена. По крайней мере, так может показаться в данный момент времени.
1: Ну и, друзья, сотрудники Минприроды Дагестана в ходе рейдов по Каспийску зафиксировали перебои с вывозом твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Переполненные контейнерные площадки скопления мусора обнаружили по 7 адресам. В список попали дома на улицах Омарова, Ленина, Приморская, Батманова и Кирова. Кроме того, нарушения зафиксированы на перекрестке улиц Акуличева и Молодежной. По каждому выявленному факту региональному оператору по обращению с ТКО направят уведомление с требованием устранить запрещенные нарушения. Ну и 6 современных библиотек нового поколения откроют в Дагестане до конца 2026 года в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Дагестана. Их откроют в Гвале, Кише, Карабадахкенте, Дагестанских огнях и две в Махачкале. На это будет выделено около 70 миллионов рублей. Обновленные библиотеки получат современный дизайн, новую мебель, компьютеры, мультимедийное оборудование и, конечно, новые книги. После открытия этих 6 библиотек в республике их станет уже 23. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. В России планируют изменить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ для работающих иностранцев. Как пишет парламентская газета, мы Диалог ФМ ознакомились, инициативу одобрил профильный комитет Совета Федерации. Для иностранцев, работающих по патенту физических лиц, платеж составит 1700 рублей в месяц. Для занятых в организациях у предпринимателей, нотариусов и адвокатов 1200 рублей. Сумма будет увеличиваться на 50% за каждого ребенка или за другого члена семьи, который находится на иждивении иностранного гражданина в России. Основные изменения должны вступить в силу с 1 января 2027 года. Apple подала в суд на OpenAI из-за предполагаемой кражи коммерческой тайны. Истец требует от корпорации Сэма Альтмана прекратить свою деятельность, уничтожить все запатентованные материалы. Производитель iPhone утверждает, что OpenAI украла его разработки для выпуска собственных, еще не представленных гаджетов с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Reuters. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
3: Как отмечает Рейтер, это не отдельный эпизод, а системное воровство. По крайней мере, так считают в Apple. Один из ответчиков – бывший сотрудник корпорации из Купертино Чан Лю. Компания считает, что он специально не вернул рабочий ноутбук, с помощью которого загрузил в сеть десятки конфиденциальных файлов. А Цян Юцян, который в последнее время занимал должность вице-президента по дизайну продуктов iPhone и Apple Watch, якобы призывал других коллег приносить на собеседование в OpenAI комплектующие гаджетов Apple и инструктировал их, как обходить протоколы безопасности. Помимо прочего, в Apple считают, что бывшие сотрудники помогали получать сведения конкурентам через сеть поставщиков. Последние, в свою очередь, были не в курсе этого. OpenAI отвергает обвинения и заявляет, что не заинтересована в использовании чужих коммерческих секретов. Этот конфликт отражает новую фазу конкуренции между компаниями, которые еще недавно были партнерами, напоминает Associated Press. 2 года назад стороны объявили о сотрудничестве, благодаря которому ChatGPT появился в экосистеме Apple. Теперь же компании фактически оказались по разные стороны баррикад. Судебное разбирательство показывает, насколько быстро совместное творчество в сфере искусственного интеллекта может сойти на нет, когда речь заходит не о программном обеспечении, а о борьбе за долю на рынке. Скоро на нем должны появиться новые устройства от OpenAI, как заявляли в самой компании. Речь о карманном гаджете без экрана, но с голосовым помощником. Wall Street Journal предполагает, что Apple с тревогой ждет грядущего релиза. Новый судебный процесс далеко не единственный для компании Сэма Альтмана. Она также сталкивается с исками по вопросам авторского права, интеллектуальной собственности и корпоративного управления. На этом фоне новое дело может стать одним из самых значимых, поскольку затрагивает уже не использование данных для обучения моделей, а возможное незаконное получение инженерных разработок конкурента. Впрочем, формально сотрудничество между техногигантами все еще продолжается, пишет Axios, поскольку ChatGPT по-прежнему интегрирован в некоторые гаджеты на базе iOS. Издание обращает внимание, что в OpenAI сегодня работают сотни бывших сотрудников Apple, а иск демонстрирует новую реальность Кремниевой долины, где главным объектом конкуренции становятся уже не только технологии, но и люди, у которых есть уникальная экспертиза.
1: 16 июля на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. Итак, 16 июля в 1054 году произошло событие, вошедшее в историю как Великий церковный раскол. История напоминает, договариваться всегда проще заранее, чем потом писать об этом в учебниках. В 1945 году в США состоялось первое в мире испытание атомной бомбы. К счастью, сегодня лучше поражать людей своими идеями, добрыми поступками и чувством юмора. В 1969 году стартовал космический корабль «Аполлон-11» с экипажем, который впервые высадился на Луне. Представьте, люди полетели на Луну, а мы иногда по 10 минут ищем дома здесь, в районе Махачкалы. 16 июля отмечается также еще Всемирный день змей. Хороший повод вспомнить, что не стоит судить кого-то по внешности. Хотя лучше все же любоваться змеями на фотографиях, а не во дворе, друзья. А еще сегодня отличный день, чтобы наконец выполнить обещание, которое вы дали себе в понедельник. Да-да, мы про спорт, правильное питание или хотя бы про ранний сон. История все-таки учит нас, великие достижения начинаются с первого шага, поэтому не откладывайте свои мечты на потом. Всем желаю доброе утро, Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: С сентября 2026 года в школах будет действовать перечень правил, применимых для нарушения учеником дисциплины. Так учитель сначала может сделать замечание школьнику, а при повторном инциденте привлечь ответственных за соблюдение дисциплины сотрудников заведения. Такой порядок теперь установило Минпросвещение. Как пишет «Комсомольская правда», при повторном нарушении ответственность за соблюдение дисциплины педагог проведет с учеником профилактическую беседу. МИД России призвал россиян избегать опасные районы в Персидском заливе. Причина – эскалация боевых действий на Ближнем Востоке. На сайте ведомства сейчас сказано, что не следует приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. При угрозе ракетных ударов и атаке дронов нужно укрыться в безопасных местах. МВД будет отменять штрафы водителям, которые получили их во время ожидания в очередях на автозаправках. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Ирина Волк. Для этого автомобилистам необходимо обратиться в госавтоинспекцию. Каждое постановление рассмотрят отдельно и смогут оценить с учетом малозначительности нарушения или крайности необходимости. Речь идет о штрафах за неправильную остановку или стоянку в районе АЗС. Ранее напомню, что такие случаи зафиксировались в других регионах России. Два комплекса, которые вписывали постановление, прекратили работу с 1 июля.
2: Говорить о полном отсутствии интереса россиян к просмотру футбола в заведениях нельзя. По словам собеседников «Коммерсант ФМ», гостей много, но после ажиотажа 2022 года, когда столы бронировали за несколько недель до игры, бизнес ожидал большего. Сейчас же свободные места можно найти даже за день до матча. В сети «Руки вверх» рассказали «Коммерсант ФМ», что их бары заполнены в среднем на 80% во время трансляции матчей, а на финал также забронированы почти все места. В пабе «Tap and Barrel» свободных столов тоже немного. На решающую игру спрос всегда в разы выше, подтверждает коммерческий директор сети пабов «Herets Herets» Юлия Коныгина.
3: На матчах до 1/8 финала мы интерес болельщиков к чемпионату мира никак не почувствовали, спрос был минимальный. Вот с начала матча 1/8 финала наши пабы заполнились болельщиками. На финальный матч, который пройдет 19 июня, свободных мест уже нет, у нас 100% бронь, несмотря на то, что время трансляции достаточно позднее. На финальную игру мы изменили условия бронирования столов и добавили обязательный депозит 4000 рублей со стола.
2: Впервые чемпионат такого масштаба принимают сразу три государства – США, Мексика и Канада. Но из-за разницы часовых поясов россиянам сложнее смотреть футбольные матчи. Часть встреч начинается поздней ночью или ранним утром. В удобное для России время проходит лишь четверть всех трансляций. Из-за этого спрос на просмотр футбола в заведениях тоже падает, говорит основатель сети гастробаров «Раковая» Евгений Ничипурук. Впрочем, и общее настроение граждан сейчас не спортивное.
4: В прошлый чемпионат мира по футболу было больше активности. У нас там столы за неделю, за две разбронировались, и люди еще более активно смотрели футбол. В этом году чемпионат чуть меньше внимания привлекает. Возможно, из-за того, что время не всегда удобное, некоторые матчи полночь проходят. Не вопрос даже, может быть, чемпионата, а определенные кризисные общие тенденции присутствуют. В целом, гостевой поток в ресторанах чуть снизился. Люди действительно считают деньги, и 2-3 раза в неделю ходить в ресторан мало кто может себе позволить посещать все интересные матчи в этом году. Я рассчитываю на большее и лучшее, а так глобально чемпионат все равно. Рестораны пивные, возрастает посещаемость.
2: Отдельный фактор – это цены. Некоторые заведения в этом году пересмотрели барные карты после повышения акцизов. Как убедился «Коммерсант ФМ», стоимость бокала пива 0,5 в пабах начинается от 600 рублей, а на некоторые импортные позиции цены доходят и до 2500. Но у снижения количества желающих посмотреть футбол в баре есть и чисто спортивная причина, считает директор пиар-агентства «Консильери» Дмитрий Скрипнич.
5: Перед потребителем встает вопрос, где лучше, легче посмотреть футбол, дома, на проекторе, в каком-то альтернативном месте, а не в ресторане и в баре, где цены подросли, существенно, 22 года. Что касается спортивной составляющей, наша сборная не участвует в больших турнирах, начиная с 22 года. Если ранее мы надеялись, что это быстро решится, то сейчас вопрос очень затянулся, и поэтому интерес к международному футболу, безусловно, у массового зрителя упал. Тенденция, что международные федерации потихоньку открывают возможность нашим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, безусловно, положительно в будущем скажется на зрительской активности. Если в ближайшем будущем сборную России по футболу восстановят, сразу же увидим рост посещаемости и в барах, и на стадионах.
2: Для привлечения клиентов бары устраивают совмещенные форматы отдыха. Например, когда гости смотрят трансляции футбольных матчей, поют караоке и участвуют в квизах. Другие заведения приглашают звездных комментаторов и устраивают обсуждение итогов игры.
1: Thank you. Ну и в любой российской компании есть такой дисбаланс между высокой зарплатой и низкой. Окладов старых и новых сотрудников сокращается даже среди топов. На этот тренд обращают внимание опрошенные коммерсанта. Тему продолжат мои коллеги.
6: Руководители со стажем от года получают в среднем почти 200 тысяч. Это на 25 тысяч больше коллег, кто лоялен компании свыше 5 лет, посчитали аналитики Росстата. Среди рядовых специалистов разрыв может достигать 30%, рассказали Коммерсант ФМ представители бизнеса. Насмотренность перевысила стаж, но теперь даже за опыт не готовы переплачивать, замечает управляющий партнер Ars Selection Ольга Петрова.
7: Идет падение зарплат. И на последних конференциях как раз обсуждали по тем позициям, которые нужно было перекупать в какой-то момент. А сейчас поднимали вопрос, пусть узнают, на какие деньги мы привлекли нового специалиста, чтобы старые не просили большие деньги. Потому что зачастую по ряду позиций было проще привлечь со стороны, это было дешевле, чем поднимать зарплату старым.
6: Выравнивание окладов пока работает только в теории. Отсюда и высокий уровень недоверия к руководству. Почти 60% россиян, как показывает социальный опрос Superjob, добиваются повышения зарплаты, угрожая увольнением. Но это негативный сценарий, предупреждает президент компании FinFlyer Ксения Рясова.
8: Каждый день кто-то пишет из знакомых, просит помочь найти работу. Можешь нанять людей с рынка дешевле, чем у тебя сейчас сотрудники, которым ты поднимал зарплату в 24-м, 25-м. Сотрудница, которая проработала 25 лет в компании, пришла и сказала, что вот у нее есть офер на большие деньги. Подписала ей заявление. На следующий день она пришла вся в слезах, не хочу я уходить. Я говорю, хорошо, тогда давай разговаривать без угроз. Перестроили работу, ей дали больший круг ответственности и подняли деньги. Самая главная мотивация оставаться в компании – это коллектив. И если у тебя токсичный коллектив, то никакие деньги не спасут.
6: Хочешь зарабатывать больше – меняй компанию. Этот план тоже не работает. Можно вообще остаться без оффера соискателей больше, чем вакансий. Но есть исключение, добавляет управляющий директор инвесткомпании Recom Trust Дмитрий Целищев.
9: Если же мы говорим, например, про антикризисных управляющих, ЗОВ, здесь по-прежнему сохраняется рынок работника, зарплата среднего уровня, там, руководителя такого прям играющего тренера по продажам была года 2-3 назад в районе там 250-300. Без премиальной части сейчас выросли до 450-500 тысяч рублей в месяц. Выросло в том случае, да, если он поменял компанию, они, как правило, не находятся в активном поиске.
6: А вот если такого менеджера будут удерживать, то предложат максимум 20-30% сверхоклада, добавляют собеседники Коммерсант ФМ. Рядовым сотрудникам такой индексации ожидать не стоит. А чтобы снизить уровень негатива команды, пора менять зарплатную сетку, говорит директор по стратегии консалтинговой компании ARB Pro Роман Копосов.
10: Зарплата человека, она рано или поздно становится известной. Пришел новый специалист, ему платят на 30% больше или 40%, как это часто бывает, это сразу вызывает недовольство внутри коллектива. Поэтому иметь единую тарифную сетку, привязываться к твердым KPI, которые могут быть там выше рынка, но не переплачивать за звезд. Рынок будет примерно смещаться именно к позиции равным для всех, но база сейчас именно вот в очень кризисных условиях это в том, чтобы мотивировать людей стратегически на целевые показатели, которые нужны в бизнесе, либо в росте продаж, либо во внутренней эффективности.
6: Собственники бизнеса ставят слишком амбициозные планы, делятся управленцы. Ситуация на рынке труда остается напряженной, как и в экономике. Главная причина – несоответствие профилей соискателей требованиям работодателей. По данным ХХРУ, сейчас на одну вакансию приходится 9 резюме. Так что рассчитывать на ощутимое повышение зарплат...
1: Ну, если вы сегодня собираетесь на пляж, друзья, погодка сегодня обещает быть переменчивой. И жара, и солнце, и дождь – это все сегодня обещаются здесь, в Махачкале. Если все-таки соберетесь на пляж во время солнца, не забывайте солнцезащитный крем. Если на работу, не забывайте хорошее настроение. Сейчас за окном в Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 32. Оставайтесь на волне Диалог ФМ. Впереди еще много музыки, хороших новостей и поводов улыбнуться. Отличного вам четверга, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В Дагестане продолжается сбор урожая озимых зерновых. На данный момент работы завершены на площади более 20 тысяч гектаров. Всего в этом сезоне аграриям предстоит убрать озимы с более чем 80 тысяч гектаров. Наибольший объем урожая зерновых на текущий момент зафиксирован в Хасавюртовском, Кизлярском и Нагайском районах. Русский театр в Махачкале продолжает модернизацию. В прошлом году начался ремонт в рамках проекта «Семья». На данный момент установлены новые механические системы сцены, проложены трассы и кабели для светового оборудования. Планируется установка цифровых экранов. Первым событием после ремонта станет концерт ко Дню Конституции 26 июля. Фестиваль «Ковровый код Дагестана» состоится в Дербенте 22 июля. Об этом сообщили в Дербентском музее-заповеднике. Программа фестиваля включает лекции о ковровом искусстве, мастер-классы по коврокачеству и ярмарку ремесленников. Мероприятие завершится концертной программой. Фестиваль пройдет на улице Керима Мамедбекова с 16 до 20.00. В России планируется внедрение системы слежки за мигрантами в режиме реального времени. Каждому прибывшему иностранцу будет необходимо приобрести специальный телефон с электронным профилем. По словам замглавы МВД Игоря Зубова, это даст возможность отслеживать перемещение мигрантов, контролировать их смену места жительства и информировать о необходимости продления документов или посещения ведомств. Компания Apple в связи с политическим давлением демонстрирует неадекватное поведение, однако острой необходимости переходить на Android нет. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информполитике Леонид Боярский. Он подчеркнул, что российские приложения продолжают функционировать на айфонах, однако их обновление пока приостановлено. Чемпион мира по вольной борьбе Шамиль Мамедов пробился в финал престижного турнира, который проходит в Венгрии. Борец из Дагестана, выступающий за Болгарию, сразится за звание чемпиона весовой категории до 65 килограммов. Его противником в финале станет иранский спортсмен Аббас Ибрахимзаде. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог FM.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
4: Доброе утро, Дагестан. На календаре сегодня 16 июля, сегодня четверг, до выходных уже рукой подать осталось совсем немного. Хотя главное, мне кажется, здесь не перепутать сегодняшний день с завтрашней пятницей. Хотя, если очень хочется, ну никто не запрещает вам мечтать. В эфире программа «Утро» на Диалог FM. С вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже за рулем, кто начинает рабочую смену, кто только что проснулся и сейчас пытается вспомнить, выключил ли он дома утюг. Спокойно. Сначала дослушайте эфир, а потом проверяйте. Мы вещаем на весь Дагестан, от Древнего Дербента до высокогорных аулов, от Кизляра до Южно-Сахакумска. Спасибо, что встречаете этот день вместе с нами. Ну что, мы начинаем утро на Диалог FM.

0: Ви слушаєте Діалог ФМ. Радіо для взрослих.
1: Товарооборот Китая и России в январе-июне 2026 года увеличился почти на 30% в годовом выражении до 134 миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС. Экспорт Китая в Россию за отчетный период вырос примерно на 28% и достиг 60 миллиардов долларов. Импорт из России увеличился на 23% до 73 миллиардов долларов. В Крыму на 75% снизили плату для арендаторов государственного имущества. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Льгота будет действовать для организаций и предпринимателей, которые заключили договора до 1 июня этого года. Она распространится на объекты, где производят продукты и напитки, а также на гостиницы, санатории, детские лагеря и кинотеатры. Перерасчет проведут автоматически, дополнительные соглашения не потребуются. Кроме того, бизнесу предоставят отсрочку по аренде земельных участков. Она затронет, в частности, сельское хозяйство, туризм, общепит, промышленность и энергетику. На число квартирных краж в России за последние 20 лет сократилось более чем в 30 раз. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на данные МВД. В первой половине 2006 года было зарегистрировано почти 120 тысяч таких преступлений, а за 6 месяцев этого года около 4 тысяч. Ведомство связывает это с работой полиции и развитием технических средств защиты жилья. В целом, за первые 4 месяца количество преступлений в стране также снизилось почти на 17%. Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом, объемов которого будет достаточно для обеспечения уборочных работ сельхозпроизводителей. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Его слова передает ТАСС. Ранее я напомню, что Владимир Путин сообщил, что ситуация с нефтепродуктами в России постепенно восстановится. Президент также отметил, что в нашей стране сформирована мощная и надежная основа энергетики.
2: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
3: В Киеве открылся саммит «Юго-Восточная Европа, Украина». Общий смысл мероприятия – налаживание взаимных связей, в том числе и в военных вопросах. Среди участников – Александр Вучич. Президент Сербии прибыл в украинскую столицу из Парижа с торжеств по случаю национального праздника – Дня взятия Бастилии. Помимо всего прочего, он стал, пожалуй, единственным иностранным лидером, который рассказал журналистам, как сложно добираться до места встречи. Весь день и всю ночь он ехал. Собственно, к делу. Россия, как известно, дважды жестко обвиняла Сербию в поставках снарядов Украине. Примечательно, что вся эта история длится аж с 2023 года. Тогда, в результате утечки материалов Пентагона и различных журналистских расследований, в сеть утекли фото сербских снарядов на украинских фронтах. Вучич признал, что боеприпасы могут попадать в зону боевых действий через третьи страны. Мол, мы продаем, экспортируем нашу продукцию, а куда она попадает дальше, мы контролировать не всегда способны. Как бы то ни было, серьезных обострений между братскими странами, несмотря на обвинения в попытках удара в спину, удавалось избегать. Тем не менее, в Сербии скоро выборы. Вучич планирует

0: пересесть из президентского кресла в премьерское, сохранив таким образом власть. Пророссийский электорат ему по-прежнему необходим, так же, как и прозападный. Проблема в том, что обстановка в мире имеет тенденцию к обострению, поэтому усидеть на двух стульях становится с каждым днем все сложнее. В частности, ЕС требует, чтобы Белград присоединился к антироссийским санкциям, что де-факто означает поддержку Украины. До сих пор Вучич отказывался это делать. Но вот он приехал в Киев. В Кремле опровергли информацию о том, что лидер братской страны якобы привез Зеленскому некий мирный план – послание от Путина. Хотя почему бы и нет? Попробовать стать посредником – это как раз шанс усидеть на этих самых двух стульях. При этом есть очень большой риск в предстоящие выборы в итоге проиграть, в том числе из-за неопределенной позиции – и нашим, и вашим. И тогда Российская Федерация имеет все шансы лишиться ментально близкого государства в качестве близкого партнера, назовем это так. Владимир Зеленский со своей стороны намерен добиваться гарантии продолжения поставок тех самых сербских снарядов. Неважно как, пусть и через третьи страны. В ответ Украина обещает не признавать Косово. В случае же положительного ответа господин Зеленский может также замолвить слово перед руководством Евросоюза. Информация, конечно, неофициальная, но очень и очень близкая к истине. К слову, президент Албании Байрам Бегам также приехал на саммит поддержать Украину. Видно, Вучичу опять придется лавировать.
1: Генеральная линия.
2: Россиянам напомнили, на что обращать внимание при оформлении кредита. Как рассказал порталу nefs.ru эксперт Дмитрий Дворников, ориентироваться только на рекламную вставку не стоит. Реальная цена займа указана в полной стоимости кредита. Туда входит комиссия, обязательные страховки. Снизить переплату помогает на более короткий срок и досрочное погашение. Перед подписанием договора также важно проверить, не подключены ли дополнительные платные услуги и убедиться, что ежемесячный платеж не превышает 30% дохода. В Кремле внимательно следят за заявлением Дональда Трампа о возможных новых антироссийских санкциях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва фиксирует и анализирует все сигналы, которые звучат как на рабочем уровне, так и со стороны американского лидера. По его словам, дальнейшая реакция будет зависеть от развития событий. Я напомню, что ранее было известно, что группа сенаторов подготовила новый санкционный законопроект. Как пишет The New York Times, Дональд Трамп сам его готов поддержать. Почти две трети россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые полгода. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования сервисов по поиску работы, чаще всего причиной становились обещания работодателя, которые не совпали с реальными условиями. Участники опроса жаловались на другую зарплату, более высокую нагрузку, переработки и неожиданный круг обязанностей. Каждый десятый принимал решение об уходе уже в первый рабочий день. Российские лекарства и медицинские изделия должны быть доступны гражданам страны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. По его словам, за прошлый год корпорация составила 102 тысячи единиц медицинского оборудования для различных отраслей медицины нашей страны, а также более 90 миллионов единиц расходных материалов. Ранее сообщалось, что правительство включило 149 новых позиций в список стратегических значимых медикаментов, которые обеспечивают приоритетные потребности системы здравоохранения нашей страны. Ну и если вы сегодня собираетесь на пляж, друзья, погодка сегодня обещает быть переменчивой. И жара, и солнце, и дождь – это все сегодня обещается здесь, в Махачкале. Если все-таки соберетесь на пляж во время солнца, не забывайте солнцезащитный крем. Если на работу, не забывайте хорошее настроение. Сейчас за окном в Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 32. Оставайтесь на волне Диалог FM. Впереди еще много музыки, хороших новостей и поводов улыбнуться. Отличного вам четверга, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Будете в рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу. Вы слушаете Диалог FM. Радио для взрослых.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Поддержанные автомобили в России продолжают второй месяц подряд расти. В июне медианная стоимость машины с пробегом достигла почти 1 миллиона 438 тысяч рублей. По данным агентства «Автостат», это примерно на 7,5 тысяч больше, чем в мае. По сравнению с июнем прошлого года автомобили на вторичном рынке подорожали на 2%. Это почти на 26 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что рост цен пока остается умеренным. При этом расчеты основаны на объявлениях о продаже и не учитывает фактическое число заключенных сделок. Россиянам напомнили, как размер больничных зависит от трудового стажа. Доцент финансового университета Игорь Балынин в беседе «Стас» рассказал, что при стаже меньше 5 лет работнику выплачивается 60% среднего заработка. Если человек официально трудится от 5 до 8 лет – 80%. Полную сумму можно получить при страховом стаже от 8 лет. При этом учитывается только период официальной работы, поэтому зарплата в конверте на размер будущих выплат не влияет. Дональд Трамп готов поддержать законопроект о новых санкциях против России только при условии, что именно глава государства будет единолично решать, вводить эти ограничения, отказываться от их введения или приостанавливать их действия. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источник. Американский лидер считает, что полномочия являются важным инструментом на переговорах с Россией. Именно этот вопрос ранее уже вызывал разногласия между Белым домом и демократами. Перечень типовых государственных и муниципальных услуг включили выплаты за жилье, утраченное при повреждении при чрезвычайных ситуациях и терактах. Об этом сообщает ТАСС. Такое распоряжение подписало правительство. Теперь гражданам смогут назначать средства на покупку, строительство или капитальный ремонт жилья. Выплаты предусмотрены, если дом пострадал из-за природной, техногенной, чрезвычайной ситуации, теракта, а также при его пресечении. Оказывать такую услугу будут региональные и муниципальные органы власти. Ну и средняя российская семья в прошлом году в среднем тратила на продукты и товары повседневного спроса 42,5 тысячи рублей в месяц. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора, это почти 11% больше, чем годом ранее. Средний чек одной покупки вырос до 1000 рублей. При этом стоимость продуктовой корзины за прошлый год увеличилась на 9% по сравнению с 2024 годом. В учебных заведениях необходимо наглядно оформить инструкцию по спасению жизни. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. Его слова передает ТАСС. По мнению эксперта, наличие медпунктов особенно актуально для крупных школ, однако гораздо важнее, чтобы и педагоги, и ученики владели практическими навыками. Умели останавливать кровотечение, обрабатывать ожоги и проводить сердечно-легочную реанимацию. Рыбальченко подчеркнул, что подобным схемам эвакуация при пожаре, чек-листы по оказанию первой необходимой помощи должны располагаться на видных местах в каждом классе. Ну и, друзья, россияне стали реже пользоваться автомобилями. Об этом сообщает газета.ру. Каждый третий опрошенный водитель сократил число поездок на машине. Еще 18% полностью отказались от нее в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки, долгое время в пути и ситуации с доступностью топлива. Вместо автомобиля многие выбирают велосипеды и другой личный транспорт. В середине июня покупки велосипедов увеличились на 141% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также был зафиксирован на электросамокаты и электровелосипеды. Ну и Дональд Трамп обещал уничтожить иранские мосты и электростанции ради возвращения к переговорам. Кроме того, Пентагон возобновил морскую блокаду Исламской Республики. Даже сегодня ночью стороны вновь обменялись ударами. США поразили военные объекты Ирана. В ответ корпус стражи Исламской революции атаковал американские базы в Иордании, Бахрейне и Кувейте. В ближайшее время удары по Ирану будут только усиливаться, отметил президент США в интервью Fox News. Тем временем Тегеран отреагировал на возобновление морской блокады в Армузе, меморандумом о взаимопонимании больше не существует. Цитирую именно иранскую сторону. Трамп провел экстренное совещание, чтобы обсудить новые масштабные наступления. Об этом сообщают источники Associated. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
2: США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании меньше месяца назад. Но теперь страны снова находятся в состоянии войны. Накануне американский президент заявил об этом Конгрессу. Такой шаг позволит Трампу использовать военную силу на Ближнем Востоке без одобрения парламента в течение 2 месяцев. За этот срок Белый дом надеется принудить Тегеран к открытию Армузского пролива на условиях Вашингтона. Кроме того, иранцы должны принять ядерные требования США, пишет Axios. По информации источников издания, на совещании в Белом доме обсуждалось, что удары нужно наносить не только по цели скандалем вокруг Армуза. Однако конкретики пока нет. В администрации Трампа от комментариев отказались. По сути, американский президент вновь развернулся на 180 градусов, рассуждают аналитики, опрошенные «Нью-Йорк Таймс». По их словам, пресловутый меморандум о взаимопонимании на поверку оказался меморандумом о недопонимании. И теперь Трамп хаотично пытается отыграть позиции силой. Такая тактика сработала в Венесуэле, но в Персидской пустыне она вряд ли будет эффективной. Очевидно, что политика угроз себя исчерпала. С Ираном нужно поступать по-другому. То есть идти на уступки первым, расхваливать и даже подлизываться, рассуждает «Нью-Йорк Таймс». Режим Исламской Республики – это не карточный домик, а мощная теократическая структура, с которой необходимо считаться, заключает издание. Однако Трамп все же старается учесть ошибки, которые допустил в конце февраля. Чтобы предотвратить энергетический кризис, Вашингтон сейчас пытается наладить поставки нефти в обход Армуза, сообщают источники Bloomberg. По их данным, речь о трубопроводе, который соединяет месторождение иракского Курдистана с портами в Сирии. Энергомагистраль не действует уже больше 20 лет и нуждается в ремонте. В работах по восстановлению может принять участие американская компания Chevron. В том числе ради этого Трамп накануне встречался с премьером Ирака, заключает Bloomberg. Примечательно, что в то же время президент США призывал Израиль вывести войска из Ливана и Сирии. По крайней мере, об этом сообщают источники Axios. По их словам, в разговоре с Нетаньяху Трамп попросил его не создавать напряженности. Белый дом не опроверг эту информацию, но раскрывать детали там тоже не стали. Лишь заявили, что Израиль всегда был, цитата, «великим союзником Соединенных Штатов».
1: В Иране побит очередной температурный рекорд 2026 года в городе Дехларане. 13 июля отметка термометра достигла 53 градусов. При этом 12 июля в этом же городе зафиксировали 51 градус. Для Ирана это не абсолютный температурный рекорд. В 2017 году воздух в Ахвазе прогревался до 54 градусов. Однако лето 2026 года может стать самым жарким за всю историю наблюдения. Кстати, по оценкам Всемирной метеорологической организации, с температурой выше климатической нормы этим летом может столкнуться и большая часть нашей планеты. Ну и в России за первые 6 месяцев 2026 года количество поездок по стране сократилось на 3% до 40 миллионов. Об этом сообщает газета «Ведомствие». В Минэкономразвитии России подтвердили тенденцию об охлаждении туристического рынка. Представитель ведомства уточнил, что только в июне число бронирования сократилось примерно на 4% в годовом выражении. Данные туристических компаний выглядят еще более заметными. Сервисы зафиксировали падение количества забронированных туров по России на 31%. Эксперты связывают сложившую динамику с общей тенденции россиян экономить на отдыхе. Власти России приступают к формированию новой модели охраны здоровья, в основе которой индивидуальный подход к питанию и развитию спортивной инфраструктуры. Это следует из правительственного документа, который есть в распоряжении ТАСС. Ключевым направлением станет внедрение принципов здорового питания с упором на персонализацию. Подбирать подходящий рацион для каждого гражданина России планируется с помощью нутригенетики и биохимии питания. Такой подход позволит выявить генетические особенности и специфику метаболизма конкретного человека. И подавляющее большинство наших россиян стали употреблять овощи летом чаще, нежели в зимний период. 40% опрошенных россиян стали есть овощи значительно чаще. Об этом свидетельствует результат опроса, который есть у газеты.ру. В качестве главных причин изменения рациона в теплое время года респонденты указали сезонность и появление большого количества свежих овощей на прилавках российских магазинов. Apple подала в суд на OpenAI из-за предполагаемой кражи коммерческой тайны. Истец требует от корпорации Сэма Альтмана прекратить свою деятельность, уничтожить все запатентованные материалы. Производитель iPhone утверждает, что OpenAI украла его разработки для выпуска собственных, еще не представленных гаджетов с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Reuters. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Dialog.fm.
2: Как отмечает Рейтер, это не отдельный эпизод, а системное воровство. По крайней мере, так считают в Apple. Один из ответчиков – бывший сотрудник корпорации из Купертино Чан Лю. Компания считает, что он специально не вернул рабочий ноутбук, с помощью которого загрузил в сеть десятки конфиденциальных файлов. А Цян Юцян, который в последнее время занимал должность вице-президента по дизайну продуктов iPhone и Apple Watch, якобы призывал других коллег приносить на собеседование в OpenAI комплектующие гаджетов Apple и инструктировал их, как обходить протоколы безопасности. Помимо прочего, в Apple считают, что бывшие сотрудники помогали получать сведения конкурентам через сеть поставщиков. Последние, в свою очередь, были не в курсе этого. OpenAI отвергает обвинения и заявляет, что не заинтересована в использовании чужих коммерческих секретов. Этот конфликт отражает новую фазу конкуренции между компаниями, которые еще недавно были партнерами, напоминает Associated Press. 2 года назад стороны объявили о сотрудничестве, благодаря которому ChatGPT появился в экосистеме Apple. Теперь же компании фактически оказались по разные стороны баррикад. Судебное разбирательство показывает, насколько быстро совместное творчество в сфере искусственного интеллекта может сойти на нет, когда речь заходит не о программном обеспечении, а о борьбе за долю на рынке. Скоро на нем должны появиться новые устройства от OpenAI, как заявляли в самой компании. Речь о карманном гаджете без экрана, но с голосовым помощником. Wall Street Journal предполагает, что Apple с тревогой ждет грядущего релиза. Новый судебный процесс далеко не единственный для компании Сэма Альтмана. Она также сталкивается с исками по вопросам авторского права, интеллектуальной собственности и корпоративного управления. На этом фоне новое дело может стать одним из самых значимых, поскольку затрагивает уже не использование данных для обучения моделей, а возможное незаконное получение инженерных разработок конкурента. Впрочем, формально сотрудничество между техногигантами все еще продолжается, пишет Axios, поскольку ChatGPT по-прежнему интегрирован в некоторые гаджеты на базе iOS. Издание обращает внимание, что в OpenAI сегодня работают сотни бывших сотрудников Apple, а иск демонстрирует новую реальность Кремниевой долины, где главным объектом конкуренции становятся уже не только технологии, но и люди, у которых есть уникальная экспертиза.
1: 16 июля на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. Итак, 16 июля в 1054 году произошло событие, вошедшее в историю как «Великий церковный раскол». История напоминает, договариваться всегда проще заранее, чем потом писать об этом в учебниках. В 1945 году в США состоялось первое в мире испытание атомной бомбы. К счастью, сегодня лучше поражать людей своими идеями, добрыми поступками и чувством юмора. В 1969 году стартовал космический корабль «Аполлон-11» с экипажем, который впервые высадился на Луне. Представьте, люди полетели на Луну, а мы иногда по 10 минут ищем дома здесь, в районе Махачкалы. 16 июля отмечается также еще Всемирный день змей. Хороший повод вспомнить, что не стоит судить кого-то по внешности. Хотя лучше все же любоваться змеями на фотографиях, а не во дворе, друзья. А еще сегодня отличный день, чтобы наконец выполнить обещание, которое вы дали себе в понедельник. Да-да, мы про спорт, правильное питание или хотя бы про ранний сон. История все-таки учит нас, великие достижения начинаются с первого шага, поэтому не откладывайте свои мечты на потом. Всем желаю доброе утро, Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: С сентября 2026 года в школах будет действовать перечень правил, применимых для нарушения учеником дисциплины. Так учитель сначала может сделать замечание школьнику, а при повторном инциденте привлечь ответственных за соблюдение дисциплины сотрудников заведения. Такой порядок теперь установило Минпросвещение. Как пишет «Комсомольская правда», при повторном нарушении ответственность за соблюдение дисциплины педагог проведет с учеником профилактическую беседу. МИД России призвал россиян избегать опасные районы в Персидском заливе. Причина – эскалация боевых действий на Ближнем Востоке. На сайте ведомства сейчас сказано, что не следует приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. При угрозе ракетных ударов и атаке дронов нужно укрыться в безопасных местах. МВД будет отменять штрафы водителям, которые получили их во время ожидания в очередях на автозаправках. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Ирина Волк. Для этого автомобилистам необходимо обратиться в госавтоинспекцию. Каждое постановление рассмотрят отдельно и смогут оценить с учетом малозначительности нарушения или крайности необходимости. Речь идет о штрафах за неправильную остановку или стоянку в районе АЗС. Ранее напомню, что такие случаи зафиксировались в других регионах России. Два комплекса, которые вписывали постановление, прекратили работу с 1 июля.
2: Говорить о полном отсутствии интереса россиян к просмотру футбола в заведениях нельзя. По словам собеседников «Коммерсант ФМ», гостей много, но после ажиотажа 2022 года, когда столы бронировали за несколько недель до игры, бизнес ожидал большего. Сейчас же свободные места можно найти даже за день до матча. В сети «Руки вверх» рассказали «Коммерсант ФМ», что их бары заполнены в среднем на 80% во время трансляции матчей, а на финал также забронированы почти все места. В пабе «Tap and Barrel» свободных столов тоже немного. На решающую игру спрос всегда в разы выше, подтверждает коммерческий директор сети пабов «Herets Herets» Юлия Коныгина.
3: На матчах до 1/8 финала мы интерес болельщиков к чемпионату мира никак не почувствовали, спрос был минимальный. Вот с начала матча 1/8 финала наши пабы заполнились болельщиками. На финальный матч, который пройдет 19 июня, свободных мест уже нет, у нас 100% бронь, несмотря на то, что время трансляции достаточно позднее. На финальную игру мы изменили условия бронирования столов и добавили обязательный депозит 4000 рублей со стола.
2: Впервые чемпионат такого масштаба принимают сразу три государства – США, Мексика и Канада. Но из-за разницы часовых поясов россиянам сложнее смотреть футбольные матчи. Часть встреч начинается поздней ночью или ранним утром. В удобное для России время проходит лишь четверть всех трансляций. Из-за этого спрос на просмотр футбола в заведениях тоже падает, говорит основатель сети гастробаров «Раковая» Евгений Ничипурук. Впрочем, и общее настроение граждан сейчас не спортивное.
4: Прошлый чемпионат мира по футболу было больше активности. У нас там столы за неделю, за две разбронировались, и люди еще более активно смотрели футбол. В этом году чемпионат чуть меньше внимания привлекает. Возможно, из-за того, что времени всегда удобное, некоторые матчи полночь проходят. Не вопрос даже, может быть, чемпионата, а определенные кризисные общие тенденции присутствуют. В целом, гостевой поток в ресторанах чуть снизился. Люди действительно считают деньги, и 2-3 раза в неделю ходить в ресторан мало кто может себе позволить посещать все интересные матчи в этом году. Я рассчитываю на большее и лучшее, а так глобально чемпионат все равно. Рестораны пивные возрастает посещаемость.
2: Отдельный фактор – это цены. Некоторые заведения в этом году пересмотрели барные карты после повышения акцизов. Как убедился «Коммерсант ФМ», стоимость бокала пива 0,5 в пабах начинается от 600 рублей, а на некоторые импортные позиции цены доходят и до 2500. Но у снижения количества желающих посмотреть футбол в баре есть и чисто спортивная причина, считает директор пиар-агентства «Консильери» Дмитрий Скрипнич.
5: Перед потребителем встает вопрос, где лучше, легче посмотреть футбол? Дома, на проекторе, в каком-то альтернативном месте, а не в ресторане и в баре, где цены подросли, существенно, 2022 года. Что касается спортивной составляющей, наша сборная не участвует в больших турнирах, начиная с 2022 года. Если ранее мы надеялись, что это быстро решится, то сейчас вопрос очень затянулся, и поэтому интерес к международному футболу, безусловно, у массового зрителя упал. Тенденция, что международные федерации потихоньку открывают возможность нашим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, безусловно, положительно в будущем скажется на зрительской активности. Если в ближайшем будущем сборную России по футболу восстановят, сразу же увидим рост посещаемости и в барах, и на стадионах.
2: Для привлечения клиентов бары устраивают совмещенные форматы отдыха. Например, когда гости смотрят трансляции футбольных матчей, поют караоке и участвуют в квизах. Другие заведения приглашают звездных комментаторов и устраивают обсуждение итогов игры.
1: Ну и в любой российской компании есть такой дисбаланс между высокой зарплатой и низкой. Окладов старых и новых сотрудников сокращается даже среди топов. На этот тренд обращают внимание опрошенные коммерсанта. Тему продолжат мои коллеги.
6: Руководители со стажем от года получают в среднем почти 200 тысяч. Это на 25 тысяч больше коллег, кто лоялен компании свыше 5 лет, посчитали аналитики Росстата. Среди рядовых специалистов разрыв может достигать 30%, рассказали Коммерсант ФМ представители бизнеса. Насмотренность перевысила стаж, но теперь даже за опыт не готовы переплачивать, замечает управляющий партнер Ars Selection Ольга Петрова.
7: Идет падение зарплат. И на последних конференциях как раз обсуждали по тем позициям, которые нужно было перекупать в какой-то момент. А сейчас поднимали вопрос, пусть узнают, на какие деньги мы привлекли нового специалиста, чтобы старые не просили большие деньги. Потому что зачастую по ряду позиций было проще привлечь со стороны, это было дешевле, чем поднимать зарплату старым.
6: Выравнивание окладов пока работает только в теории. Отсюда и высокий уровень недоверия к руководству. Почти 60% россиян, как показывает социальный опрос «Суперджоб», добиваются повышения зарплаты, угрожая увольнением. Но это негативный сценарий, предупреждает президент компании «Финфлеер» Ксения Рясова.
8: Каждый день кто-то пишет из знакомых, просит помочь найти работу. Можешь нанять людей с рынка дешевле, чем у тебя сейчас сотрудники, которым ты поднимал зарплату в 24-м, 25-м. Сотрудница, которая проработала 25 лет в компании, пришла и сказала, что вот у нее есть офер на большие деньги. Подписала ей заявление. На следующий день она пришла вся в слезах. Не хочу я уходить. Я говорю, хорошо, тогда давай разговаривать без угроз. Перестроили работу, ей дали больший круг ответственности и подняли деньги. Самая главная мотивация оставаться в компании – это коллектив. И если у тебя токсичный коллектив, то никакие деньги не спасут.
6: Хочешь зарабатывать больше – меняй компанию. Этот план тоже не работает. Можно вообще остаться без оффера соискателей больше, чем вакансий. Но есть исключение, добавляет управляющий директор инвесткомпании Recom Trust Дмитрий Целищев.
9: Если же мы говорим, например, про антикризисных управляющих, ЗОВ, здесь по-прежнему сохраняется рынок работника, зарплата среднего уровня, там, руководителя такого прям играющего тренера по продажам была года 2-3 назад в районе там 250-300, без премиальной части сейчас выросли до 450-500 тысяч рублей в месяц. Выросло в том случае, да, если он поменял компанию, они, как правило, не находятся в активном поиске.
6: А вот если такого менеджера будут удерживать, то предложат максимум 20-30% сверхоклада, добавляют собеседники Коммерсант ФМ. Рядовым сотрудникам такой индексации ожидать не стоит. А чтобы снизить уровень негатива команды, пора менять зарплатную сетку, говорит директор по стратегии консалтинговой компании ARB Pro Роман Копосов.
10: Зарплата человека, она рано или поздно становится известной. Пришел новый специалист, ему платят на 30% больше или 40%, как это часто бывает, это сразу вызывает недовольство внутри коллектива. Поэтому иметь единую тарифную сетку, привязываться к твердым KPI, которые могут быть там выше рынка, но не переплачивать за звезд. Рынок будет примерно смещаться именно к позиции равным для всех, но база сейчас именно вот в очень кризисных условиях это в том, чтобы мотивировать людей стратегически на целевые показатели, которые нужны в бизнесе, либо в росте продаж, либо во внутренней эффективности.
6: Собственники бизнеса ставят слишком амбициозные планы, делятся управленцы. Ситуация на рынке труда остается напряженной, как и в экономике. Главная причина – несоответствие профилей соискателей требованиям работодателей. По данным ХХРУ, сейчас на одну вакансию приходится 9 резюме. Так что рассчитывать на ощутимое повышение зарплат...
1: Ну, если вы сегодня собираетесь на пляж, друзья, погодка сегодня обещает быть переменчивой. И жара, и солнце, и дождь – это все сегодня обещаются здесь, в Махачкале. Если все-таки соберетесь на пляж во время солнца, не забывайте солнцезащитный крем. Если на работу, не забывайте хорошее настроение. Сейчас за окном в Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 32. Оставайтесь на волне Диалог FM. Впереди еще много музыки, хороших новостей и поводов улыбнуться. Отличного вам четверга, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.
1: Мысли вслух.
2: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
3: Надо ли помогать детям 18-23 лет? Покупку квартиры, машины при имеющейся возможности или ограничиться образованием? Обязательно надо. Почему? Потому что другое дело, когда мы говорим квартира квартире рознь. Это может быть однушка, а может быть пятикомнатный пентхаус, да? То же самое с машиной и со всем остальным. Но супер важно обеспечить детей базовым доходом, который, в свою очередь, обеспечит им свободу выбора. Лучшее, что мы можем дать своим детям в старте карьеры, это свободу заниматься тем, чем они хотят. Для этого у них должно быть жилье, еда и должны быть закрыты их базовые потребности. И вот тогда у них появляется вот этот суперресурс. Называется он «2 года можно заниматься ерундой». Это важно, это круто, и это, кстати, то, что легло в основу моей собственной карьеры, потому что родители оставили меня с квартирой в центре Москвы. Ну, сами уехали, а я остался в этой квартире. Да, можно сказать, что это был мой первый бизнес-проект. Я сидел один в трехкомнатной квартире в центре Москвы и в какой-то момент понял, что это глупо. Я достал денег, сделал в этой квартире ремонт, сдал ее в аренду, сам переехал в квартиру попроще. И на разницу между большой и маленькой квартирой, собственно, жил. Можно сказать, что это мой был первый бизнес-проект, но на самом деле на выходе что получилось? Получилось, что у меня есть жилье, ну, та квартира, которую я снимаю, у меня есть базовый доход, и я действительно могу несколько лет ничего не зарабатывать. А я первые несколько лет в бизнесе не зарабатывал вот вообще ничего, вот вообще ни копейки. Ну, ладно, первые 3 или даже 4 года. И это суперресурс. И если мы можем нашим детям обеспечить эту вот суперопцию, ничего не делать, делать, что хочет, пару лет, это круто. И мы должны завидовать тем родителям и тем детям, которые это могут обеспечить. Ни в коем случае мы не говорим про пентхаусы, Феррари и прочее. Вот от этого, скорее всего, будут больше проблем. Потому что непонятно, чего достигать. То есть ребенок, конечно, должен быть в дискомфорте. Ему должно быть к чему-то стремиться. Если мы сразу купили пятикомнатную квартиру и подарили ему Феррари, у него не 2 года ничего не делал, у него 20 лет ничего не делал, в принципе, потому что все уже сделано. То есть понятно, что должен быть дискомфорт, но не должен быть голод. То есть человек не должен испытывать нужду и идти на работу, которую не хочет, потому что там платят какую-то базовую зарплату.
1: Мысли вслух.
0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
4: В Дагестане проведут проверку более 900 незаконно возведенных домов. Премьер-министр республики Магомед Рамазанов заявил, что для каждого здания будут установлены строгие критерии. Безопасные объекты смогут легализовать и официально подключить к электроснабжению, остальные подлежат сносу. Региональные власти совместно с ПАО «Россети» и прокуратурой Дагестана разрабатывают механизм, который защитит интересы жителей, обеспечит законное подключение к электросети и сократит количество незаконных построек. Исполняющий обязанности главы Каспийска Арсен Шерифов накануне провел очередной комиссионный осмотр. На этот раз проверяли пляж у бывшего кинотеатра «Родина» после того, как местная жительница пожаловалась на его состояние. По распоряжению городских властей службы уже приступили к благоустройству территории. В ближайшее время на месте также планируют провести работы по озеленению. В Дагестане суд принял решение о закрытии хлебозавода, который на протяжении 14 лет беспокоил жителей Ленинкента своим шумом и выбросами вредных веществ. Однако, несмотря на постановление, завод продолжает функционировать. С марта этого года начато расследование уголовного дела по данному факту. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ускорить ход расследования. Прокуратура Каспийска защитила права ребенка с хроническим заболеванием, выявив, что девочка не получала льготные лекарства. По обращению матери прокуратура подала иск в суд, который удовлетворил требования. В результате ребенок обеспечен необходимыми препаратами. В Госдуме предложили разрешить квалифицированным инвесторам использовать иностранные стейблкоины, такие как USDT и USDC. Поправку внесли в законопроект о регулировании криптовалют в России. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на источник. Первоначально в документе стейблкоины не были включены в определение цифровых валют. Роботы с едой прибудут к жителям Москвы. Власти города разрабатывают план интеграции системы доставки в транспортную инфраструктуру. Роботы будут самостоятельно заезжать в подъезды, использовать лифты и подъезжать к дверям квартир москвичей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
0: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания Elko.
6: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
0: Для детей старше 12 лет. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Dialog.fm.
6: Доброе утро, Дагестан. На календаре сегодня 16 июля, сегодня четверг, до выходных уже рукой подать осталось совсем немного. Хотя главное, мне кажется, здесь не перепутать сегодняшний день с завтрашней пятницей. Хотя если очень хочется, ну никто не запрещает вам мечтать. В эфире программа «Утро» на Dialog.fm, с вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже за рулем, кто начинает рабочую смену, кто только что проснулся и сейчас пытается вспомнить, выключил ли он дома утюг. Спокойно. Сначала дослушайте эфир, а потом проверяйте. Мы вещаем на весь Дагестан, от Древнего Дербента до высокогорных аулов, от Кизляра до Южно-Сахакумска. Спасибо, что встречаете этот день вместе с нами. Ну что, мы начинаем утро на Dialog.fm.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, Республика Дагестан заняла 9 место в общероссийском рейтинге по количеству вновь зарегистрированных организаций в сфере общественного питания. Такие данные по итогам первого полугодия 2026 года обнародовали аналитики сервиса «Контурфокус». Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Согласно, кстати, подсчетам, на территории Дагестана за отчетный период открылось 615 новых точек общепита. Лидером рейтинга по России стал Краснодарский край, который прибавил 2000 заведений. Вторую строчку заняла Москва. Практически там также 2000 регистраций. Почти совсем. Третью – Московская область, где появилось 1800 новых объектов. Далее в первой пятерке расположились Санкт-Петербург и Крым. Кстати, помимо Дагестана в первую десятку также попали Ростовская область, Башкортостан, Татарстан и Челябинская область. При этом по общему числу действующих организаций общественного питания республика в число лидирующих регионов не попала. Вы знаете, это очень прекрасно, когда открываются все-таки новые точки предприятия, особенно общественного питания. Но, на мой взгляд, в Махачкале их огромное количество. Плюс к тому, вот так, знаете, вот всем владельцам общепита, кто меня сейчас слушает, я бы хотел, ну, не знаю. На мой взгляд, умирает очень сильно наша российская кухня, потому что в последнее время ходишь по всем ресторанам Махачкалы, везде там какие-то там хрустящие баклажаны, какие-то строчетелы, руккола, и все прекрасно понимаю. Конечно, все на ПП переходят, но все-таки в последнее время не хватает элементарного борща где-то поесть, оливье, салата. Просто не во всех заведениях их уже порядка встретишь. Поэтому немного так хотелось бы, чтобы нашей российской кухне там тоже было бы место. Ну и Абдурашид Садулаев не сможет выступить на предстоящем чемпионате страны по вольной борьбе. Причиной стала травма, полученная в поединке с американцем Кайлом Снайдером на турнире RAF в Тбилиси. У танка нашего диагностировали частичный разрыв боковой связки колена. Все мы знаем об этом. Главный тренер сборной России Хаджимурат Гацалов рассказал, что созванивался с Хадулаевым. По словам наставника, борец интересовался ситуацией вокруг национального первенства, и тренерский штаб намерен предоставить ему возможность пропустить эти соревнования. Я напомню, что чемпионат России пройдет в Москве с 29 июля по 2 августа. Я напомню, что в послужном списке наш Абдурашид Садулаев, у него 2 золотые олимпийские медали, 6 побед на мировых первенствах и 5 титулов чемпионата Европы. Друзья, продолжаем. Выпускница Республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Диви Магомедова набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии. Об этом сообщает Миноборнауки Дагестана. Результат стал возможен благодаря планомерной подготовке, дисциплине и интересу к предмету, отметили в министерстве. Выпускница поблагодарила родную школу и отдельно учителя химии Нессу Петросян за поддержку и профессионализм. Миноборнауки поздравила Диви и ее родителей и учителей с блестящим результатом. Ранее напомню, что в этом лицее уже были 100-бальные результаты по химии и математике. Верховный суд Дагестана оставил без изменения постановление Кизилюртовского городского суда о привлечении «Водоканалсервис» к административной ответственности. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. Расскажу немного предысторию. Компанию была привлечена к ответственности за неисполнение требований исполнительного документа в установленный судебным приставом срок. Штраф был назначен ниже низшего предела санкции 500 тысяч рублей вместо 3 миллионов рублей. Заявитель ссылался на повторное привлечение за одно правонарушение, но суд отклонил доводы, указав части 2.1 статьи 17.15 КоАП России, что предусматривает там ответственность за неисполнение.

0: в разные сроки. Снижение штрафа уже применено, замене на предупреждение невозможно из-за повторного привлечения, пояснили в суде. Решение оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения. Ну и, друзья, продолжаем. Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы России вынесло предупреждение администрации Дербентского района в связи с признаками нарушения закона о защите конкуренции при предоставлении земельного участка. Об этом сообщает антимонопольная служба Дагестана. Нарушение выразилось в представлении в аренду, а затем в продажу земельного участка площадью 9000 квадратных метров в селе Подар Дербентского района без проведения торгов. Муниципалитету предписано до 31 июля расторгнуть договор продажи участка. В случае неисполнения предупреждения в отношении администрации Дербента будет возбуждено антимонопольное дело. Ну и, друзья, житель Сергокалинского района Дагестана подозревается в краже денег с чужой банковской карты. Об этом нам сообщает МВД по Дагестану. В полицию заявлением обратился 54-летний житель Сергокалы. Он рассказал, что потерял свою банковскую карту, с которой кто-то снял все сбережения. Это 65 тысяч рублей. Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина признался в совершении кражи на обочине дороги. Он нашел эту банковскую карту, проверил баланс и снял с нее всю хранившуюся там сумму. Полицейские Сергокалинского района изъяли похищенные деньги, вернули потерпевшему в полном объеме. Подозреваемый задержан, против него сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ну и, друзья, главным врачом Республиканской клинической больницы номер 2 в Дагестане назначен Магомед Салам Тимирбалатов. Об этом сообщает Минздрав Дагестана. Тимирбалатов ранее уже возглавлял данное учреждение, а последние годы был главврачом Республиканской клинической больницы имени Вишневского. Ранее мы Диалог ФМ сообщали, что новым руководителем имени Вишневского также стал глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджи Ибрагимов. Накануне 15 июля временно исполняющий министра здравоохранения региона Алиамар Ахмедов представил коллективом обеих больниц нового руководителя. Продолжаем утро на Диалог ФМ. Друзья, россияне недовольны массовыми отказами зачислять детей в 10 класс, из-за чего ужесточили отбор в старшую школу. Минпросвещение на это отвечает, что школа вправе не брать ученика в старшую школу при отсутствии свободных мест. Мы, кстати, накануне об этом говорили, но это не значит, что ребенок останется без полного среднего образования. Есть еще опция с переводом в другое учебное заведение, об этом заверяют чиновники. Тему продолжат мои коллеги, прямо сейчас слово.
1: Сообщение на форуме родителей. В школе был жесткий отбор. Поступили не все, где-то половина от класса. Остальные ушли. Еще один пользователь рассказывает о статистике в гимназии сына. Из 20 друзей в 10 класс прошли четверо. В апреле поменяли профили в классах. Так не делается. Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Литкова говорит, что ситуация действительно массовая.
2: Если мы раньше имели эксперимент, то сейчас во всех регионах, не во всех. Но, во всяком случае, это уже теперь стало повсеместно. Школа пытается избавиться от тех учеников, которые учатся средне, а еще, если хуже учатся. Школа по результатам ЕГЭ получает рейтинги, так называемые. Это очень большая часть оплаты труда педагогов. Премия годовая крупная. Для того, чтобы рейтинги были высокими, от тех детей, которые учатся не очень хорошо, могут сдать ЕГЭ не очень хорошо, просто пытаются избавиться. Бывает, прям давят конкретно. Забирайте вашего ребенка куда хотите. Прессинг такой на родителей довольно серьезный.
1: Массовая история с отказом зачислять детей в 10 класс тянется уже несколько лет на фоне популяризации учебы в колледжах. Теперь школы предлагают старшеклассникам два варианта – поступать в профильный класс по конкурсу или уходить. Родители в соцсетях жалуются, что их дети стали жертвами обстоятельств. Впрочем, есть и те, кто думает иначе. «Никто детей специально из школы не вытесняет», – рассказал Коммерсант ФМ многодетный отец, лидер рок-группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.
3: Как раз разбавлю статистику. Мы с этой проблемой не столкнулись. У меня ребенок учился в частной школе. Ее, наоборот, уговаривают остаться на 10 класс, но девочка хочет получить более точную специализацию. Она знает, в общем, более-менее, чего хочет. Поэтому хочет идти в специализированное уже обучение дальше.
1: Не всем детям полезно оставаться в 10-11 классах, уверен ведущий научный сотрудник фонда ИНДЭМ Владимир Римский.
4: Если уж содержательно смотреть в честь интересы нашего государства, экономики, то действительно должна вернуться такая волна некого отбора в 10 класс. Если сейчас вот это будет отбор не по направлениям и не по реальным знаниям, на мой взгляд, это будет ошибкой. Если же это будет некий отбор, приходится признать, в общем-то, невыгодно, чтобы было слишком много специалистов с высшим образованием.
1: В Минпросвещении уточнили, что доступ к полному среднему образованию – это не привилегия, а базовое право каждого человека. Учитель истории Московской гимназии номер 1543 Леонид Кацва считает, что есть разные способы его реализации.
5: Наши школьники привыкли к тому, что можно не учиться и переходить класс в класс, потому что три устроят, а два не поставят, или учиться там по трем предметам, а по остальным не учиться по этой же причине. Это было не нормой. И с моей точки зрения, в школах у нас достаточно детей, которые должны заканчивать образование в 9 классе, если не раньше, и переходить в те учебные заведения, где главное внимание будет уделяться подготовке профессии. Я никакой трагедии в том, что 10 класс стали принимать довольно жестко, не вижу.
1: Ранее в Минпросвещении рассказали, что теперь ученики 10-11 классов смогут не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне. При этом для желающих специализации сохранятся.
0: Ну, если вы сегодня собираетесь на пляж, друзья, погодка сегодня обещает быть переменчивой. И жара, и солнце, и дождь – это все сегодня обещаются здесь, в Махачкале. Если все-таки соберетесь на пляж во время солнца, не забывайте солнцезащитный крем. Если на работу, не забывайте хорошее настроение. Сейчас за окном в Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 32. Оставайтесь на волне Диалог FM. Впереди еще много музыки, хороших новостей и поводов улыбнуться. Отличного вам четверга, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, продолжаем. Урожай сочных желтых арбузов показал фермер из Кизлярского района Мавлит Хайбулаев, который поделился видео в социальных сетях. На кадрах спелые сладкие плоды необычного привычного понимания желтого цвета. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Дагестана, такие сорта появились в результате естественной селекции. Ученые скрестили красный арбуз с диким, у которого изначально была желтая мякоть. Первый габарит вывели еще в 1980-х годах. Кстати, в наших сети, розничной сети «Магнит», он продается. А изначально скрестили этот арбуз в Тайване. Я так решил уточнить, где и откуда появилось это все. Желтый цвет – это не ГМО, а природное наследие дикого предка. Поэтому, друзья, желтый арбуз можно есть. Ну и плановая чистка канала имени Октябрьской революции приведет к ограничению водоснабжения жителей Махачкалы. Об этом сообщает единый оператор. В связи с проведением очистных работ на Акуре в районе аудиодорожного моста на Учхозе выше будет ограничена подача воды в Узовское и Хушетское водохранилище, а также в район Каспийских озер. Однако в водохранилищах имеется, кстати, достаточный запас воды, поэтому ограничений водоснабжения для жителей Махачкалы не планируется. Работы продлятся до 18 июля. Ну, это прекрасно, что очистка кора все-таки не повлияет на водоснабжение жителей Махачкалы, потому что все-таки летний период. Ну и, друзья, жителю Дагестана не удалось оспорить штраф за публичные призывы к нарушению территориальной целостности. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Немного предыстории. В январе 2024 года он разместил в социальной сети публикацию, содержащую прямые призывы к отделению региона от Российской Федерации. Факт правонарушения подтвержден постановлением прокурора, справкой об обследовании и скриншотами и протоколами. Районный суд признал его виновным по части 2 статьи 20.3.2 КоАП Российской Федерации. Это публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, и назначил штраф ему в размере 70 тысяч рублей. В апелляционной жалобе защита настаивала на отсутствие состава правонарушений и процессуальных нарушений, однако Верховный суд не согласился с доводами жалобы. Ну и уголовное дело завели в Дагестане после смертельного падения на кухне маленькой девочки. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского следственного комитета России по Дагестану. По данным следствия, еще 13 июля этого года в доме в Кумтаркалинском районе девочка 2022 года рождения упала с кухонной тумбы и получила травмы, несовместимые с жизнью. Родители отвезли дочь в больницу, где врачи констатировали смерть малышки. Следователи Дагестана возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Я также напомню, что ранее мы, Диалог ФМ, сообщали, что двухлетний ребенок накануне пострадал после падения из окна в Каспийске. Ну и, друзья, местные жители поселка Ленинкент в Дагестане более 14 лет жалуются на круглосуточный шум и выбросы вредных веществ от работающего по соседству предприятия. Суд в июне приостановил его деятельность, однако решение до сих пор не выполнено. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыгин поручил руководителю регионального управления ускорить расследование и в кратчайшие сроки доложить о его результатах. Сообщается, что предприятие работает круглосуточно, нарушает режим тишины и выбрасывается в атмосферу вредные вещества, что негативно оказывается на здоровье жителей Ленинкента. В июне 2026 года суд принял решение приостановить деятельность организации, но оно до сих пор не исполнено. Местные жители неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно. Я напомню, что с марта этого года Следственным управлением Следственного комитета России по Дагестану расследуется уголовное дело, возбужденное по поручению главы ведомства. Ну и, друзья, в Избербаше палеонтологи обнаружили останки древнего кита, который обитал в этих местах миллионы лет назад, когда территория современного Дагестана была покрыта водами Сарматского моря. Об экспедиции сообщили в Национальном музее республики имени Тахугути. Участники экспедиции работали в прибрежной зоне Избербаша, где под слоем камня обнаружили хребет древнего морского млекопитающего. Извлечение костей потребовало особой осторожности, чтобы не повредить находку. Главная задача ученых не просто извлечь остатки, а провести точную научную атрибуцию, чтобы в дальнейшем передать их в фонды музея. Работа в Азербайджане лишь часть экспедиции. В ближайшее время группа планирует посетить Карабудах-Кенский район, Дербент, а затем отправиться в горные районы Дагестана. Ученые отмечают, что подобные находки расширяют представление о геологическом истории нашего Дагестана и подтверждают, что миллионы лет назад на месте современного Дагестана было море, в котором обитали крупные морские животные. Власти Гергебельского района Дагестана обсудили последствия наводнений, вызванных проливными дождями. На прошлой неделе уровень воды в реках Каракайсу и Казикумухская Кайсу значительно поднялся, что привело к разрушениям и гибели животных. Одним из главных решений стало привлечение волонтеров и извлечение трупов скота из воды. Об этом сообщили в администрации округа. Как отметил глава района Магомед Али Тагиров, безопасность граждан и животных остается приоритетом. Власти Гергебельского района планируют привлечь специалистов для оценки ситуации, разработки мер по снижению уровня воды, а также организовать волонтерские группы для помощи и очистки русел. Работы начнутся в самое ближайшее время. Я также напомню, что накануне мы сообщали о том, что в Гергебельском районе закрылся Красный мост из-за деформации пролетного строения. Сейчас есть объездные дороги. Линдси этого хотел. Дональд Трамп заявил, что законопроект о разрушительных санкциях против России имеет высокие шансы на принятие. При этом США не исключили, что документ будет расширен и затронет Иран, а также его так называемые прокси-силы. Однако, по информации источников The New York Times, для Трампа принятие законопроекта сейчас не приоритетная задача. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что американский лидер пытается не выглядеть откровенно антироссийским. Тема продолжит сам Дмитрий Дрезе.
2: Буквально за день до своей смерти, 10 июля 2026 года, Линдси Грэм, выступая на пресс-конференции в Киеве, заявил, что законопроект о разрушительных антироссийских санкциях согласован с Белым домом. Наверное, это можно считать американским подарком Украине, который ныне покойный сенатор привез из-за океана. Фактически речь идет о запрете покупателям российских нефти, газа, а также урана поставлять свои товары в Америку. Точнее сказать, президент получит право возводить соответствующие барьеры. Что важно, данные меры все-таки не будут вводиться автоматически, иначе случится коллапс мировой экономики. Однако это будет серьезный элемент давления на несговорчивых партнеров. Поддержка Конгресса означает общественный консенсус, когда главу государства нельзя будет обвинить в волюнтаризме, сумасбродстве и тем более попытаться объявить ему импичмент. А что же Дональд Трамп? Ранее 47-й президент Соединенных Штатов не говорил ни да, ни нет. В целом он за, но есть много нюансов. Авторы в итоге пошли на компромисс. Как было сказано выше, глава Белого дома получил право использовать закон по своему усмотрению. Сейчас на прямой вопрос, что он обо всем об этом думает, Дональд Трамп опять ответил уклончиво. Линдси очень этого хотел, у документа высокие шансы на принятие. Возможно, туда нужно внести еще Иран и Хизбаллу. В этом можно заподозрить желание затянуть принятие, забюрократизировать процесс. Между тем, даже при беглом анализе получается, что не все так страшно, как могло бы показаться на первый взгляд. Никто никакие 500-процентные пошлины ни против кого не введет. Тем не менее, дело не в законе. Здесь скорее важно зафиксировать изменение позиции Америки и лично ее нынешнего президента в отношении России. Что уж там скрывать. Получается так, что Дональд Трамп официально поддержал антироссийскую линию Конгресса. Своеобразная победа ястребов. Поэтому он и колеблется, пытается всячески размыть именно эту самую антироссийскую сущность. Мол, еще Иран, а может быть и Хизбалла, или еще кто-нибудь. К слову, глава Белого дома заявил, что не верит в конспирологические версии смерти сенатора Линдси Грэма. Однако можно рискнуть сказать, что никакое смягчение не поможет. Впереди промежуточные выборы, нужно уступать общественному мнению не только в США, но и во всем мире, а оно, скажем так, не всегда на российской стороне. Да и в принципе с трудом верится в перезагрузку и восстановление конструктивного партнерства. Ушли те времена. По крайней мере, так может показаться в данный момент времени.
1: Ну и, друзья, сотрудники Минприроды Дагестана в ходе рейдов по Каспийску зафиксировали перебои с вывозом твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Переполненные контейнерные площадки скопления мусора обнаружили по 7 адресам. В список попали дома на улицах Омарова, Ленина, Приморская, Батманова и Кирова. Кроме того, нарушения зафиксированы на перекрестке улиц Акуличева и Молодежной. По каждому выявленному факту региональному оператору по обращению с ТКО направят уведомление с требованием устранить запрещенные нарушения. Ну и 6 современных библиотек нового поколения откроют в Дагестане до конца 2026 года в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Дагестана. Их откроют в Агвале, Кише, Карабадахкенте, Дагестанских огнях и две в Махачкале. На это будет выделено около 70 миллионов рублей. Обновленные библиотеки получат современный дизайн, новую мебель, компьютеры, мультимедийное оборудование и, конечно, новые книги. После открытия этих 6 библиотек в республике их станет уже 23. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. В России планируют изменить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ для работающих иностранцев. Как пишет парламентская газета, мы, Диалог ФМ, ознакомились, инициативу одобрил профильный комитет Совета Федерации. Для иностранцев, работающих по патенту физических лиц, платеж составит 1700 рублей в месяц. Для занятых в организациях у предпринимателей, нотариусов и адвокатов 1200 рублей. Сумма будет увеличиваться на 50% за каждого ребенка или за другого члена семьи, которые находятся на иждивении иностранного гражданина в России. Основные изменения должны вступить в силу с 1 января 2027 года. Apple подала в суд на OpenAI из-за предполагаемой кражи коммерческой тайны. Истец требует от корпорации Сэма Альтмана прекратить свою деятельность, уничтожить все запатентованные материалы. Производитель iPhone утверждает, что OpenAI украла его разработки для выпуска собственных, еще не представленных гаджетов с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Reuters. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
3: Как отмечает Рейтер, это не отдельный эпизод, а системное воровство. По крайней мере, так считают в Apple. Один из ответчиков – бывший сотрудник корпорации из Купертино Чан Лю. Компания считает, что он специально не вернул рабочий ноутбук, с помощью которого загрузил в сеть десятки конфиденциальных файлов. А Цян Юцян, который в последнее время занимал должность вице-президента по дизайну продуктов iPhone и Apple Watch, якобы призывал других коллег приносить на собеседование в OpenAI комплектующие гаджетов Apple и инструктировал их, как обходить протоколы безопасности. Помимо прочего, в Apple считают, что бывшие сотрудники помогали получать сведения конкурентам через сеть поставщиков. Последние, в свою очередь, были не в курсе этого. OpenAI отвергает обвинения и заявляет, что не заинтересована в использовании чужих коммерческих секретов. Этот конфликт отражает новую фазу конкуренции между компаниями, которые еще недавно были партнерами, напоминает Associated Press. Два года назад стороны объявили о сотрудничестве, благодаря которому ChatGPT появился в экосистеме Apple. Теперь же компании фактически оказались по разные стороны баррикад. Судебное разбирательство показывает, насколько быстро совместное творчество в сфере искусственного интеллекта может сойти на нет, когда речь заходит не о программном обеспечении, а о борьбе за долю на рынке. Скоро на нем должны появиться новые устройства от OpenAI, как заявляли в самой компании. Речь о карманном гаджете без экрана, но с голосовым помощником. Wall Street Journal предполагает, что Apple с тревогой ждет грядущего релиза. Новый судебный процесс далеко не единственный для компании Сэма Альтмана. Она также сталкивается с исками по вопросам авторского права, интеллектуальной собственности и корпоративного управления. На этом фоне новое дело может стать одним из самых значимых, поскольку затрагивает уже не использование данных для обучения моделей, а возможное незаконное получение инженерных разработок конкурента. Впрочем, формально сотрудничество между техногигантами все еще продолжается, пишет Axios, поскольку ChatGPT по-прежнему интегрирован в некоторые гаджеты на базе iOS. Издание обращает внимание, что в OpenAI сегодня работают сотни бывших сотрудников Apple, а иск демонстрирует новую реальность Кремниевой долины, где главным объектом конкуренции становятся уже не только технологии, но и люди, у которых есть уникальная экспертиза.
1: 16 июля на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. Итак, 16 июля в 1054 году произошло событие, вошедшее в историю как Великий церковный раскол. История напоминает, договариваться всегда проще заранее, чем потом писать об этом в учебниках. В 1945 году в США состоялось первое в мире испытание атомной бомбы. К счастью, сегодня лучше поражать людей своими идеями, добрыми поступками и чувством юмора. В 1969 году стартовал космический корабль «Аполлон-11» с экипажем, который впервые высадился на Луне. Представьте, люди полетели на Луну, а мы иногда по 10 минут ищем дома здесь, в районе Махачкалы. 16 июля отмечается также еще Всемирный день змей. Хороший повод вспомнить, что не стоит судить кого-то по внешности. Хотя лучше все же любоваться змеями на фотографиях, а не во дворе, друзья. А еще сегодня отличный день, чтобы наконец выполнить обещание, которое вы дали себе в понедельник. Да-да, мы про спорт, правильное питание или хотя бы про ранний сон. История все-таки учит нас, великие достижения начинаются с первого шага, поэтому не откладывайте свои мечты на потом. Всем желаю доброе утро, Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: С сентября 2026 года в школах будет действовать перечень правил, применимых для нарушения учеником дисциплины. Так учитель сначала может сделать замечание школьнику, а при повторном инциденте привлечь ответственных за соблюдение дисциплины сотрудников заведения. Такой порядок теперь установило Минпросвещение. Как пишет «Комсомольская правда», при повторном нарушении ответственность за соблюдение дисциплины педагог проведет с учеником профилактическую беседу. МИД России призвал россиян избегать опасные районы в Персидском заливе. Причина — эскалация боевых действий на Ближнем Востоке. На сайте ведомства сейчас сказано, что не следует приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. При угрозе ракетных ударов и атаки дронов нужно укрыться в безопасных местах. МВД будет отменять штрафы водителям, которые получили их во время ожидания в очередях на автозаправках. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Ирина Волк. Для этого автомобилистам необходимо обратиться в госавтоинспекцию. Каждое постановление рассмотрят отдельно и смогут оценить с учетом малозначительности нарушения или крайности необходимости. Речь идет о штрафах за неправильную остановку или стоянку в районе АЗС. Ранее напомню, что такие случаи зафиксировались в других регионах России. Два комплекса, которые вписывали постановление, прекратили работу с 1 июля.
2: Говорить о полном отсутствии интереса россиян к просмотру футбола в заведениях нельзя. По словам собеседников «Коммерсант ФМ», гостей много, но после ажиотажа 2022 года, когда столы бронировали за несколько недель до игры, бизнес ожидал большего. Сейчас же свободные места можно найти даже за день до матча. В сети «Руки вверх» рассказали «Коммерсант ФМ», что их бары заполнены в среднем на 80% во время трансляции матчей, а на финал также забронированы почти все места. В пабе «Tap & Barrel» свободных столов тоже немного. На решающую игру спрос всегда в разы выше, подтверждает коммерческий директор сети пабов «Херетс Херетс» Юлия Коныгина.
3: На матчах до 1/8 финала мы интерес болельщиков к чемпионату мира никак не почувствовали, спрос был минимальный. Вот с начала матча 1/8 финала наши пабы заполнились болельщиками. На финальный матч, который пройдет 19 июня, свободных мест уже нет, у нас 100% бронь, несмотря на то, что время трансляции достаточно позднее. На финальную игру мы изменили условия бронирования столов и добавили обязательный депозит 4000 рублей со стола.
2: Впервые чемпионат такого масштаба принимают сразу три государства – США, Мексика и Канада. Но из-за разницы часовых поясов россиянам сложнее смотреть футбольные матчи. Часть встреч начинается поздней ночью или ранним утром. В удобное для России время проходит лишь четверть всех трансляций. Из-за этого спрос на просмотр футбола в заведениях тоже падает, говорит основатель сети гастробаров «Раковая» Евгений Ничипурук. Впрочем, и общее настроение граждан сейчас не спортивное.
4: Прошлый чемпионат мира по футболу было большая активность. У нас там столы за неделю, за две разбронировались, и люди еще более активно смотрели футбол. В этом году чемпионат чуть меньше внимания привлекает. Возможно, из-за того, что времени всегда удобное, некоторые матчи полночь проходят. Не вопрос даже, может быть, чемпионата, а определенные кризисные общие тенденции присутствуют. В целом, гостевой поток в ресторанах чуть снизился. Люди действительно считают деньги, и 2-3 раза в неделю ходить в ресторан мало кто может себе позволить посещать все интересные матчи в этом году. Я рассчитываю на большее и лучшее, а так глобально чемпионат все равно. Рестораны пивные, возрастает посещаемость.
2: Отдельный фактор – это цены. Некоторые заведения в этом году пересмотрели барные карты после повышения акцизов. Как убедился «Коммерсант ФМ», стоимость бокала пива 0,5 в пабах начинается от 600 рублей, а на некоторые импортные позиции цены доходят и до 2500. Но у снижения количества желающих посмотреть футбол в баре есть и чисто спортивная причина, считает директор пиар-агентства «Консильери» Дмитрий Скрипнич.
5: Перед потребителем стоит вопрос, где лучше, легче посмотреть футбол? Дома, на проекторе, в каком-то альтернативном месте, а не в ресторане и в баре, где цены подросли, существенно, 2022 года. Что касается спортивной составляющей, наша сборная не участвует в больших турнирах, начиная с 2022 года. Если ранее мы надеялись, что это быстро решится, то сейчас вопрос очень затянулся, и поэтому интерес к международному футболу, безусловно, у массового зрителя упал. Тенденция, что международные федерации потихоньку открывают возможность нашим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, безусловно, положительно в будущем скажется на зрительской активности. Если в ближайшем будущем сборную России по футболу восстановят, сразу же увидим рост посещаемости и в барах, и на стадионах.
2: Для привлечения клиентов бары устраивают совмещенные форматы отдыха. Например, когда гости смотрят трансляции футбольных матчей, поют караоке и участвуют в квизах. Другие заведения приглашают звездных комментаторов и устраивают обсуждение итогов игры.
1: Ну и в любой российской компании есть такой дисбаланс между высокой зарплатой и низкой. Окладов старых и новых сотрудников сокращается даже среди топов. На этот тренд обращают внимание опрошенные коммерсанта. Тему продолжат мои коллеги.
6: Руководители со стажем от года получают в среднем почти 200 тысяч. Это на 25 тысяч больше коллег, кто лоялен компании свыше 5 лет, посчитали аналитики Росстата. Среди рядовых специалистов разрыв может достигать 30%, рассказали Коммерсант ФМ представители бизнеса. Насмотренность перевысила стаж, но теперь даже за опыт не готовы переплачивать, замечает управляющий партнер Ars Selection Ольга Петрова.
7: Идет падение зарплат. И на последних конференциях как раз обсуждали по тем позициям, которые нужно было перекупать в какой-то момент. А сейчас поднимали вопрос, пусть узнают, на какие деньги мы привлекли нового специалиста, чтобы старые не просили большие деньги. Потому что зачастую по ряду позиций было проще привлечь со стороны, это было дешевле, чем поднимать зарплату старым.
6: Выравнивание окладов пока работает только в теории. Отсюда и высокий уровень недоверия к руководству. Почти 60% россиян, как показывает социальный опрос Superjob, добиваются повышения зарплаты, угрожая увольнением. Но это негативный сценарий, предупреждает президент компании Finflare Ксения Рясова.
8: Каждый день кто-то пишет из знакомых, просит помочь найти работу. Можешь нанять людей с рынка дешевле, чем у тебя сейчас сотрудники, которым ты поднимал зарплату в 24-м, 25-м. Сотрудница, которая проработала 25 лет в компании, пришла и сказала, что вот у нее есть офер на большие деньги. Подписала ей заявление. На следующий день она пришла вся в слезах. Не хочу я уходить. Я говорю, хорошо, тогда давай разговаривать без угроз. Перестроили работу, ей дали больший круг ответственности и подняли деньги. Самая главная мотивация оставаться в компании – это коллектив. И если у тебя токсичный коллектив, то никакие деньги не спасут.
6: Хочешь зарабатывать больше – меняй компанию. Этот план тоже не работает. Можно вообще остаться без оффера, соискателей больше, чем вакансий. Но есть исключения, добавляет управляющий директор инвесткомпании Recom Trust Дмитрий Целищев.
9: Если же мы говорим, например, про антикризисных управляющих, ЗОВ, здесь прежнему сохраняется рынок работника, зарплата среднего уровня, там, руководителя такого прям играющего тренера. По продажам была года 2-3 назад в районе там 250-300. Без премиальной части сейчас выросли до 450-500 тысяч рублей в месяц. Выросло в том случае, да, если он поменял компанию, они, как правило, не находятся в активном поиске.
6: А вот если такого менеджера будут удерживать, то предложат максимум 20-30% сверхоклада, добавляют собеседники Коммерсант ФМ. Рядовым сотрудникам такой индексации ожидать не стоит. А чтобы снизить уровень негатива команды, пора менять зарплатную сетку, говорит директор по стратегии консалтинговой компании ARB Pro Роман Копосов.
10: Зарплата человека, она рано или поздно становится известна. Пришел новый специалист, ему платят на 30% больше или 40%, как это часто бывает, это сразу вызывает недовольство внутри коллектива. Поэтому иметь единую тарифную сетку, привязываться к твердым KPI, которые могут быть там выше рынка, но не переплачивать за звезд. Рынок будет примерно смещаться именно к позиции равным для всех, но база сейчас именно вот в очень кризисных условиях это в том, чтобы мотивировать людей стратегически на целевые показатели, которые нужны в бизнесе, либо в росте продаж, либо во внутренней эффективности.
6: Собственники бизнеса ставят слишком амбициозные планы, делятся управленцы. Ситуация на рынке труда остается напряженной, как и в экономике. Главная причина – несоответствие профилей соискателей требованиям работодателей. По данным ХХРУ, сейчас на одну вакансию приходится 9 резюме. Так что рассчитывать на ощутимое повышение зарплат...
1: Ну, если вы сегодня собираетесь на пляж, друзья, погодка сегодня обещает быть переменчивой. И жара, и солнце, и дождь – это все сегодня обещают здесь, в Махачкале. Если все-таки соберетесь на пляж во время солнца, не забывайте солнцезащитный крем. Если на работу, не забывайте хорошее настроение. Сейчас за окном в Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 32. Оставайтесь на волне Диалог FM. Впереди еще много музыки, хороших новостей и поводов улыбнуться. Отличного вам четверга, Дагестан!

0: В Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане продолжается сбор урожая озимых зерновых. На данный момент работы завершены на площади более 20 тысяч гектаров. Всего в этом сезоне аграриям предстоит убрать озимые с более чем 80 тысяч гектаров. Наибольший объем урожая зерновых на текущий момент зафиксирован в Хасавюртовском, Кизлярском и Нагайском районах. Русский театр в Махачкале продолжает модернизацию. В прошлом году начался ремонт в рамках проекта «Семья». На данный момент установлены новые механические системы сцены, проложены трассы и кабели для светового оборудования, планируется установка цифровых экранов. Первым событием после ремонта станет концерт ко Дню Конституции 26 июля. Фестиваль «Ковровый код Дагестана» состоится в Дербенте 22 июля. Об этом сообщили в Дербентском музее-заповеднике. Программа фестиваля включает лекции о ковровом искусстве, мастер-классы по коврокачеству и ярмарку ремесленников. Мероприятие завершится концертной программой. Фестиваль пройдет на улице Керима Мамедбекова с 16 до 20.00. В России планируется внедрение системы слежки за мигрантами в режиме реального времени. Каждому прибывшему иностранцу будет необходимо приобрести специальный телефон с электронным профилем. По словам замглавы МВД Игоря Зубова, это даст возможность отслеживать перемещение мигрантов, контролировать их смену места жительства и информировать о необходимости продления документов или посещения ведомств. Компания Apple в связи с политическим давлением демонстрирует неадекватное поведение. Однако острой необходимости переходить на Android нет. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информполитике Леонид Боярский. Он подчеркнул, что российские приложения продолжают функционировать на айфонах, однако их обновление пока приостановлено. Чемпион мира по вольной борьбе Шамиль Мамедов пробился в финал престижного турнира, который проходит в Венгрии. Борец из Дагестана, выступающий за Болгарию, сразится за звание чемпиона весовой категории до 65 килограммов. Его противником в финале станет иранский спортсмен Аббас Ибрахимзаде. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Аргентины сыграют против Испании в финале чемпионата мира. В полуфинальном матче аргентинцы, уступая в счете, забили 2 мяча англичанам в концовке и выиграли 2-1. На счету Месси 2 голевые передачи. Финал, как и матч за третье место, пройдут в ближайшее воскресенье. Англия и Франция встретятся в игре за бронзу. Тем временем сборная Гаити, которая впервые за полвека пробилась на чемпионат мира, лишилась главного тренера француза Себастьяна Минье. Впервые гаитянская команда сыграла на Мундиале в 1974 году и дальше как отрезала. И вот спустя

обладатель Кубка Стэнли Каролина Харрикейнс и чемпион НХЛ двух предыдущих лет Флорида Пантерс встретятся в первый же игровой день. В регулярном чемпионате каждая команда проведет, кстати, по 84 матча. Ранее клубы играли по 82 встречи. И еще одна новость лиги. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока Стив Азерман покинул пост генерального менеджера Детройта. Он продолжит работу в качестве советника президента клуба. Азерману 61 год. Всю игровую карьеру он провел в Детройте. На престижной велогонке Tour de France участники преодолели уже половину этапов. 11-й по счету неожиданно выиграл норвежец Сёрен Вереншельд. Лидер общего зачета словенец Тадей Погачер, хоть и пересек финишную черту 48-м по счету, но в генеральной классификации его преимущество столь значительно, что он на первом месте так и остался. Международная федерация гандбола решила допустить сборные России и Белоруссии к участию в международных турнирах с флагом и гимном, сообщается на сайте организации. Совет Федерации принял решение привести позицию в соответствие с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета, немедленно отменив запрет, говорится в заявлении. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Курах. Село в Дагестане. Административный центр Курахского района. Расположен аул в окружении гор. К юго-западу находится гора Китин-Кил, к западу Царудак, с севера Кикендак и Элквей-Килер. Предание об образовании селения Курах рассказывается, например, что прежде на юго-западной стороне селения находился город Гияр-Шехер, который был разрушен и разорен чужеземцами до основания во времена средневековья.

0: Средневековья, а население варварски уничтожено. Позже, недалеко от этого места, из 7 мелких аулов образовалось новое селение Курах. Название Курах, по объяснению народной этимологии, как раз и связано с тем, что это селение основали пришельцы из разных мест Лезгистана. В Курахе имелись 12 мельниц, 7 зираятов. Каждый квартал имел свою мечеть, а в центре села стояла и поныне стоит Джума-мечеть. Также сохранился мост, который построил Гаджи Юсуф-хан в начале 19 столетия. В 1912 году по распоряжению царского правительства в Курахе открыли двухклассную школу. К занятиям тогда приступили 24 ученика. Проявляя невиданное мужество и храбрость, курахцы шли на самые трудные задания, не давали пощады врагам. Во времена Великой Отечественной войны 500 человек добровольно ушли на фронт, многие дошли до Берлина. 370 патриотов полегли на полях сражений.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
3: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
4: 16 июля 1909 года инженер Август Хорх основал компанию Audi. История бренда началась с конфликта. Хорх ушел из собственной фирмы Хорч из-за разногласия с акционерами. Название бренда – это яркий пример того, как креативное решение помогает обойти юридические барьеры. Использовать фамилию Хорч было нельзя, и выход нашли в латинском переводе Audi, то есть «слушай». Уже в 1910 году компания выпустила первый автомобиль, а позже добилась успеха в автоспорте, что укрепило репутацию марки. Сегодня Audi – это часть крупного концерна. Ее история показывает, как личная инициатива, конфликт интересов и удачный нейминг могут стать основой для глобального бизнеса.
3: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Рынок ломбардов в этом году, согласно прогнозам ведомостей, основанным на обзоре «Эксперт.РА», может достичь рекордных показателей по объему выдач и размеру портфеля займов. Ожидается, что объем выдач увеличится на 35%, достигнув 556 миллиардов рублей, а портфель займов вырастет наполовину и составит 151 миллиард. Прибыль отрасли, согласно прогнозам, может вырасти на 60%, достигнув 20 миллиардов рублей. Согласно данным Центробанка, в первом квартале этого года объем портфеля займов ломбардов уже достиг 117 миллиардов рублей, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль за этот период увеличилась на 29% и составила 5 миллиардов рублей. Однако рынок становится менее однородным. Общая рентабельность капитала отрасли остается на уровне 33%, но средний показатель снизился до 8,5% с 12,5% в прошлом году. Ужесточение надзора может усложнить конкуренцию для небольших ломбардов по сравнению с крупными игроками.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
4: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно,
5: выступать без волнения,
4: красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России разрабатывают законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья со ставкой ниже рыночной. Об этом рассказал ТАСС, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, в первую очередь этой услугой могут воспользоваться многодетные семьи и граждане с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку и не попадают под социальный наем. Ожидается, что договор с арендатором будет бессрочным и передаваться по наследству. На весь срок аренды будет даваться временная прописка. Льготная ставка будет ниже рыночной, а разница будет субсидироваться регионом или муниципалитетом, пояснил депутат. По словам Кошелева, развитие долгосрочной аренды поможет решить сразу несколько проблемных вопросов, привлечет частные инвестиции, создаст рабочие места, загрузит стройкомплекс, поможет удержать молодежь и специалистов в регионах, а также уменьшит очереди на жилье. Некоторые россияне в 2026 году имеют право выйти на пенсию в 50 лет. В первую очередь это касается многодетных матерей, которые воспитали 5 и более детей, до 8-летнего возраста имеют страховой стаж от 15 лет, а также накопили не менее 30 пенсионных баллов. Об этом в беседе с РТ сообщил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Кроме того, возможность выйти на пенсию в 50 предоставляется женщинам, воспитавшим ребенка-инвалида с детства до 8 лет. Им достаточно иметь 15 лет страхового стажа. И в завершении выпуска: клубнику, малину, смородину, зелень и молодой горошек лучше заготовить уже в июле, не дожидаясь августа. Сейчас эти продукты находятся на пике вкуса и лучше сохраняют свои качества после заморозки. Об этом газете «Ру» рассказал руководитель розничной торговли сервиса «Пакет» от X5 Павел Мартыненко. Ягоды лучше сначала разложить в один слой и заморозить, а затем пересыпать в пакеты или контейнеры. По его словам, июль также подходит для приготовления варенья, джемов и компотов из сезонных ягод абрикосов и ранних слив. Чтобы сохранить свежий вкус, часть урожая можно перетереть с небольшим количеством сахара без длительной термической обработки, пояснил эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря статистика из Англии, в частности, отчеты по ВВП и промышленному производству. Эти релизы мы ждем в 6.00 по GMT. Далее в 12.30 по GMT выйдет традиционный релиз для четверга. Это первичные заявки на пособие по безработице в США и еще один важный индикатор потребительской активности в Штатах и, соответственно, индикатор будущего показателя ВВП – это статистика по розничным продажам в США. Индекс доллара, текущие котировки 100.50. Последние два дня не самым лучшим образом сложились для американцев, потому что были потери буквально в каждую торговую сессию, и эти потери совпали, если сопоставить с тем, что было в экономическом календаре, с выходом данных по инфляции, показатели CPI и PPI. Безусловно, важнейшая статистика, которая должна формировать рыночное настроение. Я не хочу принижать степень их влияния на эти настроения и говорить о том, что реакция рынка была неоправданной. Нет, она оправдана, но, возможно, с распродажами чуть-чуть заигрались, потому что небольшой, даже поверхностный анализ позволяет говорить, что это все-таки отражение положения дел в американской экономике, которые были в июне. В июле картина радикальным образом изменилась, и при неизменности текущего фундаментального фона и при, например, дальнейшей эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что вполне возможно, мы понимаем, что на американскую экономику обрушатся ровным счетом те же самые проблемы, с которыми она сталкивалась до июня. Это высокие цены на нефть, которые будут толкать вверх, тащить вверх инфляционное давление и подталкивать американский регулятор к решению по изменению ключевой процентной ставки. Ну, давайте вспомним, чтобы все-таки было понятно по хронологии выхода отчетов. Статистика по CPI, как мы помним, показатель в июне снизился с 4,2 до 3,5%. Я допускаю то, что трейдеры, возможно, зацепились за месячные показатели, потому что там было зафиксировано снижение сразу на 0,4%. Это самое масштабное снижение за последние 6 лет. Но это снижение полностью определяется тем, что просели цены на топливо на внутреннем американском рынке. Стоимость дизельного топлива бензина снизилась в диапазоне от 8,5 до 10,5%. Это много, поэтому мы увидели такой отклик для показателей инфляции. Но признаю, что базовые показатели, которые фильтруют цены на энергоносители и продовольственные товары, тоже просел с 2,9 до 2,6%. Вчера вышла статистика PPI. Здесь уже неоднозначные данные. Основной показатель снизился с 6 до 5,5%, но базовый индикатор, напротив, подрос с 4,6 до 4,7%. Но даже несмотря на это, мы увидели, как в моменте очень быстро изменились настроения трейдеров и ожидания, краткосрочные и долгосрочные, касательно политики американского регулятора и изменения ключевой процентной ставки. На текущий момент инструмент FedWatch Tool показывает то, что вероятность повышения ставки Федрезерва в этом месяце составляет 10%. Для сравнения, в начале этого недели эта вероятность была 45%. А что касается долгосрочных ожиданий, то сейчас шансы на повышение ставки хотя бы один раз до конца этого года 75% против 87%, которые были на начало этой недели. Да, показатели снизились, но инструмент FedWatch Tool очень волатильный индикатор, который меняется буквально каждый день в зависимости от появления новостного фона. И поверьте, друзья, если будет дополнительная эскалация напряженности на Ближнем Востоке, и мы увидим еще больше рост цен на топливо, инструмент FedWatch Tool снова заставит нас поверить в то, что вероятность повышения ставки даже на ближайших заседаниях снова повысится. И хочу напомнить то, что с июнем понятно, там была исключительно нисходящая динамика по рынку черного золота. Мы это уже связали с тем, как все это повлияло на цены на топливо на внутренних рынках и на снижение инфляции. Но буквально с 1 числа июля мы видим, как Brent и WTI растут. И прибавили уже 20%. Простой экономический анализ говорит о том, что когда нефтянка прибавляет 10%, логичным образом ожидается рост инфляции на 0,1-0,2%. Поэтому, заглядывая вперед, даже если котировки Brent и WTI останутся на текущих уровнях, мы можем уже с учетом достигнутого результата сказать то, что инфляция в США могла вырасти в диапазоне от 0,3 до 0,4%. Это значит то, что она снова приблизилась к 4%, снова для американской экономики те же самые проблемы и условия для Федрезерва, чтобы говорить о необходимости и важности повышения ключевой процентной ставки. Я думаю, то, что в июле, точнее в августе, когда мы будем анализировать июльскую статистику по инфляции, вы, друзья, в этом убедитесь по факту публикации этих релизов. Поэтому не торопитесь шортить американский доллар. Если бы не было тех событий, которые сейчас протекают на Ближнем Востоке, идею продажи индекса доллара я тоже бы начал транслировать. Но сейчас еще это делать преждевременно, потому что все может ухудшиться в любой момент. И цены на нефть, на Brent могут снова стремительно подрасти и приблизиться к отметке психологической планки $100 за баррель. Не забывайте, что Ормузский пролив по-прежнему закрыт. Тем более, последнее заявление Трампа о том, что если Исламская Республика не сядет за стол переговоров в ближайшие дни, то ее ждет сокрушительный удар по инфраструктуре военной, гражданской, после которого Тегеран уже не оправится. Очень жесткие заявления, но они свойственны для американского президента. Комментарий чиновников Федрезерва Ворша, его, наверное, ключевой тезис выступления перед Конгрессом, перед Банковским комитетом и Палатой представителей заключается в том, что сейчас американский регулятор нацелен и сфокусирован, скажем так, на поддержании ценовой стабильности, даже несмотря на необходимость проведения двух мандатов монетарной политики. То есть ФРС заряжен на борьбу с высокой инфляцией. И заявления Гулсби, Барра, Лизы Кук, которые мы слышали вчера, тоже подтверждают идею того, что ставка реально может повыситься, потому что сейчас в текущих экономических условиях экономика нуждается в превентивных действиях Федрезерва, чтобы придать импульс еще большего ослабления инфляционного давления. Если ФРС будет бездействовать и, соответственно, не менять ключевую процентную ставку, этого импульса не появится на рынке. Поэтому индекс доллара для меня все так же интересен с точки зрения долгосрочного роста. И пока картина на Ближнем Востоке не поменяется радикальным образом, и мы снова не вернемся к обсуждению и не увидим это мирное соглашение, меморандум о взаимопонимании, я считаю, что индекс доллара в любой момент может перейти к восходящей тенденции и вернуться к прежним локальным максимумам. Золото 4035 долларов за тройскую унцию. Все так же путь наименьшего сопротивления вниз, но я без сделок, потому что ранее уже была достигнута целевая отметка в районе 4000 долларов за тройскую унцию. Доллар канадец 1.4047. Вчера очень ждал заседание Банка Канады, но оно прошло практически бесследно для канадца. Очень странно. Такое важное событие, а волатильность была сопоставима просто с классическими американскими торгами. Фактически решение по ставке прежнее, 2.25, уже шестой раз подряд канадский регулятор сохранил ставку на прежнем уровне, но были повышены прогнозы по инфляции на этот год с 2.3 до 2.5%. Я ждал как раз такой сигнал, потому что мы его можем интерпретировать как фактически признание серьезных проблем с инфляцией, и если инфляционные риски будут расти, то Банк Канады будет готов все-таки поднять ключевую процентную ставку. Это, собственно, не прямым текстом, а между строк можно было прочесть во время выступления Атифа Маклема, главы Банка Канады. Плюс рынок нефти и, соответственно, локальная слабость американского доллара. Я все так же считаю, что пара имеет очень хороший потенциал, чтобы протестировать уровень поддержки 1.40. Доллар-иена 162.10. Даже не знаю, что нужно еще японской валюте. Казалось бы, идеальные условия и фактически анонсы от правительства, что будут стимулы для инвестиционных фондов вкладывать больше средств в национальную экономику. Мы разбирали это ранее. Повышение ключевой процентной ставки до 1%. Ястребиная риторика Банка Японии, готовность дальше повышать ключевую процентную ставку. Фактически каждый день звучащие разговоры о валютных интервенциях, которые могут быть проведены в совместной кампании по вмешательству с Минфином США. Это не оговорка, они действуют в связке. Даже неплохие макроэкономические отчеты, очень большое значение для формирования настроения имеет индекс Танкан, который превысил в прошлый раз многомесячные максимумы. Этого всего недостаточно. Даже сюда можем добавить также локальное ослабление американского доллара. Казалось бы, раньше сила доллара не позволяла японской иене перехватить инициативу. Сейчас доллар пошатнулся, и все равно пара доллара японской иены остается вблизи многолетних максимумов. Но я, друзья, останусь верен своей прежней этой идеи и считаю, что здесь нужно еще дожимать собственными силами. Да, это может быть ошибка, это, безусловно, торговля против тренда не самое лучшее решение, но я вам объяснял, почему я все еще верю в рост японской валюты и почему я так хочу поймать это нисходящее движение. Собственно, готов рискнуть и иду на этот риск. Австралиец против доллара 0,70. Потенциал снижения все так же есть. На фоне слабых данных из Китая по темпам экономического роста. В первом квартале, как вы помните, рост был 1,3. Во втором замедление до 0,9%. Годовой показатель просел с 5,3 до 4,5%. И буквально несколько часов назад вышли еще данные по инфляционным ожиданиям. В Австралии здесь тоже снижение с 5,5 до 4,7%. И, соответственно, еще одно доказательство того, что резервные Банк Австралии больше не будет повышать ключевую процентную ставку. Рынок нефти 83,60. Повторюсь, как отметил вчера, до тех пор, пока мы не увидим новость об открытии Ормузского пролива, я совершенно не удивлюсь, если в любой момент, в любую секунду нефть прибавит еще 5-10%. Это можно будет легко объяснить, потому что в текущих реалиях фактически заблокированный главной нефтяной магистрали. Это единственный сейчас сценарий, по которому может идти развитие событий. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки «Кикуни» ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте «Кикуни» – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Плату за эвакуацию автомобилей могут отменить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство снизило нормативы продажи бензина на бирже. Было 15%, стало 10%. Это значит, производителям дадут больше возможностей для прямых поставок топлива целевым потребителям. Например, сельхозпроизводителям и спецслужбам. Также вырастут объемы топлива у крупных сетевых АЗС. Но у изменений есть и негативная сторона. У небольших сетей топлива будет меньше. Цены на него, вероятно, вырастут. Это может создать проблемы в регионах, в которых мало крупных сетевых заправок. Плату за эвакуацию автомобилей могут отменить. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила сделать услуги эвакуатора и хранения автомобилей на штрафстоянке бесплатными. Объясняют это несоразмерностью наказания. Парковка в неположенном месте обходится не в 500 рублей, а в несколько тысяч. Депутаты предлагают оставить только штраф. Но есть проблема. Кто будет финансировать работу служб эвакуации, если убрать коммерческую составляющую? А если эвакуаторов не будет, улицы начнут загромождаться неправильно припаркованными машинами. Субсидии на электромобили и гибриды могут уменьшить. Сейчас при покупке можно получить скидку до 35% от цены, но не более 925 тысяч рублей. В Минпромторге предлагают уменьшить скидку до 10% и не более 500 тысяч. Также обсуждают альтернативные варианты. Например, могут оставить нынешние скидки для машин российской сборки, а для импортных уменьшить. Если планируете покупку электромобиля или гибрида с господдержкой, возможно, стоит поторопиться. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Давайте поговорим о цвете. Психология цвета играет ключевую роль в нашем восприятии мира, оказывая глубокое влияние на настроение и поведение, что подтверждается многочисленными исследованиями и наблюдениями за жизнью мировых известных личностей. Цвета окружают нас повсюду, и их воздействие на психику человека нельзя недооценивать. Если бы они не оказывали влияния на восприятие, то не было бы таких сфер, как геральдика, дизайн или колористика. Каждый цвет имеет свою символику и способен вызывать определенные ассоциации и эмоции. Например, красный цвет ассоциируется с энергией, страстью и действием. Он привлекает внимание и вызывает сильные эмоции. В свое время такие известные маркетологи, как Дэвид Огилви, использовали красный цвет в рекламе, чтобы привлечь внимание к ключевым элементам. Синий цвет, напротив, ассоциируется со спокойствием, стабильностью, надежностью. Он снижает пульс и создает ощущение безопасности, поэтому часто используется в брендинге банков и страховых компаний. Зеленый цвет символизирует гармонию, рост и возрождение. Он успокаивает и помогает сосредоточиться, благодаря чему часто применяется в оформлении офисов и учебных заведений. Желтый цвет вызывает ассоциации с солнцем и теплом, стимулирует умственную активность и повышает настроение. Пурпурный цвет традиционно ассоциируется с роскошью, властью, мудростью, что делает его популярным выбором в брендинге высококлассных товаров и услуг. Оранжевый цвет сочетает в себе энергию красного и счастье желтого, создавая ощущение энтузиазма и теплоты. Он часто используется для привлечения внимания в рекламе и дизайне, но, как и желтый, требует аккуратного применения из-за возможного раздражающего эффекта. Черный цвет ассоциируется с силой, элегантностью и загадочностью, но также может вызывать ощущение грусти и печали. В моде и дизайне черный цвет используется для создания ощущения изысканности и строгости. А вот белый цвет символизирует чистоту, невинность и простоту. Часто используется в дизайне для создания ощущения свободы и открытости пространства. Важно понимать, что восприятие цвета субъективно и может различаться в зависимости от культурных, личных, эмоциональных факторов. Например, в некоторых культурах белый цвет ассоциируется с печалью и трауром, в то время как в других он символизирует радость и праздник. При создании логотипов компаний или корпораций дизайнеры и разработчики крайне тщательно подбирают цветовую палитру бренда, чтобы передать часть посыла и позиционирования компании, начиная с первой встречи покупателя с брендом. Присмотритесь к рекламам. Компании, для которых аудитория – это женщины, предпочитают светлые и спокойные цвета. И наоборот, в рекламе для мужчин чаще всего будет что-то дерзкое с темными и яркими цветами. Великие художники, такие как Пабло Пикассо, использовали цвет для передачи эмоций и настроений в своих работах, демонстрируя, как цвет может влиять на восприятие искусства. Обратите внимание на цвета в больницах. Это сделано не только потому, что на светлой поверхности легче обнаружить грязь или кровь, но и к тому же светлые помещения выглядят визуально больше и настраивают пациента на спокойствие. Цветотерапия или хромотерапия основывается на предположении, что различные цвета могут вызывать определенные реакции в нашем теле и разуме. Вот несколько примеров, каким образом цвета используются в психотерапии. Синий цвет часто применяется для снижения стресса. Считается, что синий оказывает успокаивающее воздействие на психику, помогает снизить пульс и кровяное давление. В терапевтических сессиях синий может использоваться для создания атмосферы спокойствия и безопасности. Зеленый ассоциируется с природой, гармонией и восстановлением. Помогает уменьшить уровень стресса, улучшает настроение и способствует расслаблению. В психотерапии зеленый может использоваться для стимулирования эмоционального равновесия и помощи в преодолении эмоционального истощения. Желтый цвет используется для стимуляции умственной активности и повышения настроения. Желтый может помочь при лечении депрессии и апатии, поскольку он ассоциируется с солнечным светом и энергией. В терапии желтый может применяться для внесения яркости и жизненной силы в жизнь клиента. Оранжевый цвет сочетает в себе энергию красного и счастье желтого, создавая ощущение тепла и оптимизма. Оранжевый может использоваться для стимулирования социального взаимодействия, повышения самооценки и укрепления чувства уверенности в себе. А вот красный цвет используется с осторожностью, поскольку он может вызвать как положительные, так и отрицательные эмоции. В некоторых случаях красный цвет может применяться для стимуляции энергии, особенно у людей с утомляемостью и летаргией. Однако из-за его потенциально возбуждающего воздействия красный используется в психотерапии очень ограниченно. Фиолетовый цвет часто ассоциируется с духовностью, интуицией. В психотерапии фиолетовый может использоваться для стимулирования глубоких размышлений, самопознания и медитативных практик. Белый цвет используется для создания ощущения чистоты, свежести и новых начинаний. В терапии белый может помочь клиентам ощутить внутреннюю свободу. Однако есть одно «но». Цвет может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на человека. Цвета оказывают значительное влияние на настроение, эмоции и даже физическое состояние. Хотя многие исследования подчеркивают положительные аспекты цветов, нужно понимать, что они также могут иметь и отрицательное воздействие. Восприятие субъективно и может зависеть от личного опыта, культурных ассоциаций и контекста использования. Сейчас приведу примеры того, как цвета могут негативно влиять на человека. Красный цвет. Хоть красный часто ассоциируется с энергией, страстью и действием, он также может вызвать чувство тревоги, раздражения и даже гнева. В одном исследовании было обнаружено, что красный цвет может увеличивать уровень стресса, повышая кровяное давление, частоту сердечных сокращений. В учебных заведениях избыток красного цвета может усилить чувство беспокойства у студентов во время экзамена. Желтый цвет часто ассоциируется с солнечным светом, теплом и счастьем, однако в больших количествах и при определенных обстоятельствах желтый может вызвать раздражение и утомляемость глаз. В некоторых случаях он может даже способствовать возникновению чувства тревоги и паники. Например, слишком яркие или неоновые оттенки желтого в интерьере могут быть неприятны для глаз и отвлекать, что делает их неподходящими для рабочих или учебных пространств. Синий цвет. Он обычно воспринимается как спокойный и расслабляющий, тем не менее, слишком темные или холодные оттенки синего могут вызвать чувство холода, отчужденности и печаль. В эксперименте с использованием синего цвета было обнаружено, что он может подавлять выработку мелатонина, гормона сна, что потенциально влияет на качество сна и общее самочувствие человека. Зеленый цвет ассоциируется с природой, гармонией и ростом, однако в некоторых оттенках и контекстах зеленый может вызвать ассоциации с болезнью или токсичностью. Например, бледно-зеленые или серо-зеленые оттенки могут вызывать неприятные ассоциации и чувство дискомфорта. Белый цвет, хоть и символизирует чистоту, свежесть и простоту, тем не менее, много белого цвета может создать ощущение стерильности и негостеприимности, делая пространство слишком холодным и безличным. В некоторых культурах белый цвет – это траур и грусть. Черный часто используется для создания элегантности и силы, однако в больших количествах он может вызвать чувство тяжести, угнетения и печали. В психологии черный цвет ассоциируется с негативными эмоциями и депрессией достаточно часто. Психология цвета представляет собой мощный инструмент, который может использоваться для влияния настроения, поведения и восприятия. Понимание того, как различные цвета воздействуют на нас, позволяет более осознанно подходить к их выбору в повседневной жизни и профессиональной деятельности, создавая окружающую среду, которая способствует благополучию и успеху. Мы это видим, когда выбираем себе одежду. Галстук, платье, пальто. Давайте будем разумными, давайте будем понимать свои эмоции и, выбирая одежду какого-то цвета, рефлексировать, что же это означает.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане проведут проверку более 900 незаконно возведенных домов. Премьер-министр республики Магомед Рамазанов заявил, что для каждого здания будут установлены строгие критерии. Безопасные объекты смогут легализовать и официально подключить к электроснабжению, остальные подлежат сносу. Региональные власти совместно с ПАО «Россети» и прокуратурой Дагестана разрабатывают механизм, который защитит интересы жителей, обеспечит законное подключение к электросети и сократит количество незаконных построек. Исполняющий обязанности главы Каспийска Арсен Шерифов накануне провел очередной комиссионный осмотр. На этот раз проверяли пляж у бывшего кинотеатра «Родина» после того, как местная жительница пожаловалась на его состояние. По распоряжению городских властей службы уже приступили к благоустройству территории. В ближайшее время на месте также планируют провести работы по озеленению. В Дагестане суд принял решение о закрытии хлебозавода, который на протяжении 14 лет беспокоил жителей Ленинкента своим шумом и выбросами вредных веществ. Однако, несмотря на постановление, завод продолжает функционировать. С марта этого года начато расследование уголовного дела по данному факту. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ускорить ход расследования. Прокуратура Каспийска защитила права ребенка с хроническим заболеванием, выявив, что девочка не получала льготные лекарства. По обращению матери прокуратура подала иск в суд, который удовлетворил требования. В результате ребенок обеспечен необходимыми препаратами. В Госдуме предложили разрешить квалифицированным инвесторам использовать иностранные стейблкоины, такие как USDT и USDC. Поправку внесли в законопроект о регулировании криптовалют в России. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на источник. Первоначально в документе стейблкоины не были включены в определение цифровых валют. Роботы с едой прибудут к жителям Москвы. Власти города разрабатывают план интеграции системы доставки в транспортную инфраструктуру. Роботы будут самостоятельно заезжать в подъезды, использовать лифты и подъезжать к дверям квартир москвичей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Ассаламу алейкум. Добрый день, друзья. Программа о недвижимости и о том, что вокруг нее. Люди, истории, решения, которые меняют жизнь. С вами Муслим Багаров, каждую неделю на радио Диалог ФМ. Гости, которые знают рынок изнутри, это предприниматели, риэлторы, юристы, инвесторы. Заходи на территорию, где недвижимость, объясняют просто. Сегодня у нас в гостях Абдулла Гитинов, предприниматель и генеральный директор строительной компании «Высота», ну и постоянный наш гость в студии, специалист по недвижимости с опытом более 12 лет, Фарух Абдурахманов. Ассаламу алейкум, дорогие
5: алейкум
4: гости.
5: Ассалам.
6: Алейкум ассалам, всех приветствую. Сегодня опять, думаю, у Муслима будут очень интересные вопросы.
4: Постараюсь. Мы разгоняемся потихоньку.
6: Собственно, думаю, сегодня кусаться ты со мной не будешь?
4: Ни в коем случае. Я же сегодня для этого Абдуллу пригласил. Так, Абдулла, сразу вопрос к тебе, чтобы немного наши радиослушатели понимали, какой человек интересный у нас. Расскажи, пожалуйста, чем занимаешься? Может быть, какой-то там за последние 5 лет путь твой именно в сфере строительства?
5: Приветствую всех. Меня зовут Абдулла, как уже сказали здесь. В сфере строительства я уже более 10 лет. За это время мы построили и сдали в эксплуатацию два комплекса. Это 27 тысяч квадратных метров жилья и 1700 квадратных метров коммерческих помещений.
4: Это все в Махачкале у нас получается, да?
5: Да, это в Махачкале. И сейчас мы строим апарт-отель на побережье Каспийского моря, возле санатория Каспий. Это новое для нас немного направление. Если до сих пор были многоквартирные дома, то апарт-отель – это чуть другой продукт, как оказалось. Uh-huh. Вот. И называется «Рашир». Уникальный по своей архитектуре, с привязкой к Дагестану, название переводится как «скала» с французского, и в архитектуре, и в дизайн интерьера тоже есть орнаменты дагестанские и так далее. Ну, так как-то постарались
4: очень отразить
5: Дагестан,
4: в общем,
5: в интерьере.
4: Ну, к «Раше» мы обязательно еще вернемся. Такая ремарка небольшая, вот ты сказал, что два дома, два объекта данных есть. Насколько я знаю, в одном из них ты сам лично проживаешь, и, по-моему, близкие твои.
5: В другом мама проживает, да.
4: Мама. Это настолько, короче, человек уверен в своем этом. У японцев, по-моему, такая есть практика, когда какой-то объект сдают, они там, по-моему, железная дорога была, мост через железной дороги, под них запустили, короче, всех этих
6: строителей
4: и затестили. Вот Абдулла доказал.
6: Абдулла, если я не ошибаюсь, один дом у тебя на Гагарина, правильно же?
5: Да, первый дом на Гагарина.
4: Скажи, как вот по-твоему обстоят дела сегодня на рынке? Вот глазами застройщика, человека, который непосредственно варится в этой кухне всей.
5: Ну, рынок недвижимости сейчас такой трансформации находится. Если раньше как было, мы, например, на Гагарина, когда строили, было время, застройщик покупал участок,

0: там, что я там какой-то там суперзастройщик. Нет, абсолютно такой же человек, как и все, но всегда старался от того, что чувствовал ответственность перед людьми, старался сделать работу добросовестно, но видел, что другие не все этому следуют. И была вот эта озабоченность. Каждый раз, когда я выезжал куда-то в Россию, куда-то в другие города, я видел там вот эту вот красоту, вот эту вот архитектуру.
1: И что-то старался привести, внедрить, применить здесь уже в своих проектах.
0: И вот был, да, и была вот эта озабоченность, что у нас не так. Почему у нас не так? Вот. И, ну, я как бы небольшой у меня размах, масштаб там. Я не федеральный какой-то застройщик, который миллионами квадратных метров строит. Поэтому как-то повлиять сильно на эту ситуацию тоже тогда не мог. Сейчас тоже, ну, сейчас я уже вижу, что я могу как-то влиять.
1: Ну, да, отчасти да. Почему? Потому что ты довольно известный игрок на рынке и где-то даже можешь задать тренд какой-то.
0: Чуть-чуть уклонился от вопроса твоего тоже. Вот продолжая отвечать на твой вопрос, рынок изменился, теперь застройщики строят по федеральному закону 214-му. То есть администрация уже... просто так, как раньше, кому попало разрешение на строительство, не дает.
1: Более строгие условия.
0: Точечной застройки нету сегодня. Сейчас, насколько я знаю, даже была инициатива там в народном собрании, чтобы только на участке, который более 2 гектара размерами, 2 и более гектаров, только на таких участках давать разрешение на строительство. Для того, чтобы можно было... вот, осуществлять комплексную застройку.
2: Да, то есть да. Школу и садик тоже туда
0: сажать. Да, школа, садик, чтобы там вся необходимая инфраструктура была. Сейчас по новым нормативам до школы должно быть 1000 метров, не более 1000 метров. До детского садика 500 метров. И если у тебя нету в таком доступе школы, садика, ты должен обязательно их у себя на участке строить.
1: Если я не ошибаюсь, поправь меня. Вот в продолжение того, что ты говоришь, сегодня, если раньше застройщик мог двигаться от поиска земельного участка и потом уже приступать к разрешительным документам каким-то, сегодня, насколько также ходили мы в управление градостроительства и нам поясняли, что сегодня, чтобы застройщику дали добро, чтобы строить что-то начать, он должен прийти с проектом, как раз-таки в который включен, это комплексная застройка. И только после того, как он получает добро на этот проект, он уже приступает к поиску земельного участка. И это размеры как раз таки вот те, которые ты сказал. Верно, да? Так получается сейчас?
0: Ну, не совсем так. Просто если, допустим, у тебя в администрацию ты должен уже прийти с конкретным земельным участком и с проектом.
2: Да.
0: И они посмотрят, сейчас же новый генплан приняли.
2: Да. В прошлом году, да, если я не ошибаюсь?
0: Да, в прошлом году. И город поделили на сектора. То есть, согласно этим секторам, там есть на каждом секторе этажные застройки. Там G1, G2, G3.
2: Зона застройки, да.
0: Да. И больше, например, если там G3 у тебя зон, ты больше 3 этажей не можешь строить.
2: Просто было бы странно приходить с готовым проектом в администрацию, одобрять его, а участок может по формам просто элементарно не подойти.
0: Да.
2: Поэтому этот фактор нужно учитывать.
1: Получается, что и ты, и уже с участком земельным, который просмотрел, и с проектом.
2: Да. Можно дополнить? Потому что, опять же, как сказал Абдулла, мы должны понимать зону земли, сколько можно там строить этажей, и уже после этого только ты готовишь проект. То есть, ну, по-другому никак.
1: Ну, сейчас никак, да, получается.
0: У нас был участок земельный 4 гектара, и хозяин, это наш товарищ, он хотел его нам отдать под застройку. Вот мы обратились в администрацию, нам сказали, больше 3 этажей строить нельзя. 4 гектара, и находится он в Новом Хушете, и строить больше 3 этажей нельзя. Мы отказались.
1: А опять же, это зона?
0: Да. Зона, наверное, да? Да, зона не подходит.
2: Абдулла, у меня вот вопрос. Вот я услышал от тебя то, что тебе импонирует то, что можно, то, что сейчас вообще в принципе происходит на рынке, что немного правила ужесточили. Как ты вообще смотришь на то, что многие категоричные к ДДУ, к 214 закону, там, к цифровым счетам, как ты вообще сам на это смотришь? И понятное дело, ДДУ и цифровые счета нас не вынуждают кредитовать.

0: банка. Но вот с этими всеми нормативами не сложно ли там условно за свои деньги строить?
1: За свои деньги, конечно, сложно сейчас.
2: Всегда, да.
1: Такие средства, это не каждый застройщик себе может позволить. Но от того, что я хочу там или кто-то еще хочет, как практика показывает, если каждый, кто хочет, будет строить, то это приводит в итоге к бардаку. Тут уже как бы сейчас то, что вот есть условия, я считаю, это нормально. Если ты можешь строить, эскроу счета тоже оформи, ДДУ тоже все как положено сделай. Если на свои ты можешь строить, строй. Если нет...
3: То есть эта ситуация, она сейчас, получается, окультуривает рынок?
1: Да.
3: Это наоборот плюс, считаешь?
1: Да, да. Ну, не будет хаотичной застройки, да, правильно же?
3: Обязательно, да,
1: да. Хаотичной застройки. Взятку дать, там, чтобы у тебя участок не подходит, ты взятку дал, как раньше, тебе раз закрыли глаза, угу. Это сейчас уже не пройдет.
3: Ну да.
1: Значит, соответственно, хаотичной застройки не будет. Будет порядок, дома будут как положено, по нормативам строиться, этажность будет соблюдаться, какая-то архитектура будет соблюдаться, улицы будут широкие, дворы, детские площадки будут, парковки как положено будут. Это же в итоге потом все вот это и есть, то, что мы ходим там, смотрим, нам нравится, красиво, и мы хотим, чтобы у нас тоже это было. Но это по-другому никак.
3: У нас есть, это тут палка двух концов получается. У нас мы хотим красиво, мы хотим хорошо, мы хотим качественно, но при этом мы все-таки хотим, короче,
0: дешевле.
3: Да. Дешевле. Вот у нас есть такой этот в этом плане, по-моему.
0: У меня вопрос, Абдулла, вот касается красоты, вот как раз ты сейчас затронул. Вот вопрос, вот многие строят у нас застройщики, и почему нельзя все коммуникации увести под землю, допустим? Это дорого или что это? Почему? Ну, вот та же газовая труба, те же
3: электросети. Это он...
0: Я просто вот ездил в Тюмень, да, вот мы, Мусим, с тобой были в Тюмени. Мы приехали в поселок, который именно строится под дачный поселок, коттеджный поселок. Мы ничего этого не увидели. И это выглядит эстетично, улицы кажутся шире, простора как будто бы больше, то есть на твоей голове нету этих куча проводов и... Ну, ощущение, что ты выехал там даже, и в городе та же история.
3: Ну, аккуратно очень смотрится. Да. На самом деле, у нас вот смотришь...
0: Ветер дунул, почему? Этот провод оторвался, все, этот, и он света висит. Нету, да.
3: Или это борода, которая из интернет-кабелей.
0: Да, вот.
1: Тюмень вообще такой город, который... Я там еще не был, но я ездил в Екатеринбург, вот, и когда мы в Екатеринбург ехали, это был брокер-тур для застройщиков. Можно было выбрать Тюмень тоже, он чуть попозже должен был быть. Вот. И как нам сказали, там прям очень круто строят все федеральные застройщики, почти все. У них есть там объекты, многие там начинали, оттуда вышли.
3: Я сейчас, знаешь, подумал о том, что сейчас мы эфир просто переведем на Фаруха, потому что мы на самом деле в Тюмень съездили, тебя не обманули. Мы, когда поехали туда, мы две или три локации.
0: Таких ожиданий даже, честно говоря, не было изначально.
3: Впечатления просто нереальные. Очень интересно, очень красиво. Не то чтобы это супер-мега-вау, в отличие от той же Москвы, да, прогрессивной такой, да, но отличается.
0: Но мы должны отметить тот факт, что застройщики строят, и они придерживаются определенной концепции и изучают историю района, и по истории этого района они выстраивают там уже свои проекты, да, отталкиваясь от истории. И это очень... Мы вот были с тобой на презентации ЖК, мы еще не видели сам ЖК, нам просто рассказывают историю, показывают дом, как он выглядит. Муслим такой, я хочу купить.
3: Если позволишь, женщина взрослая, лет 50, наверное, да? Это исторический район города. Макет огромный стоит. И мы вообще в ангаре находимся. То есть то, как ты вообще заходишь, офис продаж, по сути, получается, это ангар старый. Речной порт, по-моему, да называется?
0: Да,
3: это реально речной порт. И ангар от речного порта. И вот историю, она вот начинается с истории этого района. Кто здесь жил? как здесь жили люди.
0: Как развивался район.
3: И она, ну, она настолько, это вот, она и чувствуется, что человек вот свой город любит.
1: Менеджер по продажам, да?
3: Она, да, она, по идее, менеджер по продажам. Она как это рассказывает. Это просто вот Фарух, правильно сейчас сказал, я стою, я говорю, Фарух, я хочу купить здесь. Мы еще даже не прошли, мы просто макеты смотрим.
0: Речь и, за цену даже не пошла.
3: Да, вот что самое важное. Ни слова о цене. Ни слова о цене. И когда ты уже выходишь туда, там это уже тебя добивает просто. Хотя ты, когда ты заходишь на сам объект, опять же, нету такого, что там какая-то нереальная там планировка, что-то ты новое увидел. Все в целом стандартное. Но вот эта вот подача, то, как это делают, и да, действительно, они строят. И там же мы убедились, опять же, что, вот, к сожалению, наверное, да, у нас то, что называют бизнес-классом, это близко не бизнес-класс. Возможно, комфорт, даже не комфорт
0: даже
3: плюс.
0: Даже комфорта нету, потому что, опять же, мы до этого ЖК заходили в другой, там комфорт был, уровень немножко другой.
3: Да.
0: Поэтому, да, вот интересно, почему нельзя изначально подготовить все это, чтобы было эстетично, чтобы это было аккуратно в первую очередь и обязательно же и безопасно.
3: Увел от ответа, Абдулла, да. Все-таки, как ты считаешь, почему не делают, вот, не проводят эти коммуникации, не практикуют такое?
1: Почему не делают? Потому что было вот это время, когда была точечная застройка, могли строить все, кому не лень. И застройщики просто, у них цель была, во-первых, максимально вытащить квадратуру, построить все, что возможно, добавить сверху 5-6 этажей, плюс к разрешению тоже. И максимально сэкономить на этом объекте. Как можно дешевле его построить. Вот эти две цели преследовали застройщики, потому что были уверены, что все равно купят.
3: Ну и покупали, получается.
1: И покупали, да. А покупали, потому что не разбирались, потому что не знали, как должно быть, не видели.
3: Тут опять же вопрос о культуре нашего покупателя, в число которых мы сами входим, да, чтобы не получилось, что мы как бы отделяем себя. На практике был объект здесь у нас в Каспийске. Это на гектаре земли небольшой санаторно-оздоровительный комплекс, скажем, в котором продают такую же историю, как апарты. Мы как-то разговаривали, когда я в работу принимал, спрашиваю у управляющего, я говорю, вообще как с рекламой, как вообще звонят, спрашивают. Он там привел цифры, что там человек 5, по-моему, за последний месяц позвонил, но потому что это там, даже исходя из цены, это не для всех, вообще не для всех, и уж точно не для нашего среднестатистического жителя республики. Почему я этот разговор веду? О культуре, когда мы говорим про цену. Четыре наших, которые здесь проживают, которые звонят, интересуются сразу о цене. И один человек, который, ну, где-то из центральной части России звонит, мы, говорит, с ним 20 минут разговариваем о проекте. 20 минут, говорит, разговариваем о проекте. В конце я, говорит, у него спросил, тебе цена не интересна? А, да, говорит, что по цене? Вот у нас, вот, к сожалению, я говорю, это, наверное, тоже какое-то время должно пройти, чтобы наш покупатель все-таки смотрел не от цены отталкивался, а от наполненности, от того, что дает тебе это.
0: Но я объясню даже, почему это так происходит, потому что у нас изначально весь акцент, что у продавцов, что у застройщиков, что у риэлторов идет начало диалога именно с цены. То есть мы пытаемся ценой завлечь, не плюшками, которые есть, а именно ценой.
3: Что это, хасят наш?
0: Возможно. А было вот у меня вопрос такой, что сложнее строить, апарт-отель или же все-таки жилой комплекс? Где требования, ну понятно, наверное, требования больше все-таки в жилом, но вот вопрос все равно интерес такой у меня.
1: Требования как раз таки больше в апарт-отеле, чем в жилом доме. Потому что в жилом доме, ну, все понятно, да, есть парковка должна быть у тебя, есть детская площадка, на которой должны быть вот эти малые архитектурные формы. Есть сам дом, который у тебя там, соответственно, теплоизоляция, там, облицовка, что там еще, там, квартиры, подъезды, лифты там и так далее. В гостинице, например, та же самая дверь входная, она, у нее есть требования по огнестойкости. Она должна 30 минут выдерживать температуру вот с горения, да, когда у тебя пламя горит за дверью. 30 минут твоя дверь должна выдерживать. Таких требований в многоквартирном доме нету. Потом дверь входная, она должна быть, шумоизоляция у нее должна быть не менее 32 дБ. Даже мы, когда вот в Китай ездили на фабрику дверей, они нам как шумоизоляцию демонстрировали. У них специальная комната, в этой комнате домашний кинотеатр вовсю там. Они дверь закрывают, ты ничего не слышишь. Прямо за дверью стоишь и ничего не слышишь. Открывают, а там это целый как концерт, короче. Вот. Вот так они демонстрируют эту шумоизоляцию. То есть по шумоизоляции тоже есть. Выпадающий порог должен быть, чтобы дым с коридора во время пожара не мог проникнуть в твою комнату. Это только по пожарной двери, только по одной входной двери требования. Еще электронный замок должен быть, чтобы если вдруг пожар, ты мог снутри, чтобы тебе ключом не приходилось открывать, ручку вниз сделал, все, ты вышел.
3: А там это уже все связано с системой, она оповещает, подает
0: там
3: сигнал,
0: что, обязательно, да, чтобы...
1: Там, да, пожаротушение, дымоудаление, там очень много чего. Там по пожарной технике сумасшедшие просто требования. Помимо этого, должны быть у тебя бассейны, для того, чтобы ты мог людей привлекать. Если ты круглый год хочешь привлекать, крытый должен быть бассейн и на улице открытый. Ресторан должен быть, чтобы на территории могли кушать, еду заказать. В гостинице, в любой гостинице обязательно сервис. Это самое главное.
0: Но это проблема, по-моему, вообще в принципе в Дагестане. Найти классную управляющую компанию, которая даст хороший сервис.
1: Нету сервиса, люди не будут возвращаться. Какая бы классная архитектура ни была, какой бы классный проект ни был. Сервис, чтобы дать, на каждом этаже сервисные помещения должны быть. Для чистого белья, для грязного белья, для еды, для мусора у тебя подъемники должны быть, чтобы... Если человек заказывает в номер еду, чтобы на подъемнике можно было снизу или сверху, там, где у тебя ресторан, отправить на подъемнике еду, здесь с окошка его встретили, забрали, в номер занесли. Для того, чтобы в лифте вот этих пересечений не было потоков персонала с едой, с мусором, с бельем и гостями, вот пересечения, чтобы не было, это все должно независимо друг от друга. Сервис должен быть незаметный у тебя.
3: А это отдельный лифт должен быть для них? Или...
1: Отдельный лифт должен быть. Если лифта нет, то должны быть вот эти подъемники. И бельепровод должен быть, чтобы белье грязное ты мог собрать и в бельепровод закинуть на каждом этаже. И она уже по этому бельепроводу вниз идет, прачечную там сразу стирается. Ну, очень много таких требований. Потом, что еще там, конференц-зал какой-нибудь, фитнес, чтобы там могли тренировать. Лобби должно быть большое, консьерж должен, там где-то у тебя ресепшн, там все там встречать у тебя должны, там потом какие еще требования. Ну вот, большинство я сказал, но много еще есть все равно тоже.
3: Все равно сложнее. Вообще,
1: отделка получается. Должна быть сразу. Тоже потому, что потом внутренние работы, если ты сдаешь апарт-отель в эксплуатацию, начинаешь его эксплуатировать, у тебя сразу во всех апартаментах должна быть отделка. Потому что если у тебя потом люди будут отдыхать, а ты в какой-то квартире будешь делать ремонт, это тоже уже не уровень. Это тоже уже на отзывах будет сказываться.
3: Слушай, а почему вообще апарт-отель? Вот для тебя это, как вот ты вот решение принял? Вроде бы жилое это строил, тут апарт-отель. Мне кажется, что на сегодняшний день я с тобой делился этой мыслью. Ну, для меня лично я немного скептически отношусь к этому направлению, с учетом того, что мы только-только как бы вот в формате детей, если говорить, родились и только начинаем ходить, учиться. Как ты принял решение вот построить апарт-отель?
1: Я же говорю, я в Сочи вначале хотел его строить. Потому что там уже давно эта тема как бы раскачанная, практика давнишняя уже в Питере, Москве, там апарт-отели уже давно, у нас их просто нету. Я вот когда в Сочи ездил, участок смотреть для того, чтобы построить, несколько раз ездил, и все время я вот смотрел там на эти объекты красивые, на гостиницы, и мне хотелось, чтобы у нас тоже, я думаю, почему у нас не так, хотелось тоже что-то такое. И в этот момент ко мне подошел вот нынешний мой компаньон, и он говорит, есть участок рядом с санаторием Каспий. А санаторий Каспий – это любимое место мое для отдыха. Локация мне нравится. Когда я там отдыхал, я заметил, что там всегда переполнено. Всегда спрос превышает предложение. И у меня сразу как бы вот эта идея, да, локация топ, участок есть, реализовать возможность есть, то, что я хочу там. А мне хотелось что-то такое, чего ни у кого нет. Чтобы это было прям красиво, архитектура, чтобы была красивая, чтобы приятно было на это смотреть, и качественный продукт.
3: А если говорить о коммерческой составляющей, речь даже сейчас не о окупаемости и доходности инвестора, а вот если говорить о тебе как о застройщике, для тебя эта история насколько долго затягивается, чтобы, грубо говоря, выйти в ноль? В любом случае, ты считал, и интересно бывает, вот такого формата с лимитированным количеством номеров, сколько он окупается, в течение какого времени, так скажем, заложено в любом случае, сколько ты готов спокойно сидеть, понимая, что это время вот столько должно пройти, тогда только я начну зарабатывать.
1: Что, именно я зарабатываю? Ну, или те, кто у меня покупает, нет, инвесторы?
3: Вот, те, кто покупает, инвесторы, понятно, как мы запускаем, все, как бы, да, у них доходность. Вот мне интересно, вот как ты, как предприниматель, как застройщик, который затеял это все, вкладываешь туда средства, свои средства и инвестиционные средства, вот это вот.
1: Ну, там уже как получится, там же Всевышний.
3: Как бы. Ну, все равно какой-то этот же расчет был, наверное, 5, 10, 15 лет окупаемость. Мы просто последние два дня с Варухом бурно обсуждаем тему инвестиций, покупку квартиры как вид инвестиций. И просто участвуя в одном диалоге, скажем, услышали такое мнение, что окупаемость квартиры в Каспийске, в Махачкале 8 лет при сдаче. Таких цифр близко нет. Вот. И понять, у тебя масштабы больше. Понятно, я там пришел, инвестор один номер купил, и там я посчитаю. А вот при том, что на квартиру сколько форм? 10-15 лет мы посчитали.
0: 15 лет, это мы посчитали без учета расходов на ремонт, на мебель там. И ну, износ, возможности да. того, что, ну, как практика показывает, что кто-то может убежать. Там, не заплатить за месяц, за два, условно, всякое бывает. Поэтому вот в формате этого, это просто голый расчет, 15 лет без учета вот этих всех факторов. Угу. Это мы сегодня как раз считали с тобой, и окупаемость да. там 8 лет вообще близко не пахнет.
3: У меня-то таких денег нету, я строить не собираюсь апарт-отель. Но мне просто интересно. Все равно это какой-то срок, наверное, закладывается. 20 лет, 15 лет, больше?
1: Нет, меньше.
3: Меньше?
1: Да.
3: Это очень интересно.
0: Теперь у меня следующий вопрос. Вот раз мы идем уже в сторону апартов, насколько вообще выгодно сейчас строить апарты? Ну, для меня вот вопрос такой большой. Почему именно в таком формате? Потому что вот когда у нас начался бум на рынке в плане туристического потока, и люди поняли, что не хватает гостиниц, апарт-отелей, и массово начали строить. То есть не будем называть там названия, да, ты сам прекрасно знаешь, что их огромное количество. И вопрос, насколько это будет в дальнейшем вообще спросом пользоваться таким, потому что предложение будет в моменте колоссальное количество.
3: Да, да, это же представь, весь берег застроится, его же рано или поздно застроят.
0: Дербент, да. Ачису тот же самый, Изберг. Уже идем ближе, Манас, аэропорт, район аэропорта, Каспийск там строят, да.
1: К сожалению, вот все, кто кинулись строить, они строят по тому принципу, о котором я говорил, когда мы говорили про многоквартирные дома.
0: Я согласен.
1: Построить да. максимальное количество квадратуры и сэкономить на это максимальное количество денег. И потом по максимально дорогой цене это все продать тоже. Просто, ну, тут видишь как, очень много этих объектов, которые там строятся, они не будут соответствовать
3: каким-то нормам,
1: тому, чему они должны соответствовать. Про те вещи, которые я говорил сейчас, инфраструктура, которая должна быть в апарт-отеле, для того, чтобы там сервис дать. Ну, кто там из них предусматривает помещение на каждом этаже? У кого там есть билипровод? У кого там есть... кто там будет ставить противопожарные двери? Они продают за 70 тысяч квадрат.
0: Я больше скажу, за 40 есть кто продает.
1: Да, за 40 тысяч квадрат. Ну, невозможно. Это не бывает. Когда вот эта пирамида была последняя, не будем сейчас говорить, кто все прекрасно знает, что за пирамида. 5000 человек наших дагестанцев, земляков пострадали. 5000. И почему пострадали? Вот ребята, которые ко мне подходили, которые хотели вложиться, они говорят, 35 тысяч рублей квадрат продают, говорят они. У меня, говорит, машина есть, за 2 миллиона я, говорит, продавать не мог ее, сколько-то времени там на Авито стоит.
3: Сейчас
1: они, говорит, забирают у меня ее.
0: За 2200,
1: за, наверное, 2, за 2 миллиона, да. Я, и этот, я говорю, ну смотри, вот я просто вместо этого застройщика сейчас себя ставлю. Вот ты мне даешь машину, которую ты не можешь продать, там сколько-то времени у тебя на Авито стоит за 2 миллиона, да. Если я у тебя возьму эту машину, мне для того, чтобы на стройку эти деньги купить, мне нужно эту машину обналичить сразу. Я должен ее отдать хотя бы в полтора раза дешевле. Я тебе считаю 35 тысяч квадрат. Денег получаю в полтора раза меньше. Цена какая выходит? 25. По 25 не бывает квартир. Невозможно построить за эти деньги. Я человек 5-6 отговорил, но остальных не смог отговорить.
3: Остальные
1: многие вложились. И я там знаю, там тысячами квадратов людей,
0: да,
1: было.
0: Да. Можно вот вопрос как раз у меня назрел. Мы в прошлый раз с Муслимом обсуждали как раз этот вопрос. Сколько сейчас стоит построить квадратный метр? Тебе как застройщику, чтобы у людей было понимание, что 40 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, продавая квадратный метр, ну, это практически себестоимость, это мое мнение, вот я делал аналитику, мое мнение, что 40-50 тысяч рублей – это среднее качество застройки одного квадратного метра.
1: Да, вот смотри, возьми, к примеру, Унистрой, да, это федеральный застройщик, он строит по 214 ФЗ. Я когда с ним разговаривал, он мне сказал, через банк мне обходится 100 тысяч рублей квадрат. 100 тысяч. Даже больше, если дворы, эти все моменты посчитать, даже больше 100. Они продают 190.
3: Да.
1: Вот
3: да.
1: Теперь убери оттуда 22%. Сколько выходит? Со 100 22%. Ну, 78. Вот. Приблизительно, если строить такой продукт, как строит Унистрой, чтобы были все детские дворы, площадки, чтобы это все было там как положено, да, чтобы парковки, паркинги были там и так далее, чтобы все качественное было. Угу. Это вот такая вот себестоимость. Ну, пускай будет там, такой крутой ты не построил, тебе обошлось 60 тысяч, 65, 70 там.
3: Как-то умудрился, короче.
1: Это
3: да?
1: Минимум, это минимум. А чтобы заработать, застройщик должен хотя бы 50% от себестоимости заложить. Почему он должен заложить? Потому что объект строится, он строится не за один год. Да. Ты вкладываешь, и ты ждешь свои деньги, свои прибыли до тех пор, пока этот объект не сдастся в эксплуатацию. Да. Раньше ты оттуда прибыль забирать не можешь, потому что если ты тем более на свои строишь, ты должен все обратно вкладывать. И вот... У тебя идут расходы, ты живешь, у тебя зарплаты идут там, и так далее. Чем дальше объект строится, тем дороже себестоимость. Дорожают материалы, инфляция идет. Сейчас, к примеру, топливо взлетело, сейчас за топливо все подорожает.
3: Да, да,
1: уже тоже. Мне сказали, что окна подорожают. Мы как раз окна ставим, мне сказали, сейчас стекло подорожает. И каждая вещь вот так, это все время удорожание на стадии строительства. Если ты здесь посчитал, 60 тебе обходится, пока ты его строишь к концу строительства, это уже 80. И чтобы у тебя была прибыль там, ты еще должен хотя бы 20 тысяч заложить. Так получается, что дом, который по всем правилам построен, меньше 100 тысяч не бывает квадрат. Это дом. А апарт-отель, он еще в полтора раза дороже. И если меньше 150 тысяч сегодня скажет, что кто-то, что апарт-отель, даже если он, пускай без внутренних работ будет, 150 скажет, я еще как-то могу поверить. И то я знаю, что там будет на чем-то экономия.
0: Конечно, конечно. Да. Те же самые окна элементарно.
1: Да.
0: Двери, вот как ты привел в пример. Я, да, честно говоря, работал на некоторые, ну, вел некоторые проекты именно по апартам. Мне, как продавцу, который продает этот продукт, об этом даже, ну, не упоминалась речь, ну, по факту.
1: Такая дверь стоит 60 тысяч, а обычная входная дверь стоит 15-20.
0: Это тебе три еще оптом.
1: Разница. Да, это оптом,
0: да,
1: там.
0: Да. Поэтому вот как раз мы, я же говорю, и обсуждали эту историю, что цена за квадратный метр, что люди, когда покупают квартиры, апарты за 50, за 40 тысяч рублей, им очень сильно нужно думать о том, что им продают. Почему? Потому что не может быть сегодня такая цена. Потому что, опять же, расходы, инфляция, ситуация, вот бензин. Вот в прошлый раз мы разговаривали как раз с одним из застройщиков. У них была история, что не могут с Ирана, по-моему, привезти там цемент. И за счет этого цена тоже удорожание идет.
3: Надо вообще, получается, ты за геополитикой должен следить, понимать, что в мире происходит, чтобы понимать, как это все будет по цене туда-сюда двигаться. Если позволишь, про апарт-отели продолжаем. Mm-hmm. Одно дело, цена. Я почему, опять же, вот скептически отношусь. Я был сильно удивлен одному моменту, когда ко мне пришел клиент, у меня есть апарт-отель, у меня есть апартамент в определенном проекте, мне надо его продать. Локация хорошая, интересная локация, известная локация. Там несколько крупных апарт-отелей строится. Я говорю, давай я схожу в гости в офис, побеседую с ребятами, да, послушаю, что как. В общем, прихожу, сидит парень, старший, по-моему, управляющий. Вопрос ему задаю. Вот смотри, говорю, меня попросили заняться, и я должен как-то заинтересовать. Он сказал вообще в перспективе о сотрудничестве. Я говорю, хорошо. Вот, чтобы тебе инвестора привлечь, говорю, вот основной вопрос, несколько их бывает, это там, понятное дело, там наполненность, стоимость. Кто будет заниматься управлением? Кто будет заниматься наполняемостью? И к своему огромному удивлению, я не получил внятного ответа. Я услышал по типу что-то... Ну, пока не думали, сейчас вот, наверное, сами будем делать, а может быть, наймем. Я думаю, как ты можешь об этом не подумать? Это же неправильно, по-моему, да? Это же управляющая компания, которая будет заниматься привлечением клиентов, причем еще если это, опять же, разговор идет о круглогодичном цикле, то это вообще изначально должно быть заложено, наверное, даже вперед самого проекта этого апарт-отеля. Так вот, я и говорю, что такое огромное количество сейчас строится. Девятиэтажные эти аллеи там километровые. Во-первых, кто будет приезжать? Во-вторых, кто будет заниматься этим всем? И честно, вот, когда красиво показывают, рассказывают, дай Аллах, чтобы это все получилось в лучшем виде. Но пока мне это очень так видится, что... Особенно, когда тебе еще и не могут рассказать логику того, как будет делиться доходность. Очень сильно сомнения закрадываются, что какой-то успех в этой компании, в принципе, будет. Такая вот история. Хотел бы еще вопрос тебе задать, Абдулла, по поводу твоей поездки в Китай. Ты вскользь уже что-то рассказал. Мне интересно, что ты для себя, какой опыт, кейсы привез оттуда, и что из этого ты обязательно внедришь вот в своем проекте, в этом ли или в последующих, иншаллах? Можно 2-3 самых ярких, которые тебе вот...
1: Из поездки, поездка вообще в Китай, она как у нас складывалась? У нас было 6 дней, вот за 6 дней мы 2,5 дня вообще в воздухе провели.
3: Перелеты.
1: Сначала Москву 3,5 часа, оттуда в Гуанчжоу 9 часов. И также обратно мы вообще, с Гуанчжоу сначала в Шанхай полетели, с Шанхая Пекин, из Пекина мы полетели в Москву и оттуда опять домой. Таким образом мы 2,5 часа только в воздухе провели. А все остальное время... Когда мы приехали в Гуанчжоу, мы еще оттуда ездили, там есть город Иу. Uh-huh. Туда на поезде, от этого Иу на такси еще на фабрику. И мы в дороге провели больше половины времени. Просто вот мы ехали куда-то больше половины времени. Потому что там эти заводы, они все раскиданы. И мы, у нас была поездка целенаправленная именно на заводы. Uh-huh. Мы посетили завод дверей, несколько заводов мебели, uh-huh. и два завода лифты. Вот все это время мы вот это вот смотрели, как бы, да. Из того, что я посмотрел, что могу сказать? Китайцы большие молодцы. Я был очень удивлен их прогрессом, их развитием, насколько далеко они вперед ушли. И даже вот мы куда бы ни ездили, деревня, это пусть будут села там, но деревня прям тоже не ездили. Это были поселки маленькие, которые, где заводы именно расположены. Везде чисто, везде асфальт. Дождь идет, но ты не пачкаешься, потому что асфальт везде, идеальный асфальт, ровные дороги. Очень развились они сильно за последнее время. И на высоком уровне все у них.
3: Даже и сервис ты рассказывал, по-моему.
1: Сервис, да, вообще у них фантастика. Мы когда с отеля уже начиная, вот мы вот к отелю подъехали, сразу там я хотел чемоданы вытащить, этот, откуда там, мне не дали, вытащили их сами, понесли.
3: Причем девушка, короче,
1: понял. Две девушки, да, такие хрупкие на вид. Я думал, она не поднимет чемодан. Ну, еще как подняли этот... В самом отеле еще этот очень такой сервис был. Вот опять-таки эти моменты, я на них обращал внимание, что уборка там и так далее, вот эти моменты все. С нами никто не пересекался, мы эти вещи вообще не видели, как бы, да.
3: Получится еще у нас такой сервис?
1: Когда мы приехали, сейчас отвечу, когда мы приехали на мебельные заводы, нам предоставили специальный микроавтобус, который нас возил по территории, потому что территория была огромная просто.
3: Масштабы.
1: Да, две девушки опять же ходили с бутылками воды, и они прям нам в рот смотрели, за нами ходили. И я прям в глаза...
3: Когда пересохнет, чуть-чуть увидишь, что сразу, да?
1: Как только у нас бутылка заканчивалась, они сразу ее забирали пустую, нам полную давали. И вот я видел, по их взгляду, для них такая честь была, вот это нам угодить, бывает же, вот это им прям их цель была, чтобы мы остались довольны.
0: Потому что они прекрасно понимают, что в ваших карманах их деньги.
1: Да, и то мы не основные клиенты их были. Мы застройщики, как бы, да, у нас относительно большие партии, но у них основная их целевая аудитория – это те, кто продает.
0: Ну, магазины, не на регулярной там, основе, потому
1: да,
0: что.
1: Да, у них, они с ними дилерство заключают, только им отпускают, там потом другим не отпускают. И при всем при этом они вот такое внимание нам уделили, они отпустили нашего таксиста, сами отвезли нас обратно до железнодорожного вокзала, они нас покормили. На другом заводе, когда мы были, сам хозяин фабрики подарил чай. Он этот чай для себя специально покупает, там какой-то чай, который 50 килограмм в год всего урожая его составляет. И он вот так килограммовую пачку взял, нам сгрел, он для себя 10 килограмм берет ежегодно.
3: Буду знать, куда прийти чай попить, кому хороший китайский.
1: И это он нам отдал, потом после тоже в ресторан. Ну, такой сервис они делали. И так вроде бы у них такие размахи, да, там хозяева фабрик, как бы, ну, этот руководители. Правильно будет сказать. И масштабы, обороты серьезные, но при этом они остаются такими простыми.
3: Приземленные, короче.
1: Приземленные, да. Ты даже не чувствуешь в их компании себя как-то или ниже, или ущербнее, что-то как-то. Ты не чувствуешь. Они себя ставят наоборот, что они как будто тебе прислуживают, что ли. Ну, угу. Можно так сказать даже, да. То есть они как-то позицию себя ниже ставят тебя. Чтобы ты чувствовал себя хозяином, чтобы ты как комфортно себя чувствовал. Вот это для них важно.
3: Ну, от этого зависит, как Парух сказал, что зависит то, сколько ты оставишь. У них именно оставишь. Ну, это как бы неплохо, это так должно, наверное, быть. Сервис так и должен работать.
0: Это сервис, да, это сервис. В первую очередь, вот представь, ты сейчас говоришь о заводах. Ты жил, скорее всего, там тоже в хороших отелях,
1: да,
0: и
1: да.
0: Какой там, наверное, в разы еще поинтереснее сервис. И вот вопрос к этому теперь будет: у тебя управляющая компания уже есть определенная, или ты и вообще это будет местная или привлеченная?
1: Мы разговаривали, переговоры вели с двумя. Это Космос и Азимут. Они обе сначала компании согласились, потом отказались. Азимут отказался, потому что он на 3,5 миллиарда строит Дербенте, пятизвездочный отель. А Космос взяли рядом с нами, есть объект, почти закончился уже, который Алькасар, ты знаешь?
3: Да.
1: Они его взяли, 900 номеров там, для них поинтереснее, большие.
0: Там количество номеров побольше, да?
1: Да. Сейчас мы ведем с сочинской компанией, Грейси есть такая, с ними переговоры. Они как раз таки, их, для них интересен маленький формат, маленькие отели.
0: Ну, полегче управляемый, наверное.
3: Все. Ну, они с опытом, в общем, ну, получается. Да, да.
1: Вот
3: да,
1: для этого отеля и то вот маленький, мы говорим, вот 100 номеров даже, 50 человек нужен персонал.
0: Да, да. Конечно.
1: А представь, 900 номеров, где там сколько нужен персонал? И где их взять, Манасе?
3: 50 человек в смену или 50 человек в общем, которые будут заменять?
1: В общем, да, штат.
3: Ну, тоже немало, это как ты сказал, в Манасе, где их найти, 50 человек, которые еще будут тот сервис, который ты это делаешь, прививаешь, которые будут его еще...
0: Культуру еще нужно привить, да, культуру, правильно. Почему? Потому что опять же, люди, которые приезжают к нам отдыхать, они хотят получить этот сервис, и они за сервис готовы доплачивать всегда. Поэтому это вот из той серии, когда нам, ну, нужно учиться, нужно брать во внимание. Вот мне нравится тенденция последних лет, что очень много наших бизнесменов, выезжая за пределы страны, наблюдают, именно обращают внимание на вот такие детали и начинают это внедрять у себя. Поэтому это очень классная история,
3: да,
0: мне
3: да.
0: очень нравится.
3: Вообще предприниматели тоже по большей части оккультуриваются. Они вот, как ты сказал, привозят какие-то нововведения, новшества привозят, которые улучшают жизнь, дают дополнительный комфорт какой-то, в чем-то облегчают. Это не может, как бы, это не может остаться незаметным и не может не радовать. Это способствует этому много чего, в том числе клуб, в котором ты участвуешь. Я на самом деле считаю, что это гигантский объем работы проделан, и посредством этого клуба, например, что вот бизнес-сообщество расшевелили немного, молодых сколько появилось ребят, да, которые, оказывается, были преданы просто забвению, а они, оказывается, у них голова хорошо работает, у них желание есть, интерес есть. Где-то как-то из-за стереотипов, да, наших вот этих вот, мы не могли там в медиа выйти. Оказывается, это все такое, что надо, наоборот, работать с этим и показывать, рассказывать. Это не может не радовать. Еще такой вопрос у меня был. Твое отношение к риэлторам.
0: Это уже интересная история.
3: Да.
0: Давайте пообсуждаем.
3: Да. Есть ли от них, тут больше, давай, наверное, так, вопрос к застройщику, и в твоем же лице вопрос к просто человеку, который, возможно, скорее всего, сталкивался с вопросом покупки, продажи. Есть ли от них польза или больше вреда? И дополню еще. Будь ты владельцем агентства недвижимости или просто риэлтором, что бы ты делал обязательно, а чего избегал бы категорически?
1: Ну,
3: с пользой. Начнем что с пользы.
1: Касается моего отношения к риэлторам.
3: Угу.
1: Мое отношение к риэлторам очень хорошее. Я дружу со всеми. Сейчас тоже пришел по твоему приглашению. Вот, поэтому я считаю, сейчас вот как раз таки вот в Сочи, когда мы были на форуме, тоже вот все как бы там же как самые крупнейшие застройщики тоже присутствовали. Все признают на сегодняшний день, что брокеры — это основной канал продаж на сегодня.
0: Вот мы недавно как раз обсуждали эту тему, вообще польза для застройщика какая от риэлтора, и нужен ли там отдел продаж, или он не нужен, нужно ли сотрудничать с риэлторами, или же не нужно. То есть мое мнение, что мы дополняем друг друга, дополняем ваш отдел продаж. Единственное, в чем отличие, у менеджеров есть определенная задача продать твою квадратуру, а у нас найти для клиента. И вот, я считаю так, что, вот, хочу услышать твое мнение, согласен ты или нет, что мы, помимо того, что мы приводим клиентов, также делаем относительно бесплатную рекламу тебе тоже. То есть это съемки, это реклама. Вот хотелось бы вот в этом формате, наверное, твой ответ услышать. Согласен ты, не согласен, может, есть какие-то дополнения у тебя?
1: Конечно, я согласен. Я даже вот, я тоже, естественно, как и сказал, что там на форуме это признали. Я это еще до форума для себя как бы сделал ставку на риэлторов, на брокеров, что вот в основном мой продукт будут продавать брокеры. И я там взял контакт у одной девушки в Сочи. Она как раз таки занимается ивентами для риэлторов. Она для девелопера делает вот эти мероприятия для того, чтобы туда приглашать риэлторов и выстраивать с ними какую-то коммуникацию, там, договариваться, какие-то фишки, бонусы, там, подарки делать, презентацию делать. Там, вот. И такое мероприятие будет в ближайшем будущем. А так, вот у меня один менеджер по продажам. И я вижу, что ей не хватает опыта. Я бы хотел менеджера по продажам как раз таки, чтобы это был бывший риэлтор. Mm-hmm. Потому что лучше риэлтора продавать никто не сможет.
0: Ну да, такой еще вопрос. Если у тебя на данный момент риэлтора, знаешь, мне интересно, с кем ты, допустим, не сотрудничаешь? Имена не нужно, просто вот есть, и почему, условно, ты там не сотрудничаешь? Чтобы для тех, кто нас слушает, было понимание, с кем стоит сотрудничать, с кем не стоит сотрудничать, ну, именно какие качества там или ситуации, чтобы они обращали внимание для слушателя.
1: Ну, я, знаешь, как насчет этого думаю, что я думаю по этому поводу? Я думаю, что тут главное, какой у меня продукт. Тут главное, какой у меня продукт, кто его предлагает, какая разница. Я не делаю
0: просто разницу. Казусов, может, какие-то. Просто есть застройщики, с кем, ну, бывают там всякие разные истории у риэлторов, да, и там они друг с другом не работают.
1: Нет, у меня такого нету, хвала Всевышнему. Я со всеми дружу, меня никто не подводил ни разу. Угу. Не могу сказать, что кому-то там кто-то был мне неприятен или что-то такое. Я очень хорошо отношусь к риэлторам и собираюсь сотрудничать.
3: Это отлично. К сожалению, наша программа подходит к своему логическому завершению. В конце я бы хотел быстренько блиц-опрос провести с тобой, Абдулла. Mm-hmm. Вопрос-ответ. Итак, снимать или покупать?
1: Покупать.
3: Новостройка или вторичка?
1: Новостройка.
3: Какой район Дагестана, по-твоему, недооценен прямо сейчас?
1: Берег.
3: Берег. Самая дорогая ошибка, которую видел в своей практике?
1: Строительство дома в Москве. Оно мне стоило 10 миллионов. Ошибка.
3: Что важнее, локация или метраж?
1: Локация.
3: Один совет тому, кто покупает первую квартиру.
1: Покупать там, где только на... Покупать вблизи рынков и учебных заведений.
3: Недвижимость – это актив или эмоции?
1: Недвижимость – это актив.
3: Где бы купил недвижимость, если бы не Дагестан?
1: Так,
3: если не в Дагестане, где бы купил?
1: Москва.
3: И фраза, которая лучше всего описывает рынок прямо сейчас. Рынок Дагестана. Рынок недвижимости Дагестана.
1: Взрослеет.
3: Баракалла Фарух, баракалла Абдулла. Друзья, в эфире была программа «Территория сделки». Надеюсь, мы принесли вам пользу. До новых встреч. Ассаламу алейкум.
0: Алейкум ассалам.
1: Ассаламу алейкум.
2: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Кировском районе Махачкалы временно прекращена подача воды. Как сообщили в едином операторе, на улице Камаева проводятся работы по замене участка водопровода диаметром 225 мм, который проходит через реку Тарнаирка. Работы запланированы до 18 часов. Прокуратура Дагестана подвела итоги работы по защите прав детей на содержание. Так, в первом полугодии было взыскано более 10 миллионов рублей с должников. Выявлены нарушения алиментных обязательств. Возбуждено 4 уголовных дела, внесено 20 представлений и опротестовано 18 актов. Восстановлены права около 100 детей. Снижено число неисполненных производств. Специалисты Роспотребнадзора по Дагестану помогли гражданину вернуть 200 тысяч рублей за покупку одежды в магазине «Дива». Администрация магазина отказалась оформить возврат товара, нарушив закон о защите прав потребителей. После жалобы в Роспотребнадзор магазин вернул деньги. В Минобороны России сообщили, что призывники весеннего призыва не были направлены в зоны дислокации подразделений вооруженных сил в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях для выполнения задач спецоперации. Напомню, весенний призыв в российскую армию завершился. В общей сложности в войска было направлено 141 тысяча новобранцев. Греция наложила вето на 21-й пакет санкций Евросоюза, который предусматривает запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны. Об этом пишет Financial Times. Отмечается, что Афины пошли на такой шаг, чтобы защитить интересы судоходной компании «Дайнагэс», так как запрет на транзит российского СПГ может привести к краху данного предприятия. Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил разрешить дачникам продавать свою сельскохозяйственную продукцию в местах с большим потоком людей. Он подчеркнул, что хотя в законодательстве нет четкого запрета на продажу дачниками избытков урожая, фактически это разрешено только на ярмарках выходного дня и колхозных рынках. Миронов считает более правильным предоставить людям возможность реализовать свою продукцию рядом с крупными магазинами. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: открывая футбольную Америку.
1: Впервые в истории чемпионатов мира в финале сыграют сборные Аргентины и Испании. Действующий чемпион Южной Америки против действующего чемпиона Европы. В полуфинальной встрече вновь Аргентина уступала в счете. Англичане забили первыми на 55-й минуте. Отличился Энтони Гордон. И за 5 минут до финального свистка Энцо Фернандес сравнивает счет. А в компенсированное время Лаутаро Мартинес забивает второй. Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье. За бронзу сыграют Англия и Франция.
0: Круги по воде.
1: Первый полуфинальный матч Испания-Франция по-прежнему тема для обсуждений. Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказал любопытное мнение. Люди не проявляют уважения к Айарсабалю, потому что он играет за Реал Сосьедад, а не за Барсу, Атлетико или Мадридский Реал. Теперь они будут это делать. Кукурелли невероятен. Над ним смеются, но никто его не превосходит. Выдержать с 30-й минуты с желтой карточкой и обороняться, выигрывать дуэли Уоллеса и Дембеле, он держал их в кармане, приводит слова Анри издания Mundo Deportivo. Напомним, что Микель Айарсабаль в матче с французами отличился уже в 5-й раз на Мундиале, сравнявшись по результативности с двумя легендами сборной Испании. Давидом Вилли он забил 5 мячей на чемпионате мира в 2010 году в ЮАР, и Эмили Бутрагени он забивал 5 раз на чемпионате мира в 1986 году в Мексике.
0: На капитанском мостике.
1: Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации Рафаэль Лусан заявил, что на этом чемпионате мира было 48 сборных, добавился еще 16 участников, для которых это праздник, как для Кабо-Верде или Кюрасао, и в итоге осталось прекрасное впечатление. Изначально я тоже был настроен скептически, но в реальности все оказалось иначе. Сейчас не исключается формат чемпионата мира с 64 сборными, и аргумент, на мой взгляд, не самый плохой. Состоит он в том, что сейчас есть группы из 4 сборных, из которых некоторые выходят в плей-офф с 3-го места, но в этом случае будут выходить только 2 команды, и все будет понятнее, сказал Лусан.
0: Против течения.
1: Идея еще большего расширения участников чемпионата мира чуть ли не основной предвыборный лозунг действующего руководителя ФИФА. Немецкий футбольный союз отказался

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Буньевский район, селение Бацада. Основа населения примерно в X-XI веке. В названии селения положен корень «бац», в переводе с аварского, означающий «волк». Поскольку рядом с аулом множество лесов, в которых водятся волки, такая версия происхождения названия аула кажется весьма правдоподобной. Первое упоминание аула Бацада относится к 1667 году и связано с сильным землетрясением. Ислам пришел в аул в середине 15 века. Бацадинцы принимали активное участие в войне с Надыршахом и также Кавказской войне. Источники утверждают, что Шамиль неоднократно бывал в Бацаде и останавливался у своего кунака, ученого-арабиста Осман-Гаджи. 134 бацадинца участвовали в Великой Отечественной войне. 68 из них не вернулись в родной аул.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
4: В Доме дружбы стартовал проект «Солнце в городе». Это совместная работа махачкалинской арт-студии «Солнце» и международного фестиваля выставки «Куклаград». Экспозиция включает художественные произведения, вдохновленные коллекцией авторских кукол. В работах художников образы современного города сочетаются с традиционными дагестанскими орнаментами и элементами национальных украшений. Выставка продолжит работу до 22 августа. Вход свободный. 17 июля в Лакском музыкально-драматическом театре имени Копиева пройдет показ спектакля «Тамаша» на лакском языке с переводом на русский. В центре пьесы семья профессора Беймурада, всецело погруженного в науку и забывшего о своих семейных обязанностях. Для того, чтобы вернуть его внимание к жене, дому и детям, герои прибегают к различным уловкам и пытаются возродить в нем

0: пугающие чувства. В спектакле задействованы как признанные мастера сцены, так и молодые артисты, только что пополнившие труппу театра. Пьеса написана Зубаилом Хиясовым. Постановщиком выступил заслуженный артист России Аслан Магомедов. Начало спектакля в 18:30. В кинотеатрах проходит показ криминальной драмы «Кодекс Данте». Писатель Ник из современного Нью-Йорка получает задание от мафиозного босса украсть рукопись божественной комедии, написанной Данте Алигьери. Параллельно с этим Данте в XIV веке трудится над своим шедевром, вдохновляясь идеалами красоты и любви. Оба мужчины, не подозревая о существовании друг друга, оказываются связаны через века своей страстью к искусству и идеалам. Картину поставил режиссер Джулиан Шнабель. Главные роли исполнили Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер, Джейсон Момоа, Аль Пачино и Джон Малкович. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Смотрите и посещайте только лучшее в республике.
1: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог FM».

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин сообщил, что в первом полугодии этого года внутренний туризм в стране снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году было зафиксировано 41 миллион поездок, а в этом году 40 миллионов. Представитель Минэкономразвития также подтвердил ухудшение ситуации, отметив, что в июне количество бронирований сократилось на 4% по сравнению с предыдущим годом. Однако в период с января по май внутренний туризм вырос на 6%, достигнув отметки в 34 миллиона поездок. Некоторые эксперты, опрошенные ведомостями, высказали более пессимистичные прогнозы. Так, директор по маркетингу Travelator.ru Олег Козырев заявил, что количество бронирований туров по России за первое полугодие этого года уменьшилось на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Слетать.ру отметили, что интерес к путешествиям по стране снизился на 22%, а национальный туроператор Allianz сообщил о падении на 10%. Руководитель пресс-службы One2Trip Елена Шелихова добавила, что доля бронирования отелей в России за этот период уменьшилась на 1% пункт и составила 68%.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
1: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно.
4: Выступать без волнения.
1: Красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Самозанятые могут застраховаться на случай заболевания или травмы на сумму 35 тысяч или 50 тысяч рублей по своему желанию. При этом ежемесячный взнос составляет 3,84% от страховой суммы. Участие в соцстраховании на случай временной нетрудоспособности является полностью добровольным, подчеркнул в беседе с RT доцент финансового университета при правительстве России Игорь Малынин. При страховании на сумму в 50 тысяч рублей ежемесячный взнос составляет 1920 рублей, на 35 тысяч – 1344 рубля. Чтобы оформить страховку, нужно подать заявление письменно или в электронном формате, в том числе это можно сделать в приложении «Мой налог» или на госуслугах. Центральный университет подвел итоги первого выпуска магистратуры. В 2026 году дипломы получили 147 студентов, завершивших обучение по направлениям математика и компьютерные науки и бизнес-информатика, сообщили в ВУЗе. По данным опроса университета, средняя заработная плата магистров университета составляет 315 тысяч рублей. За время обучения доход студентов в среднем увеличился почти в 2,5 раза, при этом один из выпускников первого потока продемонстрировал рекордный рост зарплаты – 6,3 раза. Свыше 87% выпускников первого потока магистратуры завершили обучение трудоустроенными, остальные находятся на разных этапах выбора дальнейшего карьерного пути. И в завершении выпуска. Летом у побережья штата Калифорния ожидается крупнейшее скопление белых акул, вызванное повышением температуры воды в океане. Об этом пишет газета «Гардиан». Как уточняется, это самое масштабное скопление хищников с 2016 года. По данным экспертов, на которых ссылается издание, причиной миграции стало метеоявление «Эль-Ниньо». Как отмечается, местные власти уже приняли меры по защите и хищников, и людей. Так, местный департамент рыбного хозяйства и дикой природы издал ряд указов о запрете определенных орудий лова на пляжах и пирсах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Наверное, еще ни разу смерть американского сенатора не вызывала такую оживленную дискуссию, как уход из жизни Линдси Грэма. В России он объявлен террористом и экстремистом. Там много конспирологии вокруг самой его кончины, но мы поговорим о другом. Американские СМИ пишут, что Трамп все же согласился поддержать тот самый законопроект Грэма, обещавший, цитата, «адские санкции против России». Речь про пошлины в 500% для всех покупателей российской нефти, ну и некоторые другие меры. Многие расценивали этот пакет как один из последних козырей США в вопросе урегулирования, и теперь, когда его согласовали с Белым домом, принять его могут в любой момент. Чем это грозит нашей экономике и рынкам, и насколько вероятно введение пакета санкций сейчас, когда Трамп снова воюет с Ираном? Будем разбираться прямо сейчас. Итак, пакет Грэма на рассмотрение Сената США внесли еще в апреле 2025-го, и с тех пор он то продвигался, то замирал. На самом деле, за это время его много раз уже разбирали по полочкам. Если коротко, то суть у него такая. Соединенные Штаты грозят вводить 500-процентные пошлины для стран, которые продолжают покупать российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы. Ну а как вы понимаете, 500% – это такой уровень, что страну, торгующую с Россией, фактически отрезают от американского рынка и от многих других по цепочке. К счастью, очень долгое время Трамп этот законопроект постоянно критиковал. Не за жесткость в адрес России, а за то, что по этому пакету у него было недостаточно личных полномочий по отмене и введению санкций. Да и автор законопроекта, сенатор Линдси Грэм, которого в России давно объявили экстремистом и террористом за его высказывания, раньше жестко критиковал самого Трампа, еще со времен президентской кампании 24-го. Ну и в общем, законопроект как-то буксовал, и нашим партнерам это было только на руку. Так вот, на этой неделе история резко сменила траекторию развития. 11 июля стало известно о внезапной кончине Линдси Грэма. Позже в СМИ появились сообщения, что предсмертным желанием сенатора было доведение законопроекта до конца. Но еще через пару дней американские СМИ сообщили, что Трамп поддержит принятие пакета. Тот самый Трамп, который больше года этот документ фактически тормозил, настаивая на сохранении за президентом широких полномочий при введении санкций. Причем единства внутри самой администрации Белого дома не было. Еще в январе министр финансов Бессент называл законопроект попросту ненужным, аргументируя это тем, что у президента и так, мол, есть все необходимые полномочия для подобных решений. Ну а теперь же на фоне внезапной кончины Грэма и недавних заявлений Трампа об эскалации конфликта на Украине, принятие законопроекта выглядит уже весьма реалистично. Но давайте разберемся, что этот пакет реально меняет. Главный нюанс, который на самом деле очень важен в понимании возможных последствий, такой. Этот закон не обязывает вводить пошлины, он лишь дает президенту право это сделать. То есть инструмент появляется, а вот решение о его применении – остается за Трампом. Многие эксперты называют всю конструкцию классической игрой в доброго и злого полицейского, мол, сенаторы изображают жесткую силу, а администрация – сговорчивую сторону. И все это должно работать как рычаг давления на Москву в переговорах. Один из аналитиков говорит, что если бы Трамп действительно хотел ввести такие санкции, он сделал бы это прямым указом, отдельный законопроект для этого не нужен. Ну а другие аналитики напоминают, что Трамп вообще-то не поддержал даже инициативу «Большой семерки» снизить потолок цен на российскую нефть до $45, потому что понимает, любой такой шаг толкает нефтяные цены вверх, а с этим он как раз-то и борется. Отсюда и скепсис по поводу реального применения. На Индию и Китай приходится около 70% российского экспорта энергоносителей, и ввести против них 500-процентный тариф означало бы фактически эмбарго для крупнейших экономик мира, разрыв цепочек поставок и удар по самим США. Это резкий рост цен, остановка торговли и риск роста безработицы внутри страны. Не случайно даже часть республиканцев называют документ самым непродуманным законопроектом, по сути, накладывающим всемирное эмбарго на 36 стран. Хотя вот сам Грэм называл этот пакет делом всей своей жизни. Есть и геополитическая логика. США только что заключили временное торговое соглашение с Китаем и близки к сделке с Индией. Давление на этих же партнеров из-за российской нефти толкало бы их к более тесной консолидации с Москвой. Поэтому вывод у экспертов тут довольно простой. Закон либо не примут вовсе, либо примут, но не будут исполнять. Мол, это судьба многих западных санкций, страшных по форме, но, как отмечают аналитики, беззубых по содержанию. Хотя я бы тут, конечно, поспорила насчет полной беззубости. Вторая линия – это Иран. И пока в Вашингтоне решали судьбу пакета, на Ближнем Востоке снова обострилась обстановка. США и Иран возобновили боевые действия. Трамп объявил о блокаде иранских портов и потребовал платить штатам 20% от стоимости всех грузов, идущих через Ормузский пролив. Напомню, через него в мирное время проходила пятая часть всей мировой нефти. Рынок отреагировал мгновенно. Нефть Brent впервые за месяц пробила $85 за баррель. Ну и понятно, что рост цен пока обусловлен не фундаментальным дефицитом, а премией за риск вокруг пролива. Более того, ОПЕК уже третий раз подряд снизила прогноз мирового спроса на нефть на этот год. То есть после ослабления геополитической напряженности нефть может довольно быстро вернуться к фундаментально оправданным уровням. Но есть тут и обратный риск. Идея США брать плату за проход через пролив повышает вероятность дальнейшей эскалации, а если Иран окончательно заморозит договоренности до промежуточных выборов в США, высокие цены могут задержаться надолго, и именно дорогая нефть работает против пакета Грэма. Все же санкции против покупателей российской нефти взвинтят котировки еще сильнее, а это ровно то, чего очень не хочет Трамп. Теперь, что все это значит для российской нефтянки, ну и рынка в целом? Попробуем разложить три сценария. Первый относительно позитивный. Пакет либо не принимают, либо принимают, но не применяют. Тогда для российского экспорта мало что меняется. При таком сценарии у российских нефтяников еще есть какое-то время для отскока. Вариант второй – умеренно негативный. Пошлины вводят точечно, покупатели российской нефти перекраивают логистику и уходят на дружественные рынки, ну а российское сырье находит новых клиентов, пусть и через новый виток трансформации цепочек поставок. То есть на рынок она идет, но какими-то серыми путями. Третий негативный сценарий почти гипотетический. Если представить, что Россия одномоментно уходит с мировых рынков, произойдет коллапс, обратный ковидному. Если тогда в моменте спрос обвалился на четверть, то здесь был бы зеркальный шок с ценами. Для понимания масштаба, доля России в мировых поставках нефти все еще около 11%. Трубопроводного газа 28%, а СПГ 10%. То есть удар был бы действительно чувствительным для всего мира. Мировая инфляция взлетела бы до небес, но вот именно в такой исход сейчас мало кто верит. А что сам рынок? На этой неделе он попытался прервать длительную 18-недельную серию падения. Нефтегазовые бумаги дружно пошли в плюс. Это Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатек. Они прибавляли около 5%. Однако не будем радоваться раньше времени, друзья. Одной нефти для разворота мало. Нужны более весомые триггеры. Иностранного капитала нет. Внутренние инвесторы предпочитают облигации и депозиты, а высокая стоимость денег – делает рынок акций хронически недофинансированным. Ну и поэтому любые попытки роста быстро используются для сокращения позиций, а многие аналитики считают разумной именно выжидательную стратегию. Напишите, что вы думаете по этой ситуации вообще в целом, а я отмечу, что несколько санкционных новостей у нас все же случилось, к сожалению. Евросоюз впервые ввел прямые санкции против ВК. Под ограничение попала и сама компания, и разработчик мессенджера Макс. В компании заявили, что на работу сервисов это не повлияет, и приложения доступны в привычном режиме, что, в принципе, наверняка так и есть. На операционную деятельность эффект небольшой. Максимум, что возможно, это удаление приложений из магазинов, но мы это уже недавно видели. При этом фундаментально бумага выглядит устойчиво. По итогам первого квартала выручка ВК выросла, и беда прибавила, а чистый убыток сократился, и во Freedom Global видят долгосрочный потенциал роста при выполнении программы. прогнозов и дальнейшей монетизации Макса. А вот 21-й пакет санкций самого Евросоюза забуксовал. Страны не смогли договориться из-за споров о российской нефти, и что показательно, из-за мер вокруг австрийского Райффайзенбанка. Послы собирались вернуться к обсуждению в день, когда истекает срок действия потолка цен на российскую нефть, но и в итоге санкционная тема развивается сразу на нескольких направлениях, и мы с вами все вместе, естественно, посмотрим, что из этого выйдет. Куда более фундаментальная история для нашего рынка остается политика ЦБ. До ближайшего заседания по ключевой ставке всего пара недель. 24 июля регулятор снова выйдет к микрофону, и нас ждет не обычное, а опорное заседание. Поэтому пора бы уже предположить, каким будет решение Центробанка. Все же весь вопрос сейчас крутится вокруг одной субстанции. И нет, не вокруг денег, а вокруг бензина. А дела с ним, скажем, мягко, ну прям очень мягко, бодрые. За первую декаду июля 92-й подорожал на 20% год к году, выше 70,5 рублей за литр, а 95-й сразу на 24% до 77,5 рублей. Причем разброс цен между сетевыми и независимыми заправками доходит до 2 с лишним раз. То есть на соседних АЗС буквально можно заправиться так, как будто бы это 2 разных государства. Ну и люди реагируют логично. Раз дорого, значит, будем экономить. Продажи 92-го выросли на 10%, а вот более дорогие марки, наоборот, просели. И заметнее всего рванул спрос на дизель и на сжиженный газ. Правда, эксперты стараются остудите горячие головы, объясняя, что даже если все дружно пересядут на то, что подешевле, структурный дефицит это не вылечит. У бензина, как деликатно напоминают специалисты, аналогов почти нет, а переоборудовать двигатель под биодизель – удовольствие дорогое и весьма хлопотное. Так что перелить проблему из одного бака в другой не выйдет. Но что в этом свете будет с ключевой ставкой? Зампред ЦБ Алексей Заботкин формулирует так, мол, закрыть глаза на цены на топливо регулятор не может. При этом сам же уточняет, влияние бензина на цены других товаров в июне было незначительным. То есть паника вроде бы есть, а вот в цифрах базовая инфляция без топлива держится где-то в районе 4,5%. Иными словами, вторичные эффекты пока в широкий круг товаров не расползлись, но это июнь, а у нас с вами уже скоро июль закончится. И как мы видим, пока недельные данные по инфляции показывают лишь ее разгон. В то же время глава Союза предпринимателей Александр Шохин уговаривает Центробанк ставку из-за бензина не повышать. Аналитики же, в свою очередь, все чаще склоняются к варианту с паузы, сохранить 14 с четвертью, ну и спокойно посмотреть, окажется ли июньский всплеск временным или же это надолго. Тем более, что рядом маячит еще и бюджетный дефицит, который тоже давит на цены. В общем, как обычно, выбор перед регулятором нашим исключительно из двух зол. Снижать ставку рискованно, повышать очень нервно. Так что, возможно, он действительно возьмет осторожную паузу и будет, как и мы все, внимательно смотреть на табло заправок. У меня на сегодня все. Берегите, пожалуйста, свои портфели, нервы и одевайтесь обязательно по погоде.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
4: Мысли вслух.
5: Сенека жил почти 2000 лет назад, но ощущение, что он писал для нас с тобой, для людей, которые все время спешат, все время заняты, все время что-то делают, а в итоге почему-то живут все хуже и хуже. И у Сенеки есть одна ошибка, о которой он говорит снова и снова. Ошибка, из-за которой человек работает все больше, а жить начинает все беднее. Не по деньгам, а по ощущениям. Эта ошибка звучит очень современно. Мы считаем, что если постоянно быть занятым, значит, мы живем правильно. Если нет свободного времени, если голова всегда в делах, если усталость стала фоном жизни, значит, мы молодцы, значит, мы продуктивные, значит, мы не зря живем. И именно это Сенека называл одной из самых опасных ловушек. Он писал, что большинство людей не живет, а лишь готовится жить. Все время. Сегодня мы работаем ради завтра. Завтра ради следующей цели. Потом еще ради чего-то. И вот в этом ради проходит вся жизнь. Человек может быть постоянно в движении, постоянно что-то делать, но при этом вообще не присутствовать в своей собственной жизни. Он вроде бы жив, но его как будто нет. Если перевести это на наш язык, на язык культуры хастла, получится очень узнаваемо. Мы гордимся тем, что у нас нет выходных. Мы смеемся над отпуском. Мы говорим: «Потом отдохну, сейчас не время, надо потерпеть». И чем дольше это продолжается, тем сильнее кажется, что остановиться уже нельзя. Потому что если остановишься, станет страшно. Вдруг окажется, что ты просто усталый человек, который давно не понимает, зачем он все это делает. Сенека прямо говорил: «Быть занятым не значит быть ценным. Можно целый день бегать, суетиться, решать задачи, отвечать на письма, закрывать дедлайны и при этом тратить жизнь впустую, потому что ценность не в количестве дел, а в том, что эти дела делают с тобой». Делают ли они тебя спокойнее, яснее, живее? Или наоборот, выжимают, опустошают, превращают в функцию? Самое токсичное в культуре вечной продуктивности – она подменяет смысл. Вместо вопроса «Зачем я это делаю?» появляется вопрос «Сколько я сделал?» Вместо ощущения жизни – отчет. Вместо радости – галочка. И человек постепенно привыкает оценивать себя только через результат. Если сегодня был полезен, значит, имею право существовать. Если нет, значит, я плохой, ленивый, никчемный. Сенека бы сказал, что это рабство, и не образно, а буквально. Рабство у дел, у ожиданий, у будущего, которое все никак не наступает. Человек сам отдает свою жизнь в залог завтрашнему дню, не замечая, что сегодняшний день – это и есть жизнь. Ни репетиция, ни черновик, ни подготовка. И вот здесь появляется выгорание, не как внезапная поломка, а как закономерный итог, потому что невозможно бесконечно тратить себя, ничего не получая взамен, невозможно все время быть в напряжении и не сломаться. Но культура хастла внушает, что если ты устал, это твоя проблема. Ты недостаточно мотивирован, недостаточно прокачан, недостаточно силен. А Сенека говорил противоположное. Он говорил, что проблема не в слабости человека, а в неправильном отношении к жизни, в том, что мы путаем движение с направлением, занятость с осмысленностью, и именно поэтому можно работать все больше и чувствовать себя все хуже, потому что работа отнимает не только время, она отнимает внимание. А внимание – это и есть жизнь. И пока мы не научимся возвращать себе внимание, пока не перестанем жить в режиме бесконечного «надо», никакая продуктивность не сделает нас счастливыми. Она только сделает нас еще более уставшими. И об этом Сенека предупреждал задолго до того, как появились дедлайны, трекеры привычек и культ постоянной занятости. Сенека шел еще дальше и говорил вещь, от которой сегодня многим стало бы не по себе. Он говорил, что мы не бедны временем, мы его теряем. Не потому, что его мало, а потому, что мы раздаем его направо и налево. Делам, которые не имеют значения, целям, которые нам навязали, ожиданиям, которые мы даже не проверяли на свои. Если задуматься, это очень точно описывает состояние выгоревшего человека. Он чувствует, что жизнь как будто утекла сквозь пальцы, что годы прошли, а внутри пусто. И проблема не в том, что он мало старался. Наоборот, он старался слишком много. Просто не туда. Культура хасла почти никогда не спрашивает, чего ты хочешь. Она спрашивает, сколько ты можешь выдержать, сколько часов без сна, сколько задач без паузы, сколько лет в режиме «еще немного и потом заживу». И человек соглашается, потому что всем вокруг кажется, что так и надо, потому что все бегут, и если ты остановишься, будто бы выпадешь из жизни. Но Сенека считал, что все ровно наоборот, что именно в этом беге человек и теряет себя. Он писал, что самый занятый человек часто самый несвободный. У него нет времени подумать, нет времени почувствовать, нет времени задать себе простой вопрос: «А мне вообще туда?» Или «Я просто бегу, потому что бегут все». Токсичная продуктивность опасна именно этим. Она не дает тишины, она боится пауз, потому что в паузе может возникнуть честный разговор с собой, а там может оказаться неудобная правда, что ты устал, что ты несчастлив, что ты давно живешь не своей жизнью. И вместо того, чтобы услышать это, человек добавляет еще задач, еще проектов, еще ответственности, как будто можно заглушить внутреннюю пустоту шумом дел. Но чем больше шума, тем сильнее потом тишина, когда силы заканчиваются. И тогда приходит выгорание не как лень, а как защитная реакция, как способ психики сказать «дальше так нельзя». Сенека бы сказал, что это не поломка, а сигнал, что жизнь нельзя все время откладывать, что нельзя бесконечно жить в будущем. Потому что будущего может и не быть, а настоящее ты уже отдал. Он вообще очень спокойно и жестко напоминал: каждый день, который ты прожил неосознанно, уже потерян. Его нельзя вернуть, его нельзя доработать потом. И вот здесь возникает самое важное. Он не призывал бросать работу, уходить в лес или ничего не делать. Он говорил о другом. О том, что дела должны быть соразмерны жизни, а не жизнь делам. Что работа – это часть жизни, а не ее оправдание. Что продуктивность имеет смысл только тогда, когда она служит тебе, а не когда ты становишься ее обслуживающим персоналом. Человек, который живет осознанно, по Сенеке, может делать меньше, но чувствовать больше. Может работать короче, но жить глубже. Потому что он не измеряет себя количеством закрытых задач. Он измеряет себя качеством прожитых дней. Тем, был ли он сегодня жив, внимателен, присутствовал ли в собственной жизни. Ошибка, о которой говорил Сенека, очень простая и очень страшная. Мы путаем занятость с жизнью. И пока мы этого не замечаем, мы действительно можем работать все больше и жить все хуже. Сенека еще говорил одну вещь, которую сегодня почти никто не хочет слышать. Он говорил, что человек чаще всего боится не смерти, а жизни, настоящей жизни. Без спешки, без оправданий, без постоянного «я потом». Потому что такая жизнь требует честности, а честность – это всегда риск. Когда ты перестаешь быть постоянно занятым, вдруг появляется пространство, тишина, и в этой тишине становится видно, что именно ты чувствуешь. Нас с детства приучают, что нас любят за результат, за оценки, достижения, эффективность. И потом мы переносим это отношение на всю жизнь. Мы начинаем относиться к себе, как к проекту, который нужно улучшать, ускорять, масштабировать. И если проект начинает сбоить, значит, его нужно еще сильнее нагрузить, еще больше усилий, еще меньше отдыха, пока система окончательно не ломается. Сенека бы сказал, что в этот момент человек теряет меру, а потеря меры – это всегда начало разрушения. Нельзя все время жить на максимуме. Нельзя все время быть собранным, мотивированным, целеустремленным. Человек не механизм. И когда его заставляют работать как механизм, он начинает ломаться как механизм, без драмы. Сенека настаивал на очень простой, но неудобной вещи. Он говорил, что нужно иногда останавливаться и смотреть на свою жизнь как на целое, не на задачи, не на проекты, а именно на жизнь. Спрашивать себя, я вообще живу или только существую между дедлайнами? Я чувствую, что это моя дорога, или я просто хорошо бегу по чужой? Эти вопросы страшны именно потому, что на них нельзя ответить на ходу. Для них нужна пауза. А пауза в культуре хастла воспринимается как провал, как слабость, как шаг назад. Хотя на самом деле это часто единственный способ не потерять себя окончательно. Он говорил, что мудрость начинается там, где человек перестает суетиться. Не потому, что ему лень, а потому, что он понял цену времени. Понял, что каждый день, прожитый без внимания к себе, это невосполнимая потеря. Не трагическая, не громкая, тихая. Но именно из таких потерь и складывается ощущение, что жизнь прошла мимо. И, пожалуй, самое важное, что он оставил нам в этом разговоре. Ты не обязан заслуживать права жить. Ты не обязан постоянно быть полезным, эффективным, нужным. Твоя жизнь имеет ценность уже потому, что она есть. И если вся твоя энергия уходит на то, чтобы это доказывать, значит, что-то пошло не туда. Ошибка, о которой говорил Сенека, не в работе и не в усилиях. Ошибка в том, что мы подменили жизнь подготовкой к ней. И пока мы этого не замечаем, мы действительно будем работать больше и жить хуже. Сенека говорил, что человек часто живет так, будто у него есть запасная жизнь, как будто эту можно потратить на работу, на ожидание, на бесконечное «надо», а настоящую прожить потом. Но запасной жизни нет, есть только это, с этим телом, с этой усталостью, с этим временем. Сенека не давал быстрых рецептов. Он не обещал, что жизнь станет легкой. Он говорил лишь, что она может стать осознанной, а это уже очень многое, потому что осознанный человек может выбирать, может замедлиться, может сказать «достаточно», может вернуть себе внимание, а вместе с ним и ощущение жизни. И если вдруг в этот момент становится тревожно, значит, ты смотришь в правильную сторону – потому что тревога часто появляется там, где заканчивается автоматизм, где ты перестаешь просто бежать и впервые смотришь, куда и зачем. Мы действительно можем работать все больше и жить все хуже, но только до тех пор, пока считаем это нормой. Сенека напоминал о простом. Жизнь не измеряется усталостью. Она измеряется тем, был ли ты в ней.
4: Мысли вслух.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Согласно данным Дагестанстата, за неделю в республике зафиксировано повышение цен на бензин. Так, стоимость 92-го увеличилась на 7%, цена 95-го возросла почти на 6%, 98-го на 5,5%. Строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Махачкалы близится к завершению. Проект обсуждался на заседании под руководством в Рио вице-премьера республики Ризвана Газимагомедова. Модернизация проводится в рамках проекта «Развитие региональных аэропортов» нацпроекта «Эффективная транспортная система». Новая трехкилометровая полоса увеличит пропускную способность и повысит безопасность полетов. Минимальные расходы на досуг в России в прошлом году были отмечены в регионах Северного Кавказа. Так, наименьшие суммы на культурные мероприятия, спорт и отдых тратили семьи в Ингушетии и Дагестане – всего 1600 рублей в месяц. В список регионов с минимальными тратами на досуг также вошли Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Мошенники начали рассылать фейковые предписания о поверке счетчиков. Так они забрасывают листовки в почтовые ящики, звонят по телефону и обещают штрафы за отказ проверить счетчик за 5-10 тысяч рублей. По словам члена Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Ильи Вольфсона, реальная стоимость проверки счетчика воды составляет от 600 до 1500 рублей. Цены выше – это уже попытка обмана. Минцифры планируют ввести запрет на продажу сим-карт с уже имеющимися на счете денежными средствами. Согласно законопроекту, сим-карты будут продаваться исключительно с нулевым балансом. Пополнение счета станет возможным только после заключения договора с оператором связи. Эксперты считают, что такое требование позволит создать цифровой след платежа, что в свою очередь поможет идентифицировать реального владельца сим-карты. Маркетплейсы с 1 октября получат право передавать ФНС информацию о своих продавцах и заключенных с ними договорах. Мера позволит налоговой получить более полное представление об онлайн-торговле и даст маркетплейсам возможность работать с более чистой базой партнеров. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Плату за эвакуацию автомобилей могут отменить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство снизило нормативы продажи бензина на бирже. Было 15%, стало 10%. Это значит, производителям дадут больше возможностей для прямых поставок топлива целевым потребителям. Например, сельхозпроизводителям и спецслужбам. Также вырастут объемы топлива у крупных сетевых АЗС. Но у изменений есть и негативная сторона. У небольших сетей топлива будет меньше. Цены на него, вероятно, вырастут. Это может создать проблемы в регионах, в которых мало крупных сетевых заправок. Плату за эвакуацию автомобилей могут отменить. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила сделать услуги эвакуатора и хранения автомобилей на штрафстоянке бесплатными. Объясняют это несоразмерностью наказания. Парковка в неположенном месте обходится не в 500 рублей, а в несколько тысяч. Депутаты предлагают оставить только штраф. Но есть проблема. Кто будет финансировать работу служб эвакуации, если убрать коммерческую составляющую? А если эвакуаторов не будет, улицы начнут загромождаться неправильно припаркованными машинами. Субсидии на электромобили и гибриды могут уменьшить. Сейчас при покупке можно получить скидку до 35% от цены, но не более 925 тысяч рублей. В Минпромторге предлагают уменьшить скидку до 10% и не более 500 тысяч. Также обсуждают альтернативные варианты. Например, могут оставить нынешние скидки для машин российской сборки, а для импортных уменьшить. Если планируете покупку электромобиля или гибрида с господдержкой, возможно, стоит поторопиться. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бахцук. Село в Курахском районе Дагестана, расположенное в 16 километрах к юго-востоку от районного центра села Курах. Согласно записям на надгробных камнях, село образовалось около 600 лет тому назад. Ранее аул назывался Ялагдин-Хюр, а позже, после переселения старухи по имени Баху на возвышенность, где имеются благоприятные условия для жизни, огромные пастбища, многоводные источники, плодородные земли, село стали называть в честь этой женщины Баху-Бахцук.

0: на заработки в Азербайджан, то есть занимались отходничеством. В настоящее время в селе имеется около 40 хозяйств. Более 70 хозяйств бахцукцев живут в селе Самур Магарамкентского района. Также село Аваран Кусарского района Республики Азербайджан состоит из выходцев села Бахцук. Это подтверждается тем, что в этом ауле есть точно такие же тухумы, как в Бахцуге.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 16 июля 1643 года экспедиция голландского мореплавателя Мартена Геритзона де Фриза открыла остров Сахалин. На борту фрегата «Кастрикум» де Фриз шел по заданию голландской Ост-Индской компании. Он искал богатые земли и новые торговые пути к северу от Японии. В июле 1643 года экспедиция достигла южных берегов Сахалина. Мореплаватели вошли в залив Анева и прошли вдоль восточного побережья. Де Фриз даже не догадывался, что перед ним отдельный остров. Он решил, что видит продолжение Хоккайдо. Путаница закрепилась и на картах. Из-за неточных наблюдений картографы еще целое столетие спорили о том, остров ли Сахалин или полуостров, соединенный с материком. И хотя де Фриз стал первым европейцем, чья нога вступила на сахалинскую землю, практического интереса к этим берегам голландцы тогда не проявили. И освоение Дальнего Востока продолжили уже другие исследователи. Позже, в 18 веке, русские экспедиции под руководством Крузенштерна и других исследователей смогли точнее определить очертания острова. А вопрос о статусе Сахалина окончательно прояснился лишь в середине 19 века. Так, путь, начатый де Фризом, стал частью большой истории изучения Тихого океана и формирования представления о географии Дальнего Востока. Это событие – яркий пример того, как смелые морские экспедиции расширяли горизонты познания, пусть даже поначалу и приводили к географическим заблуждениям. И именно из таких неточных открытий, проверенных и дополненных позже, и складывалась современная карта мира.

0: притчи народов мира.
1: Искатель истины подошел к ученику и вежливо спросил: «В чем смысл человеческой жизни?» Ученик поискал в записях мастера и уверенно ответил: «Жизнь человека есть не более чем выражение изобилия Господа». Когда же этот вопрос искатель задал самому мастеру, тот ответил: «Я не знаю».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог-ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В июне 2026 года медианная предлагаемая зарплата в сфере искусства и масс-медиа выросла на 4% по сравнению с прошлым годом и достигла 80 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные HeadHunter. Медианная заработная плата – это статистический показатель, который делит всех работающих россиян ровно пополам. 50% сотрудников получает доход ниже этого значения, а 50% – выше. Издание уточняет, что наиболее высокие предложения работодателей получили арт-директора – 150 тысяч рублей, гейм-дизайнеры – 115, дизайнеры и художники – 82 тысячи рублей, а также режиссеры, сценаристы, копирайтеры и журналисты. Полноценные стажировки для студентов лучше начинать со второго курса. К этому времени учащиеся уже получают базовые профессиональные навыки, но до выпуска остается достаточно времени, чтобы компания могла познакомиться с будущим специалистом. Об этом газете «Ру» рассказал директор IT-колледжа Антон Васильев. Первокурсников эксперт посоветовал приглашать на экскурсии, профориентационные мероприятия и мастер-классы. В этот период студенты только переходят от школьного обучения к профессиональному, привыкают к новому расписанию и большей самостоятельности. На втором курсе у студента уже есть представление о профессии, базовые навыки и интерес к выбранному направлению, добавил он. И в завершении выпуска: скелет тираннозавра Рекс по кличке Газ продан на торгах Сотбис в Нью-Йорке за рекордную цену – 50 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома. Продажа побила рекорд 2024-го, когда скелет стегозавра по кличке Апекс ушел с молотка за 44,5 миллиона. Торги завершились накануне, победителем стал покупатель, который принимал в них участие по телефону. Проданные останки считаются одними из самых крупных и полных из когда-либо найденных. Их обнаружили на ранчо в Южной Дакоте в 21-23 годах, а прозвище «Газ» они получили от имени владельца земли, где велись раскопки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт-Информ».
0: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Рынок ломбардов в этом году, согласно прогнозам ведомостей, основанным на обзоре «Эксперт.РА», может достичь рекордных показателей по объему выдач и размеру портфеля займов. Ожидается, что объем выдач увеличится на 35%, достигнув 556 миллиардов рублей, а портфель займов вырастет наполовину и составит 151 миллиард. Прибыль отрасли, согласно прогнозам, может вырасти на 60%, достигнув 20 миллиардов рублей. Согласно данным Центробанка, в первом квартале этого года объем портфеля займов ломбардов уже достиг 117 миллиардов рублей, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль за этот период увеличилась на 29% и составила 5 миллиардов рублей. Однако рынок становится менее однородным. Общая рентабельность капитала отрасли остается на уровне 33%, но средний показатель снизился до 8,5% с 12,5% в прошлом году. Ужесточение надзора может усложнить конкуренцию для небольших ломбардов по сравнению с крупными игроками.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог ФМ.
1: Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
2: И знаете, начать нам сегодня стоит с того, что сейчас задает тон вообще всей мировой экономики и, как ни странно, внутренней политики США. Я говорю о Ближнем Востоке.
1: Вот представьте себе, вы пытаетесь починить протекающую трубу на кухне, но для этого почему-то открываете газовый вентиль на полную мощность в ванной.
2: Отличная аналогия, кстати.
1: Но серьезно. Вот мы читаем сводки, президент США отменяет предложенный 20-процентный сбор за проход коммерческих грузов через Ормузский пролив. Звучит как шаги навстречу, да, попытка как-то успокоить мировую торговлю.
2: Да, это такой классический сигнал рынкам. Типа, ребята, мы снижаем давление.
1: Именно. Но тут же, буквально одновременно с этим решением, возобновляется жесткая военная блокада иранских портов со стороны США. Десятки кораблей, авиация и недавнее прекращение огня, которое все так приветствовали, просто перечеркнуто.
2: В этом-то и весь абсурд. То есть, с одной стороны, отмена тарифа должна удешевить логистику. Но какая логистика, если порты заблокированы военными? И вот этот внешний конфликт, он же моментально рикошетит по Вашингтону.
1: Абсолютно. Это просто блокирует работу правительства внутри страны.
2: Да-да. Демократы в Сенате пошли на совершенно исторический шаг. 50 голосов против 46, и они заблокировали принятие закона о национальной обороне, то есть NDAA.
1: Подождите, но NDAA – это же базовый оборонный бюджет. Мы говорим о сумме в 1 триллион долларов, верно?
2: Да, больше триллиона. Там зарплаты военным, контракты, все. И демократы отказываются его финансировать. Они прямо заявляют, что не собираются оплачивать войну, которая была начата без одобрения Конгресса.
1: Ого. То есть они буквально используют контроль над деньгами, как такой, знаете, стоп-кран?
2: 100%. И ставки тут не только политические. Экономика же просто висит на волоске. Вот это недавнее перемирие, оно же помогло немного сбить инфляцию, цены на нефть упали. А теперь
1: экономика снова под угрозой. Цены на бензин, логистика, супермаркеты, все пойдет вверх, если нефть снова подскочит из-за блокады.
2: Именно так. И что самое интересное, давление на администрацию президента США нарастает ведь не только в Сенате. Там начался просто какой-то юридический шторм.
1: О, вы про эти судебные иски? Да, я как раз смотрел материалы. Это просто какая-то волна. Вот, например, про палестинские протестующие подали в суд. И знаете на кого?
2: На всю верхушку, по сути.
1: Да. Госсекретарь Марко Рубио, Стивен Миллер, министр внутренней безопасности Марк Вейн Малин и Тодд Бланш тоже в списке. Но меня больше всего поразила юридическая база. Они используют акт о Ку-клукс-клане.
2: Да, 1871 года. С ума сойти.
1: Вот именно. Закон, принятый после гражданской войны для защиты от запугивания на юге. А сейчас его используют против чиновников администрации.
2: И это не единственный случай. Роберт Кеннеди-младший, министр здравоохранения, сейчас отбивается от обвинений в нарушении закона Хэтча.
1: Это тот, который запрещает чиновникам вмешиваться в выборы.
2: Да-да, использование должности в политических целях. Но вообще, главная мишень сейчас это Тодд Бланш.
1: А, потому что у него слушание на пост генерального прокурора уже в эту среду.
2: Точно, и там всплыли просто потрясающие вещи. Обнародовано более 350 страниц его электронных писем.
1: И что там?
2: Ну, критики говорят, что эти письма показывают его глубочайшую вовлеченность в кампанию возмездия президента США. Там описывается, как он руководит оперативной группой по борьбе с вепонизацией правосудия.
1: Звучит как Орвел, честно говоря. То есть группа, которая должна бороться с использованием правосудия как оружия, сама становится таким оружием.
2: Ну, его защитники пытаются вывернуть это иначе. Они говорят, что он, как опытный юрист, наоборот, вводит этот процесс в какие-то строгие бюрократические рамки. Мол, выступает сдерживающим фактором.
1: Ага, конечно. Сдерживающий фактор во главе кампании возмездия. Звучит неубедительно. И на слушаниях ему явно придется несладко. И ведь на фоне всего этого есть и другие юридические новости, да?
2: Да, просто непрерывный поток.
1: Вот, списком. Джин Кэрролл получила 5,6 миллиона долларов от президента США по иску о деформации. Иммиграционная полиция ICE полностью приостановила проверки на дорогах.
2: Да, после гибели двух человек. Это серьезно парализовало их работу.
1: И еще всплыло, что южнокорейская компания, против которой США вели торговое расследование, выплатила 2 миллиона долларов холдингу президента США.
2: Что вызывает огромные вопросы о конфликте интересов.
1: И вишенка на торте, Марко Рубио начинает жесткую кампанию против Международного уголовного суда.
2: Да, они хотят его буквально демонтировать.
1: Слушайте, ну вот эти возможные санкции на российские энергоресурсы, плюс война в Иране, это же колоссальный удар по глобальной торговле. И тут мы плавно переходим к экономике Китая, потому что там тоже не все гладко.
2: О, там очень интересная картина вырисовывается.
1: ВВП за второй квартал вырос всего на 4,3%. Не дотянули до цели в 4,5-5%. Это самый медленный рост с конца 2022 года.
2: Да, и структура этого роста очень дисбалансирована.
1: Мне очень нравится одно сравнение. Представьте себе китайскую экономику как автомобиль. У него под капотом ревет просто невероятно мощный двигатель «Экспорт». В июне вырос на 27%.
2: Это огромная цифра.
1: Да. Но при этом у машины спущены шины. Внутренний спрос просто никакой. Розничные продажи выросли всего на 1%.
2: И этому есть объяснение. Главная проблема – это кризис недвижимости. Для китайцев недвижимость – это главный актив. А цены падают, застройщики в кризисе, люди просто боятся тратить деньги.
1: И плюс дорогие энергоресурсы из-за Ирана.
2: Да, цены на нефть бьют по китайским домохозяйствам. И этот экономический стресс выливается в политику. Буквально на днях высокопоставленного чиновника Компартии Ма Синжуя исключили из партии.
1: За коррупцию?
2: Официально да. Но это еще и поиск виноватых на фоне экономического спада.
1: Но при этом, слушайте, их экспорт – этот самый ревущий двигатель. Он же реально пугает конкурентов. Я тут читал заявление топ-менеджера BYD Стеллы Ли.
2: Да-да, про то, что они обойдут Toyota.
1: Именно. Она прямым текстом говорит: «Мы можем стать номером один в мире, вообще не выходя на рынок США». Они понимают, что там им ничего не светит из-за пошлин, и делают ставку на Европу.
2: И какую ставку? 2 миллиарда евро инвестиций в инфраструктуру.
1: Да, они строят станции сверхбыстрой зарядки. Заявлено, что батарея заряжается на 70% за 5 минут. 5 минут.
2: Это меняет правила игры для электромобилей. Главный страх покупателя – стоять у розетки часами – просто исчезает.
1: И Китай сейчас является главным драйвером не только в автопроме, но и в технологиях. И полупроводники.
2: О, техносектор там сейчас просто кипит. Это настоящая золотая лихорадка.
1: Вот несколько цифр из отчетов. Стартап DeepSeek привлек инвестиции при оценке в 70 миллиардов долларов и готовится к IPO в Шанхае. Компания StepFun выкатывает первый в мире ИИ-смартфон.
2: А производитель чипов CXMT планирует привлечь почти 10 миллиардов долларов. Это крупнейшее IPO с 2010 года.
1: И еще есть компания NextChip, которая вышла на биржу в Гонконге, привлекла почти 900 миллионов. И знаете, на чем они делают ставку?
2: На старых поколениях чипов.
1: Да. На чипах прошлых поколений. Не на этих суперсовременных нейропроцессорах, а на базовых чипах, которые нужны везде, от микроволновок до автомобилей.
2: Это очень умная стратегия. Пока США бьются за топовые технологии, Китай забирает себе фундамент мировой индустрии.
1: Вот, кстати, вопрос. Как Соединенные Штаты собираются удерживать лидерство, если Китай просто заливает эту индустрию такими астрономическими деньгами?
2: США отвечают беспрецедентными вливаниями капитала, но уже со стороны корпораций. Американские техногиганты сейчас массово отказываются от обратного выкупа акций.
1: То есть они больше не тратят миллиарды на то, чтобы надувать цену своих бумаг на бирже?
2: Именно. Они вкладывают реальные деньги в инфраструктуру. Капитальные затраты оцениваются в 800 миллиардов долларов в этом году и до триллиона в следующем.
1: Триллион долларов просто на серверы и железо.
2: Серверы, бетон, охлаждение. Плюс США закручивают гайки в экспортном контроле. NVIDIA резко сокращает список покупателей в Азии.
1: Я читал, что они даже лично ездят с проверками.
2: Да, сотрудники американских компаний буквально ходят по дата-центрам в Азии, чтобы убедиться, что чипы для ИИ не попадают на черный рынок.
1: С ума сойти. Но ведь у США есть и внутренние проблемы с этой инфраструктурой. ИИ требует огромного количества энергии.
2: Вот тут-то и начинается раскол внутри страны. Например, штат Нью-Йорк фактически саботирует строительство новых дата-центров под предлогом экологии и нехватки энергии.
1: А в это же время в Вирджинии?
2: Округ Лауден. Они покрывают 95% своего бюджета за счет налогов с этих самых дата-центров. 95%.
1: Это просто два разных мира внутри одной страны. И вот эти астрономические доходы от бума ИИ, они же порождают просто экстремальное богатство.
2: Которое теперь стало главной мишенью для налоговиков.
1: О да. Калифорния и их план ввести 5% налог на богатство для миллиардеров.
2: Это вызвало настоящий исход капиталов.
1: Еще бы. Сооснователь Google Сергей Брин сбежал в Неваду, потратив 82 миллиона долларов на борьбу с этим налогом.
2: Но власти Калифорнии так просто не сдаются. Они запускают агрессивные проверки резидентства.
1: Да, это звучит как какой-то детектив. Налоговая служба собирается изучать все. От того, где учатся дети миллиардеров, до чеков из ветеринарных клиник.
2: Да-да, они хотят знать, где лечат вашу собаку, чтобы доказать, что вы все еще живете в Калифорнии.
1: Просто сюрреализм. Но у этого налога есть и более серьезная фундаментальная проблема. Так ведь? Как вообще оценивать это богатство?
2: Вот именно. Политики пытаются использовать списки богатейших людей, вроде рейтингов Forbes или Bloomberg, как реальную базу для налогообложения.
1: Это же просто журналистские оценки. Они зависят от колебаний акций.
2: 100%. Сегодня ваши акции взлетели, и вы в списке. Завтра рынок рухнул, а налог вы уже должны заплатить с пиковой суммы. Это абсурд с точки зрения экономики.
1: Угу. И чтобы заплатить этот налог, людям придется продавать акции, теряя контроль над своими же компаниями.
2: И все это протаскивается через довольно хитрые схемы. Вы же видели анализ избирательных бюллетеней?
1: О, да. Такие налоги часто принимаются через голосование граждан по инициативам. Так вот, лингвистический анализ показал, что тексты этих инициатив написаны настолько сложно, что для их понимания нужно университетское образование.
2: Избиратели просто запутывают сложными юридическими терминами.
1: И это не только в Калифорнии. В Колорадо есть совершенно мозголомный биль о правах налогоплательщика. А в Айдахо вообще дошли до того, что выносят на голосование вопрос о том, какое огнестрельное оружие должно стать официальным символом штата.
2: Знаете, от власти индивидуального капитала мы сейчас переходим к консолидации корпоративной власти. Эти вещи связаны.
1: Вы про слияние Paramount и Skydance?
2: Да. 12 штатов во главе с Калифорнией и Нью-Йорком подали в суд, чтобы заблокировать эту сделку. Они прямо заявляют об угрозе монополизации рынка с союзниками президента США.
1: То есть это не просто бизнес, это борьба за медиавлияние.
2: Абсолютно.
1: И раз уж мы заговорили о судах и происшествиях, давайте кратко пробежимся по международному дайджесту, потому что там тоже много тревожного.
2: Да, новости из Великобритании, например, просто шокируют.
1: Убита 78-летняя политик от правой партии Reform UK Энви Ди Комп. Полиция расследует это как целенаправленное нападение с возможным террористическим следом.
2: Ужасно. И там же, в Британии, власти начали жестко прессовать букмекеров финансовыми проверками.
1: Да, из-за чего гигант индустрии, компания Flutter, просто берет и переносит свой листинг в Нью-Йорк.
2: И в Сингапуре очень знаковое судебное решение.
1: Агентство Bloomberg проиграло дело о клевете, и это вызывает серьезные опасения по поводу свободы прессы в регионе.
2: Знаете, если подвести итог всему, что мы сегодня обсуждали...
1: Так.
2: Я бы предложила вам задуматься вот о чем. Сегодня контроль над информацией стал самым главным абсолютным оружием. Причем везде. В экономике, в судах, на поле боя.
1: Согласен.
2: Будь то массивы данных для обучения ИИ-моделей, сложные юридические формулировки, прячущие суть налогов в бюллетенях, или алгоритмы блокировки новостей. Тот, кто пишет правила обработки и доступа к информации, фактически правит миром.
1: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный?
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С 1 сентября текущего года вступает в силу уточнение к закону о защите прав потребителей. В частности, продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры, российский или единый евразийский, где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдала, говорят эксперты. Нововведение коснется широкого перечня товаров от детской продукции до электроники и косметики. Специалисты также подчеркивают, что в случае, если товар не требует обязательного подтверждения, информация об этом тоже должна быть представлена покупателю в понятной и наглядной форме. Требования не распространяются на товары, которые физические лица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах.
2: Деньги дороги, как память.
1: Ежемесячные расходы среднестатистической российской семьи на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости в 2025 году составили 42 455 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на государственный доклад Роспотребнадзора. В ведомстве также отметили, что средняя стоимость продуктовой корзины в 2025 году увеличилась на 9% по сравнению с 2024 годом. Согласно данным потребительской панели РАМИР, среднестатистическая российская семья в 2025 году в среднем ежемесячно тратила на продукты питания и товары повседневного спроса 42 455 рублей. Рост к 2024-му составил плюс 10% или 4072 рубля. Средний чек за месяц составил 965 рублей. В 2024 году этот показатель составлял 882 рубля. Год к году рост месячного среднего чека составил плюс 9% или 83 рубля, говорится в сообщении ведомства.
2: Закрома Родины.
1: Бананы в России подорожают из-за снижения спроса, они могут исчезнуть из магазинов. Об этом заявил в беседе с Урару гендиректор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков. По его словам, стоимость бананов поднимется на 20-30%, причем не из-за проблем с поставками. Это будет определено не увеличением стоимости закупки или логистики в поставке из других стран, альтернативных Эквадору, а во многом ограниченной покупательской способностью. Если повышать цены еще сильнее, то потребители будут отказываться от приобретения этой продукции, и ритейлерам будет просто нерентабельно ее продавать, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
3: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
4: Друзья, мы так много говорим о выборе, о праве на него, но при этом не так часто говорим о том, как все же принять верное для себя решение. Давайте сегодня пообщаемся на эту тему. Итак, психологические аспекты принятия решений. Они являются ключевыми в нашей жизни, ведь каждый день мы сталкиваемся с необходимостью делать выбор от мелких повседневных решений до крупных жизненных поворотов. Процесс принятия решений тесно связан с нашими мыслями, эмоциями, опытом и даже культурным контекстом, в котором мы живем. Изучение этого процесса позволяет лучше понять, как мы приходим к определенным решениям и как можно улучшить наш выбор. В контексте принятия решений также важно учитывать эмоциональные и социальные факторы. Эмоции могут существенно влиять на наш выбор, иногда приводя к импульсивным и менее рациональным решениям. С другой стороны, эмоции могут служить важным сигналом, указывающим на наши истинные предпочтения и ценности. Социальный контекст, включая мнения и ожидания других людей, также играет значительную роль в нашем процессе принятия решений. Мы часто подвержены эффекту следования за стадом, когда наше поведение определяется действиями группы, а не собственным критическим анализом ситуации. Улучшение процесса принятия решений – это многогранная задача, требующая осознанного подхода к анализу информации, управлению эмоциями и развитию навыков критического мышления. Стратегии, которые могут помочь сделать процесс принятия решений более эффективным и обдуманным, они таковы. Первое. Определите ясные цели. Прежде чем принимать решение, важно четко понимать, какие цели вы стремитесь достичь. Это поможет сфокусироваться на поиске наиболее подходящих решений и избежать отвлечения на нерелевантные альтернативы. Второе. Соберите всю необходимую информацию. Чтобы принять обоснованное решение, необходимо собрать как можно больше информации о возможных вариантах и их последствиях. Используйте различные источники и старайтесь получить полную картину. Третье. Оцените альтернативы. Рассмотрите все возможные варианты действия и оцените их с точки зрения ваших целей, ресурсов, потенциальных рисков. Составьте список «за» и «против» для каждого варианта, чтобы визуализировать их преимущества и недостатки. Четвертое. Учитывайте последствия. Подумайте о краткосрочных и долгосрочных последствиях каждого решения. Как оно повлияет на вашу жизнь и жизнь окружающих. Старайтесь предвидеть возможные изменения и быть готовыми к ним. Пятое. Применяйте критическое мышление. Анализируйте информацию критически, задавайте вопросы и сомневайтесь в предположениях. Это поможет выявить скрытые предвзятости и когнитивные искажения, которые могут изменить ваше восприятие. Напомню, что у нас в книжке «Кармалоджик» есть такой закон. Если у тебя все хорошо, значит, ты чего-то не знаешь. Шестое. Осознавайте эмоциональное влияние. Ваши эмоции могут существенно влиять на процесс принятия решений. Постарайтесь осознать, как ваши чувства могут окрашивать ваше восприятие ситуации и стремитесь к более объективному анализу. Седьмое. Рассмотрите внешнее мнение. Обсудите варианты с доверенными людьми, у которых есть другая точка зрения. С людьми, взгляд которых на ситуацию может быть другим и который нельзя упустить. И помните, что окончательное решение должно оставаться за вами. Восьмое. Готовьтесь к неопределенности. Признайте, что любое решение сопряжено с определенной степенью неопределенности, и будьте готовы к тому, что результат может отличаться от ожидаемого. Имейте план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Улучшение процесса принятия решений – это непрерывный процесс самосовершенствования, требующий осознанности, гибкости и готовности к обучению. Применяя эти стратегии, вы сможете принимать более обдуманные и эффективные решения, которые будут способствовать вашему личному и профессиональному росту. Процесс принятия решений – это сложное взаимодействие между нашим разумом, эмоциями и социальным контекстом. Понимание психологических аспектов этого процесса может помочь нам делать более осознанные и эффективные выборы в нашей жизни.
3: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Кировском районе Махачкалы временно прекращена подача воды. Как сообщили в едином операторе, на улице Камаева проводятся работы по замене участка водопровода диаметром 225 мм, который проходит через реку Тарнаирка. Работы запланированы до 18 часов. Прокуратура Дагестана подвела итоги работы по защите прав детей на содержание. Так, в первом полугодии было взыскано более 10 миллионов рублей из должников. Выявлены нарушения алиментных обязательств. Возбуждено 4 уголовных дела, внесено 20 представлений и опротестовано 18 актов. Восстановлены права около 100 детей. Снижено число неисполненных производств. Специалисты Роспотребнадзора по Дагестану помогли гражданину вернуть 200 тысяч рублей за покупку одежды в магазине «Дива». Администрация магазина отказалась оформить возврат товара, нарушив закон о защите прав потребителей. После жалобы в Роспотребнадзор магазин вернул деньги. В Минобороны России сообщили, что призывники весеннего призыва не были направлены в зоны дислокации подразделений вооруженных сил в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях для выполнения задач спецоперации. Напомню, весенний призыв в российскую армию завершился. В общей сложности в войска было направлено 141 тысяча новобранцев. Греция наложила вето на 21-й пакет санкций Евросоюза, который предусматривает запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны. Об этом пишет Financial Times. Отмечается, что Афины пошли на такой шаг, чтобы защитить интересы судоходной компании «Дайнагэс», так как запрет на транзит российского СПГ может привести к краху данного предприятия. Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил разрешить дачникам продавать свою сельскохозяйственную продукцию в местах с большим потоком людей. Он подчеркнул, что хотя в законодательстве нет четкого запрета на продажу дачниками избытков урожая, фактически это разрешено только на ярмарках выходного дня и колхозных рынках. Миронов считает более правильным предоставить людям возможность реализовать свою продукцию рядом с крупными магазинами. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Аргентины сыграют против Испании в финале чемпионата мира. В полуфинальном матче аргентинцы, уступая в счете, забили два мяча англичанам в концовке и выиграли 2-1. На счету Месси две голевые передачи. Финал, как и матч за третье место, пройдут в ближайшее воскресенье. Англия и Франция встретятся в игре за бронзу. Тем временем сборная Гаити, которая впервые за полвека пробилась на чемпионат мира, лишилась главного тренера француза Себастьяна Минье. Впервые гаитянская команда сыграла на Мундиале в 1974 году и дальше как отрезала. И вот спустя 52 года путевку удалось заполучить, но местная федерация это не посчитала каким-то достижением, тем более, что сборная Гаити все матчи в группе проиграла Шотландии 0-1, Бразилии 0-3 и Марокко 2-4. Лидер сборной Египта и бывший нападающий Ливерпуля Мохамед Салах может перейти в Челси. В случае решения остаться в Англии, любое предложение от лондонского футбольного клуба станет для игрока приоритетным. Сообщается, что форвард сборной Египта получил 3 выгодных предложения от Бешикташа, Фенербахче и Галатасарая. Стала известна дата начала нового регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба НХЛ, новый сезон стартует в ночь на 30 сентября по московскому времени. Действующий обладатель Кубка Стэнли Каролина Харрикейнс и чемпион НХЛ двух предыдущих лет Флорида Пантерс встретятся в первый же игровой день. В регулярном чемпионате каждая команда проведет, кстати, по 84 матча. Ранее клубы играли по 82 встречи. И еще одна новость лиги. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока Стив Азерман покинул пост генерального менеджера Детройта. Он продолжит работу в качестве советника президента клуба. Азерману 61 год, всю игровую карьеру он провел в Детройте. На престижной велогонке Tour de France участники преодолели уже половину этапов. 11-й по счету неожиданно выиграл норвежец Сёрен Вереншельд, лидер общего зачета, словенец Тадей Погачер, хоть и пересек финишную черту 48-м по счету, но в генеральной классификации его преимущество столь значительно, что он на первом месте так и остался. Международная федерация гандбола решила допустить сборные России и Белоруссии к участию в международных турнирах с флагом и гимном, сообщается на сайте организации. Совет Федерации принял решение привести позицию в соответствие с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета, немедленно отменив запрет, говорится в заявлении. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В России пятый месяц подряд наблюдается сокращение объема строительных работ, что является самым продолжительным спадом в данной сфере со времен кризиса 2015-2016 годов. С января по май этого года падение составило 7,5%, а количество введенного жилья уменьшилось на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно данным Росстата. Главными причинами спада стали высокая ключевая ставка, увеличившаяся стоимость строительства и снижение спроса на жилье. С 1 февраля вступило в силу правило, ограничивающее выдачу льготной ипотеки до одного кредита на семью, а с октября ожидается дальнейшее ужесточение условий семейной программы. В результате банки отказывают в 60% заявок на жилищные кредиты, что негативно сказывается на рынке. Сокращение объемов строительства уже оказывает влияние на смежные отрасли. Так, производство цемента уменьшилось на 16%, металлоконструкции на 8,5%, а фанеры на 16%. По мнению экспертов, восстановление отрасли возможно при снижении ключевой ставки до 10% и ниже. Но такой сценарий маловероятен в ближайшие год-два.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: 1948 года Михаил Ломоносов впервые четко сформулировал закон сохранения материи. Это один из краеугольных камней современной науки. Это произошло в письме к великому математику Леонардо Эйлеру. Ломоносов написал: «Сколько к чему прибавится, столько же отнимется от другого». Простыми словами, ученый выразил глубокую мысль: в природе ничто не возникает из ниоткуда и не исчезает бесследно. Вещество лишь переходит из одного состояния в другое. Ломоносов рассматривал этот принцип как всеобщий закон природы. Он распространял его и на движение. Тело, которое передает часть своего движения другому, ровно настолько же само его теряет. Позже эта идея легла в основу закона сохранения массы и энергии. Значение открытия трудно переоценить. Оно стало опорой для развития химии, физики и многих других наук. И особенно ценно, что такой фундаментальный принцип был сформулирован именно в России рукой ученого-энциклопедиста, который стремился соединить теорию с опытом и поставить науку на службу стране.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В Госдуме предложили запретить онлайн-сервисам требовать привязку банковской карты для оформления бесплатного пробного периода. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Соответствующее обращение направлено в Министерство цифрового развития России. По данным канала, пользователи онлайн-кинотеатров, образовательных платформ и других сервисов нередко получают доступ к пробной подписке только после привязки банковской карты. После окончания бесплатного периода многие забывают отменить подписку, и сервис автоматически начинает списывать деньги. Как отмечается, такие платежи могут оставаться незамеченными среди других банковских операций, из-за чего пользователи месяцами оплачивают услуги, которыми уже не пользуются. Самой прибыльной подработкой для молодых россиян оказалась работа монтажником. В среднем представители поколения Z могут зарабатывать на этой позиции более 82 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Авито Подработка», с которыми ознакомилась РИА Новости. По данным аналитиков, в январе-июне текущего года средний ежемесячный доход зумеров, работающих монтажниками, составил 82 730 рублей. Второе место по уровню заработка заняла подработка мастером ногтевого сервиса, в среднем 69 267 рублей в месяц. На третьей строчке оказался повар, которому удается заработать в среднем 53 428 рублей в месяц. И в завершении выпуска специалисты Московского физико-технического института разработали макет интеллектуального пляжного зонта, способного автоматически отслеживать положение солнца и обеспечивать неподвижную тень на протяжении всего светового дня. Ежегодно миллионы отдыхающих на пляжах сталкиваются с одной и той же сезонной проблемой. Через каждые полчаса приходится вставать, чтобы передвинуть шезлонг вслед за уходящей тенью, либо ждать, пока это сделает персонал. Студенты Московского физико-технического института нашли технологическое решение этому бытовому неудобству, разработав прототип умного зонта, который самостоятельно отслеживает движение солнца. Для владельцев отелей и курортов это снизит расходы и повысит привлекательность инфраструктуры. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Пословицы и поговорки народов Кавказа. Аварская пословица. Ратутлири ханиги месет хулариб, хабасли аниги бахарчи хулариб. Золото и в земле не ржавеет, герой и в могиле не умирает. Ратутлири ханиги месет хулариб, хабасли аниги бахарчи хулариб. Инч ого коги бецуге, вихич ого чиги бецуге. Не хвали день, пока не придет. Не хвали человека, пока не узнаешь. Инч ого коги бецуге, вихич ого чиги бецуге. Шимбакунин бакуаларо, сколько воду не бей, суши не станет. Шимбакунин бакуаларо. Сяди сикау сик угу, сяди квешау квеш угу. У кого жена хорошая, хорошо живет. У кого жена плохая, плохо живет. Сяди сикау сик угу, сяди квешау квеш угу. Ратлдат адалдасан, хьянат чеси ратл чухуни бжанибу сик. Изменнику в чреве земли лучше быть, нежели на земле жить. Ратлдат адалдасан, хьянат чеси ратл чухуни бжанибу сик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Мы тогда снова возвращаемся назад. Вот если сравнить предпринимательский опыт и опыт менеджерский, какие мотивы двигали в одном и двигают в другом?
4: У меня в предпринимательском я просто хотел заработать. Очень примитивно. В моем случае это было очень странно. То есть мне хотелось... Нет, это я слишком упрощаю. Наверное, главный мотив... самостоятельно правильно правила игры определять. Ага. Когда это по мне ударило по мозгам? Когда в «Солнечных продуктах» мне Влад разрешил, культуру делать.
3: Угу. Культуру внутри компании.
4: Культуру внутри компании, да. Мы там ценности, правила, все сделали, сформулировали, зафиксировали. А для меня это очень важно. То есть это вот, я не знаю, откуда это пошло. Это, наверное, вот когда я переехал из Новосибирска, стал холдингом управлять, я понял, что вообще невозможно управлять, если у вас не выстроена культура. Потому что культура определяет, как принимают решения твои ребята, которых ты в глаза не видишь, они твоей энергии не слушают. И очень на примитивном уровне я тогда уже начал вокруг этого как-то думать. И мы сделали, ко мне пришли ребята хорошие из Марса. Вот как бы так они меня... прокачали на начальном уровне, мы сделали. В общем, каркас очень нравился всем команде, очень нравился коллективу. Но акционер, мы же ожидали, что акционер тоже соответствует этому. Кризис случился вот этого 2008 года. Ну, вот он там, 2008, потом 2009. Акционер приходил, такой, это фигня все, вы там игрушки играли свои, вот сейчас будем жить так. И я такой, как? Получается, что ты не свободен, и ты в найме. Это тяжело. У меня еще накладывалась вот эта, жажда свободы. Я верующий человек, а это, поженить твои принципы мировоззрения с внутри найма очень непросто. Это нужно найти акционера, который будет с тобой одинаково думать. У меня в этом плане там с Владом было более-менее, но все равно это какие-то вещи было тяжело. И я для себя сказал, нет, в моем конкретном случае я лучше буду зарабатывать мало, но я буду независим. Я буду независим, и главное, я буду влиять. Что нужно сделать для того, чтобы я влиял на культуру? Я должен стать партнером. Вот акционеры же, они определяют культуру. Вот я, значит, стал партнером и буду влиять на культуру. Ошибся. Потому что мало, потому что акционерство не равно партнерству. Для меня вот этот урок главный, даурьевский. Акционерство не равно партнерству.
3: Вот. А сейчас, вот будучи топ-менеджером, да, и будучи в большой компании, есть ли ощущение вообще свободы в таком режиме, в таком количестве партнеров и так далее?
4: Абсолютно, это интересная штука. Я вот, например, сейчас, моя сфера деятельности, мы стали большие, то есть мы стали крупные, номер один. Как только ты становишься большой, ты должен, по-другому начинать думать. Ты должен начинать, мы всегда от государства подальше пытались держаться, а мы понимаем, что мы практически...
3: часть там, государства.
4: В этом плане даже близко не так. Но что ты что-то должен делать для страны. Вот ты не можешь стоять вот как-то далеко, вот ты как бы вот там что-то вы не то делаете и не трогаете нас. Ты, во-первых, стал большой, а во-вторых, вот как-то это часть тебя. Ты никуда убежать не сможешь, уехать не сможешь. То есть ты должен что-то, какую-то пользу, если особенно компетенции есть, если знания есть, прикладывай, в общем, усилия. И у меня последние полгода, ну, много времени отнимает, и меня очень партнеры в этом плане поддерживают. Они как будто меня на фронтлайн этот выдвинули. Вот как бы двигает, там, проект называется «Горизонт 2040», а дальше это будет в «Архипелаг» транслироваться. Мы пытаемся просто, ну, сформулировать возможную стратегию развития российского агропромышленного комплекса. Себя, я это полностью прозрачно делаю. Вот все рассказываю у себя в Телеграм-канале, доклады публикую, там, как бы, приходите, критикуйте, ну, то есть, никаких вот не было, чтобы наших каких-то коммерческих интересах. Mm-hmm. Мы пытаемся себя позиционировать, мы пытаемся подумать, как вот, как что-то, в общем, как какую-то интеллектуальную работу сделать и предложить. Потому что, ну, много у нас вызовов внутри отрасли, и мало наших, ну, как бы бизнес должен быть активнее в этом всем участвовать, особенно в инновациях, особенно там во внедрении новых технологий. И вот в этой части, как будто бы тебя, я абсолютно свободен в этом. То есть, ну да, там двигаешься вперед. Мы как компания стали невероятно зависимы от рекрутинга. Ну просто, я не знаю, как это у тебя.
3: Ну, насколько трудно нанимать. Да, это вообще другого масштаба игра, да, это невозможно сравнивать. Мы ищем творческие кадры в маленьком количестве, а вы ищете в промышленных масштабах людей на куда только можно.
4: И вот рекрутинг, это, ну, не знаю, если посчитать количество времени, например, которого я трачу, ну, или который Валерий Николаевич тратит, ну, вот часть совета директоров, которая методологической деятельностью занимается, участвует, которые мы тратим на разработку программ рекрутинговых или ну, вот, поиск новых бизнес-моделей, как искусственный интеллект интегрировать в бизнес-процессы, ну, это будет 50-60% иногда времени, то есть очень много. У нас есть возможность аллоцировать интеллектуальные ресурсы, выдернуть их из операционки и погрузить на полную вот в этот вид деятельности. Это совершенно, это роскошь, наверное, для компании такой. Свобода. Я себя никогда более свободным не ощущал. С учетом всех вот ограничений внутри. Это очень классный, интересный образ. На гитаре играешь?
3: Нет. Поиграл.
4: Я на гитаре играю. Ну, представить можешь гитару, да?
3: Да, конечно.
4: Вот я себя представил, ну, вот у меня просто с сыном разговор был года два, что ли, назад, и он говорит, вот папа там, а они с товарищем что-то умничали, он говорит, он сказал, вот про счастье нельзя сказать, ты счастлив, сейчас счастлив или нет, можешь, время пройдет, и ты скажешь, вот в прошлом я был счастлив, а сейчас я не счастлив. Я говорю, ну, интересные мысли, конечно, мне кажется, вот смотри, есть еще одна концепция, вот представь гитару, у гитары есть струны, есть деки здесь, есть колки там. И струна натягивается. Струна натягивается. Так вот, струна — это как грани твоей души. Ну, или тебя. Uh-huh. Твоей жизни, да? И вот когда... И ты звучишь вот как бы... как внутреннее ощущение вот этой наполненности жизни — это звук вот этих самых струн. Uh-huh. И ты звук этих струн слышишь. Вот они, ты их брякнул, и они у тебя звучат. Они у тебя могут, то есть они могут быть расслаблены, вот как бладам, вот так звучать. Они могут быть перетянуты, когда ты сверхнапряжение какое-то, тебя рвет просто. И это тоже слышно, чувствуется. Но вот есть какой-то диапазон этих звучаний, этих струн, когда они рождают гармонию. И вот ты себе можешь сказать, что да, это я как бы, это вот я сейчас живу, я свободен, и это можно назвать состояние гармонии. Так вот, что такое колки здесь, и что такое, ну, дека и колки? Для меня всегда семья была важна. Ну, я как бы не 23 года в браке, развод никогда не был у меня опцией даже, я просто воспитан в такой культуре, я даже наверное, вот откуда, как это в подсознание заложили мои предки. То есть дека — это моя семья. Я свои струны цепляю за деку. А дальше их надо за что-то зацепить с этой стороны. И вот я всегда бежал от обязательств на работе. Перед партнерами, там, перед акционерами. Дайте мне свободы. Там, да я... Ну вот я просто такой. Так как их зацепить не за что, а они и звук тогда издавать им не на что. И когда у меня получилось... Вот есть у нас внутренние обязательства, какие-то между собой, мы ну, вот как вменяем себе друг другу, да? Это нормально, это то, что нас сонастраивает друг друга. И ты, получается, выдыхаешь и говоришь, да, я беру на себя вот эти обязательства. Я вот как бы... И ты раз один колок, другой, третий, четвертый, и у меня получилось, что вот как бы это твои обязательства по работе, это твои какие-то обязательства по семье. И ты натягиваешь струны своей, вот грани своего сердца, души, и это дает тебе энергию и свободу. То есть это вот это свободу творить в том числе.
3: Очень классная метафора на самом деле, потому что, мне кажется, мы не столько зачастую бежим от обязательств вообще, да, а сколько они зачастую, у нас зачастую в голове не сформировано и не сформулировано для самих себя, какие обязательства они нас могли бы усилить, да, например, вот как, условно, обязательство вставать по утрам, потому что у тебя есть какая-то ответственность перед самим собой, перед партнерами, потому что вы сами для себя нашли какую-то интересную идею для реализации, да, а когда ты вообще без обязательств живешь, мне кажется, ты попадаешь в такой вакуум, в прострацию, в котором, ну, нету ни интереса никакого, то есть нету вот этого вот как раз вектора, какой-то струны, из которого ты можешь... Так что очень интересное, на самом деле, такое сравнение.
4: Я ж тут в Коста-Рике и в Оксфорде договорился еще до... В русском языке я бы никогда этого не нашел. Owner, я там говорю, вот что-то... Вот поднимите руки там в аудитории. Кто из вас наемные? Uh-huh. И там четверть зала, понимаете, мы наемные. А в Оксфорде там половина наемные. Я говорю, ну, на самом-то деле каждый из вас собственник. Uh-huh. Мы вообще все собственники. Пафосно по-русски звучит. Мы собственники наших жизней, совладельцы семей и акционеры этой планеты, и у каждого из нас есть сила быть собственником. Uh-huh. Сила буквы О, я так назвал, доклад у меня назывался. Но, говорю, на русском языке не так. В русском языке этимология другая. Но в вашем-то английском языке, давайте я вам напомню, что такое ownership и owner. Внутри этих двух слов зашит глагол to own. А значит... иметь силу этой, быть собственником, менять мир, там, не знаю, что угодно делать, быть просто предпринимателем, созидательным, это, во-первых, быть должным кому? Семье, обществу, стране, планете. Вот ты когда это долженствование в мировоззрение свое погружаешь, тогда ты становишься собственником в вашей этимологии вот этого определения слова owner и ownership.
3: Хорошая, я понял идею, да, того, что, по сути, ну, оно уже как бы и заложено.
4: Да, да.
3: Ну, да, да, да, идея такая близкая.
4: Я ждал, что мне скажут, ты перепутал в английском не так, но никто не сказал.
3: Про компанию понял, ты вот уже затронул эту тему, но так или иначе, вот ты занимаешься уже много лет деятельностью в этой сфере, да, и ты понимаешь уже сейчас, уйдя однажды из нее, вернувшись, понимаешь, что это тебе... Какая идея вообще жизни? Куда, к чему хочется прийти? Именно не с точки зрения компании, а личности. К чему хочется прийти?
4: Ну, ты же в контексте бизнеса спрашиваешь, да?
3: Ну, скорее нет, даже не в контексте бизнеса, потому что бизнес — это же тоже реализация каких-то личных, конечно, целей, да, каких-то личных потребностей. Для кого-то деньги, для кого-то признание, для кого-то там сообщность с чем-то большим. То есть мне больше интересно лично даже.
4: Но вот я себе особенно первые полтора года, я в соцсетях активен 3 года всего. Угу. Ну, в смысле, я регулярно пишу. Я так появлялся, но там так. А 3 года я пишу регулярно, с пандемией. И первый год я главным моим адресатом и читателем. Я просто испугался, что, ну, ты можешь помереть. Ну, вот сколько тебе лет там, и ты можешь уйти. А дети твои маленькие, и они еще ничего про тебя не знают. И ты не успел им вообще о чем-то важном рассказать. И значит, ты должен писать для того, чтобы если вдруг там придется, как тебя свалит этот вирус странный, чтобы детишки вырастут, когда им важно будет о чем-то почитать, чтобы они пришли и почитали. Вот там папа об этом думал так-то. Я писал для сына и для дочки. То есть, ну, главная моя целевая аудитория была вот первые полтора года. Сложные вещи я понимал, что они меня слышат по-другому. Вот если я публично какие-то вещи там транслирую, просто другая реакция появляется. Я в этом контексте, вот есть я, есть там моя семья, есть бизнес. Наверное, одна из самых воодушевляющих целей моих. Я пытаюсь показать, вот что там я там, ну, как сказать, вот как я живу. Я открыто, публично, ну, я везде одинаковый. То есть это, для кого это важно? Для Пашки моего это важно. Вот посмотри, вот, как бы я же не могу ему объяснить, что такое жизнь. Я же не могу ему там подсказать что-то. То есть я его могу просто там что-то подготовить к каким-то обстоятельствам, когда он будет шишки свои обстукивать, чтобы у него была какая-то там, не знаю, там опыт какой-то, там картинка какая-то. То есть для меня сверхцель, сверхзадача увидеть самореализацию сына. Вот если вот пройдет время, ну, допустим, сейчас 18 лет, ну, допустим, 35 будет, 40, да, то есть вот он создаст семью свою, там, у него там дети, дай бог, появятся, они обязательно через кризис пройдут, и они в этот, ну, то есть он умудрится сохранить эту семью, да, и вот как-то на... И еще и состоится, как вот, ну, место в жизни займет какое-то, и будет что-то делать полезное, ну, вот в обществе, в общем, это не балду пинать, что-то самореализовываться как-то, и чтобы у него тоже этот инструмент звучал. Мы будем слышать это, и он будет слышать, и я буду слышать, чтобы вот, вот эти звуки я его буду ощущать. Это было, это для меня, наверное, ну, цель номер раз. За дочку я как-то менее... Ну и тоже, и про дочку тоже важно, конечно. С точки зрения семьи, у меня есть мечта, конечно, тоже. Я пока к ней с трудом прикасаюсь. У меня же жена... Ну, у нас театр детский есть дома. Угу. Мы построили детский театр. 10 лет уже в следующем году будет. У меня жена актриса. Ну, невероятные просто силы, таланта актрисы, которая из театра ушла. И это просто божий промысел для меня просто. Подарили мне этого человека. Я вот живу с ней уже 20, ну, 25 лет знакомы, 23 года живем. Мне хочется, чтобы у нее был свой театр. Вот хочется, чтобы она вот, ну, она, ее масштаб личности и масштаб ее таланта гораздо больше того, чем она сейчас занимается. И я как-то вот, я пытаюсь что-то как-то, и вот оно вроде двигается, но все равно мне вот как бы хотелось бы, чтобы она, как сказать, ну, какую-то новую, на новую спираль своего творческой самореализации вышла. Для этого, может быть, просто рядом нужно стоять как-то, может что-то делать. Это вот, вот здесь, да, в семье. Ну, а в бизнесе тоже есть. Вот ты в Дубай почему уехал?
3: По многим причинам. Я давно, во-первых, хотел переехать, и я там первый раз в 2019 году переехал, вот, потом пандемия началась и так далее. Вот, и потому что у меня такая тяга к... соприкосновению вот с чем-то мировым, с чем-то международным и так далее. И мне прям это вот, для меня это такая, наверное, одна из вообще ключевых идей. Да, с одной стороны, как есть пословица, где родился, там и пригодился, с другой стороны, есть какие-то личные желания, амбиции и так далее. У меня есть так, определенные ориентиры того, что я хочу сделать. Вот. Проблема, на самом деле, которая у меня была, я родился в Москве, я никогда не переезжал. Большинство людей, они как, в Москву, как минимум, переезжали, mm-hmm. да, и там жена моя, например, тоже в Москву переезжала. А для меня всегда это было настолько, мне даже с квартиры в квартиру было сложно переезжать эмоционально, то есть я такой приросший. И у меня это создало, помимо так, возможности видеть мир по-другому, других людей, создало возможность мобильности. И сейчас я вообще в целом начал относиться к, именно к базе, к локации по-другому абсолютно. То есть у меня вот такие посылы были.
4: У меня был период, я тоже ну, примерял рубашку этого переезда. Вообще, я понял, что это для меня важнейший был опыт. Я не могу.
3: Ничего себе, у меня обратная абсолютно вообще
4: история. Я просто невероятно привязан, зависим от этой культуры. И у меня ни разу не возникало ни одного желания уехать. Я в марте, первую половину марта был в Дубае. А тогда было настолько неопределенно все, что вот, вдруг что-то произойдет, просто что-то невероятное, самолеты uh-huh. перестанут летать, вообще все-все-все. И единственный вопрос, как я доберусь до дома? Uh-huh. Это землей, что ли, так? Это вот надо там берегом потом, до Ирака.
3: Землей не плохо.
4: Далеко, да, далековато, да, как-то было. Далеко. Ну, то есть для меня это вообще не, вот не вариант. Вообще никак. Есть два метода ведения бизнеса.
3: Так.
4: Один метод ведения бизнеса. Я предпринимаю усилия для того, чтобы создать что-то полезное, доброе для других людей, и на этом заработать деньги.
3: Так.
4: Назовем это созидательное предпринимательство.
3: Окей.
4: Второй метод ведения бизнеса. Я предпринимаю кого-то другого для того, чтобы заработать деньги. Кого-то другого – это кого? Это клиента, это инвестора, это сотрудника, это государство. Угу. На нашем языке деревенском это называется «нахлобучиваю». Да? Угу. Вот предприниматель-созидатель, предприниматель-нахлобучник. Любыми методами, которые не запрещены законом. Вот здесь. Угу. Главное, да, чтобы закон не нарушать. У нас, кстати, в Конституции написано, можешь зарабатывать любыми методами, только не нарушай закон.
3: Ну, то дальше есть, морали уже регулируются.
4: Нет, в том-то и дело. Конституционно разрешено все, что не запрещено.
3: Конституционно, да, но да, у человека есть мораль свобода, и как бы закон, да.
4: Вот если по горочкам или, не знаю, по корзинкам разложить вот количество работодателей, которые вот в такой бизнес-модели работают, я думаю, это будет не очень много. И вот если в какой-то момент вот этого, назовем его так, созидательное предпринимательство станет в нашей стране подавляющее большинство, больше половины, это, мне кажется, будет вообще крутейшая штука, крутейший результат. Потому что внутри этого... Почему я говорю, я так, ну, более пессимистично, чем ты настроен? Потому что вот есть МГУ и Александр Александрович Аузан вместе с РВК, они делали исследование и обнаружили две России. Две России. Он говорит, что у нашей страны два сердца. Россия индивидуальная и Россия коллективная. Мы это исследовали, ну, вот они 5 лет исследовали, 5 тысяч выборка, а мы его тоже ведем последние 20 лет, и у нас там выборка под 200 тысяч человек. Мы, правда, называем это Россия эмпатично-общинная и Россия рационально-достиженческая. Цифры одинаковые. 75% коллективных, эмпатично-общинных коллективистов и 25% рационально-достиженческих индивидуалистов. Так вот эти две России, они друг друга не понимают, они не видят. 75%, по мнению Сан Саныча, вытолкнуты на обочину последние 30 лет, забыты. Они не участвуют в созидательной деятельности. Они вот как будто бы, вот, ну, не при, ну, вот они неприкаянные. Вся история компании «Эвка», суть социального эксперимента, как правило, индивидуалисты инновации двигают. Как правило, индивидуалисты строят компании, предприниматели все. Вот они вот из этой России, из И в основном. Uh-huh. И вроде как вот инновации с этими 75 не рождаются, не получаются. Вся эвко-культура построена на этих 75. Вот она вот здесь. И мы, почему мы в Москву не сильно там? То есть у нас из 8 акционеров всего 2 в Москве-то живет. 5 из 8 в Алексеевке, Белгородской области. Они никуда не уехали из Алексеевки, Белгородской области даже сейчас. И детей никуда не перевезли, и внуков никуда не перевезли. И у нас, у акционеров компании «Эвка», ничего нет за границей. И денег мы 24 февраля не потеряли, потому что все, что мы имеем, мы храним здесь. И вот это как суть социальный эксперимент, он еще и в этом, чтобы дать вот возможность какую-то созидательную деятельность вовлечь вот этих ребят. И как на абсолютной свободе, вот есть вот как мечта, да, абсолютная свобода выбора. Вот есть Вася, есть Петя, и они могут так бизнесом заниматься, Они могут на начальном этапе вот так какой-то начальный капитал заработать, а потом что-то кликает, говорит, нет, я что-то хочу вот как-то, угу, что-то, какую-то идею, какую-то, ну, какую-то вот полезность искать. Вот если вот этого будет больше, вот это будет здорово.
3: Еще раз спасибо большое.
4: Спасибо большое.
3: Очень интересно. Вообще в целом интересно прикоснуться к, там, через тебя к бизнесу и к решениям такого масштаба. По-другому всегда после этого начинаешь видеть вообще мир и ощущать реальность, потому что понимаешь, что она гораздо шире, чем ее видишь ты. Так что безумно рад.
4: Удачи тебе в твоем бизнесе.
3: Спасибо. Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Согласно данным Дагестанстата, за неделю в республике зафиксировано повышение цен на бензин. Так, стоимость 92-го увеличилась на 7%, цена 95-го возросла почти на 6%, 98-го – на 5,5%. Строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Махачкалы близится к завершению. Проект обсуждался на заседании под руководством в РИО вице-премьера республики Ризвана Газимагомедова. Модернизация проводится в рамках проекта «Развитие региональных аэропортов» нацпроекта «Эффективная транспортная система». Новая трехкилометровая полоса увеличит пропускную способность и повысит безопасность полетов. Минимальные расходы на досуг в России в прошлом году были отмечены в регионах Северного Кавказа. Так, наименьшие суммы на культурные мероприятия, спорт и отдых тратили семьи в Ингушетии и Дагестане – всего 1600 рублей в месяц. В список регионов с минимальными тратами на досуг также вошли Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Мошенники начали рассылать фейковые предписания о поверке счетчиков. Так они забрасывают листовки в почтовые ящики, звонят по телефону и обещают штрафы за отказ проверить счетчик за 5-10 тысяч рублей. По словам члена Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Ильи Вольфсона, реальная стоимость проверки счетчика воды составляет от 600 до 1500 рублей. Цены выше – это уже попытка обмана. Минцифры планируют ввести запрет на продажу сим-карт с уже имеющимися на счете денежными средствами. Согласно законопроекту, сим-карты будут продаваться исключительно с нулевым балансом. Пополнение счета станет возможным только после заключения договора с оператором связи. Эксперты считают, что такое требование позволит создать цифровой след платежа, что в свою очередь поможет идентифицировать реального владельца сим-карты. Маркетплейсы с 1 октября получат право передавать ФНС информацию о своих продавцах и заключенных с ними договорах. Мера позволит налоговой получить более полное представление об онлайн-торговле и даст маркетплейсам возможность работать с более чистой базой партнеров. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Некоторые предметы интерьера могут нести скрытую угрозу для здоровья. Академик, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драбкина объяснила, какие вещи могут стать причиной болезни. Прежде всего, специалист советует обратить внимание на ковры и мягкую мебель. Именно в этих вещах могут накапливаться полевые клещи, споры плесени и так далее. Воздействию этих веществ особенно подвержены дети. Драбкина также отметила, что хотя бы раз в месяц стоит стирать на матраснике, шторы раз в 3-4 месяца. Постельное белье лучше сдавать в химчистку один или два раза в год. По словам эксперта, если в доме появились пятна черной плесени, нужно быстро избавиться от нее. Плесень вызывает не только аллергические реакции, но и болезни легких, например, бронхолегочный аспергиллез.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: «Мелодия Зурны». Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район. В период Великой Отечественной войны на фронт ушли 960 человек, а вернулись 520. Унцукулец, летчик-истребитель Абдул-Саттар Абдуллаев повторил подвиг Гастелло и направил свой горящий самолет на военный корабль фашистов. На средства и украшения, собранные тружениками района, была построена танковая колонна имени имама Шамиля и эскадрилья имени Махачада Хадаева. Унцукуль – центр производства художественных деревянных изделий, главным образом из кизила, с насечкой из серебра или мельхиора. Промысел сложился еще в первой половине 19 века. Это очень редкая разновидность художественного ремесла. Относительно других видов декоративно-прикладного искусства Дагестана, этот промысел возник недавно, около 200 лет назад. Для раннего периода творчества унцукульских мастеров характерно изготовление ручек, нагаек, тростей и стеков. Позднее изготавливались курительные трубки и палки. Произведения унцукульских мастеров неоднократно отмечались премиями на региональных, всероссийских и 30 международных выставках. Еще в 1937 году в Париже на международной выставке изделия унцукульских мастеров заняли первое место и получили гран-при.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 16 июля 1909 года инженер Август Хорх основал компанию Audi. История бренда началась с конфликта. Хорх ушел из собственной фирмы Хорч из-за разногласия с акционерами. Название бренда – это яркий пример того, как креативное решение помогает обойти юридические барьеры. Использовать фамилию Хорч было нельзя, и выход нашли в латинском переводе Audi, то есть «слушай». Уже в 1910 году компания выпустила первый автомобиль, а позже добилась успеха в автоспорте, что укрепило репутацию марки. Сегодня Audi – это часть крупного концерна. Ее история показывает, как личная инициатива, конфликт интересов и удачный нейминг могут стать основой для глобального бизнеса.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ – это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин сообщил, что в первом полугодии этого года внутренний туризм в стране снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году было зафиксировано 41 миллион поездок, а в этом году 40 миллионов. Представитель Минэкономразвития также подтвердил ухудшение ситуации, отметив, что в июне количество бронирований сократилось на 4% по сравнению с предыдущим годом. Однако в период с января по май внутренний туризм вырос на 6%, достигнув отметки в 34 миллиона поездок. Некоторые эксперты, опрошенные ведомостями, высказали более пессимистичные прогнозы. Так, директор по маркетингу Travelator.ru Олег Козырев заявил, что количество бронирований туров по России за первое полугодие этого года уменьшилось на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Слетать.ру отметили, что интерес к путешествиям по стране снизился на 22%, а национальный туроператор Allianz сообщил о падении на 10%. Руководитель пресс-службы One2Trip Елена Шелихова добавила, что доля бронирований отелей в России за этот период уменьшилась на 1% пункт и составила 68%.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
7: В России разрабатывают законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья со ставкой ниже рыночной. Об этом рассказал ТАСС, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, в первую очередь этой услугой могут воспользоваться многодетные семьи и граждане с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку и не попадают под социальный наем. Ожидается, что договор с арендатором будет бессрочным и передаваться по наследству. На весь срок аренды будет даваться временная прописка. Льготная ставка будет ниже рыночной, а разница будет субсидироваться регионом или муниципалитетом, пояснил депутат. По словам Кошелева, развитие долгосрочной аренды поможет решить сразу несколько проблемных вопросов, привлечет частные инвестиции, создаст рабочие места, загрузит стройкомплекс, поможет удержать молодежь и специалистов в регионах, а также уменьшит очереди на жилье. Центральный университет подвел итоги первого выпуска магистратуры. В 2026 году дипломы получили 147 студентов, завершивших обучение по направлениям математика и компьютерные науки и бизнес-информатика, сообщили в ВУЗе. По данным опроса университета, средняя заработная плата магистров университета составляет 315 тысяч рублей. За время обучения доход студентов в среднем увеличился почти в 2.5 раза, при этом один из выпускников первого потока продемонстрировал рекордный рост зарплаты в 6,3 раза. Свыше 87% выпускников первого потока магистратуры завершили обучение трудоустроенными, остальные находятся на разных этапах выбора дальнейшего карьерного пути. И в завершении выпуска: скелет тиранозавра Рекс по кличке Газ продан на торгах Сотбис в Нью-Йорке за рекордную цену – $50 миллионов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома. Продажа побила рекорд 2024-го, когда скелет стегозавра по кличке Апекс ушел с молотка за 44,5 миллиона. Торги завершились накануне, победителем стал покупатель, который принимал в них участие по телефону. Проданные останки считаются одними из самых крупных и полных из когда-либо найденных. Их обнаружили на ранчо в Южной Дакоте в 21-23 годах, а прозвище «Газ» они получили от имени владельца земли, где велись раскопки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
1: В Доме дружбы стартовал проект «Солнце в городе». Это совместная работа махачкалинской арт-студии «Солнце» и международного фестиваля выставки «Куклоград». Экспозиция включает художественные произведения, вдохновленные коллекцией авторских кукол. В работах художников образы современного города сочетаются с традиционными дагестанскими орнаментами и элементами национальных украшений. Выставка продолжит работу до 22 августа. Вход свободный. 17 июля в Лакском музыкально-драматическом театре имени Копиева пройдет показ спектакля «Тамаша» на лакском языке с переводом на русский. В центре пьесы семья профессора Беймурада, всецело погруженного в науку и забывшего о своих семейных обязанностях. Для того, чтобы вернуть его внимание к жене, дому и детям, герои прибегают к различным уловкам и пытаются возродить в нем угасшие чувства. В спектакле задействованы как признанные мастера сцены, так и молодые артисты, только что пополнившие труппу театра. Пьеса написана Зубаилом Хиясовым. Постановщиком выступил заслуженный артист России Аслан Магомедов. Начало спектакля в 18:30. В кинотеатрах проходит показ криминальной драмы «Кодекс Данте». Писатель Ник из современного Нью-Йорка получает задание от мафиозного босса украсть рукопись божественной комедии, написанной Данте Алигьери. Параллельно с этим Данте в XIV веке трудится над своим шедевром, вдохновляясь идеалами красоты и любви. Оба мужчины, не подозревая о существовании друг друга, оказываются связаны через века своей страстью к искусству и идеалам. Картину поставил режиссер Джулиан Шнабель. Главные роли исполнили Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер, Джейсон Момоа, Аль Пачино и Джон Малкович. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Смотрите и посещайте только лучшее в республике.
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
2: Будете вы спике? Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Про экономику на Диалог ФМ.
3: Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря статистика из Англии, в частности, отчеты по ВВП и промышленному производству. Эти релизы мы ждем в 6:00 по GMT. Далее в 12:30 по GMT выйдет традиционный релиз для четверга. Это первичные заявки на пособие по безработице в США и еще один важный индикатор потребительской активности в Штатах и, соответственно, индикатор будущего показателя ВВП. Это статистика по розничным продажам в США. Индекс доллара, текущие котировки 100.50. Последние два дня не самым лучшим образом сложились для американцев, потому что были потери буквально в каждую торговую сессию, и эти потери совпали, если сопоставить с тем, что было в экономическом календаре, с выходом данных по инфляции, показатели CPI и PPI. Безусловно, важнейшая статистика, которая должна формировать рыночное настроение. Я не хочу принижать степень их влияния на эти настроения и говорить о том, что реакция рынка была неоправданной. Нет, она оправданно, но, возможно, с распродажами чуть-чуть заигрались, потому что небольшой, даже поверхностный анализ позволяет говорить, что это все-таки отражение положения дел в американской экономике, которые были в июне. В июле картина радикальным образом изменилась, и при неизменности текущего фундаментального фона и при, например, дальнейшая эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что вполне возможно, мы понимаем, что на американскую экономику обрушатся ровным счетом те же самые проблемы, с которыми она сталкивалась до июня. Это высокие цены на нефть, которые будут толкать вверх, тащить вверх инфляционное давление и подталкивать американский регулятор к решению по изменению ключевой процентной ставки. Ну, давайте вспомним, чтобы все-таки было понятно по хронологии выхода отчетов. Статистика по CPI, как мы помним, показатель в июне снизился с 4,2% до 3,5%. Я допускаю то, что трейдеры, возможно, зацепились за месячные показатели, потому что там было зафиксировано снижение сразу на 0,4%. Это самое масштабное снижение за последние 6 лет. Но это снижение полностью определяется тем, что просели цены на топливо на внутреннем американском рынке. Стоимость дизельного топлива и бензина снизилась в диапазоне от 8,5 до 10,5%. Это много, поэтому мы увидели такой отклик для показателей инфляции. Но признаю, что базовые показатели, которые фильтруют цены на энергоносители и продовольственные товары, тоже просел с 2,9 до 2,6%. Вчера вышла статистика PPI. Здесь уже неоднозначные данные. Основной показатель снизился с 6 до 5,5%, но базовый индикатор, напротив, подрос с 4,6 до 4,7%. Но даже несмотря на это, мы увидели, как в моменте очень быстро изменились настроения трейдеров и ожидания, краткосрочные и долгосрочные, касательно политики американского регулятора и изменения ключевой процентной ставки. На текущий момент инструмент FedWatch Tool показывает то, что вероятность повышения ставки Федрезерва в этом месяце составляет 10%. Для сравнения, в начале этого недели эта вероятность была 45%. А что касается долгосрочных ожиданий, то сейчас шансы на повышение ставки хотя бы один раз до конца этого года 75% против 87%, которые были на начало этой недели. Да, показатели снизились, но инструмент FedWatch Tool очень волатильный. Индикатор, который меняется буквально каждый день в зависимости от появления новостного фона. И поверьте, друзья, если будет дополнительная эскалация напряженности на Ближнем Востоке, и мы увидим еще больше рост цен на топливо, инструмент FedWatch Tool снова заставит нас поверить в то, что вероятность повышения ставки даже на ближайших заседаниях снова повысится. И хочу напомнить то, что с июнем понятно, там была исключительно нисходящая динамика по рынку черного золота. Мы это уже связали с тем, как все это повлияло на цены на топливо на внутренних рынках и на снижение инфляции. Но буквально с 1 числа июля мы видим, как Brent и WTI растут. И прибавили уже 20%. Простой экономический анализ говорит о том, что когда нефтянка прибавляет 10%, логичным образом ожидается рост инфляции на 0,1-0,2%. Поэтому, заглядывая вперед, даже если котировки Brent и WTI останутся на текущих уровнях, мы можем уже с учетом достигнутого результата сказать то, что инфляция в США могла вырасти в диапазоне от 0,3 до 0,4%. Это значит то, что она снова приблизилась к 4%, снова для американской экономики те же самые проблемы и условия для Федрезерва, чтобы говорить о необходимости и важности повышения ключевой процентной ставки. Я думаю, то, что в июле, точнее в августе, когда мы будем анализировать июльскую статистику по инфляции, вы, друзья, в этом убедитесь по факту публикации этих релизов. Поэтому не торопитесь шортить американский доллар. Если бы не было тех событий, которые сейчас протекают на Ближнем Востоке, идею продажи индекса доллара я тоже бы начал транслировать. Но сейчас еще это делать преждевременно, потому что все может ухудшиться в любой момент. И цены на нефть, на Brent могут снова стремительно подрасти и приблизиться к отметке психологической планки $100 за баррель. Не забывайте, что Ормузский пролив по-прежнему закрыт. Тем более, последнее заявление Трампа о том, что если Исламская Республика не сядет за стол переговоров в ближайшие дни, то ее ждет сокрушительный удар по инфраструктуре военной, гражданской, после которого Тегеран уже не оправится. Очень жесткие заявления, но они свойственны для американского президента. Комментарии чиновников Федрезерва Ворша, его, наверное, ключевой тезис выступления перед Конгрессом, перед Банковским комитетом и Палатой представителей заключается в том, что сейчас американский регулятор нацелен и сфокусирован, скажем так, на поддержании ценовой стабильности, даже несмотря на необходимость проведения двух мандатов монетарной политики. То есть ФРС заряжен на борьбу с высокой инфляцией. И заявления Гулсби, Барра, Лизы Кук, которые мы слышали вчера, тоже подтверждают идею того, что ставка реально может повыситься, потому что сейчас в текущих экономических условиях экономика нуждается в превентивных действиях Федрезерва, чтобы придать импульс еще большего ослабления инфляционного давления. Если ФРС будет бездействовать и, соответственно, не менять ключевую процентную ставку, этого импульса не появится на рынке. Поэтому индекс доллара для меня все так же интересен с точки зрения долгосрочного роста. И пока картина на Ближнем Востоке не поменяется радикальным образом, и мы снова не вернемся к обсуждению и не увидим это мирное соглашение, меморандум о взаимопонимании, я считаю, что индекс доллара в любой момент может перейти к восходящей тенденции и вернуться к прежним локальным максимумам. Золото 4035 долларов за тройскую унцию. Все так же путь наименьшего сопротивления вниз, но я без сделок, потому что ранее уже была достигнута целевая отметка в районе 4000 долларов за тройскую унцию. Доллар канадец 1.4047. Вчера очень ждал заседания Банка Канады, но оно прошло практически бесследно для канадца. Очень странно. Такое важное событие, а волатильность была сопоставима просто с классическими американскими торгами. Фактически решение по ставке прежнее, 2.25, уже шестой раз подряд канадский регулятор сохранил ставку на прежнем уровне, но были повышены прогнозы по инфляции на этот год с 2.3 до 2.5%. Я ждал как раз такой сигнал, потому что мы его можем интерпретировать как фактически признание серьезных проблем с инфляцией, и если инфляционные риски будут расти, то Банк Канады будет готов все-таки поднять ключевую процентную ставку. Это, собственно, не прямым текстом, а между строк можно было прочесть во время выступления Атифа Маклема, главы Банка Канады. Плюс рынок нефти и, соответственно, локальная слабость американского доллара. Я все так же считаю, что пара имеет очень хороший потенциал, чтобы протестировать уровень поддержки 1.40. Доллар-иена 162.10. Даже не знаю, что нужно еще японской валюте. Казалось бы, идеальные условия и фактически анонсы от правительства, что будут стимулы для инвестиционных фондов вкладывать больше средств в национальную экономику. Мы разбирали это ранее. Повышение ключевой процентной ставки до 1%. Ястребиная риторика Банка Японии, готовность дальше повышать ключевую процентную ставку. Фактически каждый день звучащие разговоры о валютных интервенциях, которые могут быть проведены в совместной кампании по вмешательству с Минфином США. Это не оговорка, они действуют в связке. Даже неплохие макроэкономические отчеты, очень большое значение для формирования настроения имеет индекс Танкан, который превысил в прошлый раз многомесячные максимумы. Этого всего недостаточно. Даже сюда можем добавить также локальное ослабление американского доллара. Казалось бы, раньше сила доллара не позволяла японской иене перехватить инициативу. Сейчас доллар пошатнулся, и все равно пара доллара японской иены остается вблизи многолетних максимумов. Но я, друзья, останусь уверен в своей прежней идеи и считаю, что здесь нужно еще дожимать собственными силами. Да, это может быть ошибка, это, безусловно, торговля против тренда не самое лучшее решение, но я вам объяснял, почему я все еще верю в рост японской валюты и почему я так хочу поймать это нисходящее движение. Собственно, готов рискнуть и иду на этот риск. Австралиец против доллара 0.70, потенциал снижения все так же есть. На фоне слабых данных из Китая по темпам экономического роста, в первом квартале, как вы помните, рост был 1.3, во втором замедление до 0.9%. Годовой показатель просел с 5.3 до 4.5%. И буквально несколько часов назад вышли еще данные по инфляционным ожиданиям. В Австралии здесь тоже снижение с 5.5 до 4.7%. И, соответственно, еще одно доказательство того, что резервный Банк Австралии больше не будет повышать ключевую процентную ставку. Рынок нефти 83.60. Повторюсь, как отметил вчера, до тех пор, пока мы не увидим новость об открытии Ормузского пролива, я совершенно не удивлюсь, если в любой момент, в любую секунду нефть прибавит еще 5-10%. Это можно будет легко объяснить, потому что в текущих реалиях фактически заблокированный главной нефтяной магистрали. Это единственный сценарий, по которому может идти развитие событий. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.
2: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный?
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
11: Диалог FM. Дежурная часть.
12: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. 6-летний ребенок-велосипедист пострадал в результате наезда в Каркмаскале. Накануне примерно в 15:30 в селе Каркмаскала Кумтаркалинского района 72-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Калина», совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который ехал по краю проезжей части дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия 6-летний мальчик с различными телесными повреждениями доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу города Махачкала. 37-летний житель Кайтакского района погиб в дорожно-транспортном происшествии. Сегодня примерно в 5 утра в Избербаше на улице Индустриальная. 37-летний житель Кайтакского района, управляя автомобилем Ford Focus, съехал с дороги и врезался в столб линии электропередач. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
11: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Дорожные новости.
1: Плату за эвакуацию автомобилей могут отменить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство снизило нормативы продажи бензина на бирже. Было 15%, стало 10%. Это значит, производителям дадут больше возможностей для прямых поставок топлива целевым потребителям. Например, сельхозпроизводителям и спецслужбам. Также вырастут объемы топлива у крупных сетевых АЗС. Но у изменений есть и негативная сторона. У небольших сетей топлива будет меньше. Цены на него, вероятно, вырастут. Это может создать проблемы в регионах, в которых мало крупных сетевых заправок. Плату за эвакуацию автомобилей могут отменить. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила сделать услуги эвакуатора и хранения автомобилей на штрафстоянке бесплатными. Объясняют это несоразмерностью наказания. Парковка в неположенном месте обходится не в 500 рублей, а в несколько тысяч. Депутаты предлагают оставить только штраф. Но есть проблема. Кто будет финансировать работу служб эвакуации, если убрать коммерческую составляющую? А если эвакуаторов не будет, улицы начнут загромождаться неправильно припаркованными машинами. Субсидии на электромобили и гибриды могут уменьшить. Сейчас при покупке можно получить скидку до 35% от цены, но не более 925 тысяч рублей. В Минпромторге предлагают уменьшить скидку до 10% и не более 500 тысяч. Также обсуждают альтернативные варианты. Например, могут оставить нынешние скидки для машин российской сборки, а для импортных уменьшить. Если планируете покупку электромобиля или гибрида с господдержкой, возможно, стоит поторопиться. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Аристотель однажды сказал: «Именно в самые темные моменты нашей жизни мы должны стараться видеть свет. Именно в самые трудные моменты, в самые трудные испытания мы должны верить, что этот момент не будет длиться вечно. В наши самые трудные моменты мы должны помнить, что этот момент пройдет. Мы должны напоминать себе, что все трудные моменты проходят. Дождь не будет длиться вечно, солнце будет светить снова. Жить человеческим опытом значит жить и в свете, и в темноте. Мать природа показывает нам эту полярность разными способами. День и ночь, океаны и пустыни, лето и зима. Когда мы живем во свете, жизнь прекрасна. Мы знаем, кто мы и куда идем. Ничто не может стать у нас на пути, мы ясно видим. Мы хотим провести большую часть наших дней в свете, то есть в положительных эмоциях, таких как радость, счастье и благодарность. Но иногда мы будем испытывать противоположное. Должна быть тьма, чтобы научиться ценить свет. Так же, как должна быть борьба и трудные времена, чтобы по-настоящему ценить хорошие времена. Но что происходит, когда тьма опускается на вашу жизнь? Возможно, вы теряете работу или отношения терпят неудачу. Возможно, ваше психическое здоровье резко ухудшается. Иногда это кажется несправедливым. Иногда кажется, что для этого нет веских причин. Темнота – это просто часть жизни. Как бы то ни было, когда мы оказываемся в темноте, мы можем чувствовать себя потерянными, одинокими и даже напуганными. Может показаться, что надежды на будущее нет. Мотивация исчезает. Все похоже на тяжелую битву. Когда в нашей жизни наступают темные моменты, мы не потеряны. Мы просто учимся новому способу бытия. Мы растем. Мы расширяемся. Когда дерево, которое все лето цветет на солнце, начинает чувствовать неизбежный щипок осеннего воздуха на своих листьях, оно просто сморщивается и умирает? Нет. Оно меняется. Дерево позволяет своим листьям менять цвет, сморщиваться и опадать, все время зная, что это не конец. Это просто новое начало. Когда мы испытываем трудности, важно не пытаться их избежать. Мы должны научиться принимать их как неотъемлемую часть нашего жизненного опыта. Вы никогда не знаете, кем вы можете стать. Всему есть причина. У вас всегда есть выбор. Вы можете выбрать страх или веру. Темнота – это не конец. Это просто шанс вырасти в человека, которого вам нужно быть. Если вы сегодня в темноте, я хочу, чтобы вы знали, что как бы тяжело это ни казалось, вы достойны радости. И вы можете пройти через это. Никогда не теряйте надежду.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Агульском районе начато строительство газопровода высокого давления, который будет подведен к селу Тпик. Общая протяженность проекта составит более 46 километров. Завершение строительства запланировано на следующий год. С начала летнего сезона в Дагестане газовые компании завершили 30% от запланированного объема работ по подготовке газовых объектов к зимнему периоду. Ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком. Основные усилия сосредоточены в Тарумовском, Кизлярском, Хасавюртовском, Табасаранском, Сулейманстальском, Ботлихском и Кумтуркалинском районах, а также в Махачкале. Приложения ВК, Mail.ru и Messenger Max исчезли из российского магазина Google Play. Ранее приложения были удалены из App Store, затем Евросоюз наложил санкции на ВК. Несмотря на это, приложения по-прежнему доступны для загрузки на Android через альтернативные платформы. С 1 июля следующего года вступит в силу закон, который предусматривает уголовную ответственность за незаконный обмен криптовалютой. Глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что рассмотрение законопроекта во втором и третьем чтениях планируется на следующей сессии парламента. Документ, принятый в первом чтении, предусматривает для тех, кто организует незаконный оборот криптовалют, наказание в виде штрафов и лишения свободы на срок до 7 лет. Суды в России стали втрое чаще отказывать гражданам в списании долгов при банкротстве. Эксперты считают, что люди начали использовать банкротство как плановый и расчетливый способ избавиться от обязательств, вместо того, чтобы рассматривать его как крайнюю меру в безвыходной ситуации. ФИФА рассматривает возможность наложения дисциплинарных мер на сборную Аргентины после инцидента с баннером «Мальвинские острова наши» на матче против Англии в полуфинале чемпионата мира. Многолетний спор между Аргентиной и Великобританией касается принадлежности Фолклендских островов. В 1982 году конфликт между странами обострился до уровня военного противостояния, которое завершилось победой Великобритании. Несмотря на это, Аргентина продолжает настаивать на своем праве на острова. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Для детей старше 12 лет.
4: Диалог ФМ. Пробки на дорогах.
1: Согласно данным 2GIS, уровень пробок в Махачкале сейчас составляет 4 балла. Самые значительные заторы фиксируются на проспекте Гамидова, где он пересекается с улицей Ирчи-Казака. Также затруднено движение на перекрестке улиц Иракского и проспекта Имама Шамиля. Помимо этого, пробки отмечаются на проспекте Петра Первого.
5: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Актуальный вопрос». И на этой неделе актуальный вопрос у нас о дорогах, а точнее о горных дорогах. На наши вопросы будет отвечать начальник отдела ремонта содержания дорог Дагестан Автодор Руслан Шамсудинович Шамсудинов. Руслан Шамсудинович, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
6: Итак, вот реально горные дороги, да, вот есть такая песня «По горным дорогам», да. Но вот последние, на прошлой неделе по горным дорогам было проехаться весьма-весьма затруднительно. Вот какова ситуация, что произошло, почему десятки сел оказались отрезанными от остального мира?
7: Ну да, как вы подметили, да, вот прошлая неделя у нас комплекс неблагоприятных погодных условий были, вот поднятие уровня рек, дожди, осадки, и почти сколько, на 43 участках автомобильных дорог, там в 16 муниципальных образованиях угу. повреждены дороги.
6: То есть 16 сел, практически, когда мы говорим?
7: Нет, 16 муниципальных образований, то есть районов.
6: А, районов.
7: Да, да, 16 районов. Это населенных пунктов 101.
6: 101 населенный
7: да,
6: пункт.
7: На тот момент были отрезаны угу. от, как сказать, внешнего мира. Уже наиболее пострадали это там Чародинский район, Клеротинский, Бештинский участок. Там в Рутульском районе немало угу. повреждений. Также в Лакском, Гунибском, Дахадаевских угу. районах. Вот. И уже по состоянию на сегодняшний день транспортное сообщение уже на 22 участках дорог 97 населенным пунктам восстановлено. Осталось угу. у нас на сегодняшний день это 4 населенных пункта в 4 муниципальных образованиях. Это там, в Агульском, Гунибском, Дахадаевском и Чародинском районе закрытые, где в настоящее время ведутся
6: восстановительные
7: работы. Да.
6: Ну, мы достаточно быстро, получается, за неделю.
7: Первоочередные мероприятия провели. Это угу. обеспечение временного прохода, стабильного как бы, такого транспортного сообщения.
6: То есть, по сути, задача была расчистить дорогу, а не то есть, насколько был сильным ущерб? Было ли такое, что дорогу полностью размыло? Да, потому что вот в апреле, когда были паводки, были ситуации, когда, ну, действительно, вот дорожное полотно прям съехало.
7: Да, там в апреле, вот в марте, в апреле месяце, как мы помним, там сопровождалось еще оползневыми процессами.
6: Да-да-да.
7: Поэтому, как бы, вот много... Получилось, вот в Дахадаевском районе, вот, мы помним, в селе Нюркарах, угу. очень серьезные последствия, там и жилые дома, как бы,
6: да, насколько я знаю, у нас были представители районе. Росреестра, которые говорили, что по факту реально земля ушла
7: да,
6: у человека.
7: Да, да, к сожалению,
6: да, то есть
7: да, произошло
6: документы
7: так.
6: на землю есть, земли нет. Обычно бывает наоборот.
7: Да, как бы в этом, в мартовских, апрельских, в этот период очень много пострадало, тоже мы... силами оперативно принятыми мерами угу. уже обеспечили проезды и продолжаются аварийно-восстановительные работы.
6: Ну, то есть ситуация стабильная. А вот в Чародинском районе была вот ситуация, когда людей чуть ли не там не вручную доставляли. А какие еще вот такие вот проблемы были? Насколько я знаю, вы же тоже выезжали в горные
7: ну,
6: районы,
7: конечно, да?
6: да? И как вы сами оценивали ситуацию на тот период?
7: Ну, ситуация на самом деле, вот да, в соцсетях везде распространилось видео, где больного на
6: руках.
7: Да,
6: ну, честно говоря, у нас в Дагестане это стабильно два-три раза в год кого-то на руках переносят. Это в снежные завалы.
7: Да, снежные, да, метели, завалы бывают, заносы бывают, это вот в зимний период, в летний период, когда вот осадки и такие вот ситуации,
6: дороги,
7: как бы, да.
6: да.
7: Обычно, ну, как сказать, явление, которое, с чем мы боремся.
6: Да, это нельзя сказать, что это норма, но с другой стороны, ну, это есть, как скажем так, это природная стихия, которая вносит определенные коррективы
7: конечно.
6: В наши обуви. Вообще горные дороги в Дагестане, они действительно в России считаются одни из самых сложных, но в первую очередь именно из-за камнепадов и оползней. Вот мы до эфира даже говорили, что угу. практически ни одна поездка в Тлеротинский район не обходится без вынужденной остановки в ожидании трактора, который расчистит дорогу. Ну, потому что там настолько часто бывают оползни, и мы знаем несчастные случаи, связанные с этим. А есть ли какие-то меры защиты, да? Потому что ну, вот я знаю, что на некоторых участках были там сетки даже пытались, ну, можно установить, или вот где вообще
7: это? Ну, смотрите, по поводу, так скажем, про камнепад, у нас большая uh-huh. часть дорог проходит в горной местности в республике, uh-huh. поэтому очень данные мероприятия дорогостоящие, но тем не менее мы какие-то превентивные меры безопасности тоже выполняем, предупреждающие, может, знаки. Где-то в необходимых местах мы проводим принудительный спуск нависающих масс, скал, каких-то да, камней.
6: То есть вы реально искусственно сбрасываете камни?
7: Да, поднимают специализированные,
6: чтобы...
7: да, специалисты угу. по, там, ходят с ломом, угу. с, как бы альпинистское снаряжение и принудительный спуск. Вот буквально это в прошлом, позапрошлом годах мы вот в сторону с временного поселка до Ашельты угу. проводили неплохую работу. Да, требуется там еще какие-то мероприятия проводить, но... то время, на то время очень много мы тоже спустили нависающих
6: камней, да?
7: Камней, да.
6: Да, у нас
7: также
6: здесь...
7: в этом году вот у нас как бы идет разработка проекта документации на вот эти ползневые, противоползневые мероприятия на Махачкала-Буйнакск, автодороги по нашему Буйнакскому перевалу. Все, наверное, кто ездит по дороге, видит, подпорная стена там есть. Постоянно там сыпается, осыпается, ну, там даже стену поломало. В этом году уже идет разработка, там проект спецдокументации, там проектировщики принесут проектное решение, уже будем реализовывать в следующие годы, 27-28 года.
6: Вообще, в принципе, строительство дорог, вот год-два, вот по моей оценке, да, может быть, она такая субъективная, да, оно замедлилось. Потому что был один такой вот, дороги строились, а сейчас это больше такой вот, скажем так, поддерживающий, или, может быть, я не права? Вот строятся ли новые дороги, в каком объеме и куда, и где?
7: Ну, строятся, да, настоящие.

0: за счет нашего бюджета. Да?
1: А насколько вообще велика потребность в строительстве новых дорог? И если, ну, скажем так, каковы планы, вот если брать вот именно горную часть Дагестана?
0: Но. Строительство новых дорог в горной части Дагестана, это у нас вот в Цумадинском районе сейчас до селения Хушет, вот вы, наверное, помните, где случай постоянно тоже на носилках перетаскивали,
1: да,
0: в этом направлении у нас одно из таких крупных объектов.
1: Ну, честно.
0: Так, необходимо, у нас построено 6200 километров региональных дорог, это...
1: Ну, это огромная цифра, день, честно говоря, да, для небольшой республики это много.
0: Да, и из них, то есть процентов 60-70 дорог, это в горной местности. Угу. Поэтому определенно сказать, что дорожникам легко сегодня, это...
1: Учитывая, что поддерживающие работы, мероприятия, связанные с поддержанием безопасности на этих дорогах, занимают, наверное, гораздо больше ресурс, чем... Ну, строительство этой же дороги.
0: Естественно, да, это и содержание автомобильных дорог, то есть ежедневные регламентные работы бывают по содержаниям. У нас вот есть ремонтно-строительное управление, которое занимается непосредственно содержанием, о чем мы говорим, первоочередные проходы, обеспечение временных проходов, где-то обвалилось, где-то засыпало.
1: Временные проходы – это как? Это объезд от дороги? Да,
0: это не объезд. Вот получился у нас обвал. Закрыло всю дорогу шириной, условно 10 метров. Для того, чтобы пропустить людей, чтобы не накапливался транспорт для спецслужб, для скорой помощи, для пожарной машины, чтобы обеспечить доступ. То есть первое необходимое, то, что мы производим, это по временной схеме, так называется.
1: То есть, ну, пусть будет дорога уже, но машина проедет.
0: Да, это первоочередные мероприятия, то есть вот сегодня, завтра условно, да, вот такие сроки. Дальнейшее уже последовательное восстановление, следующий этап. Ну, следующий как? Параллельно дальше идется эта работа.
1: На сегодняшний день, получается, у нас доступ закрыт всего лишь, вы сказали,
0: четыре населенных пункта. Да. Четыре населенных пункта, это вот в Агульском районе, это у нас Агульский, Дахадаевский район, Чародинский, да, и в Гунипском селении Обох, да.
1: И связано это в первую очередь с размытием дорожного полотна.
0: Это вот в Агульском, к примеру, это каменно-арочный мост. Подход к нему разрушился.
1: Именно подход к этому мосту?
0: Ну, один из элементов, не сам весь мост. Один из элементов – это подход к мосту. Там стена его разрушилась, ну, уже люди работают.
1: Но это же старинный мост, по-моему.
0: Да, это не новый мост. У нас очень много мостов.
1: Да, к сожалению, по-моему, не введен как объект культурного наследия. И я боюсь, что при реставрации как бы он не утратил своего такого
0: облика. Нет, он не является объектом культурного наследия.
1: Да, он не является, я в курсе, но он очень самобытный, очень интересный. И очень будет жалко, если...
0: Очень красивые мосты, кстати, это каменно-арочные мосты. Вот в республике очень много их. В общее количество это 1150 мостов ориентировочно. Вот точную цифру сейчас... Не буду говорить, но где-то...
1: Но они все относятся где-то 18 век, 19 век.
0: Нет, это не те. Это не общее количество мостов. Есть такие, да, старые древние мосты, так скажем, да. Вот, ну, не в 17-м. В 17-м, я думаю, это уже и культурное наследие. В Дахадаевском районе такой у нас...
1: Не, 17-й, да, понятно, это слишком много. 18-й, 19-й век в основном. Вот по поводу ремонта дороги Чалда-Карадах. Но, насколько я знаю, что она идет в Карадахской теснине, с Гаурским башнем, но в первую очередь такое туристическое направление. Что именно вот на этом участке планируется отремонтировать и в какие сроки? Ну, вообще, как там сейчас ситуация обстоит?
0: Да, это одна из востребованных
1: дорог.
0: Транспортных артерий, вот именно к туристическим локациям, которые, как вы подчеркнули, и ведет к Горским башням, Шамильский район и так далее. Очень много и транспорта, и людей проезжает, пользуются этой дорогой. Да, в настоящее время там идут у нас, что запланировано, это устройство нового асфальтобетонного покрытия, восстановление обочин, системы водоотвода и комплекс работ по обеспечению.

0: обеспечение безопасности. Это нанесение разметки, замена знаков, устройство ограждения. Мы планируем это завершить в сентябре текущего года. Тоже данный объект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируем в сентябре уже завершить.
1: А сейчас там работы, но работы там идут уже, по-моему, второй или третий год, да, если не ошибаюсь?
0: Нет, это в этом текущем году. Начали работу на участке с 3 по 8 километр, наиболее, который вот у нас требовался
1: в ремонте. А вот Салтинская, вот то, что к Салтинскому водопаду, там дорога же тоже, она тоже ремонтировалась, если не ошибаюсь, в прошлом году там были ремонтные работы, нет?
0: Ну, вы говорите про участок дороги до этой ГЭС, Гунипской ГЭС.
1: Да.
0: Да, да, там тоже отремонтировали порядка 5 километров.
1: Они завершены уже работы.
0: Да, да, да, да.
1: Но там действительно тоже такая широкая дорога получалась. Но есть еще такой момент, что недавно было предупреждение о наличии, о том, что вот на Дагестан опять идут ливни, грозы, и, по крайней мере, они шли вот, ну, вообще на весь Северный Кавказ, и ситуация может повториться, особенно это горных районов касается. Что делать гражданам в этой ситуации? Стоит ли вообще планировать поездку в горы? Какие дороги на сегодняшний день наиболее опасны, вот именно с точки зрения оползня, размытия?
0: Ну, что посоветовать водителям и вообще пользователям этих дорог? Это правильно, как сказали, заблаговременно следить за информацией официальных источников. Минтранса, Дагавтодора, МЧС сообщение рассылает. Вот мы каждому приходит сообщение. И заранее планировать. Мы актуальную информацию ежедневно выкладываем у нас на сайте, на наших страницах.
1: На сайте Дагавтодора?
0: Да, на наших страницах, там в Максе, все информация бывает, оперативная информация. И поэтому доверять только источникам, официальным источникам.
1: Понятно. Спасибо, мы прервемся буквально на минуту. У нас рекламная пауза.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
4: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
1: Итак, мы вновь в студии. У нас в гостях начальник отдела ремонта и содержания дорог Дагестан Автодор Руслан Шамсудинович Самсудинов. Руслан Шамсудинович, итак, мы разобрались. Дагавтодор в первую очередь занимается дорогами между муниципальными образованиями, да, то есть это внешними дорогами, можно так сказать, да?
0: Да, да, это не в самом, допустим, городе каком-то, и это региональная наша сеть автомобильных дорог.
1: То есть по Махачкале я вас ничего не спрашиваю и по спрашивать не буду.
0: Да, я вам не отвечу по Махачкале.
1: Да, поэтому я спрошу у вас по Гиргебелю. Вот в Гиргебельском районе было вот сообщение о том, что там трасса Мамраш-Ташкапур, ну, Араканский мост, была разрушена. Вот на сегодняшний день в каком состоянии эта дорога и как быстро будет ее восстановление?
0: Да, одна из таких участков автомобильных дорог, которая получила повреждение, это вот, как вы отметили, Мамраш-Ташкапур, Араканский мост, это в районе селения Кикуни, в Гиргебельском районе. Там, получается, на 7 участках произошли полные практически размывы. Вот эта река Каракайсу поднялся уровень воды и смыла полки дороги.
1: Там, то есть практически даже машина не проедет? Или,
0: да, ну, да, ну на тот момент, да, вот, принятыми мерами там 10 июля уже для спецтранспорта, это для подвоза
1: еды, воды, да.
0: Еды и так далее, допустим, для временный проход обеспечили, но для стабильного пока проезда данная автомобильная дорога закрыта, потому что там нет данном направлении безопасности, потому что его нужно восстанавливать. И, то есть, уже со вчерашнего дня туда перебросили 2 единицы техники, это 2 экскаватора. Уже они начали уже сегодня восстанавливать дорожное земляное полотно.
1: А ну как долго этот процесс будет проходить? Ориентировочно хотя бы, потому что я думаю, что жители этих сел, они, конечно...
0: Определенные, да, неудобства, они как... У них есть, это
1: тем
0: мы
1: более это лето,
0: августа,
1: это туристы, да, это по сути сильно, а там очень много туристических баз и центров, которые...
0: Да,
1: вот...
0: есть, ко мне тоже много и друзей, и звонят, спрашивают, интересуются как-то, да. Ну, мы планируем как 1 августа уже временные проходы дать, то есть восстановить земляное полотно до параметров своих соответствующих.
1: То есть, по сути, там получается сейчас дорога, вот буквально там, я не знаю, чтобы легковушка проехала, и то там с большими-большими...
0: Да, большие трудности, да, но да. Обеспечить, как бы пропустить, вот многие спрашивают,
1: да,
0: это на сегодняшний день небезопасно, поэтому мы к 1 августа планируем в таком режиме запустить ее, чтобы могли две машины разъехаться и так далее. А уже полное завершение с устройством асфальтобетонного покрытия и установкой ограждающих приспособлений уже к 15 сентября завершить этот участок. Полное завершение с нанесением там разметки обочиной в первозданном виде, так сказать.
1: Ну да, действительно, это процесс достаточно сложный, и очень обидно, что именно вот лето, по сути, вот для этого района лишило их источника заработка, да, как бы это не звучало так, но действительно так и есть. Но вот вся эта ситуация, август, июнь, май, да, да я боюсь, что лето нам еще преподнесет сюрпризы. Она сказала, действительно очень пагубно на дорогах, в первую очередь на дорогах Дагестана. О чем это говорит? Наши дороги не были готовы к такой ситуации? Или мы настолько привыкли, что у нас, как скажем так, погода радовала, и дороги не было рассчитано дорожное полотно на подобную стихию, разгул стихии, или что? В чем причина?
0: Ну вот вы правильно сказали, это стихия, это стихийное бедствие, то есть это не штатная ситуация. И здесь говорить, что они не были готовы, это не совсем правильно. Это дорога соответствовала параметрам, требуемым параметрам, поэтому, к сожалению, вот погода внесла свои корректировки. Это поднятие уровня воды, и здесь уже как бы со стихией не поспоришь.
1: Ну вот дорога, да, когда мы говорим о качестве дороги, да, понятно, что бывает приемка, да, то есть вот да, качество дорожного полотна. Как оно оценивается, кем оно оценивается, и ну, чтобы люди понимали, что это не так такое, что там пришел начальник, сказал, вроде нормально асфальт положили, замечательно, завтра ленточку разрезаем.
0: Нет, конечно, так это не происходит, это для этого как бы и есть процесс от начала ремонта до завершения, сопровождение, лабораторное сопровождение бывает со стороны и заказчика, и подрядной организации, которые... применяют там те или иные материалы согласно проектной документации. После того, как все работы завершены, назначается приемочная комиссия, и оценивается это качество, ну, работа, да, итог работ. Только после этого уже вводится в эксплуатацию дорога. А так, на глаз посмотрел, там, по цвету подошел или там какими-то такими
1: производят, да. Вроде не оценишь.
0: Да, не оценишь. Есть и приемочная диагностика, это один из обязательных там требований по завершению работ, специализированная организация, которая производит диагностику дороги по завершению работ. И вот подрядная организация по завершению работ предоставляет заказчику отчет о готовности дороги.
1: Ну, это да, правильно. А вот и сами вы как считаете, когда строили дороги лучше, в советское время или сейчас?
0: Я скажу, что сейчас.
1: Сейчас?
0: Да. Почему? Потому что есть современные технологии, это современные и материалы. В то время, посмотрите, у нас не так развита была землеройная техника, катки, асфальтовкладчики. Сегодня современные технологии, есть много и геосинтетических материалов, которые применяются. Это новые технологии.
1: Ну вот сколько сейчас живет дорога? Какой ее срок?
0: Ну, вообще, есть межремонтные сроки, так называемые. Дорога может жить у нас и 20 лет, и 40, и 50 лет.
1: Ну да.
0: В зависимости от эксплуатации. К сожалению, сегодня, почему я сказал про эксплуатацию дорог, у нас много случаев, где наши же пользователи дорог игнорируют законодательство, требования по весовым нагрузкам.
1: То есть, если на дороге стоит, ну, скажем так, кружочек, ну, там, 100 обведенный кружочком, значит, это 100-килограммовые там...
0: Нет, 100 килограммов, это цифры, ну, это вы
1: знаю,
0: говорите,
1: цифры,
0: да,
1: про
0: скорость,
1: вообще?
0: А вообще про ограничение массы перевозимых грузов. Есть требования, есть установленные, как бы, требования для каждой, для дороги, но сегодня... Мы видим картину, что большим явным перегрузом возят и материалы, и другие грузы. У нас в этом направлении мы ставим в основном, где в зоне тяготения карьеров, пункт весогабаритного контроля. Да, помогает, там большие штрафы идут за перегрузы.
1: А, карьера, это получается, по большому, это вот, вот если говорить, это дорога, когда с одной стороны обрыв, а
0: нет,
1: с другой
0: нет,
1: стороны
0: нет,
1: стена.
0: Нет, нет, карьер, это то есть то место, где происходит
1: добыча
0: дорожно-строительного материала.
1: Ну,
0: да. Песчано-гравийной смеси, будь там или каких-то других материалов.
1: Где, в основном, да, откуда, это, в принципе, машины и выезжают перегруженные.
0: Да, перегруженные. Помимо этого, еще и другие тоже товары или материалы возят.
1: Камень, да, щит,
0: совершенно,
1: ну, все
0: верно,
1: понятно.
0: Да. То есть эти водители, которые проезжают, тем более вот в жаркий период, кстати, у нас вот в летний период введено ограничение с 10 вечера до 10 утра при температуре более 32 градусов запрещено транспортная там нагрузка на ось, так скажем, да? В зависимости от дороги, там разные бывают. 10 тонн, 11,5 тонн.
1: А почему, как это влияет на состояние дороги, высокая температура? Асфальт плавится?
0: Асфальт не плавится. Асфальт, мы как знаем, он состоит из чего?
1: Полимерный.
0: Смола,
1: да.
0: Ну, не смола, битум называется, полимерно вяжущие полимеры. Естественно, под лучами какое-то свойство она имеет, она размягчается. И когда мы сверхнормативно проезжаем, то есть там образуется колея. Образуется колейность. Вот если, как сказать вам пример.
1: Дорога деформируется, да?
0: Да, вот по следу колеса образуется вот колея. И это есть нехорошо, это очень даже опасно, потому что при перестроении, при совершении каких-то
1: маневров,
0: да, может неопытный водитель не справиться с управлением. Ну, это один из дефектов на дороге, который образуется в результате проезда больших грузов.
1: Но разве у Дагавтодора есть право там ограничивать вот эти большие грузы? Это же, по идее, правоохранительные органы. И как вообще это взаимодействие?
0: Нет, правоохранительные органы, они, то есть, они полномочные, штрафы выписывают штрафы.
1: Да.
0: Мы, как владельцы автомобильных дорог, это наша обязанность, это мы, угу. наши полномочия входят. Введение ограничения движения. По массе это, либо по каким-то другим причинам.
1: Ну,
0: для обеспечения безопасности.
1: Да, я понимаю, вы вводите ограничения, угу. да, ну, то есть это, по сути, в принципе, такой вот... Но физически это установка знаков, да, каких-то, да, да что-то. То есть, оштрафовать водителя или что-то.
0: Нет, у нас
1: другое,
0: нет таких полномочий.
1: Нет полномочий.
0: Да, у нас
1: по
0: таких...
1: факту реально водитель, проезжая мимо этого знака, он говорит, да-да, я запомнил.
0: Да, помахал ручкой.
1: Помахал ручкой и поехал дальше.
0: Все правильно. Все к сожалению, это... да, к сожалению, сегодня, так сказать, недобросовестные перевозчики, которые игнорируют
1: То правила. Есть по факту реально они проезжают просто мимо, да? То есть...
0: Да, ну я как ранее сказал, у нас вот на дорогах Буйнакск-Кизилюрт, угу. если кто ездил, видел, что в районе Гельбаха села есть пункт весового контроля. В Талгах, угу. когда мы в Талги едем, там
1: да,
0: есть. Да. Вот, и в Кизлярском районе есть у нас
1: Акушинский, пункты. Левашинский, где как раз таки у нас карьеры.
0: Это вопрос мы прорабатываем, мы во взаимодействии, у нас наши коллеги есть, Центр организации дорожного движения, мы постоянно работаем и
1: Это дорогостоящий процесс, да, установка этих весов?
0: Ну, достаточно, да, она требует разработки проектно-сметной документации, прохождения там экспертизы и так далее. То есть это новое строительство, это не как ремонт взял, поставил. Есть, да, передвижные весогабариты, вот передвижка, грубо говоря, просто в народе говорят. Эти тоже есть такие комплексы, но на постоянной основе, стационарные. Вот с Манаса, когда едешь в сторону Карабдахкента, тоже, кстати, там вот недавно мы построили. Какой-то эффект своим он дает.
1: Ну, это замечательно. Я думаю, что, в принципе, вот мне кажется, больше, конечно, сознательности. У нас почему-то народ, вот иногда, особенно вот отношение к дорогам, бывает, ну что там такое случится, я один раз проеду, после меня ничего не будет.
0: Ну вот, да, да. Каждый, если так будет думать, то мы сами увидим, что произойдет. Если каждый будет соблюдать весовые нагрузки, скоростной режим, это уже и будет на безопасность как-то влиять. Меньше жертв будет на дорогах, меньше пострадавших. Да и само качество дорог у нас будет в норме.
1: А вот, кстати, по поводу вот этих ограничений вдоль дорог. Ну, все горные дороги, у нас вот эти серпантинные дороги. И вот есть ли установка каких-то специальных ограничений, почему не делать их выше, да, чтобы машина не... риск падения в пропасть была меньше?
0: Высота, эта высота, она регламентирована, это ГОСТом прописывается, и все ограждения...
1: Они должны же светиться, если не ошибаюсь,
0: нет,
1: да?
0: Нет, не по поводу свечения, это я говорю про высоту, раз вы вопрос задали.
1: Высота
0: стандартная у всех ограждений, это нет необходимости ее делать выше или ниже. Ограждение, которое мы устанавливаем, да, она выполняет свою функцию, как удерживающее ограждение. И вот в последние годы, там... последние лет 5 мы очень сильно акцентируем внимание на безопасность. И идет у нас...
1: Ну, освещение дорог. Вот я, честно говоря, например, помню даже по своей поездке в Тунтинский район, когда вот уже мы ехали ночью, и хорошо были сильные фары. И дорога... Ну, потому что освещения не было практически никакого.
0: Ну, я поясню, вот люди думают, что у нас на всех дорогах должно быть освещение.
1: Нет, не должно быть.
0: Да, нет, есть ГОСТы, есть нормативно-правовые акты, где говорится, что где они должны стоять. На первой категории автомобильной дороги, это в данном случае у нас нашей, как бы сказать, ведомстве, это Махачкала аэропорт дорога, ну, мы видим, что там...
1: Да, идет, она освещена.
0: Да, она освещена, как бы она соответствует требованиям. И в населенных пунктах, вот мы тоже устанавливаем, и я как и повторил, идет у нас как бы такой процесс по увеличению темпов устройства освещения, да.
1: То То есть вы делаете в том числе и в городах, получается, республики?
0: А, не в городах, в населенных пунктах, о чем я говорил.
1: А, населенных пунктах, да. То есть вот, которые
0: транзитные, к примеру, да.
1: Это вот, получается, ближе к населенным пунктам, там должно быть освещение. За сколько километров? Да?
0: В границах населенного пункта.
1: В границах.
0: Не на подходе к населенному пункту.
1: В границах населенного пункта. Ну, подъездная дорога.
0: Которые проходят, да, наши вот, региональные сети.
1: А еще какие дороги должны освещены быть?
0: Федеральные дороги.
1: Федеральные?
0: Да. Это ну, вот... первая категория. Я к чему?
1: Ну, я поняла.
0: Первая
1: это Хасарьюрт, получается, вот трасса, да, да. М1.
0: Кавказ.
1: Кавказ, да,
0: да, да. Федеральная автодорога, вот Кавказ, если мы знаем, вот в районе Кользеба, Стальский, вернее, он там тоже освещение есть. И на первых категориях это у нас освещение стоит.
1: Жалко, что горные дороги не входят в категории, которые должны хотя бы и где-то освещаться, потому что, мне кажется, особо опасные участки без освещения становятся, ну, еще опаснее, потому что ситуации, когда ну, случались аварийные ситуации, я думаю, что были именно из-за отсутствия освещения тоже в том числе.
0: Ну, есть такие моменты, да, такие факторы присутствуют. Но в большей степени вот как бы хотелось бы призывать водителей соблюдать скоростной режим. Вся проблема у нас в скоростном режиме. Из-за того, что сказать, что дорога плохая и жертв из-за этого больше, у нас статистика просто она очень страшная. Мы ведем статистику, да, вот мы вводим участки, отремонтировали дороги. Люди... Не знаю, это может какая-то эйфория у них или что, они начинают там превышать скорость, выезжать на встречную полосу. То есть вся в основном проблема из-за превышения выезда на встречную полосу. То есть как-то осознанно, да, нашим водителям, чтобы они
1: берегли свою
0: берегли
1: жизнь.
0: Себя, да, не только же там, так еще и на встречной полосе кто-то едет.
1: Особенно из-за поворота, когда не видно, кто навстречу, да, это действительно тогда возникает опасная ситуация. А когда вот чаще аварийные ситуации возникают, зимой или все-таки вот именно в летом, когда больше такой поток?
0: Ну, больше, скорее всего, это бывает летом, потому что зимой люди как-то все-таки настороженно ездят, больше внимания концентрируются на как бы самом процессе вождения. И скорости не такие высокие.
1: Вообще такая абсурдная ситуация. Зимой на дорогах опаснее, но зимой аварий меньше. Летом безопаснее, но при этом летом аварий больше.
0: Да, да. Повторюсь, как говорил, это скорость. Выезд на встречную полосу и несоблюдение скоростного режима.
1: У нас буквально на минуточку реклама. Мы прервемся.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
6: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог FM.
1: Итак, у нас в эфире начальник отдела ремонта содержания дорог Дагестан Автодор Руслан Шамсудинович Шамсудинов. Руслан Шамсудинович, вот у нас уже завершающий буквально несколько минут эфира. Пару слов буквально нашим радиослушателям. С учетом того, что сейчас погода непредсказуемая, и летом нас еще ожидают и ливни, и грозы, и возможные и опять сходы, что делать при планировании путешествия в горы и поездки в родное село наше?
0: Опять-таки, надо прислушиваться к официальным источникам. Заранее, как мы сказали, у нас сегодня, благо, есть возможность посмотреть погоду, прогноз погоды.
1: Всегда заранее обращайте внимание, да, на все смски с предупреждениями, да, МЧС. Да.
0: Вот. И, соответственно, планировать поездки заранее, да, правильно сказали, чтобы не получилось так, вот мы проехали там 50-100 километров и наткнулись на какие-то дорожные работы, где проведут там ни сегодня, ни завтра не откроют дорогу. А эта вся информация есть у нас на сайте Минтранса.
1: На сайте, так и набрать, Автодора. Да? То есть в Яндексе можно набрать просто Минтранс?
0: Да, Минтранс РД.
1: Минтранс РД.
0: И вся актуальная информация находится у нас в соцсетях.
1: В Максе, в Телеграме.
0: В Максе, в Телеграме, да, и на официальных сайтах, когда у нас...
1: Где именно проходят ремонтные работы, куда нельзя ехать и как планировать вообще отпуск. Итак, напомню нашим радиослушателям, у нас был начальник отдела ремонта и содержания дорог Дагестана Автодор Руслан Шабсудинов. Мы говорили о том, какова сейчас ситуация в горных районах Дагестана и как правильно планировать свой отпуск. До новых встреч!
0: До свидания!
2: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России разрабатывают законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья со ставкой ниже рыночной. Об этом рассказал ТАСС, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, в первую очередь этой услугой могут воспользоваться многодетные семьи и граждане с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку и не попадают под социальный наем. Ожидается, что договор с арендатором будет бессрочным и передаваться по наследству. На весь срок аренды будет даваться временная прописка. Льготная ставка будет ниже рыночной, а разница будет субсидироваться регионом или муниципалитетом, пояснил депутат. По словам Кошелева, развитие долгосрочной аренды поможет решить сразу несколько проблемных вопросов, привлечет частные инвестиции, создаст рабочие места, загрузит стройкомплекс, поможет удержать молодежь и специалистов в регионах, а также уменьшит очереди на жилье. Некоторые россияне в 2026 году имеют право выйти на пенсию в 50 лет. В первую очередь это касается многодетных матерей, которые воспитали 5 и более детей, до 8-летнего возраста имеют страховой стаж от 15 лет, а также накопили не менее 30 пенсионных баллов. Об этом в беседе с RT сообщил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Кроме того, возможность выйти на пенсию в 50 предоставляется женщинам, воспитавшим ребенка-инвалида с детства до 8 лет. Им достаточно иметь 15 лет страхового стажа. И в завершении выпуска: клубнику, малину, смородину, зелень и молодой горошек лучше заготовить уже в июле, не дожидаясь августа. Сейчас эти продукты находятся на пике вкуса и лучше сохраняют свои качества после заморозки. Об этом газете «Ру» рассказал руководитель розничной торговли сервиса «Пакет» от X5 Павел Мартыненко. Ягоды лучше сначала разложить в один слой и заморозить, а затем пересыпать в пакеты или контейнеры. По его словам, июль также подходит для приготовления варенья, джемов и компотов из сезонных ягод абрикосов и ранних слив. Чтобы сохранить свежий вкус, часть урожая можно перетереть с небольшим количеством сахара без длительной термической обработки, пояснил эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Рынок ломбардов в этом году, согласно прогнозам ведомостей, основанным на обзоре «Эксперт.РА», может достичь рекордных показателей по объему выдач и размеру портфеля займов. Ожидается, что объем выдач увеличится на 35%, достигнув 556 миллиардов рублей, а портфель займов вырастет наполовину и составит 151 миллиард. Прибыль отрасли, согласно прогнозам, может вырасти на 60%, достигнув 20 миллиардов рублей. Согласно данным Центробанка, в первом квартале этого года объем портфеля займов ломбардов уже достиг 117 миллиардов рублей, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль за этот период увеличилась на 29% и составила 5 миллиардов рублей. Однако рынок становится менее однородным. Общая рентабельность капитала отрасли остается на уровне 33%, но средний показатель снизился до 8,5% с 12,5% в прошлом году. Ужесточение надзора может усложнить конкуренцию для небольших ломбардов по сравнению с крупными игроками.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селе Новая Лиджиэта Басаранского района начали восстанавливать автомобильную дорогу Кавказ-Сиртыч-Тетиль, где обрушился мостовой переход. Эксперты начали устанавливать новый металлический мост. Старый разрушился из-за длительных и сильных дождей, которые привели к переувлажнению почвы и подмыву опорных элементов. В Кизилюртовском районе до 19 июля проходит операция «Туристический маршрут». Инспекторы проверяют соблюдение ПДД, техническое состояние транспорта для перевозки детей и наличие алкоголя у водителей, а также соблюдение правил перевозки пассажиров, включая использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Российские миллиардеры начали массово выводить средства за границу, об этом пишет Bloomberg. По данным издания, за последний год были переведены за рубеж миллиарды долларов, что обусловлено опасениями относительно экономической ситуации и рисками конфискации активов. Отмечается, что тенденция усилилась в последние месяцы. Наиболее состоятельные россияне вкладывают свои средства в криптовалюты, зарубежную недвижимость и частные фонды. ВК инициировал срочную миграцию с домена .com на .ru. Пользователи из России уже получают уведомления о предстоящем переходе. Решение вызвано тем, что домен vk.com зарегистрирован в Америке и существует риск его конфискации из-за санкционного давления. OnePlus официально прекращает продажи своих устройств в Америке и Европе, сосредоточив внимание на рынке Китая. Кроме того, компания постепенно откажется от собственной операционной системы Oxygen OS. Уже выпущенные смартфоны переведут на Color OS от Oppo, а разработка Oxygen OS будет полностью прекращена. Дагестанский боец тяжелого дивизиона UFC, представляющий Бахрейн, Шамиль Газиев, выйдет на ринг 22 августа на турнире UFC в городе Сакраменто в Америке. Его противником будет уроженец Нигерии Кеннеди Нзечакво, выступающий за США. Для Газиева предстоящий бой станет шестым в рамках UFC. В предыдущих 5 поединках он одержал 3 победы, но также потерпел 2 поражения. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
6: Ассаламу алейкум и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу» и я, ее ведущий Рустам Абдурахманов. Напоминаю, наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов. В прямом эфире. Телефон прямого эфира 66 1048. Телефон для того, чтобы вы нам могли написать свой вопрос в WhatsApp 8 988 291 1048. Еще раз напоминаю, телефон для звонков 66 1048. Телефон для сообщений в мессенджер WhatsApp 8 988 291 1048. И учитывая, что наша передача посвящена пропаганде соблюдения правил дорожного движения, обеспечения повышения уровня культуры вождения, повышения качества безопасности дорожного движения, Вот в целях преследования вот этих вот целей, скажем так, мы, я, наша редакция сегодня пригласили в эфир гостя. Салам алейкум, Магомед Зулпакарович, прошу представиться для наших радиослушателей.
7: Я начальник отделения ИАЗ управления госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан, майор полиции Абдуллаев Магомед Зулпакарович. Спасибо за приглашение, будем рады.
6: Вам спасибо, что пришли, своего плотного графика выделили время. И вот для начала еще раз хочу повторить телефон, кто только что к нам присоединился, 66-10-48. Этот телефон для звонков. Сегодня у нас в эфире гость, ответственный человек с управления ГАИ, которому вы можете задать все те вопросы, которые вы нам задавали в предыдущие эфиры, и на которые я, в силу того, что я не являюсь сотрудником полиции, тем более сотрудником ГИБДД, не мог вам дать полноценный компетентный ответ. Вот сейчас у нас в эфире есть такой человек. Все вопросы, которые у вас были, вопросы, предложения, претензии, которые у вас были в адрес ГИБДД, которые вы мне каждый день, то есть каждый эфир бомбили меня этими вопросами, вы можете позвонить, вы можете позвонить и задать нам их в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66-10-48. Так, ну и хотелось бы вот с чего начать, Магомед Зулпакарович. Очень много сейчас, скажем так, претензий, вопросов вот по поводу переезда, который у нас, ЖД-переезд на Тюбе, что в вечернее время скапливаются большие пробки, нету сотрудников полиции, чтобы их как бы разруливать, эти пробки, очень много обочинников лезут, в связи с чем вот на этом переезде возникают огромные пробки в сторону города. Как мы собираемся решать эту проблему?
7: Рустам, это действительно очень наболевший вопрос. Это вопрос мы уже даже в прошлом году мы поднимали на комиссии по безопасности дорожного движения. Обсуждался с владельцем дорог, обсуждался при правительстве Республики Дагестан. И пришли к выводу, что необходимо там провести реконструкцию. Железная дорога, российские железные дороги не дали возможность сделать там 4 полосы, в связи с тем, что там не предусмотрено законодательством по ГОСТу при пересечении железнодорожных путей иметь более 2 полос. И принято решение сделать подземный проезд.
6: Замечательно.
7: И, да, вместе с объездом города Махачкалы проектно-сметная документация утверждена, проводится на стадии проведения, наверное, конкурсных мероприятие, эта работа проводится, в этом направлении мы обращались и к владельцам дороги, эти вопросы на серьезном уровне поднимались, и ведется работа. Но вместе с тем, по мере возможностей, наряды, которые у нас есть, мы туда приближаем, эти наряды работают. Мы также давали предложение и выставляли с труда средства фото-видеофиксации, работающие в автоматическом режиме, которые передвижные средства фото-видеофиксации туда выставлялись для привлечения к ответственности тех лиц, которые грубо нарушают правила дорожного движения. Ну, по мере возможности работа нами проводится, еще будет пересмотрен, что еще возможно сделать, потому что поток большой.
6: Очень большой поток,
7: и даже нами было дано предложение, чтобы убрать знак «Движение без остановки запрещено», который был там установлен. Все равно хоть этот знак убрали, хоть переезд привели в соответствие, чтобы не снижая скорость, водители могли проезжать этот переезд. Ну, все равно из-за того, что поток большой и пропускная способность именно этого участка дороги небольшая, образуются такие заторы.
6: Да, вот поступает предложение вернуть наряд ДПС, который там весь год был. Якобы сейчас его нету.
7: Наряды ДПС тоже мы выставляем в местах концентрации ДТП. И вставлять во всех местах мы не можем, именно даже в тех местах, где пробки, мы хоть их приближаем, в соответствии с законодательством, мы выставлять должны наряды именно в местах концентрации ДТП, они должны нести там службу на местах концентрации ДТП, потенциально опасных местах, на пешеходных переходах, поэтому по мере возможности мы туда наряды выставляем, и они там работают.
6: А вот эти машины, кому принадлежат вот эти вот автоматические фиксации большие?
7: В большинстве они принадлежат Минтрансу, есть организации, которые закончили договор с правительством по фиксации административных правонарушений в автоматическом режиме.
6: Я почему спрашиваю? Вот наши люди, к сожалению, сейчас мы находимся на таком этапе развития, когда наши люди понимают только язык рубля, то есть когда их наказывают рублем. И вот для того, чтобы не отвлекать, допустим, какой-нибудь наряд ДПС, достаточно поставить перед этим переездом машину. Я вот одно время помню, эта машина там стояла, Очень дисциплинированно, все прекрасно ехали в одну полосу, никаких обочинников не было, потому что вот эти все заторы возникают, ну, на процентов, как мы, по моему мнению, 70-80 из-за того, что до этой пробки, то есть до этого переезда, наши водители едут чуть ли не в 5 рядов. Там по полю тоже некоторые уже не выдерживают, по полю начинают мотаться. Вот когда стоит вот эта машина с камерой, все как первоклашки сидят за партами, грубо говоря, все едут в одну полосу и не нарушают. Тогда хоть затор есть, но он движется, он не стоит, он движется с небольшой скоростью, но как бы такого затора не бывает. Поэтому я понимаю, что это не вашему ведомству не относится эта машина. Но опять-таки, если нас сейчас...
7: Ну, мы дадим предложение, чтобы они опять-таки там по мере, по возможности тоже выставили, потому что мы даем рекомендации, чтобы эти автомобили и эти средства передвижки выставлялись в местах концентрации, потенциально опасных местах, где ДТП происходили, где более 3 ДТП происходило. Поэтому они большей части там работают. Ну, по мере возможности дадим предложение, чтобы нет-нет, хотя бы там тоже они останавливались, ну, и проводили работу.
6: Да, вот чтобы не доводить до такого, чтобы случались ДТП, и это место не получилось местом концентрации ДТП, желательно, чтобы это все превентивно выставлялось и работало.
7: Вот да, мы там еще проводилась работа и по тем автомобилям, которые занимались торговлей, они были оттуда, с ними проведена работа, они эти автомобили убрали. По полям уже даже проводились работы по этим траншеям, выкапывали, чтобы они по полям, по этим, по обочинам не ездили. Ну, достаточно большой объем работы был проведен, и работа дальше тоже будет продолжена в этом направлении.
6: Будем надеяться. Еще вот мы

0: И там тоже эти передвижные средства фотовидеофиксации, чтобы тоже выставлялись и работали в этом направлении.
1: Ну, как бы они должны, наверное, понимать, что это все не бесплатно, это быстренько им окупится. Вот, и для законопослушных автовладельцев будет польза, ну и бюджет тоже, скажем так, неплохо пополнится. Вот в связи с тем, что вот нарушителей будет очень, скажем так, в достаточной степени. В большом количестве их будет, ну, в первый день.
0: Хотелось бы с нашими автолюбителями, с нашим участником дорожного движения не только вот кнутом, и можно было и пряником, и самим водителям, чтобы они уже пришли к тому, что уже необходимо соблюдать требования правил. Да, рублем мы достаточно очень много наказываем, и по сравнению с другими субъектами Российской Федерации, мы один из субъектов, где наибольшее количество выносим постановлений.
1: Даже к сожалению,
0: за первое полугодие 2026 года нами уже вынесено почти 2 миллиона. Это 1 955 000 постановлений уже вынесено.
1: А исполнено сколько?
0: Исполнено процентов 65-70% из них исполняются. И в отношении тех, кто не хочет их исполнять, достаточно большая работа проводится. Нами делается мониторинг, выборка делается тех лиц, которые не исполняют. И как только они набирают определенное количество постановлений, например, 50 и более, 30 и более, или 10 тысяч и более, именно мы берем выборку этих лиц и автомобилей, которым принадлежат, выставляем ориентировки, задерживаем, свяжемся с нашими коллегами-приставами, передаем их приставам, чтобы те уже изымали автомобили и вынуждали в принудительном порядке исполнять эти постановления. И тех лиц, которые уже безнаказанно передвигаются, их нету. Потому что даже если раньше продавали собственники, и некоторые собственники, например, или умершие, или у которых не было возможности, не могли оплачивать. Сейчас мы разбираемся с этим лицами, автомобиль нами задерживается, приставы их изымают, и пока не исполнят все постановления, пока все штрафы не оплатят, и автомобили хранятся у приставов. А если в течение определенного времени тоже не исполняют, то транспортные средства реализуются, и за счет средств, вырученных после реализации, погашаются те постановления, те штрафы, которые на отношение них вынесены.
1: Понятно. Ну, еще хочется напомнить, что наша передача выходит в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66-1048. И я прошу наших радиослушателей проявлять большую активность, потому что очень много вопросов было к работе ГИБДД. Пожеланий было тоже немало. Ваш адрес. И поэтому у вас есть прекрасная возможность вот сейчас дозвониться к нам в прямой эфир и задать свои вопросы начальнику отделения по исполнению административного законодательства Абдуллаеву Магомеду Зубкаровичу. Так, у нас уже есть первый дозвонившийся, давайте примем звонок. Алло, салам алейкум. Как вас зовут?
2: Меня зовут Усман.
1: Усман, можно попросить вас сделать радио потише, а то у нас эхо.
2: Ага, сделал.
1: Слушаем вас, Усман.
2: Я хотел бы огромную благодарность выразить всем ГИБДД Республики Дагестан.
1: Так, в связи с чем?
2: За отношения, за понимание.
1: Замечательно, Усман.
2: Просто такая благодарность, да, была, что выразить хотел просто от души.
1: Ага, спасибо вам большое.
2: По России ездить, там, тут, да, бывает по России. Все равно отдельно у наших сотрудников другое отношение к людям.
1: Вот не могу не согласиться, это есть. Это есть.
0: Вам тоже спасибо, Усман, тоже то, что вы к нам так относитесь, и то, что возможно оказать содействие, мы стараемся оказывать содействие участникам дорожного движения.
2: Обычно как у нас? Инициатива вам все-таки относится, а так вот, от души, как вроде хотел, тоже благодарность.
1: Все, спасибо вам, Усман, за вопросы, может, какие-то у вас есть?
2: Нет, нет, так просто, да.
1: Все, понял, все. Вам хорошей дороги. Вовремя добраться домой. Так, ну, еще раз телефон прямого эфира 66-1048 для звонков и для сообщений 8-988-291-1048. Так, я знаю, что, короче, у вас статистика есть. Давайте огласим
0: ее. Давайте, Рустам, озвучим нашу печальную статистику, что хоть столько мы работаем, хоть столько мероприятий проводится, хоть наши участники...
1: Продолжаем, продолжаем.
0: Да, хоть наши участники уже более становятся дисциплинированными, все равно дорожно-транспортное происшествие остается в достаточно большом количестве. В этом году у нас произошло уже 914 дорожно-транспортных происшествий. Это дорожно-транспортное происшествие, где пострадали или погибли люди. И по сравнению с прошлым годом у нас уже

0: у нас идет рост ДТП, и при которых мы потеряли 141 участника дорожного движения. По сравнению с прошлым годом мы снизились на 8 человек, но все равно 141 человек мы потеряли за 6 месяцев в мирное время, где все вот соблюдают правила дорожного движения, все вроде адекватные, нормальные люди, проходят обучение, получают водительское удостоверение, всем наставляют и родители, и близкие, и мы, и все общественники. Ну, тем не менее, достаточно много мы людей теряем, и где мы потеряли 10 детей до 16 лет, что очень печально. Вот. Где детей мы теряем, очень вот наше безответственное отношение при перевозке детей, наше безответственное отношение к детям, когда малолетние дети находятся беспризорно на проезжей части дороги, где они играют, где они оказываются под колесами автомобиля. Также хотел бы обратиться к автолюбителям. Вот дальше, где резонансные факты были, где во дворовых территориях, где на небольших улицах, где оживленного движения нету, когда дети игрались, и автомобили просто переезжали через этих детей, водители их не замечают. Поэтому водителям тоже хотелось бы обратиться. Ход нету оживленного движения при движении задним ходом, при маневрении, при начале движения, чтобы они убеждались в безопасности этого маневра, чтобы убеждались в отсутствии детей вокруг автомобилей. При необходимости, чтобы могли выйти, посмотреть, привлечь посторонних лиц, как требует правил дорожного движения, для обеспечения безопасности своего маневра. При необходимости, вот, например, автомобиль «Газель», который двигался задним ходом, не заметил ребенка, ребенок оказался под колесами, переехал в него. Вот при таких маневрах, чтобы водители прибегали к помощи других лиц, которые могли им подсказывать, которые могли детей останавливать, которые выходят, выбегают, которые находятся на дороге, чтобы они не попадали под колеса автомобилей.
1: Да, к сожалению, сейчас летнее время, и очень много детей на дорогах, во дворах беспризорно.
0: Поэтому и к родителям, чтобы хотел бы обратиться, чтобы выполняли свои обязанности по содержанию и воспитанию своих несовершеннолетних детей, чтобы их обучали, чтобы за ними присматривали, чтобы и доводили до детей, что дорога – это место, где могут они пострадать и негативные последствия наступить. Также родителям хотелось бы напомнить, что для управления транспортными средствами, вот сейчас очень много есть дети, которые начинают подрабатывать развозкой, что могут они управлять этими мопедами только при наличии водительского удостоверения. При наличии мощности двигателя у этих средств индивидуальной мобильности, у мопедов, у электрических самокатов, при мощности более 250 ватт, уже они необходимо им получать водительское удостоверение, которое они могут получить с 16 лет. И родителям напомню, что они на проезжую часть, на дорогу могут выпускать их только после 14 лет. Чтобы смотрели, кто дети хочет подработать, это хорошо, но вместе с тем надо необходимо беспокоиться об их безопасности тоже. Сейчас вот мы проводили операцию «Мототранспорт», и большинство из них, которые задержаны «Мототранспорт», эти мопеды, которым управляли лица, не имея права управления.
1: Порядка 170 мопедов, по-моему, было задержано.
0: Да, более 170 мопедов было задержано, и «Мототранспорт» задержан было. Это только лица, которые передвигались, не имея права управления. Поэтому напомним нашим радиослушателям, что необходимо получать водительское удостоверение при управлении мопедами, при управлении средствами индивидуальной мобильности, у которых мощность более 250 ватт. А некоторые заблуждаются, что объем двигателя менее 50 кубических сантиметров, нет необходимости получать водительское удостоверение. Им напомним, что если заливают бензин, есть колеса, заводится двигатель внутреннего сгорания, и оно передвигается, то необходимо иметь водительское удостоверение и управлять соблюдением требований правил дорожного движения.
1: Совершенно верно. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим эфир.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Расскажу вам не то я. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
7: Натуральный витамин.
6: Папа вкусный сок томатный.
8: Да чего же он приятный?
6: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
9: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
10: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
11: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
12: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
13: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
1: И вновь салам алейкум. Добрый вечер для тех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что в эфире передача «Право на дорогу». И я, и ведущий Рустам Абдурахманов. Наша передача входит в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66-1048. И вот мне уже подсказывают, что у нас есть первый звонок после рекламной паузы. Давайте примем звонок. Алло, салам алейкум. Вы в прямом эфире. Представьтесь, как вас зовут?
14: Меня зовут Хамзат.
1: Очень приятно, Хамзат. Слушаем вас.
14: Вот звоню по такому поводу с обращением, скажем так, обратить особое внимание на водителей маршрутки пассажирской, да, вот, на их агрессивную езду и при вообще.
1: Абсолютно согласен, очень неадекватно ездят некоторые.
14: Да, ну, часто замечаются такие случаи, когда проезжают на красный свет светофора, хотя внутри очень полно пассажиров. Также уже это для них нормально, выезжать на двойные спуски, сплошные полосы. И хотелось бы, ну, как бы уточнить, вообще это как-то контролируется, кем-то проверяется, и можно ли их как-то привлечь к тому, чтобы соблюдали правила дорожного движения.
1: Понял, Хамзат, спасибо вам за вопрос, постараемся сейчас ответить.
0: Спасибо за вопрос, Хамзат. С водителями транспортных средств общего пользования достаточно много работы проводится. И где в средствах массовой информации или где-то на каких-то площадках, где появляется такая информация о совершенном нарушении водителями маршрута транспортных средств, мы немедленно реагируем, устанавливаем этих водителей, привлекаем. Поэтому если даже вы становитесь свидетелем того, как эти транспортные средства для перевозки наших горожан, если нарушают, можно эту информацию запечатлеть. У всех есть сейчас смартфоны, зафиксировать.
1: У мест, многих даже регистраторы.
0: Да, у многих регистраторы есть. Главное, чтобы в этом было объективно, чтобы регистрационные знаки были видны, чтобы место, время было видно. При необходимости вы можете тоже дать свидетельские показания. Скините нам телеграм-бот «Дагестан без ДТП», можете туда скинуть. Можете саму информацию с заявлениями скинуть, и нами будут возбуждены дела о административных правонарушениях, эти лица будут привлечены к ответственности, установлены. В этой части достаточно большая работа и нашими инспекторами технического надзора проводится. Они выезжают в гаражи, выезжают в предприятия, которые занимаются перевозками пассажиров, проводят там разъяснительную беседу. Эти лица проверяются на наличие совершаемых административных правонарушений, даются предписания тем организациям, которые занимаются перевозками, чтобы они проводили у себя и работу, чтобы этих лиц, которые совершают большое количество нарушений, не допускали к перевозке пассажиров.
1: У нас есть звонок? Так, у нас еще один дозвонившийся есть. Давайте примем. Алло, салам алейкум.
15: Алло.
1: Да-да, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Представьтесь.
15: Ассаламу алейкум. Меня зовут Муслим Махачкала. Ага. Вы уже, наверное, да, знаете, в курсе.
1: Я как раз хотел сказать, что, чтобы к нам позвонили по поводу вот ваших...
15: Вот я слушаю вот вашу передачу, да, радиопередачу, остановился, специально припарковался, зная, что у вас такой замечательный гость, уважаемый гость у нас. И вот хотелось бы задать вопрос, который беспокоит 15 лет, так как я живу в этом районе. Первое. На пешеходной, на тротуаре вертикально ставят машины. Это угол Нурадилова, угол Нурадилова Горького, дальше угол Ахмад Хаджи Кадырова и Гарун Курбанова, где бани, новые бани там есть, вертикально ставят машины. Дальше, ну, пока на этом остановимся. Да, еще есть этот угол Ермошкина и Гарун Курбанова, тоже желтый дом, вы, наверное, знаете, кто там живет. Вот эти три локации 15 лет вертикально ставят машины, и никто, ни один, даже вот видеофиксация ездит, проверяет, ни один, никакие штрафы никому из них не приходят. Они как ставили, так и ставят. Людям невозможно пройти, ни коляска с женой, с детьми, ни просто старой женщине, им приходится обходить это место и выходить на дорожную часть, создавая аварийные ситуации. Вы знаете, как там, какой поток машин бывает в центре города. Неужели за 15 лет, сколько я там это вижу, это происходит, нельзя было хоть как-то исправить эту ситуацию? Вот просто вопрос вот гостю. За 15 лет вот эти три локации, можно даже записать на бумаге, чтобы не забыть эти локации.
0: Мы записали,
15: как
0: мы
15: можно вот, да, оставить, да, это все? Вот такой вопрос у меня.
0: Спасибо, Муслим, за вопрос. Да. Я записал даже вашу улицу, сейчас даже продиктую. Он родил в Горького, Кадырова, Гарун Курбанова, Ермошкина, Гарун Курбанова. Да, нами хоть очень большое количество транспорта, даже бывает иногда до 100 автомобилей эвакуируются на штрафстоянку, и работает там достаточно объем большой проводится. Сейчас же и в работающем автоматическом режиме автомобили, которые фиксируют эти нарушения, уже ездят, уже отцифровка улиц. Та же вот заметили, наверное, Каркмасова, Ярахского, Гамидова, где уже эти автомобили, где проезжают лица, которые, как вы говорите, так нагло бросают автомобили, когда несколько раз их привлекают к ответственности, уже они становятся более разумными. И вот на тех улицах, которые вы нам обозначили, уже я дам завтра и руководству полка, кто обслуживает этот город, и командирам взводов поручения, чтобы действительно туда и наряд по мере возможности появлялся, и при необходимости Центр организации дорожного движения, чтобы средства, которые работают, передвижки в автоматическом режиме, которые фиксируют эти нарушения, чтобы тоже по мере возможности проезжали, охватили эти улицы тоже.
1: И вот у меня к Муслиму с этим прыгать будет вот к следующему нашему эфиру, дозвониться и рассказать, как там ситуация изменилась вот за эту неделю. Так, ну, до ухода на рекламу, Магомед Зубукаевич, мы с вами разговаривали про электромобили, электросамокаты там и так далее. Вот в связи с этим у меня вот такой к вам вопрос. Очень часто вижу в соцсетях такую картинку, ну, видео, да, когда вот эти вот электрические мини-гелики, вот продавцы вот этих машин говорят, что якобы на учет ставить не надо этих машин, эти машины, там то ли права не нужны, и на учет ставить не надо, можно вот без прав, без номеров кататься по городу, и это будет по закону. Вот насколько, скажем так, объективно эти вот доводы?
0: Да, вот именно на прошлой неделе мы с ними, с теми, кто рекламировал и эти ролики, даже героями этих роликов мы беседовали, и им разъяснили, что не то, что водители геликов, пешеходы привлекаются к административной ответственности, чтобы они то, что людей, чтобы заблуждение не водили. И правила соблюдать надо на всех средствах индивидуальной мобильности. И, как ранее я вам сказал, если у этого средства передвижения мощность более 250 кВт, уже необходимо получать водительское удостоверение. Также эти лица привлекаются как водители к административной ответственности и за выезд на встречу, и за управление состоянием опьянения. А по поводу регистрации, вот те мини-гелики, с ними уже проведена беседа, они были у нас задержаны, и собственники этих транспортных средств дали гарантии, что они не будут больше эксплуатировать, пока не приведут в порядок свои автомобили.
1: То есть поставят на учет?
0: Да, поставят на учет. Если у этого транспортного средства вес более 350 килограммов без учета аккумуляторной батареи, уже необходимо регистрировать. Если мощность двигателя более 4 кВт, они уже приравниваются к автомобилям категории М1, которые подлежат регистрации ГИБДД. Или если это квадроцикл, или такая, как типа сельхозтехника, то гостехнадзоре. С ними эта работа была проведена, и для наших радиослушателей, кто хочет приобрести эти транспортные средства, тоже напомню, при приобретении действительно необходимо посмотреть характеристики технические и получить свидетельство о соответствии с безопасностью, из БКТС получить в лаборатории, получить паспорт транспортного средства при этом или электронный, или на бумажном носителе, пойти зарегистрировать и после только регистрации выезжать на дороге общего пользования.
1: Так что, вот, уважаемые наши слушатели, напоминаю, у нас в эфире сегодня гость Абдулла Магомедзов Бугарович, начальник отделения по исполнению административного законодательства управления госавтоинспекции по Республике Дагестан. Если у кого-то есть вопросы, предложения, претензии, тоже звоните по телефону 66-1048. Вот в предыдущих эфирах, ну не каждый эфир, но практически из эфира в эфир, повторяется такая просьба от разных наших радиослушателей побольше внимания уделять автомобилям вот с этими LED-лампами, потому что очень сильно, говорит, слепят, ставят где попало, светят куда попало, вот, и как-то, говорит, нельзя ли привести в порядок вот этих вот водителей вместе с их автомобилями.
0: В отношении таких водителей, которые месяц уже мероприятия проводятся ночью, и рейдовые мероприятия, и инспектора, когда работают, когда привидят, что действительно установлены световые приборы, не предусмотренные заводом-изготовителем, в отношении этих лиц возбуждаются дела. Есть, которые даже ксенон, который устанавливают, в отношении их собирают материалы для прекращения регистрации, а остальных отношения от других водителей, которые меняют лампочки, их привлекают к ответственности. Достаточно большая работа в этом направлении проводится. И хотелось бы обратиться к нашим автовладельцам, чтобы не устанавливали световые приборы, которые не предусмотрены заводом-изготовителем. Вот видя они наши выступления, видя как в средствах массовой информации, как в социальных сетях наши другие участники обращаются к ним и к нам, что действительно ослепляют, они создают угрозу безопасности дорожного движения, хотелось бы к ним тоже обратиться, чтобы не устанавливали те оборудование и световые приборы, которые не предусмотрены заводом-изготовителем, которые ослепляют других участников движения, потому что отношения будут возбуждаться дела, эти средства будут изыматься. При наличии критерий для прекращения регистрации, будет прекращена регистрация транспортного средства, что негативные последствия для этого собственника повлекут, потому что ему необходимо будет устранить, привести в порядок, поехать в МРЭО, заново пройти процедуру, заново оплатить госпошлину и зарегистрировать свой автомобиль.
1: Кстати, что касается прекращения регистрации, у меня было так по работе попалось постановление 5-го Конституционного суда. Там один из наших водителей дошел по какому-то делу, ну вот в том числе, видимо, по LED-лампам. Его нарушение было переквалифицировано с 12.5 часть 3 прим. 1 на часть тоже этой статьи 12.5 часть 1, но там было указано, что, то есть, это не является, в его действиях отсутствует состав 12.5 часть 3, то есть там как приравнение к ксенону, да, но есть состав административного нарушения, предусмотренный частью 1 статьи 12.5. И при этом регистрация автомобиля, согласно основным положениям перечня неисправности, подлежала аннулированию до устранения, то есть, или там до устранения причины вот этого вот аннулирования регистрации.
0: Но оно будет регистрация аннулирована при следующем эксплуатации, он будет привлечен, водитель, который управляет этим автомобилем, за нарушение правил регистрации, то, что управляет незарегистрированным автомобилем, на меры будут изъяты. Если он совершит повторное нарушение, уже предусмотрено 5000 штраф или лишение права управления, поэтому если лишат права управления, уже он сидит без водительского удостоверения 3 месяца, после 3 месяцев ему необходимо опять подтвердить знание правил дорожного движения, чтобы получить водительское удостоверение обратно. Также есть вероятность, что их привлекут за управление без регистрационных знаков тоже, потому что в соответствии с пунктом 2 основных положений по допуску транспортной эксплуатации, на транспортных средствах, которые участвуют в дорожном движении, должны быть закреплены в установленных местах регистрационные знаки.
1: Очень много жалоб от наших водителей поступают дальнобойщиков, я имею в виду, в части вот, когда они находятся, допустим, в рейсе за пределами республики, почему-то наши, ну не почему-то, а вот вполне обоснованно наши инспектора не возбуждают по таким моментам дел, административные дела, а вот за пределами, особенно вот что касается, я вот лично в моем производстве было несколько дел, Кемеровская область, как это сейчас у нас, раньше она Свердловская называлась, в общем, да, Свердловская область, по-моему, так она сейчас тоже называется. В общем, у некоторых наших водителей вот эти машины Volvo, FH, там, 12 и так далее, на них закон заводом-изготовителем предусмотрены подножки, они бескапотники. Предусмотрены две подножки для того, чтобы водитель мог залезть и обслужить там лобовое стекло, почистить там, дворники поменять и так далее. Номера, соответственно, закреплены ниже, вот практически на вот самой нижней губе этого бампера. И ну, сотрудники полиции, зная о конструктивной особенности этого автомобиля, останавливают, откидывают эту подножку и вот фотографируют и говорят, что вот в ваших действиях усматривается состав административного правонарушения, предусмотренный частью 2 прим. 1 статьи 12.2, а это однозначное лишение. Да.
0: Использование устройств и оборудования, препятствующих идентификации.
1: Да, это лишение на год. Хотя, это, ну, я, по моему мнению, если это предусмотрено заводом-изготовителем, это является конструктивной составной частью автомобиля. Потому что, ну, водитель залезть поменять дворники, кроме как вот по этим, по, ну, по этим подножкам, он уж и никак не сможет, если только лестницу не поставит. Если это элементы предусмотрены заводом-изготовителем, насколько обоснованно вот так вот квалифицировать по вот таким действиям? Вот,
0: скорее всего, там всесторонне, чтобы рассмотреть, они будут, наверное, просматривать. Я, например, если ко мне производство попало бы такое дело или жалоба на такое, если на возбужденное дело, ну, подсудность судебная, но да. Вместе с тем, если я принял бы участие в рассмотрении этого дела, я бы запросил бы фото-видео с камер фото-видеофиксации по проездам. Угу. Возможно, этот водитель где-то использовал их, чтобы проехать, где весовую арку, где проехать камеры, фото-видеофиксации, где отсутствует инспектора. Возможно, он пользовался этим оборудованием или откидывал эти подножки, вследствие чего и сотрудники остановили. Потому что сейчас паутина, наша система фото-видеофиксации, она позволяет анализировать и позволяет устанавливать те автомобили, где в определенных местах пользовались таким оборудованием. Где-то в каком-то определенном, под определенной камерой, если вы закрыли номера, уже последующее продвижение, последующие фиксации по характеристикам автомобиля, по его внешнему виду, наша система уже позволяет устанавливать эти автомобили, их привлекать к ответственности. Согласен. За то, что да, они пользуются этим средством или оборудованием, которое препятствует идентификации. Возможно, в этом случае тоже где-то была использована эта подножка для прикрытия номеров, может, поэтому и они,
1: ну,
0: привлекли.
1: Да, я не исключаю такого варианта, но опять-таки я считаю, что здесь именно вот состава 12.2 часть 1 нет, потому что это устройство они как бы и сами не устанавливали, оно уже было заводом изготовлено.
0: Ну, если, Рустам, надо, необходимо будет запросить тип одобрение транспортного средства. Да. Если типа одобрения транспортного средства эти подножки там действительно установлены и такой вид одобрен, то
1: там вот, можно... вот, по моему мнению, там 12.2 часть 2, то есть это там использование предметов там и так далее. Ну, в общем, вопрос под, еще такой для обсуждения.
0: Да, ну вот большие водители больших грузовых автомобилей достаточно часто попадаются на этом, на этих устройствах, где-то кто-то там шторку готовит, кто-то номера откидывает, кто-то там дополнительные предметы ставит, поэтому большая просьба к этим водителям тоже, ответственность серьезная, да. Предупреждения нету, штрафа нету, те лица, которые только этим и зарабатывают себе на жизнь, у кого семьи, поэтому я попросил бы, чтобы не пользовались таким оборудованием, потому что больше уже они в течение года не смогут зарабатывать, да. Себе, не могут управлять, поэтому им рекомендуем не пользоваться таким оборудованием и устройством, которые будут препятствовать идентификации регистрационных знаков.
1: Так, сейчас мы идем на небольшую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир.
2: Реклама на Диалог ФМ.
16: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки Кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
17: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
7: Натуральный витамин.
17: Папа вкусный сок томатный.
8: Да чего же он приятный.
17: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
9: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
10: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
11: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
13: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
1: И вновь салам алейкум, добрый вечер для наших радиослушателей, кто только что включил нашу волну 104.8, присоединился к нашей радиостанции Диалог ФМ. В эфире передача «Право на дорогу». Я ведущий Рустам Абдурахманов. Телефон прямого эфира 66-1048. Сегодня у нас в качестве гостя в прямом эфире Абдуллаев Магомед Зульпукарович, начальник отдела по исполнению административного законодательства Управления госавтоинспекции по Республике Дагестан. То есть это именно тот человек, который занимается, скажем так, административной практикой, вот, направлением материалов в суд, оценивает поступившие в ГИБДД материалы на предмет правильной квалификации нарушений, которые, допустим, вменил сотрудник полиции на месте. В общем, если у кого-то из наших радиослушателей есть к нему вопросы по его направлению, вы можете позвонить к нам по телефону 66-1048. И вот пока наши радиослушатели пытаются дозвониться до нас, я знаю, что у вас, Магомед Зульпукарович, есть еще какая-то информация для наших радиослушателей.
0: Давайте нашим радиослушателям, автолюбителям напомним, что с 25 года внесены изменения в ГОСТ Р-50-577. Это ГОСТ, который утверждает требования к регистрационным знакам автомобилей. И в соответствии с этим ГОСТом регистрационные знаки, которые присваиваются или присвоены, или выдаются после 1 января 2025 года, необходимо наличие изображения флага Российской Федерации. И отсутствие этого флага Российской Федерации на регистрационных знаках автомобиля образует состав административного правонарушения, присмотрен статьей 12.2, часть 1 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях. Поэтому есть некоторые наши автолюбители, которые управляют без флага, им порекомендовал заехать в места изготовления регистрационных знаков и получить, да, и поменять свои регистрационные знаки. Также в отношении тех лиц, которые их стирают, их умышленно уничтожают, им при привлечении к административной ответственности по 12.2 часть 1 еще будут выдаваться требования, чтобы они устранили эти нарушения. Если не будут устранять, дальше будет противоправное поведение, в отношении них будут возбуждаться дела по статье 19.3 часть 1 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений за невыполнение законных требований сотрудников полиции. Поэтому тем лицам, у кого отсутствуют флаги на регистрационных знаках, мы попросили бы поменять свои регистрационные знаки и одеть знаки с флагом Российской Федерации.
1: Но опять-таки сделаем небольшое уточнение, что это касается только тех номеров, которые были получены после 31 даже?
0: После 1 января.
1: После 1 января 2025 года.
0: Да, 25 год и выше уже необходимо.
1: Да. Если кто-то ставил машину на учет до этого времени, их это требование не касается, но в любом случае, если такая возможность есть, конечно, лучше будет поменять это.
0: Потому чтобы... что лишний раз останавливать не будет, лишний раз это не будет, и пока проверять, пока...
1: Хоть ответственности не будет, но вы будете терять время на остановку и объяснение этой ситуации. Так, я вот слышал, что в новостях, что МВД сейчас не будут штрафовать за очереди, которые будут выходить на проезжую часть. Вот у нас очень много заправок в городе, ну, вот половина из них, конечно, не работает, но те, которые работают, там тоже, вот я сейчас ехал сегодня днем по проспекту Имама Шамиля, от 0,5 РУ и выше там заправка какая-то есть. И вот там очередь как раз была, и хвост очереди выходил на выделенную полосу для общественного транспорта.
0: Если есть такие вынесенные постановления, пускай лица, отношения, которые на них вынесены, обжалуют, мы рассмотрим, была ли у него возможность ожидать очередь на заправку, не нарушая правила дорожного движения. Если отсутствовала у него возможность остановиться, не нарушая правила дорожного движения, тогда мы отменим эти постановления. Да, если в связи с этим, с этой обстановкой, с дефицитом бензина, если лицо, которое ожидает очередь на заправку, у него отсутствует возможность, не нарушая правила дорожного движения, ожидать. Там есть возможность, например, не ожидать на левой полосе нарушения правил, а ожидать на правой полосе. Потому что те лица тоже, которые ожидают заезда на заправку, они стоят на правой полосе. На правой стороне у края проезжей части один ряд. Или если на обочине они стоят и по обочине передвигаются, не создавая помех пешеходам, в отношении них не будут приниматься меры. И если там стоит, например, знак «Остановка запрещена», ну, ожидать очереди больше нет у него возможности, не нарушая требования этого дорожного знака, естественно, в отношении этих водителей не будут приниматься меры административного характера. И средства, которые работают в автоматическом режиме, тоже будут пересмотрены в местах, где заезды на заправке, где наши автолюбители ожидают заезда и очереди на заправку, они не будут привлекаться к административной ответственности.
1: Вот у нас зашел разговор про знаки, и у меня сразу в голове два места в городе, даже может более, ну да, вот пока на ум пришли только два места, где необходимо, на мой взгляд, поменять знаки. Вот с улицы Гусаева, когда поворачиваешь на Даниялова и спускаешься в сторону Верховного суда, вот перед перекрестком Верховный суд, Даниялова и Дахадаева стоит знак 5.15, там движение по левой полосе и по правой, прямом направлении разрешается. По правой полосе разрешается и поворот направо, и движение прямо. И при этом стоит на секции светофора дополнительная секция, разрешающая движение направо. Вот с этого правого ряда, вот там пробки очень часто бывают, потому что хвост этой пробки, он упирает, когда машины едут в два ряда, заезжая на ту сторону Даниялова через Дахадаева, они упираются в полосу, где машины стоят. Соответственно, этот правый ряд, он ждет, пока проедут левый ряд, куда-то ему ступит, и продолжает движение. И вот этот хвост правого ряда, он потом, когда загорается уже поперечное направление зеленый, он мешает для проезда. Вот я, если у вас будут какие-нибудь совещания там с представителями администрации города, большая просьба будет сказать, чтобы они на этой полосе вот справа разрешали движение только направо. Потому что с этой полосы машины будут уходить направо, а с левой полосы будут ехать прямо. При этом, одна из причин, которая образуется пробки, она будет ликвидирована.
0: Здравствуйте. На Даниялова, Гусаева, если двигаться со стороны Дахадаева, там движение только прямо, поэтому там и выставлен этот знак для того, чтобы там те, которые поворачивают налево, чтобы не останавливали, чтобы они, проезжая прямо, не останавливали тот поток, который едет по Даниялову со стороны Дахадаева. Наверное, там только если поставить знак с правой стороны, и даже, возможно, он стоит, остановка запрещена на перекрестке.
1: Нет, смотрите, Владимир Иванович, там вот когда по Даниялову спускаемся в сторону Верховного суда,
0: но там нету дорожных знаков, что по правой полосе только обязательно на правое движение.
1: Нету. Вот как раз я об этом и говорю, что там знак стоит. Можно с правой полосы и прямо поехать, и направо. Вот
0: это те лица, которые едут прямо, они перед Верховным судом упираются стоящие на правой полосе автомобиль и при перестраивании создают
1: помеху. Вот и хвост создает помеху потом уже.
0: Да, он там, если со стороны Гусаева, если не ехать, возможно, там будет необходимо поставить знак движения по полосам, где по правой полосе будет предусмотрено движение только направо.
1: Да,
0: возможно,
1: поэтому
0: этот знак дополнительно необходимо будет там установить. Вот, с нашими сотрудниками дорожной инспекции мы обсудим этот вопрос и при необходимости дадим рекомендации, что там и установили этот знак.
1: Вот здесь вот тоже, где автодорожный и лекарь. Вот при выезде с автодорожного, с территории дворовой тоже, очень много водителей поворачивают налево, в сторону троллейбусного кольца направляясь, и перекрывают при этом две полосы, и там, и тем, и этим. Если бы им дали, поставили знак «поворот только направо», и они там уже на светофоре поворачивали, где на старую автостанцию, оттуда уже поворачивали, я думаю, меньше помех было бы. И вот кто едет со стороны старой автостанции в сторону троллейбусного парка, они тоже на этом светофоре поворачивают налево. То есть и на зеленый, и на красный поворачивают налево в сторону автодорожного. Тоже при этом, вот сейчас пока не сильно чувствуется, а вот как учебный год начнется, это будет очень сильно ощущаться и очень сильно. Вот из-за этого, зачастую из-за этого поворота возникают заторы в ситуации вот на троллейбусном кольце с утра.
0: С инспекторами дорожного надзора эти вопросы мы обсудим и по мере необходимости дадим предложение.
1: Так, если у наших радиослушателей есть какие-либо такие же узкие места, которые есть, ну, в голове, там, сейчас, вы можете позвонить по телефону 66-10-48, сообщить нам о них, пока у нас Магомед Зульфикарович в эфире, он запишет, и я думаю, надеюсь, что эта проблема будет решена. Так, ну, сколько у нас тут осталось до конца? Буквально 2-3 минуты. Хочется, наверное, какими-нибудь позитивными... Так, звонок есть, да? Давайте крайнего дозвонившегося примем. Алло, салам алейкум.
18: Алейкум салам.
1: Как,
18: Арсен Махачкала. Вопрос такой.
1: Как вот, вас зовут?
18: Арсен.
1: Арсен, очень приятно, слушаем вас.
18: Так, вот Московская улица, которая выходит на...
1: Каналу.
18: Проспект Казбекова.
1: Ага.
18: Сейчас Уланская улица. Вот там налево можно поворачивать с канала, ну, с Московской на сторону автостанции. Можно левый поворот
1: там совершать? А там знак запрещающий есть? Или разметка?
18: Там знака нету, но есть сплошная линия разметки.
1: Ага, ну вот значит нельзя, Арсен, значит нельзя.
18: А вообще... почему-то все поворачивают, никто не следит за этим. По них остановят, они тем-то сверху, тем-то снизу едет.
1: Ну... У нас дорожное движение регулируется двумя способами: либо знаком, либо разметкой. Если нет знака, но есть разметка, значит, надо смотреть на разметку. Просто дело в том, что там уровень этой улицы, с которой ты заезжаешь на вот эту, на Казбекова, он ниже, и не всегда водители в ночное время суток, наверное, могут увидеть ее. Поэтому...
18: Ну да, там пока не заедешь наверх, не поднимешься, ее не видно. А когда уже начнешь ее, Катю, вылезешь туда, начнешь поворачиваться, только тогда ее замечаешь.
1: Да, в этом есть определенное неудобство, и не все невнимательные водители могут не заметить эту разметку.
0: Спасибо, Арсен, за вопрос.
18: Раньше, когда знак был, его не чувствовали. Там все поворачивали налево, кому не лень. Да, там
0: при необходимости, если там
18: поворачивали.
0: Там, если действительно поворот налево запрещен в соответствии с организацией дорожного движения на этом участке, то продублирован будет продублирован, и знак тоже будет там выставлен.
1: Если да, там знак
0: поворот
1: необходим.
0: Налево, если будет запрещен в соответствии с организацией дорожного движения, то и знак тоже дополнительный, чтобы для информирования водителей он будет выставлен там.
1: Знак там необходим, я считаю, потому что те, кто заезжают, они, у них уровень дороги ниже, и не всегда водитель, выезжая на эту дорогу, он смотрит направо-налево, на разметку зачастую не смотрит. Поэтому знак там совсем лишним не будет. Так, ну все, эфир, время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. И если у вас есть, уважаемый Магомед Зульфикарович, извиняюсь, какие-нибудь пожелания к нашим радиослушателям, автовладельцам, мы вас внимательно слушаем.
0: Хотел бы пожелать всем хороших дорог и соблюдение правил дорожного движения. Уважение как к самим участникам дорожного движения, как к пешеходам, так и сотрудникам госавтоинспекции. Естественно, как водитель будет относиться к сотруднику госавтоинспекции, он тоже такой же, как водитель, участник дорожного движения, такой же наш земляк. И как к нему водитель обратиться, намного благосклоннее, намного приятнее будет с ними тоже разговаривать.
1: Соответствующая
0: отдача будет. Поэтому желаем всех безопасных дорог, соблюдения требований правил дорожного движения. Особенно в летнее время напомним нашим родителям, чтобы смотрели за своими детьми. Также напомним, что они тоже привлекаются к ответственности за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей, за то, что они передают транспортные средства лицам, не имеющим права управления. Им грозит ответственность в размере 30 тысяч рублей. Поэтому нашим родителям настоятельно рекомендуем, чтобы в летнее время смотрели за своими детьми, за их безопасностью. Всем
1: и тщательно за ключами дорог. Тоже смотрели от машины. Да. Так, присоединяюсь к пожеланиям Магомеда Зульфикаровича. Ну и до следующего эфира, до следующего четверга.
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Союз предпринимателей объяснил, почему на АЗС в Дагестане подорожал газ. Отмечается, что закупочные цены резко выросли, поставки нерегулярны, а запасы заканчиваются. Автогазозаправочные станции вынуждены либо продавать по старым ценам с риском закрытия, либо поднимать розничные цены для продолжения работы. Владельцы АГЗС обещают не допускать необоснованного повышения цен и поддерживать доступность топлива. В Гунипском районе асфальтируют 6-километровую дорогу к селу Мегеп в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе России. В этом году обновят более 3000 километров подъездных путей к малым населенным пунктам, что улучшит транспортную доступность медучреждений, школ и рабочих мест. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о списании 2/3 долгов по бюджетным займам для 9 субъектов России. Общая сумма списанной задолженности составляет около 8,5 миллиардов рублей. Решение затрагивает Алтай, Башкирию, Чечню, а также Ивановскую, Ленинградскую, Орловскую, Саратовскую, Тамбовскую и Тверскую области. Россия, Китай и более 25 других стран заключили соглашение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. Церемония подписания состоялась в Шанхае, где скоро откроется Всемирная конференция по ИИ. На ней выступит Си Цзиньпин. Конференция завершится 20 июля. За несколько часов до исчезновения приложений ВК из Google Play компания официально подтвердила изданию Кодурова сделку по продаже магазина приложений Рустор управленческой команде разработчика. Ежемесячная аудитория сервиса насчитывает 68 миллионов пользователей. Махачкалинская «Динамо» 22 июля проведет открытую тренировку и встречу с болельщиками на стадионе «Анжи-Арена» перед началом нового сезона российской премьер-лиги. Мероприятие стартует в 19:00. Гости смогут посмотреть тренировку команды, познакомиться с новичками, увидеть новую игровую форму и принять участие в пресс-конференции руководства клуба для журналистов и блогеров. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лазерная пушка против комаров. Китайский стартап Photon Matrix Lab, который еще год назад показал прототип лазерной системы для борьбы с комарами, приблизился к выпуску устройства. Проект вышел на краудфандинговую платформу, где с большим успехом завершил сбор средств для коммерческого запуска. По итогам краудфандинговой компании Photon Matrix Lab собрала примерно 2,8 миллиона долларов США. Это более чем в 130 раз больше изначально ожидаемой суммы. Устройство предзаказали больше 4000 человек из более чем 50 стран. По заявлению создателей, компактный прибор с помощью лидара, радара и алгоритмов искусственного интеллекта обнаруживает комаров в воздухе, рассчитывает их траекторию и поражает лазером. Система предназначена для насекомых размером от 2 до 20 мм и, по данным компании, способна обрабатывать до 30 целей в секунду. Отдельное внимание компания уделяет безопасности. Перед срабатыванием лазера устройство проверяет окружающее пространство, а миллиметровый радар распознает людей и домашних животных, блокируя выстрел при их обнаружении. Несмотря на успешную кампанию, серийный выпуск пришлось отложить. Вместо обещанного начала лета производство теперь планируют запустить в августе, с планами выпуска около 500-800 устройств в месяц. По словам разработчиков, главной проблемой оказалась не сама технология, а ее масштабирование. Если опытные образцы можно калибровать вручную, то серийные устройства должны одинаково работать без дополнительной настройки. На этом пока все. Услышимся!

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 16 июля 1748 года Михаил Ломоносов впервые четко сформулировал закон сохранения материи. Это один из краеугольных камней современной науки. Это произошло в письме к великому математику Леонардо Эйлеру. Ломоносов написал: «Сколько к чему прибавится, столько же отнимется от другого». Простыми словами, ученый выразил глубокую мысль: в природе ничто не возникает из ниоткуда и не исчезает бесследно. Вещество лишь переходит из одного состояния в другое. Ломоносов рассматривал этот принцип как всеобщий закон природы. Он распространял его и на движение. Тело, которое передает часть своего движения другому, ровно настолько же само его теряет. Позже эта идея легла в основу закона сохранения массы и энергии. Значение открытия трудно переоценить. Оно стало опорой для развития химии, физики и многих других наук. И особенно ценно, что такой фундаментальный принцип был сформулирован именно в России рукой ученого-энциклопедиста, который стремился соединить теорию с опытом и поставить науку на службу стране.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. 6-летний ребенок-велосипедист пострадал в результате наезда в Каркмаскале. Накануне примерно в 15:30 в селе Каркмаскала Кумтаркалинского района 72-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Калина», совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который ехал по краю проезжей части дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия 6-летний мальчик с различными телесными повреждениями доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу города Махачкала. 37-летний житель Кайтакского района погиб в дорожно-транспортном происшествии. Сегодня примерно в 5 утра в Избербаше на улице Индустриальная. 37-летний житель Кайтакского района, управляя автомобилем Ford Focus, съехал с дороги и врезался в столб линии электропередач. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
4: В июне 2026 года медианная предлагаемая зарплата в сфере искусства и масс-медиа выросла на 4% по сравнению с прошлым годом и достигла 80 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные HeadHunter. Медианная заработная плата – это статистический показатель, который делит всех работающих россиян ровно пополам. 50% сотрудников получает доход ниже этого значения, а 50% – выше. Издание уточняет, что наиболее высокие предложения работодателей получили арт-директора – 150 тысяч рублей, гейм-дизайнеры – 115, дизайнеры и художники – 82 тысячи рублей, а также режиссеры, сценаристы, копирайтеры и журналисты. Полноценные стажировки для студентов лучше начинать со второго курса. К этому времени учащиеся уже получают базовые профессиональные навыки, но до выпуска остается достаточно времени, чтобы компания могла познакомиться с будущим специалистом. Об этом газете «Ру» рассказал директор IT-колледжа Антон Васильев. Первокурсников эксперт посоветовал приглашать на экскурсии, профориентационные мероприятия и мастер-классы. В этот период студенты только переходят от школьного обучения к профессиональному, привыкают к новому расписанию и большей самостоятельности. На втором курсе у студента уже есть представление о профессии, базовые навыки и интерес к выбранному направлению, добавил он. И в завершении выпуска. Скелет тиранозавра Рекс по кличке Газ продан на торгах Сотбис в Нью-Йорке за рекордную цену – 50 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома. Продажа побила рекорд 2024-го, когда скелет стегозавра по кличке Апекс ушел с молотка за 44,5 миллиона. Торги завершились накануне. Победителем стал покупатель, который принимал в них участие по телефону. Проданные останки считаются одними из самых крупных и полных из когда-либо найденных. Их обнаружили на ранчо в Южной Дакоте в 21-23 годах, а прозвище «Газ» они получили от имени владельца земли, где велись раскопки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104,2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
1: В Доме дружбы стартовал проект «Солнце в городе». Это совместная работа махачкалинской арт-студии «Солнце» и международного фестиваля выставки «Куклоград». Экспозиция включает художественные произведения, вдохновленные коллекцией авторских кукол. В работах художников образы современного города сочетаются с традиционными дагестанскими орнаментами и элементами национальных украшений. Выставка продолжит работу до 22 августа. Вход свободный. 17 июля в Лакском музыкально-драматическом театре имени Копиева пройдет показ спектакля «Тамаша» на лакском языке с переводом на русский. В центре пьесы семья профессора Беймурада, всецело погруженного в науку и забывшего о своих семейных обязанностях. Для того, чтобы вернуть его внимание к жене, дому и детям, герои прибегают к различным уловкам и пытаются возродить в нем угасшие чувства. В спектакле задействованы как признанные мастера сцены, так и молодые артисты, только что пополнившие труппу театра. Пьеса написана Зубаилом Хиясовым. Постановщиком выступил заслуженный артист России Аслан Магомедов. Начало спектакля в 18:30. В кинотеатрах проходит показ криминальной драмы «Кодекс Данте». Писатель Ник из современного Нью-Йорка получает задание от мафиозного босса украсть рукопись божественной комедии, написанной Данте Алигьери. Параллельно с этим Данте в XIV веке трудится над своим шедевром, вдохновляясь идеалами красоты и любви. Оба мужчины, не подозревая о существовании друг друга, оказываются связаны через века своей страстью к искусству и идеалам. Картину поставил режиссер Джулиан Шнабель. Главные роли исполнили Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер, Джейсон Момоа, Аль Пачино и Джон Малкович. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Смотрите и посещайте только лучшее в республике.
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Наверное, еще ни разу смерть американского сенатора не вызывала такую оживленную дискуссию, как уход из жизни Линдси Грэма. В России он объявлен террористом и экстремистом. Там много конспирологии вокруг самой его кончины, но мы поговорим о другом. Американские СМИ пишут, что Трамп все же согласился поддержать тот самый законопроект Грэма, обещавший, цитата, «адские санкции против России». Речь про пошлины в 500% для всех покупателей российской нефти, ну и некоторые другие меры. Многие расценивали этот пакет как один из последних козырей США в вопросе урегулирования, и теперь, когда его согласовали с Белым домом, принять его могут в любой момент. Чем это грозит нашей экономике и рынкам, и насколько вероятно введение пакета санкций сейчас, когда Трамп снова воюет с Ираном? Будем разбираться прямо сейчас. Итак, пакет Грэма на рассмотрение Сената США внесли еще в апреле 2025-го, и с тех пор он то продвигался, то замирал. На самом деле, за это время его много раз уже разбирали по полочкам. Если коротко, то суть у него такая. Соединенные Штаты грозят вводить 500-процентные пошлины для стран, которые продолжают покупать российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы. Ну а как вы понимаете, 500% – это такой уровень, что страну, торгующую с Россией, фактически отрезают от американского рынка и от многих других по цепочке. К счастью, очень долгое время Трамп этот законопроект постоянно критиковал. Не за жесткость в адрес России, а за то, что по этому пакету у него было недостаточно личных полномочий по отмене и введению санкций. Да и автор законопроекта, сенатор Линдси Грэм, которого в России давно объявили экстремистом и террористом за его высказывания, раньше жестко критиковал самого Трампа. Еще со времен президентской кампании 24-го. Ну и в общем, законопроект как-то буксовал, и нашим партнерам это было только на руку. Так вот, на этой неделе история резко сменила траекторию развития. 11 июля стало известно о внезапной кончине Линдси Грэма. Позже в СМИ появились сообщения, что предсмертным желанием сенатора было доведение законопроекта до конца. Но еще через пару дней американские СМИ сообщили, что Трамп поддержит принятие пакета. Тот самый Трамп, который больше года этот документ фактически тормозил, настаивая на сохранении за президентом широких полномочий при введении санкций. Причем единства внутри самой администрации Белого дома не было. Еще в январе министр финансов Бессент называл законопроект попросту ненужным, аргументируя это тем, что у президента и так, мол, есть все необходимые полномочия для подобных решений. Ну а теперь же на фоне внезапной кончины Грэма и недавних заявлений Трампа об эскалации конфликта на Украине, принятие законопроекта выглядит уже весьма реалистично. Но давайте разберемся, что этот пакет реально меняет. Главный нюанс, который на самом деле очень важен в понимании возможных последствий, такой. Этот закон не обязывает вводить пошлины. Он лишь дает президенту право это сделать. То есть инструмент появляется, а вот решение о его применении – остается за Трампом. Многие эксперты называют всю конструкцию классической игрой в доброго и злого полицейского, мол, сенаторы изображают жесткую силу, а администрация – сговорчивую сторону. И все это должно работать как рычаг давления на Москву в переговорах. Один из аналитиков говорит, что если бы Трамп действительно хотел ввести такие санкции, он сделал бы это прямым указом. Отдельный законопроект для этого не нужен. Ну а другие аналитики напоминают, что Трамп вообще-то не поддержал даже инициативу «Большой семерки» снизить потолок цен на российскую нефть до $45, потому что понимает, любой такой шаг толкает нефтяные цены вверх, а с этим он как раз-то и борется. Отсюда и скепсис по поводу реального применения. На Индию и Китай приходится около 70% российского экспорта энергоносителей, и ввести против них 500-процентный тариф означало бы фактически эмбарго для крупнейших экономик мира, разрыв цепочек поставок и удар по самим США. Это резкий рост цен, остановка торговли и риск роста безработицы внутри страны. Не случайно даже часть республиканцев называют документ самым непродуманным законопроектом, по сути, накладывающим всемирное эмбарго на 36 стран. Хотя вот сам Грэм называл этот пакет делом всей своей жизни. Есть и геополитическая логика. США только что заключили временное торговое соглашение с Китаем и близки к сделке с Индией. Давление на этих же партнеров из-за российской нефти толкало бы их к более тесной консолидации с Москвой. Поэтому вывод у экспертов тут довольно простой. Закон либо не примут вовсе, либо примут, но не будут исполнять. Мол, это судьба многих западных санкций, страшных по форме, но, как отмечают аналитики, беззубых по содержанию. Хотя я бы тут, конечно, поспорила насчет полной беззубости. Вторая линия – это Иран. И пока в Вашингтоне решали судьбу пакета, на Ближнем Востоке снова обострилась обстановка. США и Иран возобновили боевые действия. Трамп объявил о блокаде иранских портов и потребовал платить штатам 20% от стоимости всех грузов, идущих через Ормузский пролив. Напомню, через него в мирное время проходила пятая часть всей мировой нефти. Рынок отреагировал мгновенно. Нефть Brent впервые за месяц пробила $85 за баррель. Ну и понятно, что рост цен пока обусловлен не фундаментальным дефицитом, а премией за риск вокруг пролива. Более того, ОПЕК уже третий раз подряд снизила прогноз мирового спроса на нефть на этот год. То есть после ослабления геополитической напряженности нефть может довольно быстро вернуться к фундаментально оправданным уровням. Но есть тут и обратный риск. Идея США брать плату за проход через пролив повышает вероятность дальнейшей эскалации, а если Иран окончательно заморозит договоренности до промежуточных выборов в США, высокие цены могут задержаться надолго, и именно дорогая нефть работает против пакета Грэма. Все же санкции против покупателей российской нефти взвинтят котировки еще сильнее, а это ровно то, чего очень не хочет Трамп. Теперь, что все это значит для российской нефтянки, ну и рынка в целом? Попробуем разложить три сценария. Первый относительно позитивный. Пакет либо не принимают, либо принимают, но не применяют. Тогда для российского экспорта мало что меняется. При таком сценарии у российских нефтяников еще есть какое-то время для отскока. Вариант второй – умеренно негативный. Пошлины вводят точечно, покупатели российской нефти перекраивают логистику и уходят на дружественные рынки, ну а российское сырье находит новых клиентов, пусть и через новый виток трансформации цепочек поставок. То есть на рынок она идет, но какими-то серыми путями. Третий негативный сценарий почти гипотетический. Если представить, что Россия одномоментно уходит с мировых рынков, произойдет коллапс, обратный ковидному. Если тогда в моменте спрос обвалился на четверть, то здесь был бы зеркальный шок с ценами. Для понимания масштаба, доля России в мировых поставках нефти все еще около 11%, трубопроводного газа 28%, СПГ 10%. То есть удар был бы действительно чувствительным для всего мира. Мировая инфляция взлетела бы до небес, но вот именно в такой исход сейчас мало кто верит. А что сам рынок? На этой неделе он попытался прервать длительную 18-недельную серию падения. Нефтегазовые бумаги дружно пошли в плюс. Это Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатек. Они прибавляли около 5%. Однако не будем радоваться раньше времени, друзья. Одной нефти для разворота мало. Нужны более весомые триггеры. Иностранного капитала нет. Внутренние инвесторы предпочитают облигации и депозиты, а высокая стоимость денег – делает рынок акций хронически недофинансированным. Ну и поэтому любые попытки роста быстро используются для сокращения позиций, а многие аналитики считают разумной именно выжидательную стратегию. Напишите, что вы думаете по этой ситуации вообще в целом, а я отмечу, что несколько санкционных новостей у нас все же случилось, к сожалению. Евросоюз впервые ввел прямые санкции против ВК. Под ограничение попала и сама компания, и разработчик мессенджера Макс. В компании заявили, что на работу сервисов это не повлияет, и приложения доступны в привычном режиме, что, в принципе, наверняка так и есть. На операционную деятельность эффект небольшой. Максимум, что возможно, это удаление приложений из магазинов, но мы это уже недавно видели. При этом фундаментально бумага выглядит устойчиво. По итогам первого квартала выручка ВК выросла, и беда прибавила, а чистый убыток сократился, и его Freedom Global видит долгосрочный потенциал роста при выполнении программы. прогнозов и дальнейшей монетизации Макса. А вот 21-й пакет санкций самого Евросоюза забуксовал. Страны не смогли договориться из-за споров о российской нефти, и что показательно, из-за мер вокруг австрийского Райффайзенбанка. Послы собирались вернуться к обсуждению в день, когда истекает срок действия потолка цен на российскую нефть, но и в итоге санкционная тема развивается сразу на нескольких направлениях, и мы с вами все вместе, естественно, посмотрим, что из этого выйдет. Куда более фундаментальной историей для нашего рынка остается политика ЦБ. До ближайшего заседания по ключевой ставке всего пара недель. 24 июля регулятор снова выйдет к микрофону, и нас ждет не обычное, а опорное заседание. Поэтому пора бы уже предположить, каким будет решение Центробанка. Все же весь вопрос сейчас крутится вокруг одной субстанции. И нет, не вокруг денег, а вокруг бензина. А дела с ним, скажем, мягко, ну прям очень мягко, бодрые. За первую декаду июля 92-й подорожал на 20% год к году, выше 70,5 рублей за литр, а 95-й сразу на 24% до 77,5 рублей. Причем разброс цен между сетевыми и независимыми заправками доходит до 2 с лишним раз. То есть на соседних АЗС буквально можно заправиться так, как будто бы это 2 разных государства. Ну и люди реагируют логично. Раз дорого, значит, будем экономить. Продажи 92-го выросли на 10%, а вот более дорогие марки, наоборот, просели. И заметнее всего рванул спрос на дизель и на сжиженный газ. Правда, эксперты стараются остудить горячие головы, объясняя, что даже если все дружно пересядут на то, что подешевле, структурный дефицит это не вылечит. У бензина, как деликатно напоминают специалисты, аналогов почти нет, а переоборудовать двигатель под биодизель – удовольствие дорогое и весьма хлопотное. Так что перелить проблему из одного бака в другой не выйдет. Но что в этом свете будет с ключевой ставкой? Зампред ЦБ Алексей Заботкин формулирует так, мол, закрыть глаза на цены на топливо регулятор не может. При этом, сам же уточняет, влияние бензина на цены других товаров в июне было незначительным. То есть паника вроде бы есть, а вот в цифрах базовая инфляция без топлива держится где-то в районе 4,5%. Иными словами, вторичные эффекты пока в широкий круг товаров не расползлись, но это июнь, а у нас с вами уже скоро июль закончится. И как мы видим, пока недельные данные по инфляции показывают лишь ее разгон. В то же время глава Союза предпринимателей Александр Шохин уговаривает Центробанк ставку из-за бензина не повышать. Аналитики же, в свою очередь, все чаще склоняются к варианту с паузой, сохранить 14 с четвертью, ну и спокойно посмотреть, окажется ли июньский всплеск временным или же это надолго. Тем более, что рядом маячит еще и бюджетный дефицит, который тоже давит на цены. В общем, как обычно, выбор перед регулятором нашим исключительно из двух зол. Снижать ставку рискованно, повышать очень нервно. Так что, возможно, он действительно возьмет осторожную паузу и будет, как и мы все, внимательно смотреть на табло заправок. У меня на сегодня все. Берегите, пожалуйста, свои портфели, нервы и одевайтесь обязательно по погоде.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С 1 сентября текущего года вступает в силу уточнение к закону о защите прав потребителей. В частности, продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры – российский или единый евразийский, где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдала, говорят эксперты. Нововведение коснется широкого перечня товаров от детской продукции до электроники и косметики. Специалисты также подчеркивают, что в случае, если товар не требует обязательного подтверждения, информация об этом тоже должна быть представлена покупателю в понятной и наглядной форме. Требования не распространяются на товары, которые физические лица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах.
2: Деньги дороги, как память.
1: Ежемесячные расходы среднестатистической российской семьи на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости в 2025 году составили 42 455 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на государственный доклад Роспотребнадзора. В ведомстве также отметили, что средняя стоимость продуктовой корзины в 2025 году увеличилась на 9% по сравнению с 2024 годом. Согласно данным потребительской панели РАМИР, среднестатистическая российская семья в 2025 году в среднем ежемесячно тратила на продукты питания и товары повседневного спроса 42 455 рублей. Рост к 2024-му составил плюс 10% или 4072 рубля. Средний чек за месяц составил 965 рублей. В 2024 году этот показатель составлял 882 рубля. Год к году рост месячного среднего чека составил плюс 9% или 83 рубля, говорится в сообщении ведомства.
2: Закрома Родины.
1: Бананы в России подорожают из-за снижения спроса, они могут исчезнуть из магазинов. Об этом заявил в беседе с Урару гендиректор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков. По его словам, стоимость бананов поднимется на 20-30%, причем не из-за проблем с поставками. Это будет определено не увеличением стоимости закупки или логистики в поставке из других стран, альтернативных Эквадору, а во многом ограниченной покупательской способностью. Если повышать цены еще сильнее, то потребители будут отказываться от приобретения этой продукции, и ритейлерам будет просто нерентабельно ее продавать, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
3: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Что такое характер? Характер – смесь того, что мы получаем по наследству, и те нагрузки, которые мы получаем в общении. И очень важно, какой у нас будет характер. Он может быть веселый и жизнерадостный, а может быть мрачный и хмурый. Много есть экспериментов, если хотите, можно привести, что проводили запись состояния в 20 лет, а потом еще через 25-30. Так вот, радостные и веселые живут дольше и меньше болеют. И это очень важно. Что главный наш защитник в организме? Главный наш защитник – симпатическая нервная система. Она включается, когда человек делает что-то для него важное и интересное и поддерживает его такую деятельность. Если ему неинтересно, неважно, он через силу, она не включается. И тогда он быстро устает и говорит, что у меня нет сил, я такую тяжелую работу или такую сложную делать не в силах. Ну а зачем нужны отрицательные эмоции? Они нужны для быстрой мобилизации наших сил в трудной ситуации. Все это связано с тем, что мы живем в социальном обществе. Вот человек пришел в возмущение по какому-то поводу. Он кипит, он шипит, он не знает, куда деться. Наконец, все это прорвалось, и он ругается. Ругается, и ему тут становится немножко легче. Значит, что происходит? Мы живем в социальном обществе. Нам хочется стукнуть, крикнуть, выругаться, но мы не имеем права. И вот это «не имеем права» зажимает нам глотку, и не только глотку. Зажимы распространяются от глотки и на легкие, и в конце концов на желудок. Там есть несколько остановок, которые включаются последовательно. Вот социально мы не имеем права проявить себя так, как мы хотим. И это делает зажимы. Но можно зажать одну мышцу, можно другую, а можно получить так называемый мышечный пояс, зажатый. И тогда человек начинает плохо двигаться, медленно реагировать. В общем, мышечный каркас очень плохо влияет на человека. Но мы стали искать способ снять это безобразие. И нашли. Но тут выяснилось, что есть некая заковыка. Ведь он возникал, потому что нам что-то не нравилось. И мы это в себя спрятали. Не только в мышце, но и в памяти. Запретили вспоминать. А когда мы начинаем снимать этот мышечный каркас, то эти воспоминания снова приходят и снова на нас давят. И поэтому очень важно подготовить человека, чтобы он их встретил и оценил на новом поле. То есть помирился с ними. И тогда снимается эта зажатость, и человек снова чувствует себя спокойным и нормально может себя вести. Поэтому, понимаете, это все довольно серьезные вещи.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Вагульском районе начато строительство газопровода высокого давления, который будет подведен к селу Тпик. Общая протяженность проекта составит более 46 километров. Завершение строительства запланировано на следующий год. С начала летнего сезона в Дагестане газовые компании завершили 30% от запланированного объема работ по подготовке газовых объектов к зимнему периоду. Ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком. Основные усилия сосредоточены в Тарумовском, Кизлярском, Хасавюртовском, Табасаранском, Сулейманстальском, Ботлихском и Кумтуркалинском районах, а также в Махачкале. Приложения ВК, Mail.ru и Messenger Max исчезли из российского магазина Google Play. Ранее приложения были удалены из App Store, затем Евросоюз наложил санкции на ВК. Несмотря на это, приложения по-прежнему доступны для загрузки на Android через альтернативные платформы. С 1 июля следующего года вступит в силу закон, который предусматривает уголовную ответственность за незаконный обмен криптовалютой. Глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что рассмотрение законопроекта во втором и третьем чтениях планируется на следующей сессии парламента. Документ, принятый в первом чтении, предусматривает для тех, кто организует незаконный оборот криптовалют, наказание в виде штрафов и лишения свободы на срок до 7 лет. Суды в России стали втрое чаще отказывать гражданам в списании долгов при банкротстве. Эксперты считают, что люди начали использовать банкротство как плановый и расчетливый способ избавиться от обязательств, вместо того, чтобы рассматривать его как крайнюю меру в безвыходной ситуации. ФИФА рассматривает возможность наложения дисциплинарных мер на сборную Аргентины после инцидента с баннером «Мальвинские острова наши» на матче против Англии в полуфинале чемпионата мира. Многолетний спор между Аргентиной и Великобританией касается принадлежности Фолклендских островов. В 1982 году конфликт между странами обострился до уровня военного противостояния, которое завершилось победой Великобритании. Несмотря на это, Аргентина продолжает настаивать на своем праве на острова. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять последнее индивидуальное имя с «господин» или «госпожа». Самодисциплина, вежливость и пунктуальность – качества, которые заложены в культуре воспитания вьетнамцев. Громкие споры в переговорах не одобряются. Вместо этого стоит проявлять такт и деликатность во всех вопросах. Будьте готовы, что вьетнамцы избегают говорить прямо слово «нет». Приветствуются общение на равных и терпение. В деловой культуре страны принято дарить и принимать подарки. При этом подготовить подарки можно даже для членов семьи ваших партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гор Хиндах. Хиндах – небольшое селение в Шамильском районе. История этого аула очень разнообразна и богата. Старое селение хиндахцев было разделено на два маленьких аула. Оба они находились на возвышенностях. На одной из них до сих пор стоит сигнально-сторожевая башня, которая в случае набегов недоброжелателей оповещала жителей аула об опасности. Башня располагалась напротив ворот самого села. Круглосуточно защитники охраняли аул, контролировали движение. По рассказам аксакалов, первое поселение Хиндах было построено в 15 веке, а вот сигнально-сторожевая башня – в 16. В 1958 году жители этих двух аулов переселились на равнинное место. Причиной послужило то, что воду приходилось нести кувшинами издалека. Селение расширять не было возможности, там, на холмах, чувствовалась нехватка земли. За пределами села проживают 30 хозяйств, в селе живет 185 человек. В селении Хиндах имеется святое место, куда приезжают паломники окрестных сел. Это место расположено между речкой и селом Хиндах. Существует предание, что в очень бедной семье родился и рос мальчик Исмаил. Из-за нужды ему приходилось пасти коров односельчан. Однажды шел сильный дождь, после чего стало темно из-за тумана. Обеспокоенные сельчане и мать мальчика пошли навстречу Исмаилу. Они заметили, что у каждой коровы на рогах горели свечки. Освещая путь, они покорно следовали за мальчиком. В настоящее время в селе действует библиотека, дом культуры, начальная школа и магазин. Основное занятие хиндахцев – овцеводство, животноводство и садоводство. С 2021 года аул принимает волонтеров международного движения за межнациональное согласие «Маяки дружбы». Добровольцы

0: радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 16 июля 1909 года инженер Август Хорх основал компанию Audi. История бренда началась с конфликта. Хорх ушел из собственной фирмы Хорч из-за разногласия с акционерами. Название бренда – это яркий пример того, как креативное решение помогает обойти юридические барьеры. Использовать фамилию Хорч было нельзя, и выход нашли в латинском переводе Audi, то есть «слушай». Уже в 1910 году компания выпустила первый автомобиль, а позже добилась успеха в автоспорте, что укрепило репутацию марки. Сегодня Audi – это часть крупного концерна. Ее история показывает, как личная инициатива, конфликт интересов и удачный нейминг могут стать основой для глобального бизнеса.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ – это день в истории.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: У одного короля был близкий друг, с которым он вместе вырос. Этот друг, рассматривая любую ситуацию, которая когда-либо случалась в его жизни, будь она позитивная или негативная, имел привычку говорить: «Это хорошо». Однажды король находился на охоте. Друг, бывало, подготавливал и заряжал ружья для короля. Очевидно, он сделал что-то неправильно, готовя одно из ружей. Когда король взял у своего друга ружье и выстрелил из него, у него оторвало большой палец руки. Исследуя ситуацию, друг, как обычно, изрек: «Это хорошо». На это король ответил: «Нет, это не хорошо», и приказал отправить своего друга в тюрьму.

0: Прошло около года. Король охотился в районе, в котором он мог, по его мнению, находиться совершенно безбоязненно. Но каннибалы взяли его в плен и привели в свою деревню вместе со всеми остальными. Они связали ему руки, натаскали кучу дров, установили столб и привязали короля к столбу. Когда они подошли ближе, чтобы развести огонь, они заметили, что у короля не хватает большого пальца на руке. Из-за своего суеверия они никогда не ели того, кто имел ущербность в теле. Развязав короля, они его отпустили. Возвратившись домой, он вспомнил тот случай, когда он лишился пальца, и почувствовал угрызение совести за свое обращение с другом. Он сразу же пошел в тюрьму, чтобы поговорить с ним. «Ты был прав», — сказал он. «Это было хорошо, что я остался без пальца». И он рассказал все, что только что с ним произошло. «Я очень жалею, что посадил тебя в тюрьму. Это было с моей стороны плохо». «Нет», — сказал его друг, — «это хорошо». «Что ты говоришь? Разве это хорошо, что я посадил своего друга на целый год в тюрьму?» «Если бы я не был в тюрьме, то был бы там вместе с тобой».
1: Притчи народов мира.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как лениться и при этом все успевать? Я точно знаю, от чего зависит твоя продуктивность. Она сводится к банальной формуле. Интенсивность фокуса и времени дают в результате высококачественную работу. Однако, если вы лишите себя времени на лень, то лишитесь возможности сконцентрироваться на всем остальном. Очень мало кто из людей использует эти правила. Делать миллион вещей и быть постоянно занятым – норма современного мира. Можно ли делать много работы и оставаться при этом ленивым? Вопрос звучит парадоксально. Однако это вовсе не парадокс. Оказывается, человек может быть ленивым, следуя своей стратегии. Вы поступаете так на протяжении всего рабочего дня, используя перерывы. Вы делаете правильно. Чтобы мозг оставался как можно более здоровым и способным усваивать тонны информации, ему нужен отдых. Разрешая себе проявлять интервальную лень на протяжении дня, вы работаете намного эффективнее во время фактического рабочего времени. Людям нравится сравнивать мозг с компьютером. Однако в этой области они абсолютно разные. Изначально компьютер рассчитан на работу на постоянных мощностях. Эта работа может быть бесперерывной в течение многого времени. Компьютер совершенно не устает. Исключением является лишь сбои или случайное обновление. Он способен работать без перерывов, как батарейка в плеере. Люди не могут так. Мы являемся следствием многолетней эволюции, полностью зависимы от цикла работы и отдыха. Стрессовое напряжение и расслабление относятся как к мозгу, так и к мышцам и всем остальным частям нашего тела. Наши дни наполнены серьезной мыслительной деятельностью. Организовать когнитивные ресурсы непросто, но возможно. Чтобы вы могли грамотно распоряжаться этими когнитивными ресурсами, следует создать два вида перерывов в своем рабочем графике – длительные и короткие. Короткие перерывы – это непродолжительные, часто 5-10-минутные передышки, которые позволяют морально взбодриться и немного отойти от работы. Длительные перерывы – это 30-минутные и более перерывы, которые дают возможность полностью отключиться от работы и заняться чем угодно. Если вы хотите сделать свою работу предельно эффективной, найдите в рабочем графике место для обоих перерывов. 5 советов научат вас, как получить от таких перерывов максимальную выгоду. Первый совет относится к длительным перерывам. Его основная мысль – заранее определить, в какое время дня вы планируете их сделать. Раннее планирование избавляет вас от чувства вины и неопределенности. Вы четко знаете, когда нужно работать, а когда отдыхать. Все мы прекрасно знаем, что зависание в социальных сетях не по работе вызывает в нас чувство вины. В глубине души мы понимаем, что занимаемся совершенно не тем, чем нужно. Однако, если вы предусмотрительно запланировали перерыв, это неприятное чувство стирается. Вы ведь знаете, когда должны работать, а когда отдыхать. Помимо этого, вы будете более мотивированным к интенсивной работе, потому что наличие запланированного перерыва в ближайшем будущем создаст ощущение ограниченности времени. Вы знаете, что текущая работа подойдет к концу в соответствии с вашим планом, так что придется немного потрудиться, чтобы успеть закончить все, что вы делаете. Второй совет связан с короткими перерывами. Они должны быть обязательно. Важно вставать на 5-10 минут и отходить от своего рабочего места. Сходите за кофе, выпейте воды, поговорите с коллегой, двигайтесь. Так вы отвлечетесь от работы и проветрите голову. Третий совет относится к запрещенным действиям. Точнее, к тому, чего вы не должны делать во время этих пауз в работе. Не заходите в соцсети, на имейл, другие сайты. не занимайтесь менее важной работой в этот период. Во-первых, вы сможете избежать информационного осадка. При переключении на другую задачу у вас появляются новые идеи и проблемы, которые занимают рабочую память. Когда вы пытаетесь вернуться к основной задаче, действительно важной, эти новые идеи и проблемы не исчезают. Они забивают вашу рабочую память, оставляя информационный осадок. Это реально может снизить производительность и помешать настрою. Во-вторых, отвлекающие сайты могут занять не 5-10 минут, а 30 и более. Они специально так разработаны, чтобы привлечь как можно больше вашего внимания. Совет четвертый. Гуляйте на свежем воздухе. Прогулка поднимет настроение и позволит вам влиться в работу с новыми силами. Наш мозг не настроен на сидение на одном месте 8 часов. Прогулка – отличный способ дать своему мозгу побыть в рассеянном режиме, в котором можно задействовать подсознательные ресурсы для решения проблем. Чего нельзя сделать при сфокусированном мышлении? Хотя бы один из ваших перерывов должен включать в себя прогулку минимум на 10 минут на свежем воздухе. Пятый совет. Найдите свою идеальную формулу. Проводите эксперименты с временным интервалом между короткими и длинными перерывами. Например, используйте систему Помодоро. 25 минут работы, затем 5 минут отдыха. Способность концентрироваться на работе – это своего рода мышца, которую вы должны тренировать. Это навык, которому можно научиться. Используйте перерывы в своей работе, и вы никогда не устанете от нее. И получите необходимый результат в развитии своей продуктивности.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В Госдуме предложили запретить онлайн-сервисам требовать привязку банковской карты для оформления бесплатного пробного периода. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Соответствующее обращение направлено в Министерство цифрового развития России. По данным канала, пользователи онлайн-кинотеатров, образовательных платформ и других сервисов нередко получают доступ к пробной подписке только после привязки банковской карты. После окончания бесплатного периода многие забывают отменить подписку, и сервис автоматически начинает списывать деньги. Как отмечается, такие платежи могут оставаться незамеченными среди других банковских операций, из-за чего пользователи месяцами оплачивают услуги, которыми уже не пользуются. Самой прибыльной подработкой для молодых россиян оказалась работа монтажником. В среднем представители поколения Z могут зарабатывать на этой позиции более 82 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Авито Подработка», с которыми ознакомилась РИА Новости. По данным аналитиков, в январе-июне текущего года средний ежемесячный доход зумеров, работающих монтажниками, составил 82 730 рублей. Второе место по уровню заработка заняла подработка мастером ногтевого сервиса, в среднем 69 267 рублей в месяц. На третьей строчке оказался повар, которому удается заработать в среднем 53 428 рублей в месяц. И в завершении выпуска специалисты Московского физико-технического института разработали макет интеллектуального пляжного зонта, способного автоматически отслеживать положение солнца и обеспечивать неподвижную тень на протяжении всего светового дня. Ежегодно миллионы отдыхающих на пляжах сталкиваются с одной и той же сезонной проблемой. Через каждые полчаса приходится вставать, чтобы передвинуть шезлонг вслед за уходящей тенью, либо ждать, пока это сделает персонал. Студенты Московского физико-технического института нашли технологическое решение этому бытовому неудобству, разработав прототип умного зонта, который самостоятельно отслеживает движение солнца. Для владельцев отелей и курортов это снизит расходы и повысит привлекательность инфраструктуры. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104,8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Друзья, всем привет! У меня в гостях Дмитрий Данилов, основатель компании Umschool. Возможно, вы не слышали ничего про компанию, но я вам пару фактов сейчас закину. Значит, во-первых, Дмитрию 26 лет, и к этому времени ему удалось построить компанию, в которой работает порядка 1000 человек, выручка измеряется миллиардами, и более того, это не просто компания, которая накачана инвестиционными деньгами, которая на самом деле не рентабельна. Это прибыльная компания. Более того, часть этой компании он сумел продать стратегическому партнеру под названием ВК, и, собственно, как это получилось, я пока что сам не понимаю, но сегодня будем разбираться. Спасибо тебе большое, что пришел.
3: Да, слушай, так обо мне приятно рассказал, что как-то аж захотел спину выпрямить.
2: И первое, знаешь, вот с чего мне хотелось бы начать, тебе 26 лет.
3: Абсолютно так.
2: Я смотрел одно единственное интервью, на котором 300 просмотров в интернете, но тебе там еще 2 или 3 года, 23, мне кажется, тебе там. И ты уже тогда продал долю ВК, у вас уже тогда армия людей, ты там рассказываешь про то, что вот мы переходим от управления стартапом к управлению корпорацией, и меня, честно говоря, в голове не укладывается, как это вообще произошло за столь короткий срок. Ты очень рано начал заниматься предпринимательством.
3: Да.
2: Во сколько лет все случилось?
3: Слушай, вообще случилось изначально, наверное, лет, может быть, в 16, но я тогда занимался чем? Я тогда занимался, по-моему, мылом ручной работы. То есть я закупил мыло ручной работы, типа, я его упаковал, попросил там друга сайт собрать, все это сделал, группа ВК, все очень красиво, отлично. На 5 тысяч закупил товара, на 5 тысяч продал товара. И на этом было закрыто.
2: Как
3: в принципе, оказалось, это все-таки никому не нужно. Я-то думал, что мыло ручной работы — это то, что вообще, блин, взлетит. Но оказывается, нет. А в принципе, предпринимательством хотелось заниматься с детства, потому что, ну, мы жили небогато. Да, есть там самой простой семьи, очень прекрасно, очень классно, ну, типа из простой рядовой там российской семьи. Вот. Жили как-то обычно, и бывали такие моменты, знаешь, типа, что, ну, вот вроде хочется что-то купить, но я уже понимаю, что вообще мы не можем это купить. И то есть я просто четко знаю, я даже особо ничего не просил, а если просил, то это было очень ограниченное что-то, потому что я понимал, что, ну, там, супер всего, ну, ничего особо мы не купим. Вот, и я тогда себе сказал, что, блин, я, возможно, даже сказал это кому-то, а, возможно, просто себе, то, что когда вырасту, никогда не буду считать копейки. Вот эта вот фраза, она въелась тогда, а единственный способ, ну, как бы, по крайней мере, мне так казалось, хотя вообще-то это похоже на правду, это заниматься предпринимательством для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги. Поэтому у меня все в этом плане, ну, достаточно тривиально. То есть из простой семьи хотелось денег, поэтому начал заниматься предпринимательством. Пробовал мыло ручной работы, когда-то там с хорошим моим другом сейчас, там, с одноклассником в то время, мы ходили, записывали выписки из роддома. Это я на него работал, это не было мое предпринимательство, это его бизнес был. Вот, и что-то как-то пошло-поехало, попробовал, не получилось, попробовал там мыло, не получилось. А в университете начал заниматься репетиторством. Ну, это естественно, как бы, мне кажется, что многие студенты занимаются репетиторством, я там хорошо сдал ЕГЭ по физике, по математике, ну, по русскому тоже, как бы, и переехал в Казань. Занимался репетиторством частным, ну, был всего один ученик, занимался в группах небольших, у нас была школа, она называлась Квентин, может, она сейчас тоже существует, но я не знаю. Вот, там я преподавал там для группы из 10 человек, и плюс параллельно я что-то листал там в интернете и случайно наткнулся на то, что требуется преподаватель по физике там в онлайн-школе, пошел. Ну, думаю, ну, попробую, интересно, как бы, да. Тогда только-только зарождались онлайн-школы, в принципе, мне кажется, это была, ну, прям одна из первых. Вот, пошел, поработал, и там со временем судьба сложилась так, что с ассистентом открыли свой бизнес уже, свою школу.
2: Я здесь себя приру, смотри, давай для тех, кто... Я тебе честно скажу, я не так давно узнал про Umschool, потому что самому мне ЕГЭ не очень интересно, а дети у меня пока что еще не доросли.
3: Ну, логично.
2: Да, вот, поэтому я не целевая аудитория, но тем не менее, наверняка нас смотрят много тех, кто тоже не знает про школу. Давай немного про компанию в цифрах на сегодняшний день.
3: Ну, смотри, я считаю выручку, ну, можно считать выручку двумя методами, там, кассовым и по начислению.
2: Да.
3: По начислению, типа, прошлый год, 23-й, это было приблизительно там 2,7%. плюс-минус миллиарда.
2: Окей.
3: Okay, это не... вот это факт.
2: Типа. Достойно. Давай еще про цифры. Сколько людей еще в команде работает?
3: Достаточно сложный вопрос, потому что есть те, кто работают на постоянке, есть те, кто работают, ну, как бы, условно, там, помогают ученикам, там, наставники и так далее. Если говорить про тех, кто постоянно работает, я думаю, там, порядка 300 человек. Плюс-минус. Я реально не знаю точных цифр, то есть я тебе так скажу, типа, не супер целевая какая-то цифра моя, об этом тоже можем отдельно потом поговорить, что такое целевая цифра. Вот. А как бы, если смотреть со всеми наставниками и так далее, кто помогает ученикам, то в пике, наверное, бывает до 2000.
2: Как вы такие молодые, горячие, быстро растущие, но неопытные, начали активно собирать людей? Соответственно, по каким критериям вы вообще... Смотри, у меня такой взгляд, что когда компания быстро развивается, когда это такой стартап определенный, да, энергичный, то и люди нужны определенного тоже склада ума. Я сейчас в большей степени не про преподавателей, а именно про костяк команды. Да, да. Кого вы набирали в команду? С помощью каких людей вы смогли еще ускориться и бустануться?
3: Очень просто. Друзья друзей. То есть, типа, сарафанное радио. То есть, просто какие-то знакомые приходили, работали там, сям, то есть, там, кураторами поработали, кем-то еще поработали, да, там, где-то преподавателями поработали. Потом ты видишь, что человек, как бы, классный, и в нем есть потенциал. И ты, там, его на какую-то более высокую позицию перетаскиваешь. У нас первые, наверное, 3 или 4 года, ну, я точно сейчас не помню, но у нас вообще не было людей, которые мы, типа, пришли и сказали, нам нужен человек такой-то. И мы в HeadHunter разместили вакансию. Вообще такого не было. То есть все было чисто из своих. И как-то просто двигались. То есть у кого хорошо получается, он там на более высокую позицию встает и все такое. Ну, то есть это вообще все люди изнутри, никого извне, и просто своих двигали вверх, и учили друг друга, и учились. Вот так.
2: А в какой момент ты понял то, что это все уже переросло вот из такой вот системы, где друзья, товарищи, и мы тут что-то мутим вместе, а все-таки это переросло уже в какой-то бизнес, где уже есть понятная какая-то система, уже появились какие-то цели, ориентиры и так далее?
3: Там в один момент становится ясно, что все-таки компетенции изнутри не хватает. Причем первым об этом начал сигналить вот как раз Миша, партнер. Я еще этому сопротивлялся долгое время и был против того, чтобы мы брали кого-то со стороны. А потом просто стало ясно, что мы не можем так дальше. То есть не хватает людей изнутри для того, чтобы выполнять те сложные задачи, которые перед ними стоят. И это первый момент, а второй момент у нас была сделка с ФК, и это супер важная часть нашего развития компании, так сказать. Потому что до появления ВК в структуре и после, это, можно сказать, вообще разные компании. Потому что для того, чтобы... нас могли купить для того, чтобы, ну, там, была капитализация какая-то у нас, мы должны были все привести в систему, мы должны были все привести в нормальный вид. И вот это было важным ключевым шагом, который мы бы сделали, наверное, намного позже, если бы нас не поджимала сделка с ВК. Вот. То есть сделка с ВК очень сильно повлияла. И какое-то постепенное осознание просто.
2: Давай, прежде чем пойдем дальше, такой немножко философский...
3: Слушай, а можно я вот еще чуть-чуть добавлю? Вот есть еще один важный момент по поводу людей изнутри и извне. У меня есть такая позиция, что на самом деле... Об этом говорил Тинькофф, и мне это очень понравилось на тот момент, что когда человек не имеет опыта работы в сфере, задачи, которые ты перед ним ставишь, они кажутся ему всегда выполнимыми. И более сложные задачи он способен выполнять. А когда человек пришел уже с каким-то бэкграундом, ну, для него задача априори либо выполнима, либо нет. И у него уже стоят какие-то блокеры. И вот очень большое преимущество людей изнутри и людей без опыта работы, это как бы то, что они готовы браться за все, и у них это получается.
2: Здесь, кстати, очень интересную тему затронул. Мне кажется, это касается и предпринимателей тоже. И во многом, мне кажется, это и твой, и ваш кейс тоже, что вы как бы начали строить, вы попали, оно начало расти, и так как вы еще были не обременены большим предпринимательским опытом провалов и так далее, да, вы такие, ну, в целом можно, полетели, побежали, там, через 2 года сделка с ВК, или там через 3, почему нет, как бы, да? То есть вот это вот, мне кажется, обременение опытом, оно как раз во многом часто блокирует и ставит под сомнение.
3: 100%. Это очень хорошая история, не иметь опыта в этом плане. Это правда очень хорошая история. И сотрудников брать без опыта порой тоже очень классная история. Но не всегда. Но сейчас до сих пор тяжело найти людей, правда. То есть найти компетентных людей, которые вольются в коллектив и которые будут реально нормально работать, то есть выполнять те задачи, которые просто на них лежат, ну, это прям... Ну, ты, наверное, знаешь, насколько это тяжелая задача.
2: Слушай, а вот смотри, когда вы как бы достаточно бурно, опять же, росли, и вот когда ты не имел до этого еще какого-то бэкграунда, когда у тебя что-то уже там, какие-то более-менее там проекты были, и когда у вас происходил такой рост, когда приходили новые люди, когда все вот это случалось, ты вообще как бы задавался какими-то вопросами, я не знаю, там, были у тебя какие-то переживания, или вы вот просто на вот этой энергии, инициативе перли и все?
3: Просто вперед. Ну, правда. Ничего не было вообще.
2: Прикольно. Пока мы не ушли дальше про ВК и так далее, смотри, у тебя очень интересный вот этот вот роудмап, что ты, собственно, там сам преподавал физику, что как бы ты занимался, я так понимаю, довольно неплохо разбираешься в предмете. На твой взгляд, вот это вот фундаментальные какие-то науки, что ли, которые нам дают там в школе, которые дают в университете, они помогают тебе сейчас каким-то образом в бизнесе? И почему спрашиваю? Потому что зачастую говорят, знаешь, как говорят, что все, что учили в школе, забудьте перед университетом, все, что учили в университете, забудьте, потому что в жизни и в бизнесе это не пригодится. Твое мнение?
3: Критически важны те предметы, которые дают в школе, и те предметы, то, что дают в университете. Это мое видение, мой взгляд, и я часто сталкиваюсь типа с тотальным несогласием, но это критически важно. Объясню, почему. То есть, в принципе, весь мой склад ума и все мое мышление, оно создано типа школьными предметами. Ну, это как бы естественно. И то, что я учил математику, и то, что мне довелось попасть в хорошую школу, где хорошо учили математики, где хорошо учили физики, дало мне возможность нормально анализировать происходящее, нормально строить логические цепочки, понимать, что из чего следует. Это вроде кажется так банально сейчас для меня, но на самом деле нужен очень серьезный фундамент для того, чтобы уметь моделировать, уметь мыслить, уметь как-то строить какие-то формулы. Ну вот ты знаешь, вот эти вот дурацкие формулы, которые надо было выводить там как-то и так далее в школе. Это офигеть как важно сейчас. И сейчас, когда мне нужно что-то оценить, что-то проанализировать, я же сижу и пишу математическую модель, типа, сам с нуля. Если я это не могу писать, если я не владею, типа, этим навыком, то как я могу управлять бизнесом вообще? То есть, на мой взгляд, управление бизнесом без какой-то базового школьного знания математики, это вообще невозможно. А физика в этом плане – это потрясающая наука, которая заставила очень хорошо моделировать все. То есть, смотреть, что, как, почему работает, как-то все, это очень классно. И сейчас я чувствую, на самом деле, буквально вот 3 дня назад мы шли там с Мишей, разговаривали, гуляли, делились опытом обучения в школе и тем, как эти навыки пригодились в жизни. И вот есть ребята у нас в компании, ну, понятно, они работают в аналитике, которые там какие-то для анализа каких-то данных и для моделирования чего-то, какие-то такие невероятные штуки, приемы используют математические, там из матанализа, из Тервьера, что-то такое, что я вообще не понимаю, что они делают. И я чувствую, что я, ну, вот я прям тупой по сравнению с ними. То есть вот они могут это все понять, они могут сделать выводы из текущего там плацдарма, а я не могу. И приходит понимание того, что когда в школе меня, не в школе, там, в универе, меня заставляли там условно учить матанализ, меня там заставляли учить Тервьер, который я не учил, потому что я работал, ну и у меня был влом, они давали мне возможность, по сути, бесплатно, за счет как бы государства, получить офигенные знания и навыки, которые капец как помогут мне заниматься бизнесом. И не только бизнес это касается, на самом деле. Это касается, мне кажется, в принципе, всей жизни. Биология, химия, да, которые дают там в школе, насколько это пригождается сейчас, когда я там анализирую свое здоровье, условно говоря, и когда там я пытаюсь понять, как устроено все. Ну и так можно говорить про каждый предмет. То есть каждый предмет, который в школе дают, это часть очень серьезного фундаментального образования, без которого человек мыслящим, на мой вкус, не становится. И важно его получать.
2: Да, соглашусь с тобой, непопулярное мнение в сегодняшнем мире ты высказываешь.
3: Ну вот я так считаю.
2: Да, мне это интересно, потому что, знаешь же, есть же сейчас такое деление там на всякие на софт-скиллы, на хард-скиллы, и то, что вообще есть такая как бы большая идея о том, что вот все хардовые навыки, ну и скоро машины как бы закроют, да, и так далее, то, что человек, он должен как бы на ранних стадиях, в раннем возрасте больше времени уделять именно там коммуникативным навыкам, каким-то еще подобным вещам, а все остальное доверить как бы машинам. Вот твоя идея, она как бы... Про такое построение логики. Я, кстати, соглашусь здесь с тобой, что мне кажется, вот школьная математика, и там, я не знаю, я вот помню, мне очень геометрия нравилась, именно потому что геометрия, она позволяла мне увидеть в объеме картинку, знаешь, то есть я всегда смотрел, и вот я сейчас до сих пор, когда, знаешь, у меня какие-нибудь углы там снятся, я помню реально, как вот это как будто создает тебе, знаешь, ты пространство понимать лучше начинаешь при помощи вот этой вот, казалось бы, там, школьного предмета. Так что, ладно, здесь еще немножко затронем.
3: Но подожди, по поводу яички и то, что она заменит, здесь же фундаментальная штука, это ты должен уметь мыслить. Яичка, она же не решит за тебя, что ей надо сделать.
2: Да-да.
3: Она же должна понять, что ей надо
2: задачу
3: сделать.
2: Задачу нужно поставить.
3: Да, и для того, чтобы правильно ставить задачи, это получается, смотри, какая история. Извини, что...
2: Давай, конечно.
3: Тема для меня очень интересна. Я недавно был на обучении, год назад или два, кстати, уже давно было. Называется «Практикум» в Сколково.
2: Да-да, знаю эту программу.
3: Офигенная программа, если не был там, надо. Но это ладно. Короче, расслоение такое общество получается. Смотри, сейчас, ну, я разделяю условно, хотя, по сути, он, в принципе, так и делится. Есть там какой-то базовый физический труд, есть базовый интеллектуальный труд.
4: Базовый интеллектуальный труд – это условно, ну, я не знаю, пойти и там собрать какую-то таблицу. То есть не сказать, что он требует от тебя мышления прям. Сказать, что просто это как физический труд, просто ты его делаешь умом.
2: Угу.
4: Он базовый, он простой, и его ИИшка легко заменяет. И получается прослойка, как бы условно, ну, работников, что ли, которые занимаются простым базовым умственным трудом, ее ИИшка заменяет. Потом есть посложнее уровень, это там менеджмент, управление какое-то, да, его ИИшки уже сложнее заменить, но возможно. Есть еще выше там уровень, да, это, ну, мышление, это когда ты способен понимать, как, зачем и что ты делаешь, и правильно простраивать, как бы, в принципе, ну, условно говоря, ставить не ту же задачу, а какие-то стратегии там, и ИИшки, и команде, и всем. И получается, что верхние две линейки, самая верхняя, она вообще типа неуязвима, потому что без этого ничего невозможно. Вторая линейка там какого-то более сложного умственного труда, в том числе творческого. То есть там не только менеджмент, это я из того, что помню, просто говорю. Есть вот такая прослойка, которой сложно будет заменить ИИшки, а есть прослойка, которой легко. И я бы сказал, что наоборот растет необходимость в том, чтобы уметь мыслить. И ИИшка скорее наоборот говорит о том, что теперь человеку нужно быть еще умнее, чтобы понимать происходящие процессы и более четко и правильно ставить задачи и так далее. То есть я бы сказал, что требования к образованию, они растут, они падают из-за появления ИИшки.
2: Ну, это, вот кстати, это очень хорошая мысль.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селе Новая Лиджия Табасаранского района начали восстанавливать автомобильную дорогу Кавказ-Сиртыч-Тетиль, где обрушился мостовой переход. Эксперты начали устанавливать новый металлический мост. Старый разрушился из-за длительных и сильных дождей, которые привели к переувлажнению почвы и подмыву опорных элементов. В Кизилюртовском районе до 19 июля проходит операция «Туристический маршрут». Инспекторы проверяют соблюдение ПДД, техническое состояние транспорта для перевозки детей и наличие алкоголя у водителей, а также соблюдение правил перевозки пассажиров, включая использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Российские миллиардеры начали массово выводить средства за границу, об этом пишет Bloomberg. По данным издания, за последний год были переведены за рубеж миллиарды долларов, что обусловлено опасениями относительно экономической ситуации и рисками конфискации активов. Отмечается, что тенденция усилилась в последние месяцы. Наиболее состоятельные россияне вкладывают свои средства в криптовалюты, зарубежную недвижимость и частные фонды. ВК инициировал срочную миграцию с домена .com на .ru. Пользователи из России уже получают уведомления о предстоящем переходе. Решение вызвано тем, что домен vk.com зарегистрирован в Америке и существует риск его конфискации из-за санкционного давления. OnePlus официально прекращает продажи своих устройств в Америке и Европе, сосредоточив внимание на рынке Китая. Кроме того, компания постепенно откажется от собственной операционной системы Oxygen OS. Уже выпущенные смартфоны переведут на Color OS от Oppo, а разработка Oxygen OS будет полностью прекращена. Дагестанский боец тяжелого дивизиона UFC, представляющий Бахрейн, Шамиль Газиев, выйдет на ринг 22 августа на турнире UFC в городе Сакраменто в Америке. Его противником будет уроженец Нигерии Кеннеди Нзичакву, выступающий за США. Для Газиева предстоящий бой станет шестым в рамках UFC. В предыдущих 5 поединках он одержал 3 победы, но также потерпел 2 поражения. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 16 июля 1661 года стал поворотным моментом в истории европейской финансовой системы. Стокгольмский банк выпустил впервые в Европе бумажные банкноты. Это событие положило начало переходу от металлических денег к бумажным, хотя эксперимент оказался недолговечным. Инициатором выпуска банкнот стал основатель Стокгольмского банка Юхан Пальмструх. Стокгольмский банк, основанный в 1657 году, был одним из первых кредитных учреждений Европы. Он предоставлял депозитные услуги. Клиенты вносили в банк монеты из меди, серебра или золота, а при закрытии счета получали сумму в той же валюте. При открытии депозита клиенту выдавалась расписка, но изначально она не имела обращения на рынке. С выпуском банкнот ситуация изменилась. Теперь эти расписки стали полноценными средствами платежа. Успех был недолгим. Уже через пару лет стало очевидно, что банк выпустил слишком много банкнот, не обеспеченных достаточным запасом драгоценных металлов. Это привело к потере доверия. Люди начали паниковать, а обмен банкнот стал затягиваться. В 1663 году Стокгольмский банк оказался неплатежеспособным, а в 1668 году его официально закрыли, а Юхана Пальмструха обвинили в мошенничестве и посадили в тюрьму. Несмотря на неудачный опыт, выпуск банкнот Стокгольмского банка стал важным этапом в развитии финансовой системы. Позже, в 18 веке, Королевский вексельный банк возобновил эмиссию банкнот, которые впоследствии стали прототипами первых русских ассигнаций. Этот эпизод демонстрирует, что даже инновационные финансовые инструменты могут привести к кризису, если их выпуск не обеспечен реальным запасом ценностей. История Стокгольмского банка – это напоминание о важности баланса между эмиссией денег и их обеспечением.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщины. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание – обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта. Для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте – профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Роберт Киосаки известен своей довольно прямолинейной позицией по поводу многих вещей. Это касается и бедности, богатства, золота и мышления. И вот в чем точно миллионер прямолинеен, так это в том, что он никогда не перестает работать. «Я всегда работаю», — говорит Киосаки. Его работа заключается в том, чтобы сделать сложные финансовые системы достаточно простыми для понимания, чтобы средний статистический человек мог понять их, ведь на самом деле они крайне сложны, потому что большинству людей промывают мозги, когда дело доходит до денег, — говорит Роберт. «Ходи в школу, получи работу, работай усердно, оплачивай налоги, собирай деньги, избавься от долгов, купи дом и инвестируй в фондовый рынок. Всем тем, кто следует данной программе, были промыты мозги. Деньги – это долг, и когда вам говорят избавиться от долгов, они имеют в виду избавиться от денег», – утверждает миллионер. Он считает, что фондовые рынки для лузеров. Роберт задается вопросом, почему люди инвестируют свои деньги в фондовый рынок, когда им можно манипулировать. «Свободный выбор человека – это то, как он хочет изменять свою жизнь», – говорит Киосаки. «Если ты хочешь быть работником, ты выбираешь им быть. Если ты хочешь быть предпринимателем, то ты тоже выбираешь им быть, но нужно учиться», – подмечает миллионер. «И это нужно делать по-другому, ведь это два разных типа людей – умственно, эмоционально и духовно. Предприниматель абсолютно отличается от работника, и это разное образование. И проблема в том, что школьная система учит нас быть работниками». Роберт говорит, что необходимо подвергнуть сомнению давно принятые нормы – ходи в школу и устройся на работу. Почему люди продолжают копить деньги, в то время как банки печатают их? Вот как объясняет это Киосаки. «Это никак не связано с коммунизмом и капитализмом. Все дело в том, что банки правят миром. Богатые правят миром. Им все равно, коммунист вы или капиталист. Поэтому давайте, например, скажем, вы сбережете 1 доллар, 1 евро или 1 йен, а банковская система может одалживать 10. Поэтому вся система называется системой частичного резерва. Система частичного резерва также печатает деньги. И поэтому они говорят вам сберегать деньги, потому что они одалживают ваши деньги 10 раз. Так ваш доллар обесценивается в 10 раз. Раньше они платили 10% за ваши деньги, сейчас в лучшем случае это 1%. Но они по-прежнему одалживают его 10 раз. Вот почему вам не стоит сберегать ваши деньги, поскольку они обесцениваются и обесцениваются. А банки становятся все богаче и богаче. А затем они также облагают налогами те проценты, которые вам выплачивают. В Японии, например, такая выплата равна нулю. Но японцы очень глупые, они продолжают копить деньги. Роберт считает, что людей загипнотизировали на эти понятия – иди в школу, устройся на работу, купи машину и так далее. Люди загипнотизированы быть работниками, которые будут трудно трудиться,

0: платить налоги, копить деньги и инвестировать в фондовый рынок. Пока вы не усомнитесь в этих словах, вы будете бедным человеком. Когда банки одалживают деньги, это не облагается налогами. Роберт объясняет, почему так происходит. Потому что так создаются деньги. Поэтому они любят это. Они любят, когда люди занимают много денег. Поэтому вот как я стал богатым. Я занимал деньги. И я покупал активы. Бедный человек занимает деньги и покупает пассивы, такие как кошельки, дома и автомобили. И они становятся все беднее и беднее и беднее. После краха я занял 300 миллионов долларов, чтобы купить недвижимость. Это сделало меня богатым. И процентные ставки продолжали снижаться, так что моя стоимость денег продолжала снижаться. А все остальные всегда говорят, что нужно избавиться от долгов. И все потому, что они не подвергают сомнению эту фразу. Они загипнотизированы. Вы были загипнотизированы на то, чтобы трудно работать за деньги, чтобы копить их, а система частичного резерва печатает их. А вы платите налоги после налогов, а я просто взял долг и стал богатым. Вопрос в том, как научиться использовать долг, чтобы стать богатым. Все они говорят избавляться от долгов. Поэтому я говорю, что если человек не сомневается в том, чему его учили, он позволяет себе быть бедным. Вся эта система, все эти налоги, упорный труд, работа на кого-то, накопление денег и инвестирование в пенсии была задумана для одного, говорит Роберт, чтобы держать вас в бедности.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды хозяин повелел своему рабу посеять на поле пшеницу, а раб вместо пшеницы посеял рожь. И вот пришло время собирать урожай. Хозяин видит, что вместо пшеницы раб собирает рожь. Разозлился хозяин на раба и начал его ругать. «Я же тебе велел посеять пшеницу, а ты что посеял?» На что раб ответил: «Я посеял рожь в надежде собрать урожай пшеницы». Хозяин продолжал его ругать: «Ты глупый раб! Где ты видел, что, посеяв рожь, можно собирать пшеницу?» «Я это видел в тебе», — ответил раб. «Ты тоже совершаешь плохие деяния, злословишь и надеешься на милость Всевышнего. Ослушиваясь Всевышнего, ты надеешься на его милость».
1: Притчи народов мира.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
1: Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
2: И знаете, начать нам сегодня стоит с того, что сейчас задает тон вообще всей мировой экономики и, как ни странно, внутренней политики США. Я говорю о Ближнем Востоке.
1: Вот представьте себе, вы пытаетесь починить протекающую трубу на кухне, но для этого почему-то открываете газовый вентиль на полную мощность в ванной.
2: Отличная аналогия, кстати.
1: Ну, серьезно. Вот мы читаем сводки. Президент США отменяет предложенный 20-процентный сбор за проход коммерческих грузов через Ормузский пролив. Звучит как шаги навстречу, да, попытка как-то успокоить мировую торговлю.
2: Да, это такой классический сигнал рынкам. Типа, ребята, мы снижаем давление.
1: Именно. Но тут же, буквально одновременно с этим решением, возобновляется жесткая военная блокада иранских портов со стороны США. Десятки кораблей, авиация и недавнее прекращение огня, которое все так приветствовали, просто перечеркнуто.
2: В этом-то и весь абсурд. То есть, с одной стороны, отмена тарифа должна удешевить логистику. Но какая логистика, если порты заблокированы военными? И вот этот внешний конфликт, он же моментально рикошетит по Вашингтону.
1: Абсолютно. Это просто блокирует работу правительства внутри страны.
2: Да-да. Демократы в Сенате пошли на совершенно исторический шаг. 50 голосов против 46, и они заблокировали принятие закона о национальной обороне, то есть NDAA.
1: Подождите, но NDAA – это же базовый оборонный бюджет. Мы говорим о сумме в 1 триллион долларов, верно?
2: Да, больше триллиона. Там зарплаты военным, контракты, все. И демократы отказываются его финансировать. Они прямо заявляют, что не собираются оплачивать войну, которая была начата без одобрения Конгресса.
1: Ого. То есть они буквально используют контроль над деньгами, как такой, знаете, стоп-кран.
2: 100%. И ставки тут не только политические. Экономика же просто висит на волоске. Вот это недавнее перемирие, оно же помогло немного сбить инфляцию, цены на нефть упали. А теперь?
1: А теперь экономика снова под угрозой. Цены на бензин, логистика, супермаркеты, все пойдет вверх, если нефть снова подскочит из-за блокады.
2: Именно так. И что самое интересное, давление на администрацию президента США нарастает ведь не только в Сенате. Там начался просто какой-то юридический шторм.
1: О, вы про эти судебные иски? Да, я как раз смотрел материалы. Это просто какая-то волна. Вот, например, про палестинские протестующие подали в суд. И знаете на кого?
2: На всю верхушку, по сути.
1: Да. Госсекретарь Марко Рубио, Стивен Миллер, министр внутренней безопасности Марк Вейнмалин и Тодд Бланш тоже в списке. Но меня больше всего поразила юридическая база. Они используют акт о Ку-клукс-клане.
2: Да, 1871 года. С ума сойти.
1: Вот именно. Закон, принятый после гражданской войны для защиты от запугивания на юге. А сейчас его используют против чиновников администрации.
2: И это не единственный случай. Роберт Кеннеди-младший, министр здравоохранения, сейчас отбивается от обвинений в нарушении закона Хэтча.
1: Это тот, который запрещает чиновникам вмешиваться в выборы.
2: Да-да, использование должности в политических целях. Ну, вообще, главная мишень сейчас это Тодд Бланш.
1: А, потому что у него слушание на пост генерального прокурора уже в эту среду.
2: Точно, и там всплыли просто потрясающие вещи. Обнародовано более 350 страниц его электронных писем.
1: И что там?
2: Ну, критики говорят, что эти письма показывают его глубочайшую вовлеченность в кампанию возмездия президента США. Там описывается, как он руководит оперативной группой по борьбе с вепонизацией правосудия.
1: Звучит как Орвел, честно говоря. То есть группа, которая должна бороться с использованием правосудия как оружия, сама становится таким оружием.
2: Но его защитники пытаются вывернуть это иначе. Они говорят, что он, как опытный юрист, наоборот, вводит этот процесс в какие-то строгие бюрократические рамки. Мол, выступает сдерживающим фактором.
1: Ага, конечно. Сдерживающий фактор во главе кампании возмездия. Звучит неубедительно. И на слушаниях ему явно придется несладко. И ведь на фоне всего этого есть и другие юридические новости, да?
2: Да, просто непрерывный поток.
1: Вот, списком. Джин Кэрролл получила 5,6 миллиона долларов от президента США по иску о дефамации. Иммиграционная полиция ICE полностью приостановила проверки на дорогах.
2: Да, после гибели двух человек. Это серьезно парализовало их работу.
1: И еще всплыло, что южнокорейская компания, против которой США вели торговое расследование, выплатила 2 миллиона долларов холдингу президента США.
2: Что вызывает огромные вопросы о конфликте интересов.
1: И вишенка на торте – Марко Рубио начинает жесткую кампанию против Международного уголовного суда.
2: Да, они хотят его буквально демонтировать.
1: Слушайте, ну вот эти возможные санкции на российские энергоресурсы, плюс война в Иране – это же колоссальный удар по глобальной торговле. И тут мы плавно переходим к экономике Китая, потому что там тоже не все гладко.
2: О, там очень интересная картина вырисовывается.
1: ВВП за второй квартал вырос всего на 4,3%. Не дотянули до цели в 4,5-5%. Это самый медленный рост с конца 2022 года.
2: Да, и структура этого роста очень дисбалансирована.
1: Мне очень нравится одно сравнение. Представьте себе китайскую экономику как автомобиль. У него под капотом ревет просто невероятно мощный двигатель «Экспорт». В июне вырос на 27%.
2: Это огромная цифра.
1: Да. Но при этом у машины спущены шины. Внутренний спрос просто никакой. Розничные продажи выросли всего на 1%.
2: И этому есть объяснение. Главная проблема – это кризис недвижимости. Для китайцев недвижимость – это главный актив. А цены падают, застройщики в кризисе, люди просто боятся тратить деньги.
1: И плюс дорогие энергоресурсы из-за Ирана.
2: Да, цены на нефть бьют по китайским домохозяйствам. И этот экономический стресс выливается в политику. Буквально на днях высокопоставленного чиновника Компартии Ма Синжуя исключили из партии.
1: За коррупцию?
2: Официально да. Но это еще и поиск виноватых на фоне экономического спада.
1: Но при этом, слушайте, их экспорт – этот самый ревущий двигатель. Он же реально пугает конкурентов. Я тут читал заявление топ-менеджера BYD Стеллы Ли.
2: Да-да, про то, что они обойдут Toyota.
1: Именно. Она прямым текстом говорит, мы можем стать номером один в мире, вообще не выходя на рынок США. Они понимают, что там им ничего не светит из-за пошлин и делают ставку на Европу.
2: И какую ставку? 2 миллиарда евро инвестиций в инфраструктуру.
1: Да, они строят станции сверхбыстрой зарядки. Заявлено, что батарея заряжается на 70% за 5 минут. 5 минут.
2: Это меняет правила игры для электромобилей. Главный страх покупателя – стоять у розетки часами – просто исчезает.
1: И Китай сейчас является главным драйвером не только в автопроме, но и в технологиях. И полупроводники.
2: О, техносектор там сейчас просто кипит. Это настоящая золотая лихорадка.
1: Вот несколько цифр из отчетов. Стартап DeepSeek привлек инвестиции при оценке в 70 миллиардов долларов и готовится к IPO в Шанхае. Компания StepFun выкатывает первый в мире ИИ-смартфон.
2: А производитель чипов CXMT планирует привлечь почти 10 миллиардов долларов. Это крупнейшее IPO с 2010 года.
1: И еще есть компания NextChip, которая вышла на бирже в Гонконге, привлекла почти 900 миллионов. И знаете, на чем они делают ставку?
2: На старых поколениях чипов.
1: Да. На чипах прошлых поколений. Не на этих суперсовременных нейропроцессорах, а на базовых чипах, которые нужны везде, от микроволновок до автомобилей.
2: Это очень умная стратегия. Пока США бьются за топовые технологии, Китай забирает себе фундамент мировой индустрии.
1: Вот, кстати, вопрос. Как Соединенные Штаты собираются удерживать лидерство, если Китай просто заливает эту индустрию такими астрономическими деньгами?
2: США отвечают беспрецедентными вливаниями капитала, но уже со стороны корпораций. Американские техногиганты сейчас массово отказываются от обратного выкупа акций.
1: То есть они больше не тратят миллиарды на то, чтобы надувать цену своих бумаг на бирже?
2: Именно. Они вкладывают реальные деньги в инфраструктуру. Капитальные затраты оцениваются в 800 миллиардов долларов в этом году и до триллиона в следующем.
1: Триллион долларов просто на серверы и железо.
2: Серверы, бетон, охлаждение. Плюс США закручивают гайки в экспортном контроле. NVIDIA резко сокращает список покупателей в Азии.
1: Я читал, что они даже лично ездят с проверками.
2: Да, сотрудники американских компаний буквально ходят по дата-центрам в Азии, чтобы убедиться, что чипы для ИИ не попадают на черный рынок.
1: С ума сойти. Но ведь у США есть и внутренние проблемы с этой инфраструктурой. ИИ требует огромного количества энергии.
2: Вот тут-то и начинается раскол внутри страны. Например, штат Нью-Йорк фактически саботирует строительство новых дата-центров под предлогом экологии и нехватки энергии.
1: А в это же время в Вирджинии?
2: Округ Лауден. Они покрывают 95% своего бюджета за счет налогов с этих самых дата-центров. 95%.
1: Это просто два разных мира внутри одной страны. И вот эти астрономические доходы от бума ИИ, они же порождают просто экстремальное богатство.
2: Которое теперь стало главной мишенью для налоговиков.
1: О да. Калифорния и их план ввести 5% налог на богатство для миллиардеров.
2: Это вызвало настоящий исход капиталов.
1: Еще бы. Сооснователь Google Сергей Брин сбежал в Неваду, потратив 82 миллиона долларов на борьбу с этим налогом.
2: Но власти Калифорнии так просто не сдаются. Они запускают агрессивные проверки резидентства.
1: Да, это звучит как какой-то детектив. Налоговая служба собирается изучать все. От того, где учатся дети миллиардеров, до чеков из ветеринарных клиник.
2: Да-да, они хотят знать, где лечат вашу собаку, чтобы доказать, что вы все еще живете в Калифорнии.
1: Просто сюрреализм. Но у этого налога есть и более серьезная фундаментальная проблема. Так ведь? Как вообще оценивать это богатство?
2: Вот именно. Политики пытаются использовать списки богатейших людей, вроде рейтингов Forbes или Bloomberg, как реальную базу для налогообложения.
1: Это же просто журналистские оценки. Они зависят от колебаний акций.
2: 100%. Сегодня ваши акции взлетели, и вы в списке. Завтра рынок рухнул, а налог вы уже должны заплатить с пиковой суммы. Это абсурд с точки зрения экономики.
1: Угу. И чтобы заплатить этот налог, людям придется продавать акции, теряя контроль над своими же компаниями.
2: И все это протаскивается через довольно хитрые схемы. Вы же видели анализ избирательных бюллетеней?
1: О, да. Такие налоги часто принимаются через голосование граждан по инициативам. Так вот, лингвистический анализ показал, что тексты этих инициатив написаны настолько сложно, что для их понимания нужно университетское образование.
2: Избиратели просто запутывают сложными юридическими терминами.
1: И это не только в Калифорнии. В Колорадо есть совершенно мозголомный биль о правах налогоплательщика. А в Айдахо вообще дошли до того, что выносят на голосование вопрос о том, какое огнестрельное оружие должно стать официальным символом штата.
2: Знаете, от власти индивидуального капитала мы сейчас переходим к консолидации корпоративной власти. Эти вещи связаны.
1: Вы про слияние Paramount и Skydance?
2: Да. 12 штатов во главе с Калифорнией и Нью-Йорком подали в суд, чтобы заблокировать эту сделку. Они прямо заявляют об угрозе монополизации рынка с союзниками президента США.
1: То есть это не просто бизнес, это борьба за медиавлияние.
2: Абсолютно.
1: И раз уж мы заговорили о судах и происшествиях, давайте кратко пробежимся по международному дайджесту, потому что там тоже много тревожного.
2: Да, новости из Великобритании, например, просто шокируют.
1: Убита 78-летняя политик от правой партии Reform UK, Энви Ди Комп. Полиция расследует это как целенаправленное нападение с возможным террористическим следом.
2: Ужасно. И там же, в Британии, власти начали жестко прессовать букмекеров финансовыми проверками.
1: Да, из-за чего гигант индустрии, компания Flutter, просто берет и переносит свой листинг в Нью-Йорк.
2: И в Сингапуре очень знаковое судебное решение.
1: Агентство Bloomberg проиграло дело о клевете, и это вызывает серьезные опасения по поводу свободы прессы в регионе.
2: Знаете, если подвести итог всему, что мы сегодня обсуждали...
1: Так.
2: Я бы предложила вам задуматься вот о чем. Сегодня контроль над информацией стал самым главным абсолютным оружием. Причем везде. В экономике, в судах, на поле боя.
1: Согласен.
2: Будь то массивы данных для обучения ИИ-моделей, сложные юридические формулировки, прячущие суть налогов в бюллетенях, или алгоритмы блокировки новостей. Тот, кто пишет правила обработки и доступа к информации, фактически правит миром.
1: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Среди ландшафтных памятников природы Дагестана, пожалуй, одним из самых красивых и часто посещаемых туристами является Карадахская теснина. Она находится в Гунибском районе, в долине реки Квартах, недалеко от селения Карадах. Местное население называет Карадахскую теснину «воротами чудес». Она имеет местами всего 5 метров в ширину, на некоторых участках и того меньше, до 2 метров, и 150 метров в высоту. Общая длина теснины около 400 метров. Стены теснины отполированы временем и гладки. В теснине стоит полумрак. Река Квартах протекает через западную часть хребта Залалу и впадает в реку Аварская Кайсу. Долгие годы ее воды подтачивали известняковую породу хребта и в конце концов образовали в нем узкую щель. В XIX веке на хребте добывали горючие сланцы, из-за чего Карадахскую теснину называли «сланцевым ущельем». В настоящее время Карадахская теснина является широко известной туристической достопримечательностью Дагестана. Сюда приезжают любители пешего и горного туризма, чтобы пройтись по овеянному темнотой руслу реки, окруженному нависшими скалами. Узенькая полоска неба виднеется в самом верху теснины, поэтому создается впечатление, что путник стал пленником колодца.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании AMO-CRM.
2: Вот я, например, считаю, что очень сильно повлияет появление нормального перевода. Мы недооцениваем потери мировой экономики от перевода. Что, например, русские не потребляют, не знаю, китайский контент, китайцы не потребляют русский контент, тяжело торговать. Это сильно повлияет на многие индустрии, и в этом можно найти возможность. А мы находимся вот завтра. Я считаю, что, конечно, огромная история – это телемедицина. Ну, потому что нейросети, диагностика, большие данные совершат революцию в медицине, как, не знаю, Яндекс.Такси совершил революцию в транспортировке, ну или Uber. Вот мы сейчас видим супертренд на деглобализацию. Похоже, что это надолго. Что это означает для локальных рынков? На всех локальных рынках будет возможность сделать локальные копии Uber. Вот, например, Booking. Кто сказал, что Booking не запретят на Бали через 2 года, если уж мы пошли в эту сторону? Вот был такой островок. Я помню, на одной тусовке в Сан-Франциско в 2011 году был один из кофаундеров островка. И я помню спор за столом, что кто-то говорит, ну это же плохая идея. Вы просто копия Booking. Какой смысл? А он говорит, а зачем нужна оригинальная идея? Огромный рынок. Если мы даже просто делаем свои 5%, ничего не сочиняем, ничего изобретать не надо, супервозможность. Ну, тогда они так рассуждали. А сейчас еще лучше. Сидел этот островок, никого не трогал. Вдруг бац, и они в России монополист. Ни с того, ни с сего. И это же может произойти везде в мире. Инфлюенсеры – очень большая супертема. Принципиально меняется рынок медиа. Когда у тебя, вот читал, какая-то модель в OnlyFans за 4 года заработала $60 миллионов. Один человек. Просто, без ничего. Фантастика. Это будет супертренд. Это будет суперизменение всего медиапространства. Будет немножко серьезное изменение рекламных моделей. А если мы на это накладываем еще и суперперевод, когда у тебя на лету в браузере любого блогера можно любой язык перевести. Огромные возможности.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Союз предпринимателей объяснил, почему на АЗС в Дагестане подорожал газ. Отмечается, что закупочные цены резко выросли, поставки нерегулярны, а запасы заканчиваются. Автогазозаправочные станции вынуждены либо продавать по старым ценам с риском закрытия, либо поднимать розничные цены для продолжения работы. Владельцы АГЗС обещают не допускать необоснованного повышения цен и поддерживать доступность топлива. В Гунипском районе асфальтируют 6-километровую дорогу к селу Мегеп в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе России. В этом году обновят более 3000 километров подъездных путей к малым населенным пунктам, что улучшит транспортную доступность медучреждений, школ и рабочих мест. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о списании 2/3 долгов по бюджетным займам для 9 субъектов России. Общая сумма списанной задолженности составляет около 8,5 миллиардов рублей. Решение затрагивает Алтай, Башкирию, Чечню, а также Ивановскую, Ленинградскую, Орловскую, Саратовскую, Тамбовскую и Тверскую области. Россия, Китай и более 25 других стран заключили соглашение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. Церемония подписания состоялась в Шанхае, где скоро откроется Всемирная конференция по ИИ. На ней выступит Си Цзиньпин. Конференция завершится 20 июля. За несколько часов до исчезновения приложений ВК из Google Play компания официально подтвердила изданию Кодурова сделку по продаже магазина приложений Rustor управленческой команде разработчика. Ежемесячная аудитория сервиса насчитывает 68 миллионов пользователей. Махачкалинская «Динамо» 22 июля проведет открытую тренировку и встречу с болельщиками на стадионе «Анжи-Арена» перед началом нового сезона российской премьер-лиги. Мероприятие стартует в 19:00. Гости смогут посмотреть тренировку команды, познакомиться с новичками, увидеть новую игровую форму и принять участие в пресс-конференции руководства клуба для журналистов и блогеров. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Многие люди совершают большую ошибку, исключая жирную пищу, чтобы снизить холестерин. Если бы вы только знали, какое количество моих пациентов отказывались от яиц для того, чтобы холестерин не рос, поделилась гастроэнтеролог и диетолог Ольга Помайнецкая. При этом, отметила врач, на завтрак они ели быструю овсянку на молоке или якобы полезные мюсли с заправкой из фруктового йогурта. В итоге высокий холестерин и триглицериды, отметила врач. Проблему удавалось решить, когда человек убирал сладкие и высокоуглеводные завтраки и возвращал на стол жиры, яйца, немного сливочного масла, а также добавлял клетчатку. Анализы становились лучше. Часто направленные на снижение холестерина диеты ошибочно предполагают сильное уменьшение количества жиров, добавила врач. Она объяснила, что с отказом от жиров блокируется стимулятор желчеоттока. А ведь именно с желчью холестерин покидает печень и выводится из организма через кишечник, напомнила специалист. Диеты, не согласованные со специалистом, приводят к тому, что холестерин только растет, забивая сосуды вместо того, чтобы снижаться. Ольга Помайнецкая добавила в своем телеграм-канале, что важно обеспечить организм нутриентами. Это омега-3, белок, холин и так далее, которые способствуют естественному восстановлению печени, так как 80% холестерина вырабатывается именно печенью, подчеркнула врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Меня зовут Михаил Кучмент, и я почти 30 лет занимаюсь бизнесом. Я зову на честный разговор своих коллег, владельцев и управленцев больших компаний. Мне интересно, какие вызовы перед ними стоят и как они с ними справляются. Как мыслят люди, управляющие огромными компаниями, и что мы с вами можем извлечь из их опыта. Ребят, у нас сегодня очень интересный выпуск, потому что он будет про индустрию, которая касается каждого из нас. Это индустрия жилой недвижимости. И нам всем сегодня повезло, потому что у нас в студии уникальный гость. И я хотел представить Антона Елистратова, генерального директора и совладельца компании «Самолет». Чем еще интересна очень компания «Самолет», что это не просто строительная компания, а технологический холдинг. И вот, мне кажется, задача Антона будет как раз с нами поделиться таким вот долгой такой историей, как, собственно говоря, из строительной компании построить даже не просто технологический холдинг, а целую экосистему сервисов вокруг жилой недвижимости. Привет, Антон.
2: Привет. Всем привет. С удовольствием попробую поделиться.
1: Вот я прям зачитываю цифры. Выручка 297 миллиардов. Ну, это для нашей аудитории вообще, чтобы понимали масштаб. Чистая прибыль 34 миллиарда. А в 2024 году вы планируете ускорить темп роста, увеличить продажи до 2,7 миллиона квадратных метров. Это вот в квартирах сколько вы продали в 2023 и продадите в 2024?
2: Ну, у нас средняя квартира где-то там 40-42 метра сейчас. Uh-huh. Соответственно, я думаю, что это получается там 60-65 тысяч квартир мы продали за год.
1: В 2023 году? Да. А сколько вообще рынок России вот новостроек, сколько всего квартир?
2: Приблизительно в России продается где-то, наверное, 30, в этом году, в 23-м продали приблизительно 35 миллионов квадратных метров. Из них приблизительно треть, наверное, это Москва плюс Питер. Еще две трети – это остальная Россия. В терминах квартир, то есть это, наверное, где-то приблизительно 800 тысяч квартир в прошлом году. Это намного больше, чем в 2022-м, и сопоставимо там, с 2021 и 2020 годом.
1: Угу. Как выглядит ценовой сегмент, в котором вы работаете?
2: Сейчас у нас портфель более диверсифицированный. У нас появляются и бизнес-класс, и премиум, и даже элитные проекты с ценой метра там, от 3 миллионов за квадрат. Но большая часть нашего портфеля – это доступное жилье в классах

0: Но для нас, с точки зрения себестоимости, это даст там 5-7 тысяч рублей на квадратный метр. А вот где на самом деле идет большой рост, помимо вот этих 60 тысяч, у нас есть затраты на социальную инфраструктуру, школы, садики. У нас есть затраты на дорожную инфраструктуру. Мы тратим в каждом нашем ЖК приблизительно там те же 5-7 тысяч рублей на квадратный метр на строительство внутриквартальных дорог.
1: Это, скажем так, требование уже к вам от города, к застройщику, правильно?
0: Ну, так как мы занимаемся в основном проектами комплексного освоения, то мы все строим сами. Сами строим школы-садики, сами строим дороги, сами строим сети, сами строим котельные. И все это, с точки зрения себестоимости, дает нам не меньше, чем строительные. И в тот момент, когда...
1: То есть это еще плюс 60 тысяч за метр?
0: Приблизительно. Угу. Есть финансовые расходы, есть коммерческие расходы, есть административные. В тот момент, когда мы улучшаем продукт или меняются требования какого-нибудь региона к продукту, они очень незаметны. Например, кто-то говорит, давайте у нас будет обеспеченность парковками не 0,2 машины места, а 0,4. И половина из них будут подземные. Для нас это в терминах экономики может обозначать рост себестоимости на 10 тысяч рублей на метр. Об этом никто не знает. Или кто-то говорит, давайте у нас на школьника, в нашей стандартной школе, на 1000 посещений, которые мы строим, будет, например, не 10 метров, а 12. Это значит, что себестоимость строительства школы вырастет там, на 20% и даст нам еще там, 2-3 тысячи рублей на квадратный метр. Из таких маленьких, незаметных, но важных вещей складывается наша полная себестоимость.
1: Угу. То есть у тебя, получается, есть расходы на стройку 60 тысяч, социалка 60 тысяч, стоимость финансирования, какие-то общие административные расходы, расходы на маркетинг, на продажу. Да. Что-то еще мы забыли, какие-то есть еще важные статьи, которые формируют твою...
0: Это вот ключевая история.
1: Да, себестоимость. Как вот маленький застройщик может конкурировать с такими гигантами, как самолет? Что бы ты посоветовал такой компании?
0: Слушай, ну тут может быть несколько ответов. Первый ответ – с нами не обязательно конкурировать. Нам критично не хватает какого-то доверия и взаимодействия на нашем рынке, да, мне кажется, что если бы мы больше сотрудничали, в том числе с другими крупными компаниями, с точки зрения отстаивания своих интересов и интересов отрасли, с точки зрения того, чтобы обмениваться информацией, с точки зрения того, чтобы обмениваться какими-то интересными наработками, то на самом деле мы от этого бы становились только эффективнее. Я учился в свое время там, в теории игр, и знаю, что как бы, те, кто сотрудничают, ну, они всегда побеждают тех, кого не сотрудничают. Это та тема, в которой нам еще предстоит стать лучше. И для маленьких девелоперов и застройщиков мы проводим экскурсии по нашим объектам. Мы предлагаем им воспользоваться системой 10D, это наша софтвер-система управления стройкой, которую мы за деньги даем маленьким девелоперам. Мы предлагаем им закупать через нашу тендерную площадку. И у нас есть больше 10 клиентов, кто с нами уже так работает. Наш проектный институт, наверное, крупнейший и самый профессиональный в России по жилому строительству, проектирует для многих и крупных, и средних, и маленьких застройщиков. Это просто дешевле и эффективнее.
1: Ну, то есть, по сути, ты говоришь так, что любой маленький застройщик, он может как раз пользоваться вот всеми конкурентными преимуществами самолета, и да. Для него, скорее всего, это будет самый простой способ повышения эффективности.
0: Именно так. А с точки зрения конкуренции, конкуренция в жилой недвижимости, она очень геолокационная. То есть есть какой-то небольшой район, где ты конкурируешь с теми проектами, которые там есть. Если говорить про этот вид конкуренции, никто из маленьких или средних застройщиков и даже из крупных не сможет построить дешевле, чем мы. Никто не сможет построить быстрее. Никто не сможет закупить дешевле, чем мы. Что может сделать?

0: делает такой застройщик, первое, он может уйти в класс выше.
1: В другой сегмент, правильно?
0: Да.
1: Да. То есть он может конкурировать продуктом.
0: Да.
1: По сути, сделать какой-то такой уникальный продукт.
0: Да. Он может делать либо уникальный, либо какой-то нишевой продукт, либо просто классом больше. Вот. Второе, чем он может конкурировать, мы про высокую эффективность, у нас высокая маржинальность. Он может конкурировать, увеличивать сроки реализации проекта, жертвовать частью своей маржинальностью, но делать тоже востребованные проекты. Потому что, то есть, например, у нас есть проекты, которые продаются условно там темпами больше 10 тысяч метров в месяц. Соответственно, если в этой же локации кто-то встанет и будет продавать по 1000 метров в месяц, он может цену поставить значительно выше.
1: Ну, тогда скорее не жертвовать маржинальностью, наоборот, растянуть как бы срок, может быть, там возврат на инвестиции вырастет, но маржинальность
0: тоже NPV упадет, да, если проект большой. Если проект маленький, можно так реализовывать.
1: Окей. Ну, то есть, и насколько я знаю, у вас еще есть такая партнерская модель, когда можно, если у кого-то есть земля, потому что, мне кажется, как раз ты сам говоришь, что конкуренция, она такая локальная. То есть, в принципе, наличие хорошего какого-то эксклюзивного участка – это тоже конкурентное преимущество. И маленький девелопер, он может получить какой-то вот эксклюзивный лот, и, возможно, ему будет более эффективно с вами по какой-то партнерской модели сделать там, да, совместный там какой-то бизнес и вместо своей земли получить потом на выходе метры, но уже ваши метры построены с вашей эффективностью, правильно?
0: Да, это то, на чем самолет вырос. В начале нашего пути, там, в 2012-2018 году у самолета было не так много свободных денег, и большую часть площадок, которые мы приобретали, не за счет того, что мы платили деньги сразу, а за счет того, что мы входили либо в партнерство, либо расплачивались метрами, которые мы строили на тех участках, которые приобретали. Эта модель, она хороша для тех, у кого мы приобретаем, потому что они получают значительную долю прибыли проекта, до 50%. Она хороша для нас, потому что она помогла нам создать самый большой земельный банк, не заплатив за это, не взяв большой долг, не заплатив за это много денег. Соответственно, сейчас этот земельный банк стоит там больше 700 миллиардов рублей.
1: То есть это ваш как бы такой очень не просто как бы актив, а это фактически ваше тоже долгосрочное конкурентное преимущество, наличие этого земельного банка. Хотел еще у тебя узнать, что происходит с арендой. Потому что я думаю, вопрос тоже, который всех волнует. Вот тоже пишут, что там аренда подорожала, там будет еще дорожать, много там факторов. И один из факторов называют то, что ипотека стала менее доступна, но и те люди, которые были бы готовы купить вот при там старом условном уровне ипотеки, сейчас они все-таки как бы на паузе. Вот, и, ну, соответственно, не высвобождаются, так бы они вот купили новое жилье, там, а так они живут в арендованной квартире, поэтому предложения на рынке мало. Я так понимаю, спрос он сейчас существенно выше предложения. Вот можешь нам дать какое-то свое понимание, что происходит на рынке аренды?
0: Слушай, мое понимание, что у этого рынка огромный потенциал, очень интересный рынок. Мы много лет, честно говоря, очень просим начать системную реформу этого рынка для того, чтобы у людей реально был выбор. Чтобы ты мог либо купить квартиру, либо арендовать квартиру, получая высокий уровень комфорта. Что значит высокий уровень комфорта? Это значит заключить легальный договор с контрагентом, который, если тебя обманет или подведет, ты сможешь подать на него в суд и что-то с него взыскать. Это значит, это, скорее всего, какая-то фонд или корпорация, или компания, или какой-то системный предприниматель. А сейчас этот класс арендодателей на рынке отсутствует. Отсутствует по той причине, что если ты покупаешь квартиры даже с большим дисконтом, дальше начинаешь сдавать их в аренду и платишь те налоги, которые есть, то у тебя доходность будет скорее ближе к нулю, ну то есть между нулем и 5%. То есть, да, то есть ты берешь свои деньги и размещаешь тебе альтернативу на депозит или сюда, вот на депозите. Сейчас 16, а здесь доходность будет 4, например. А тем не менее мы развиваем, у нас есть свои фонды арендного жилья, мы пробуем, смотрим. Я уверен, что к этому все придет. Когда мы смотрим профиль наших клиентов, мы понимаем, что есть значительная часть людей, она по нашим подсчетам составляет там больше 70% людей, для которых с точки зрения профиля безопасности неприемлемо жить в арендованной квартире. А есть какая-то травма, это травма, скорее всего, 90-х, когда все сгорело, все обнулилось, и только квартиры оставались тем самым местом, тем убежищем, где можно было спрятаться, когда шел дождь, когда нету работы, когда нечего делать, можно сдавать, можно смотреть телевизор, можно спать, можно что-то хранить.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шитлиб. Селение Шитлиб Гунибского района расположено в центральной части Нагорного Дагестана в 32 километрах от районного центра Гуниб. Шитлибские земли граничат с владениями селений Мегеп, Сагратель, Шангада и селение Полесма Лакского района. Местность Шитлиба описывается как необыкновенно красивую, поэтичную и живописную со свойственной ей удивительной контрастностью природы. Нагромождение каменных вершин, сверкающие в лучах солнца вдали на горизонте Кавказского хребта, мрачные пропасти и ущелья, сочная зелень субальпийских лугов создают фантастическую картину. В окрестностях много полезных трав. А особую ценность здесь представляет целебная вода. Постепенно коллективное хозяйство оказало положительное влияние на сознание крестьян. Оно убедило их в преимуществе коллективного труда. Правда, в колхозе не было ни техники, ни специалистов, ни клуба, ни библиотеки, ни медицинского пункта. Единственным очагом культуры была начальная школа. 7 июня 1964 года Шитлиб и Шангада преобразованы в самостоятельный Шангадинско-Шитлибский сельсовет. В объединенном колхозе насчитывалось около 160 хозяйств с населением 503 человека. А с 1980 года многие шитлибцы переехали жить на земли прикутанного хозяйства Кумтаркалинского района в 30 километрах от Махачкалы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 16 июля 1643 года экспедиция голландского мореплавателя Мартена Гертзона де Фриза открыла остров Сахалин. На борту фрегата «Кастрикум» де Фриз шел по заданию голландской Ост-Индской компании. Он искал богатые земли и новые торговые пути к северу от Японии. В июле 1643 года экспедиция достигла южных берегов Сахалина. Мореплаватели вошли в залив Анева и прошли вдоль восточного побережья. Де Фриз даже не догадывался, что перед ним отдельный остров. Он решил, что видит продолжение Хоккайдо. Путаница закрепилась и на картах. Из-за неточных наблюдений картографы еще целое столетие спорили о том, остров ли Сахалин или полуостров, соединенный с материком. И хотя де Фриз стал первым европейцем, чья нога вступила на сахалинскую землю, практического интереса к этим берегам голландцы тогда не проявили. И освоение Дальнего Востока продолжили уже другие исследователи. Позже, в 18 веке, русские экспедиции под руководством Крузенштерна и других исследователей смогли точнее определить очертания острова. А вопрос о статусе Сахалина окончательно прояснился лишь в середине 19 века. Так, путь, начатый де Фризом, стал частью большой истории изучения Тихого океана и формирования представления о географии Дальнего Востока. Это событие – яркий пример того, как смелые морские экспедиции расширяли горизонты познания, пусть даже поначалу и приводили к географическим заблуждениям. И именно из таких неточных открытий, проверенных и дополненных позже, и складывалась современная карта мира.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Мысли вслух.
1: Ты просыпаешься, смотришь в телефон и, еще не встав с кровати, уже куда-то спешишь. Не телом, внутри нужно выполнить цели, ответить на сообщения, добиться результатов. Ты много работаешь, развиваешься, растешь, достигаешь того, что несколько лет назад казалось невозможным. И на несколько минут, может, на пару часов, чувствуешь тихую волну удовлетворения. Но она проходит, и на ее месте появляется что-то другое. Если успех должен делать нас свободными, почему он делает нас напряженными? Если мы достигаем больше, чем когда-либо, почему так боимся все потерять? Почти 2000 лет назад в самом сердце Римской империи один человек наблюдал то же самое. Он жил среди богатства, власти и влияния, и все же писал о тревоге, страхе и внутреннем рабстве. Его звали Сенека. Что может знать о тревоге тот, кто окружен абсолютной властью? Представь Рим на пике его могущества, самая сильная империя в мире. Золото в обращении, непобедимые армии. Сенат решает судьбы целых народов, и в центре этой огромной машины один человек наблюдает за всем не с трибуны, а прямо со сцены. Сенека не был отшельником в горах, он был советником Нерона, наставником молодого императора, одним из самых богатых людей Рима, влиятельным, уважаемым, опасным. У него было все, что сегодня мы называем успехом – статус, деньги, доступ к власти. И все же он писал о тревоге. В своих письмах он говорил о беспокойных ночах, о страхе потерять то, что имеешь, о ловушке жизни, зависящей от чужого мнения. Он видел изнутри то, что замечают немногие. Чем выше поднимается человек, тем больше начинает бояться. Обычный человек боится не иметь, амбициозный начинает бояться потерять. И чем больше достижения, тем выше риск, тем больше открытость, тем сильнее давление снова и снова доказывать свою ценность. Сенека жил в постоянном политическом напряжении. Близость к императору была привилегией, но и угрозой. Одна ошибка, один слух. Одно изменение настроения, и все могло рухнуть. Вершина не была устойчивой, она кружила голову. И, возможно, именно там, в самом центре нестабильности, он понял нечто неприятное. Власть не убирает тревогу. Она делает ее тоньше и сильнее. Потому что амбиция не заканчивается, когда ты достигаешь цели. Она меняется. Ты хочешь не только добиться, ты хочешь удержать, хочешь превзойти. И тогда возникает неизбежный вопрос. Если даже человек в центре величайшей империи чувствовал себя уязвимым, не рождается ли тревога именно из желания подниматься все выше и выше? Что происходит внутри нас, когда желание перестает быть выбором и становится необходимостью? Сенека замечал то, от чего мы и сегодня отворачиваемся. Нас тревожит не достижение само по себе. Нас тревожит привязанность к нему. Желание расти – естественно. Стремление улучшить жизнь – нормально. Поиск мастерства может быть благородным. Но есть невидимая граница, и почти никто не замечает, когда ее переходит. Пока желание легкое, оно направляет. Когда оно становится частью личности, оно начинает держать в плену. Стоики говорили, главная ошибка – путать две вещи. То, что зависит от нас, и то, что не зависит. Наши усилия зависят от нас. Наши намерения зависят. Наш характер зависит. А результат – никогда полностью. Признание, повышение, одобрение, стабильность рынка, мнение людей – все это вне нашего полного контроля. И все же именно на этом мы строим ощущение собственной ценности. Вот здесь и рождается тревога. Если то, что подтверждает мою значимость, находится вне меня, значит, и мой покой тоже вне меня. А внешний мир по своей природе нестабилен. Сегодня мы побеждаем, завтра нас обходят. Сегодня нами восхищаются, завтра о нас забывают. Амбиция начинается как творческий импульс. Но тихо и незаметно она может стать эмоциональной зависимостью. А зависимость рождает постоянную настороженность. Ты работаешь не только ради достижения, ты работаешь, чтобы не потерять, не упасть, не отстать, не разочаровать. Успех перестает быть праздником и превращается в постоянное удержание позиции. А бесконечное удержание изматывает. Сенека предупреждал: чем больше вещей ты считаешь необходимыми для своего благополучия, тем уязвимее становишься. Потому что каждая новая необходимость – это и новая угроза. Тревога – не случайность, это логичный результат. Если моя личность привязана к нестабильному, я сам становлюсь нестабильным. И тогда возникает неизбежный вопрос. Если проблема не в самой амбиции, а в том, что мы с ней делаем, что на самом деле находится под нашим контролем? Можно ли быть амбициозным и не стать заложником собственной амбиции? Для Сенеки ответ начинается с простой, но непривычной мысли. Мир может забрать у тебя все, кроме того, как ты решаешь это понимать. В этом и есть стоический переворот. Большинство строит жизнь вокруг результатов. Он предлагал строить ее вокруг принципов. Мы измеряем успех внешними достижениями. Он предлагал измерять его внутренней целостностью. Для стоиков добродетель – это не морализаторство, это устойчивость, это умение поступать правильно, независимо от зрителей. Сохранять ясность, когда мир качается. В таком подходе амбиция не обязана исчезать, но она должна сменить центр. Ты можешь стремиться к росту, можешь создавать, руководить, зарабатывать. Разница в эмоциональной привязке. Если ты побеждаешь – прекрасно. Если проигрываешь, ты все равно остаешься целым, потому что твоя личность была не в трофее, а в поступках. Сенека тренировал себя на возможную потерю, не из пессимизма, а ради свободы. Он советовал представлять падение, изгнание, разорение не как неизбежную трагедию, а как часть человеческой реальности. Так страх терял силу. Когда ты принимаешь, что можешь потерять, страх потери слабеет. И происходит любопытная вещь. Амбиция становится легче. Она перестает быть отчаянием под маской решимости. Она становится осознанным выбором. Ты действуешь не для того, чтобы доказать свою ценность, а потому что действовать хорошо стало частью твоего решения о том, кем быть. Мир остается нестабильным. Но есть территория, которую нельзя захватить, твое суждение. В этом и заключается радикальная идея – перенести центр тяжести жизни с внешнего на внутреннее. Но в культуре, где награждают тех, кто никогда не бывает доволен, реально ли жить так сегодня? Что на самом деле изменилось за 2000 лет, а что осталось прежним? В Риме не было социальных сетей, но была публика. Политики боролись за аплодисменты в Сенате. Полководцы демонстрировали победы на триумфальных шествиях. Репутация была валютой, сравнение – постоянным. Социальная ценность зависела от видимости. Сегодня мы заменили форум бесконечной лентой, но логика та же. Мы измеряем прогресс цифрами, подписчиками, доходом, должностями, списком достижений. И у каждого достижения есть тихая тень. Кто-то уже сделал больше. Амбиция, подпитываемая постоянным сравнением, никогда не отдыхает. Сенека предупреждал: тот, кто живет в поиске внешнего одобрения, становится собственностью чужого мнения, а нет ничего более нестабильного, чем мнение. Сегодня эта нестабильность только усилилась. Культура постоянной эффективности учит нас, что отдых – это отставание, что удовлетворенность – это слабость, что нужно все время подниматься на новый уровень, но куда подниматься и до каких пор? Современная тревога рождается не только из нехватки, она рождается из избытка ожиданий. Мы хотим больше успеха, больше признания, больше влияния и хотим этого быстрее. Время на радость сократилось. Пауза между целями исчезла. Вершина перестала быть пунктом назначения. Она стала беговой дорожкой. И чем быстрее мы бежим, тем труднее с нее сойти. Если нас разрушает не успех, а зависимость от него, как желать большего и не превращать каждое достижение в доказательство собственного существования? А что, если настоящий успех – это научиться проигрывать? Для Сенеки свобода была не в том, чтобы покорить мир, а в том, чтобы не нуждаться в том, чтобы мир подтверждал твою ценность. Он не защищал посредственность, не призывал к бездействию. Он ставил под сомнение зависимость. Есть тихая разница между тем, чтобы чего-то хотеть, и верить, что ты станешь кем-то только тогда, когда этого добьешься. Первое дает движение, второе – сковывает. Когда твой покой зависит от следующего достижения, ты живешь в подвешенном состоянии. Настоящее превращается всего лишь в коридор к будущему, а будущее, наступив, длится секунды и сразу становится новым требованием. Сенека предлагал радикальное упражнение – мысленно проигрывать потерю. Не из пессимизма, а ради внутренней силы. Если завтра твое положение исчезнет, останется ли у тебя характер? Если твою репутацию поставят под сомнение, останется ли чистая совесть? Если ты потеряешь имущество, будешь ли ты по-прежнему знать, кто ты? Амбиция, которая не разрушает, это та, что не определяет твою личность. Ты можешь хотеть расти, можешь стремиться к мастерству, можешь мечтать по-крупному, но твой покой не в результате. Он в честности процесса. Когда ценность идет изнутри, мир перестает быть судом. Он становится сценой, и, возможно, именно в этом тихом сдвиге меняется все. Работать не для того, чтобы доказать, что ты достаточно хорош, а действовать, исходя из уверенности, что ты уже достаточно хорош. Амбиция остается, но она перестает быть бегством. Она становится выражением. И тогда остается последний честный и неизбежный вопрос. Если все, что ты построил, исчезнет завтра, кем ты останешься? Если завтра все, что ты построил, исчезнет, что действительно останется? На протяжении истории рушились империи, исчезали состояния, прославленные имена забывались. Сам мир Сенеки, такой могущественный, такой непоколебимый, превратился в пыль на страницах истории, и все же человеческая тревога остается той же. Мы продолжаем бежать, продолжаем накапливать. Возможно, амбиция никогда не была проблемой. Проблема в невидимом договоре, который мы с ней заключаем. «Я отдам тебе все, но ты должна дать мне покой», а она его не дает. Потому что амбиция обещает прибытие к цели, но работает как горизонт. Чем дальше идешь, тем дальше он отодвигается. Сенека понимал нечто одновременно неприятное и освобождающее. Внешний мир всегда нестабилен. Строить в нем неизбежно. Зависеть от него – выбор. Ты можешь расти и не терять себя. Можешь достигать и не становиться рабом. В конце концов, вопрос, возможно, не в том, как далеко я могу зайти, а в том, что во мне нельзя отнять. Потому что, когда покой не зависит от вершины, вершина перестает пугать.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Здравствуйте и добро пожаловать. Однажды, несколько лет назад, я летел в самолете и сидел в первом ряду прямо у прохода. Позади меня у окна сидел мужчина, так что мы находились рядом друг с другом. Мы познакомились в самолете, и тот мужчина в конце знакомства протянул руку, похлопал меня по плечу и сказал: «Я думаю, вы можете мне помочь». Он рассказал, что занимается профессионально гольфом. Еще он сказал: «Я обожаю фильм «Секрет». Все это было не случайно. По-моему, он направлялся в FedEx в Нью-Йорк. Через день или около того он улетал обратно. Но мы в самолете обменялись номерами телефонов, и позже он позвонил мне. Я сказал: «Послушай, я в Торонто, ты в Нью-Йорке. Садись в самолет, приезжай ко мне на пару дней». И он приехал. Мы много общались и стали друзьями. Однажды я отправился вместе с ним в турне, и я был на одном из турниров по гольфу, в котором он участвовал. И как-то вечером мы сидели в номере мотеля. И он сказал: «Боб, что мне нужно сделать, чтобы стать лучшим игроком в гольф?» Я взял ручку, подошел к стене и нарисовал маленькую черную точку. «Я хочу, чтобы ты сфокусировал свое внимание на этой черной точке. Сконцентрируй все свое сознательное внимание на этой черной точке». Еще я добавил: «В ту секунду, как только твои мысли начнут блуждать, соберись и вернись обратно в точку. Когда ты научишься концентрироваться на этой точке, на минуту, на две минуты, твои умственные способности разовьются в большей степени, чем у большинства из тех, кого ты знаешь. Это твоя воля. Воля — одна из наших высших способностей. Мы обладаем осознанностью, памятью, интуицией, разумом, и помимо этого у нас есть воля. Воля для ума — это почти то же самое, что слух или зрение для тела. Все действительно великие игроки в гольф обладают высоко развитой волей. Они невероятно развили свою способность концентрироваться. Не хотите ставить точку на стене? Можете попробовать зажечь свечу и поставить ее напротив своего любимого кресла, а затем сосредоточенно думайте только о пламени. Каждый раз, когда ваш разум уходит в сторону, верните его обратно и сфокусируйтесь на пламени. Когда вы научитесь фокусироваться на чем-то одном, вы сможете фокусироваться на чем угодно, потому что это развивает ваши умственные способности. Сейчас обычный человек может сосредоточиться на чем-то только на одну, две или три секунды, а затем он отвлекается, раздается шум, свет, где-то что-то вспыхивает, кто-то что-то говорит, и вот так их разум сбивается с пути. Люди, которые добились выдающихся результатов, научились концентрироваться на том, что делают. Все успешные бизнесмены сосредоточены. А вы хотели бы делать что-то лучше? Тогда научитесь фокусироваться на чем-то одном, исключая все внешние отвлекающие факторы. Это сила, которая входит в наше сознание, а затем мы посылаем ее обратно во Вселенную, как лазер, сфокусированный на чем-то одном, и вы увидите улучшение вашей жизни. Так работает наш разум.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Вагульском районе начато строительство газопровода высокого давления, который будет подведен к селу Тпик. Общая протяженность проекта составит более 46 километров. Завершение строительства запланировано на следующий год. С начала летнего сезона в Дагестане газовые компании завершили 30% от запланированного объема работ по подготовке газовых объектов к зимнему периоду. Ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком. Основные усилия сосредоточены в Тарумовском, Кизлярском, Хасавюртовском, Табасаранском, Сулейманстальском, Ботлихском и Кумтуркалинском районах, а также в Махачкале. Приложения ВК, Mail.ru и Messenger Max исчезли из российского магазина Google Play. Ранее приложения были удалены из App Store, затем Евросоюз наложил санкции на ВК. Несмотря на это, приложения по-прежнему доступны для загрузки на Android через альтернативные платформы. С 1 июля следующего года вступит в силу закон, который предусматривает уголовную ответственность за незаконный обмен криптовалютой. Глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что рассмотрение законопроекта во втором и третьем чтениях планируется на следующей сессии парламента. Документ, принятый в первом чтении, предусматривает для тех, кто организует незаконный оборот криптовалют, наказание в виде штрафов и лишения свободы на срок до 7 лет. Суды в России стали втрое чаще отказывать гражданам в списании долгов при банкротстве. Эксперты считают, что люди начали использовать банкротство как плановый и расчетливый способ избавиться от обязательств, вместо того, чтобы рассматривать его как крайнюю меру в безвыходной ситуации. ФИФА рассматривает возможность наложения дисциплинарных мер на сборную Аргентины после инцидента с баннером «Мальвинские острова наши» на матче против Англии в полуфинале чемпионата мира. Многолетний спор между Аргентиной и Великобританией касается принадлежности Фолклендских островов. В 1982 году конфликт между странами обострился до уровня военного противостояния, которое завершилось победой Великобритании. Несмотря на это, Аргентина продолжает настаивать на своем праве на острова. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 16 июля 1748 года Михаил Ломоносов впервые четко сформулировал закон сохранения материи. Это один из краеугольных камней современной науки. Это произошло в письме к великому математику Леонардо Эйлеру. Ломоносов написал: «Сколько к чему прибавится, столько же отнимется от другого». Простыми словами, ученый выразил глубокую мысль: в природе ничто не возникает из ниоткуда и не исчезает бесследно. Вещество лишь переходит из одного состояния в другое. Ломоносов рассматривал этот принцип как всеобщий закон природы. Он распространял его и на движение. Тело, которое передает часть своего движения другому, ровно настолько же само его теряет. Позже эта идея легла в основу закона сохранения массы и энергии. Значение открытия трудно переоценить. Оно стало опорой для развития химии, физики и многих других наук. И особенно ценно, что такой фундаментальный принцип был сформулирован именно в России рукой ученого-энциклопедиста, который стремился соединить теорию с опытом и поставить науку на службу стране.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые правила делового этикета в Словении. Деловые встречи рекомендуется планировать как минимум за 2 недели. Переговоры обычно проводятся в офисах или специально оборудованных переговорных комнатах. Лучшее время для деловой встречи – с 9 до 12.00. Словенцы серьезно относятся ко времени. Опоздание на встречу может быть воспринято как проявление неуважения. Мужчинам рекомендуется носить классический костюм темных цветов – серого, синего, черного, рубашку белого или пастельных тонов и галстук. Обувь должна быть чистой и ухоженной. Для женщин оптимальным вариантом является костюм или платье классического стиля и аккуратная обувь на невысоком каблуке. В Словении приветствия между мужчинами и женщинами в деловой среде остаются довольно формальными, особенно при первом знакомстве или в официальных ситуациях. Мужчины чаще всего обмениваются рукопожатием. Это делается уверенно, но без излишней силы. В профессиональной среде принято обращение на «вы», используя титул и фамилию. Использование имени возможно только если предложили перейти на более неформальное общение. Важно четко определить свою позицию и подготовить все необходимые материалы. Во время обсуждения предпочтение отдается конструктивным диалогам, где обе стороны могут высказывать свое мнение. В Словении не принято дарить подарки на первой встрече. Будет уместнее подарить подарок позже, после заключения сделки. Деловые обеды и ужины – это важная часть бизнес-культуры Словении. Это возможность установить более неформальные отношения и обсудить вопросы в непринужденной обстановке.
0: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Давайте в этом видео поговорим о том, почему у нас так много проблем. Но для начала посмотрим, какие вообще бывают проблемы и как мы их решаем. Например, заболел зуб. Что мы делаем? Мы идем к врачу, тот берется за сверло, бурлит дыру и заливает ее зубным цементом. Отлично, думаем мы, проблема решена. Но почему-то через год уже в другом зубе появляется еще одна дыра. Мы снова идем к врачу, он снова сверлит, а мы снова радуемся, ведь проблемы опять нет. Однако еще через год почему-то появляется кариес, так что мы уже по знакомой тропинке идем все к тому же стоматологу, а по итогу... проблема вновь успешно решена. Только диву даешься, как классно получается решать проблемы. Еще проблемы бывают в отношениях. Но знаете, что не партнер, все плохой человек. Некоторые девушки, например, с завидной постоянностью находят мужчин, которые их бьют. Казалось бы, да где ты таких находишь? А все всегда начинается очень хорошо. Приятный парень, дарит цветы, читает стихи и все такое. Но уже через месяц он вдруг поднимает на нее руку. Тогда бедная девушка разрывает связь. Это для нее решение проблемы. Но на самом деле есть огромная разница между реальной проблемой и симптомом проблемы. А мы в современном обществе очень любим лечить именно симптомы. Ну знаете, заделывать дырки в зубах, которые появляются сами по себе, и расставаться с очередным плохим человеком, который непонятно почему появился в твоей жизни. Вообще, мы так поступаем постоянно. Например,

0: Когда случается нечто ужасное, это симптом болезни. Мы тут же бросаемся искать виноватых. Это, конечно, правильно, виноватые должны быть наказаны, как и вредоносный вирус должен быть изгнан из организма. Но все почему-то забывают о самом главном. Это просто симптом. В сильном организме не бывает простуды. Адекватный человек не притягивает постоянно к себе плохих людей. И, наконец, в здоровом обществе не бывает войн. Для того, чтобы решить проблему, нужно искать ее реальный источник. Нет, мы, конечно, можем говорить, что в простудах виноваты вирусы гриппа, сидя перед телевизором с пачкой чипсов. Мы, конечно, можем обвинять своего партнера в том, какой он плохой, не утруждая себя самоанализом. И мы, конечно, можем до посинения кричать о коррупции, при этом откупаясь от гаишников. Но это никогда не решит проблему. Буквально вчера я стоял на светофоре. Рядом еще была мать с детьми и двое мужчин. Мужчины очень активно обсуждали недавнее громкое событие. Один сказал: «Да таких казнить надо». А затем предложил товарищу перейти на красный свет, ведь машин вокруг не видно. И эти мужчины искренне не осознают, что сами только что создали того, кого, по их словам, нужно казнить. Ребенок ведь видит, что взрослые нарушают закон, для него это подсознательно становится нормой. Однажды он вырастет и тоже поедет на красный свет. А эти мужчины первыми разорвут на себе рубахи, доказывая, как же плохо работает система и почему это на нашей дороге допускают таких безответственных водителей. До тех пор, пока мы будем подкупать преподавателей в университетах и давать на лапу гаишникам, не надо ожидать, что коррупция сама куда-то испарится в результате какой-то новой власти. Спрос рождает предложение. До тех пор, пока мы не исполняем свои должностные обязанности на 100%, не надо ожидать этого от других. До тех пор, пока ты переходишь дорогу на красный свет, не удивляйся, что лихачи сбивают людей. Да, нужно стоять на красный свет, даже если ты один посреди ночи и вокруг ни одной машины. Ты никогда не знаешь, смотрит ли на тебя из окна какой-нибудь ребенок. Ужасные события, болезни и трагедии – это не аномалия. Это результат наших ежедневных совместных стараний. Так как все-таки правильно решать проблемы? Во-первых, посмотри на себя. Это неприятно. Гораздо легче ткнуть пальцем в симптом и сказать: «Это виноват вирус, это виновата бывшая, это виновата система». Но, как сказал Эйнштейн, ни одну проблему нельзя решить на том уровне сознания, на котором она была создана. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Два младенца родились одновременно. Один в бедной, а другой в богатой семье. Два ангела-хранителя поднялись на небеса, чтобы наполнить из небесных источников чаши жизни для своих младенцев. Один ангел был допущен к источнику богатства, а второй – к источнику бедности. С горьким вздохом он наполнил чашу жизни из этого источника, но не до краев, надеясь, что кроме бедности его младенцу достанется еще что-нибудь. Когда оба ангела спускались на землю, мимо пролетал ангел любви. Хрустальные слезы любви капали из его глаз. Одна из них упала в неполную чашу. Вторая чаша была уже полна, и в нее ничего не попало. Встретились оба ангела на земле. «Посмотри, я несу своему младенцу богатство», — похвастался первый ангел. «Твой напиток горчит», — заметил второй ангел. «К источнику богатства всегда примешаны зависть, предательство и одиночество». «Неужели бедность и лишение слаще?» — возмутился первый ангел. «Нет, они горьки». «Но небесная капля любви, которую ангел любви влил в мою чашу жизни, уменьшит ее горечь и наполнит жизнь светом».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В ягодах темного цвета, таких как черника, голубика и ежевика, много мощных природных антиоксидантов, которые улучшают кровоснабжение мозга и защищают его клетки от повреждения. Об этом рассказала руководитель Центра компетенции по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова, пишет лента.ру. Наш мозг получает слишком много информации, а включение в рацион этих ягод защитит его от так называемого цифрового стресса, отметила врач. Эксперт также рекомендовала не отказываться от употребления листовой зелени, шпината, орехов и тыквенных семечек. Эти продукты, по ее словам, богаты магнием, который расслабляюще действует на нервную систему. Магний помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса, пояснила Махова. Ну и, наконец, по ее словам, для хорошего эмоционального состояния важны продукты, богатые клетчаткой. Клетчатка поддерживает здоровый микробиом кишечника, напрямую связанный с когнитивными функциями и настроением человека, уточнила эксперт.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Адаминан цамах, чан цамар хасар. Мужчине одно слово, коню один удар хватает. Адаминан цамах, чан цамар хасар. Аслан хайван трель пятчахри. Лев чужую добычу не ест. Аслан хайван трель пятчахри. Алим чухун нияр. Инсан хун зэхмэтсар. Ученым легче стать, чем быть человечным. Алим чухун нияр. Инсан хун зэхмэтсар. Ватан делул аваданшиву, виля аваданшиву. Богатство родины, твое богатство. Ватан делул аваданшиву, виля аваданшиву. Дусшиву цакса духурчен, ватангу цаксар. Если дружба народов крепкая, то и родина сильная. Дусшиву цакса духурчен, ватангу цаксар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Личный коуч.
1: Допустим, вы нашли его, того самого сотрудника, бриллианта. Он блестяще прошел собеседование, его глаза горели, его опыт идеально подходил под ваши задачи. Вы ударили по рукам, и внутри появилось то самое приятное чувство. Вот он, человек, который усилит команду. Он выходит на работу, проходит неделя, вторая, месяц, и он исчезает. Тихо уходит, не отвечая на звонки. Или, что еще хуже, приходит к вам с уставшими глазами и говорит: «Это не мое». И вы снова остаетесь один на один с оглушающей пустотой. Что пошло не так? Почему огонь в его глазах так быстро потух? Чаще всего причина не в человеке и не в том, что вы ошиблись в выборе. Причина в том, что происходит после рукопожатия. В том, что мы называем адаптацией, а на деле это часто прыжок в хаос. Мы бросаем талантливого человека в незнакомую среду, без карты, без поддержки и без четкого понимания цели, и ожидаем, что он сам как-нибудь выплывет. Поговорим о том, как превратить первые недели нового сотрудника из испытания на прочность в самый мощный инструмент его удержания и мотивации. Это не про инструкции и бюрократию, это про создание системы, в которой талант не просто выживает, а расцветает. Первый контакт – это неделя, которая решает абсолютно все. Первые 5 дней работы определяют 80% успеха дальнейших отношений сотрудника с компанией. Это аксиома. В этот момент он максимально открыт, но и максимально уязвим. Он пытается понять негласные правила, почувствовать атмосферу, найти свое место. И если в этот момент он чувствует себя потерянным, брошенным или ненужным, этот негативный отпечаток останется с ним навсегда. Что ему нужно в эту неделю? Несложные задачи и проверка на прочность. Ему нужна ясность и забота. Он должен четко понимать, кому и с каким вопросом можно подойти, как устроены процессы, кто за что отвечает, какова общая цель и, самое главное, что конкретно от него ожидают в эти первые дни. Проводник в хаосе, сила наставничества. Почти все люди боятся задавать вопросы, боятся показаться глупыми, отвлечь коллег, показаться некомпетентными. И новичок, оставленный один на один с потоком новой информации, скорее будет молча делать ошибки, чем попросит о помощи. Он будет сидеть и часами просто изобретать велосипед, вместо того, чтобы за 2 минуты получить ответ. Именно поэтому у каждого нового сотрудника должен быть официальный проводник-наставник. Это не просто опытный коллега, к которому можно обратиться. Это человек, который сам частично отвечает за успех новичка, который проводит с ним ежедневные 15-минутные встречи в первые 2 недели. Как прошел день, что было понятно, где застрял, давай помогу чем-нибудь. Это создает безопасное пространство для вопросов, ускоряет обучение в разы, и это дает новичку чувство, что он не один, что о нем заботятся, что в его успехе заинтересованы. Теперь давайте поговорим о самой главной потребности любого человека в новой среде – потребность в ясности. Представьте, вы говорите сотруднику: «Ну ты работай, вливайся, а там посмотрим». Что он слышит на самом деле? Он слышит так: «Я сам не знаю, что от тебя хочу. У меня нет для тебя четкого какого-то плана. Твой успех – твоя проблема». Это реально ведь пугает. Человек без четкой цели похож на лодку без пункта назначения. Он может активно работать, махать веслами, но он плывет просто в никуда. И очень скоро у него кончится мотивация, потому что он не понимает, услышан он или нет. Он не может измерить свой прогресс. Посмотрите на это с двух сторон. С вашей стороны, как лидера, ставить четкие измеримые цели на старте – это работа. Нужно подумать, декомпозировать задачи, гораздо проще сказать: разбирайся. Но со стороны сотрудника получить в первый месяц конкретный KPI – это как получить карту и компас. Например, за первую неделю освоить CRM-систему и сделать 10 тестовых звонков. За первый месяц выйти на 5 продаж с таким-то средним чеком. Все, туман рассеялся. Он видит точку Б, он понимает, по каким критериям его будут оценивать, он может сам контролировать свой путь и чувствует себя хозяином ситуации, а не потерянным ребенком. Ясность цели на старте – это не элемент контроля, это элемент уважения. Следующее правило – это зеркало для роста. Культура обратной связи. Что чувствует человек, который делает новую для себя работу, но не получает никакой реакции? Чаще всего он чувствует тревогу. «Я все правильно делаю? А может, я уже где-то накосячил?» Шеф молчит. Наверное, он может быть чем-то недоволен. Эта неопределенность высасывает энергию сильнее, чем любая сложная задача. Отсутствие обратной связи – это нейтральная позиция. Это молчаливое сообщение. «Мне все равно, как ты там справляешься». Многие руководители боятся давать обратную связь, боятся обидеть, демотивировать или просто не умеют этого делать. Они копят недовольство, а потом взрываются, когда уже слишком поздно. Но конструктивная обратная связь – это не критика, это самый ценный подарок, который вы можете дать сотруднику для его роста. Это как зеркало, в которое он может посмотреться и увидеть, что нужно поправить. Сказать, например: «Смотри, вот здесь ты сделал отлично, это твоя сильная сторона, а вот здесь результат не тот, который мы ожидали. Давай подумаем, почему так вышло и как в следующий раз сделать лучше». Это позиция не судьи, а тренера. Регулярные встречи раз в неделю – это не трата времени, это инвестиция. Вы даете человеку фонарик, чтобы он мог уверенно идти в темном коридоре по новой должности. И он будет благодарен вам за этот свет. И, наконец, пятый решающий элемент системы – точка сверки. Честный разговор через 30 дней. Через месяц после начала работы у вас должна состояться большая честная встреча. Это не формальность, это точка сверки с реальностью. Месяц – это достаточный срок, чтобы понять главное. Есть ли у человека потенциал, соответствует ли он культуре, выполняет ли он хотя бы минимальные договоренности. Не надо ждать 2-3 месяца до конца там испытательного срока, не надо надеяться на чудо. Не бойтесь принимать решения. Честный разговор через 30 дней – это уважение и ко времени сотрудника, и к вашему собственному. Если вы понимаете, что это ошибка, лучше признать ее рано, чем платить за нее месяцами. Так что же такое адаптация на самом деле? Это не набор инструкций, это спроектированная вами среда, в которой новому человеку безопасно, понятно и интересно, где он чувствует поддержку, видит цель и получает честную обратную связь. Создавая такую систему, вы не просто решаете проблему текучки, вы закладываете фундамент для сильной, лояльной и самостоятельной команды. Вы начинаете притягивать лучших, потому что слухи о хороших компаниях распространяются очень быстро. И это ваш главный актив. И помни, главное зарабатывать, а не работать.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 1925 году нашу республику посетил Фритьоф Нансен, известный норвежский полярный исследователь, политический и общественный деятель, гуманист, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. В Дагестан Нансен приезжал с целью изучения энергетических ресурсов республики с участием крупных ученых-геологов. Он отзывался о Дагестане как об очень интересной стране с большими экономическими возможностями. Свой визит в Дагестан он подробно описал в своей книге «Через Кавказ на Волгу», изданной на норвежском, немецком и английском языках в 1929 году. В 2012 году на здании номер 10 по улице Горького в Махачкале была открыта мемориальная плита, напоминающая о том, что именно в этом доме в 1925 году остановился Фритьоф Нансен во время своего недельного визита.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Друзья мои, поговорим о том, что я вижу каждый день. Вы, наверное, знаете, что Россию называют страной людей, у которых не получилось. Так вот, поговорим о причине этого. Итак, способ первый. Ты бесконечно жалуешься и обвиняешь других. Начальник не повысил зарплату. Он исчадие ада. Да, мы живем в мире, в котором полно несправедливости. Мир действительно несправедлив. Поэтому, если ты постоянно ищешь доказательства несправедливости мира, ты найдешь. Только что от этого? Если ты не решишь сам обустроить свою жизнь, то жизнь обустроит тебя. И я тебе уверяю, тебе не очень понравится, как тобой займется жизнь. Итак, идем далее. Второй способ. У тебя нет мечты, которая поднимает тебя утром с постели. Ну вот представь, когда все, что ты делаешь, происходит от внешнего понукания, от какой-то мотивации, там, от какого-то пинка. И вот когда ты такой вот болтаешься, да, и от внешних воздействий тебя колышет немножко, да, тогда ты, скорее всего, использованный ресурс кем-то в чужих интересах, да. Какая у меня, например, мечта? Однажды, когда я понял, что если государство заказчик школьного и дошкольного образования, вот детские сады и школы, то это означает, наше общество автоматически получает людей, которые удобны, послушны, да, которые станут прекрасными офицерами, солдатами. Но это не все, что нужно людям, и вот не все, что нужно мне, и вот теперь моя мечта – построить школу. Вот эта мечта меня однажды с постели подняла, и я не смог ее больше не делать. Вот так это работает. Третий главный способ – профукать свою жизнь. Ты постоянно уходишь от реальности. Это может быть алкоголь, наркотики, экстремальные виды спорта, вот это вот ощущение, что я прав, ты не прав, вот это постоянная доминация над другими. Или просмотр кино, сериалы там какие-то, YouTube. Запомни, важно не только наблюдать, но и делать. Все люди прекрасно знают, что если где-то рождение идет меньше, чем 2,2 человека на семью, то идет вырождение и вымирание нации. С людьми то же самое, что если мы видим, что мы более чем 100 человеком полезны в каком-то деле, в какой-то услуге, происходит благоустройство нашей жизни. Ну вот давай я задам тебе вопрос. От твоего существования в жизни сколько людей получили пользу? Четвертый способ – это когда ты делаешь только то, что ты умеешь. Вот ты живешь в оковах своей такой вот, знаете, умозрительности. И ты делаешь только то, что в ней уже находится. И все другое, что не укладывается у тебя в эту умозрительность, оно как бы, ну, отлетает от нее, как от стенки коробки, да? То есть ты не впускаешь в свою жизнь ничего нового. Неминуемо начинается день сурка, потому что ты давно живешь не в уютном домике ясности, а в тюрьме, которую создал вокруг себя. Ну ведь понятно же, что все пряники или все грибы там, где еще не было грибников или где еще пряники эти никто не достал и не скушал, да? Ну это как бы понятно, но почему-то мы предпочитаем ходить по хайвеям, по натоптанным дорожкам, где нет никаких грибов. Ну и, наконец, пятый, главный способ профукать свою жизнь. Ты не понимаешь, что жизнь, она конечна, она закончится. И потому ты постоянно откладываешь жизнь. Сперва ты учишься, чтобы потом начать жить. Потом ты берешь ипотеку, чтобы после того, как ты ее выплатил, начал жить. Да? Ты постоянно готовишься к жизни. А что, если я тебе скажу, что жизнь идет прямо сейчас? Возможно, ты узнал себя в этих пунктах. Может быть, во всех 5 пунктах узнал себя. И это плохая новость. Но есть и хорошая новость. Ведь теперь у тебя появился этот список. Значит, появляется шанс.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В прошлом году крупные федеральные сети продали 67 миллионов литров горячих напитков на общую сумму 19 миллиардов рублей, подсчитала аналитическая компания «Энтек». Согласно их данным, объем реализации продукции вырос на 86% в натуральном выражении и на 117% в денежном по сравнению с предыдущим годом. «Энтек» также отмечает, что данная категория товаров демонстрирует двухзначный рост уже второй год подряд. В 2024 году продажи горячих напитков увеличились на 109,92% соответственно. Тенденция к росту сохранилась и в первом квартале этого года. Реализация таких товаров за три месяца выросла на 92,98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основную долю продаж составляет готовый кофе. По данным «Энтек», на него приходится 94% всех продаж в данной категории. Чай занимает лишь 4%, остальные 2% включают какао, горячий шоколад и другие напитки. Ритейлеры, опрошенные ведомостями, подтверждают рост спроса на горячие напитки в сетях. Так, в «Азбуке вкуса» утверждают, что каждый год реализация данной продукции увеличивается более чем на 20%, хотя конкретные цифры не приводятся.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Таковинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Сумасшедшая зарплата айтишников – это миф. Во-первых, кого вы называете айтишниками? Сотрудник техподдержки – это айтишник? Менеджер по продажам – это айтишник? Бухгалтер, который работает в Яндексе – это айтишник? Что есть айтишник? Программист? Кто? Инженер? DevOps? Сисадмин? Кто айтишник? И вот, например, сисадмин, работающий в Яндексе, и сисадмин, работающий в соседней парикмахерской. Почему один зарабатывает 400 тысяч, а другой 70, и то не всегда? Должность называется одинаково, и тот айтишник. Нет, это миф. Есть IT-компании с очень большой маржинальностью за счет высокой консолидации рынка. Может быть, сложно говорю, но, короче, монополия это. Вот в стране у нас 400 банков. Ну, сейчас, может, живых, я не знаю, 100, 200. Но они все нормально существуют. И да, они все конкурируют, условно, с Сбером, но Сбер далеко не монополист. А вот с Яндекс.Такси как-то все по-другому выглядит. За счет этого IT-компании часто имеют очень высокую маржинальность, которая позволяет в этих IT-компаниях отдельным специалистам платить высокие зарплаты. Отсюда этот миф. Но если ты сисадмин в салоне красоты, ты не айтишник, ты сотрудник бьюти-индустрии. Совсем вытекающим. И твоя зарплата сравнивается с маникюрщицей, а не с бухгалтером в Яндексе. А если ты бухгалтер в Яндексе, то ты вроде как айтишник. Хотя ты тоже бухгалтер всего лишь. Но зарплата у тебя при этом айтишная. Ты же в Яндексе. Поэтому дело не в IT, не IT. Дело в том, что есть компании, у которых высокая маржа. Это не только IT-компании. Это ресурсные компании, сырьевые компании, это банки, телекомы. Там у всех все хорошо. Мифологии просто такой нет, дурацкой. Никто же не говорит, а телекомщики пойду. Я такого не слышал. Как бы, вы что думаете, зарплаты в МТС и Мегафоне плохие, что ли? Разработчики действительно специфическая роль. Почему? Потому что это та редкая специальность, которая верифицируется на собеседовании. Вот когда я нанимаю юриста, мне очень тяжело понять его квалификацию. Когда я нанимаю маркетолога, мне очень тяжело понять его квалификацию. Поэтому там начинают действовать всякие рекомендации, портфолио, дипломы. Вот айтишник чем-то похож, может быть, на хирурга. Он очень легко... Ну, то есть собеседование у хирурга, наверное, посложнее выглядит. Не знаю, кстати, как собеседуют хирургов. Говорят, коллега, пройдемте, ну-ка резани. Так, что ли? Как их собеседуют, кстати? Но программисты собеседуют именно так. Его сажают за стол, дают задачку, говорят, кодь давай. И из-за того, что его навык легко верифицируется, рынок труда айтишников во многом глобален. Потому что я, сидя в Калифорнии, могу нанимать программиста из Воронежа. И вот это специфика исключительно программистов. Их труд легко верифицируется, поэтому их рынок труда стал глобальный. И когда я нанимаю программиста в Москве, я конкурирую не с условным Яндексом, а я конкурирую даже с Фейсбуком. Никаких мифических айтишников, которыми можно стать, пройдя курсы в интернете, не существует. Вот это полный булшит, что я там пройду какие-то курсы. Если, пройдя курсы за 100 тысяч рублей, можно стать человеком, который стоит на 1 000 000 рублей в год дороже, ты вселенную обманул, что ли? А в компаниях идиоты работают в этих, которые тебя нанимают. Вот я, представь себе, я владелец компании. И я узнал, что можно взять любого идиота, посадить его перед курсами, и потом он будет стоить мне, как специалист, который стоит, не знаю, 200 тысяч рублей в месяц. Да? Ну вот представь себе, вдруг оказалось, что вот мне нужен человек на 200 тысяч рублей в месяц. Но оказывается, можно взять любого автослесаря, он пройдет курсы и будет стоить эти 200 тысяч. Но я почему-то нанимаю не автослесаря за 40 и учу их, а я зачем-то должен в интернете идиотов набирать, которые курсы прошли. Я тупой?
3: Нет.
2: Я не тупой. Зачем я это буду делать? Если бы это было возможно, я бы пошел в вуз, взял бы там 100 студентов, заставил бы их пройти курсы и платил бы им 20 тысяч рублей. Ну подумайте, это же логично. Так не работает. С чего это я вдруг вчерашнего автослесаря после курсов буду за 200 тысяч нанимать? Я тут главный лох, что ли, в этой комнате? Что-то мне подсказывает, что не я. В этой цепочке я точно не главный лох. Здесь кто-то кого-то другого явно греют. Понимаешь? Подумайте об этом. Так не бывает. Вот это обман. Нельзя пройти курсы и моментально увеличить свою рыночную стоимость. Так не бывает. Если бы это было возможно, поверьте, не вы бы на этом заработали.
0: Мысли вслух.

0: Родник, который раньше называли Душмана-Гуниц – родник врага. Бакнинцы вели упорные бои с жителями соседних сел Судбук и Шуркли, отстаивая свои земли. В селе есть кладбище, где покоятся бакнинцы, павшие в этих стычках. Это кладбище Хважала Хябри, и расположено оно в местечке, невидимом из села Шуркли.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В начале своего интервью Уоррен рассказал о том, с чего начинал свою бизнес-карьеру. В то время у меня было несколько бизнесов. Лучшим нашим бизнесом были пейнтбол-автоматы. Эти автоматы назывались так же, как и наша школа в Омахе, в которую мы ходили с моим партнером по бизнесу вместе. Когда Уоррен закончил школу, дальнейшая учеба его уже не интересовала. В его школьном альбоме было сказано, что он хочет стать биржевым брокером и что у него отличные знания в математике. В итоге Баффет все же поступил в Уортонскую школу бизнеса, но через год решил бросить ее и заняться бизнесом. Отец предложил попробовать Уоррену поучиться еще один год. Он это сделал, но в итоге через год предприниматель все-таки бросил обучение. Кстати, Баффет хотел поступить в Гарвард и даже подал заявку.

0: Куда? Просидев 10 часов, ожидая своего приема, Уоррен получил отказ всего лишь за 10 минут своего собеседования. Далее в интервью Баффет рассказал о причинах, которые, по его мнению, сделали его успешным. Первые два варианта. Мы покупали бизнесы, которые казались нам хорошими за выгодные цены и назначали ответственных, хороших людей для руководства ими. Но также мы покупали ликвидные ценные бумаги. Со временем акцент с ликвидных ценных бумаг сместился на покупку именно бизнесов. Современный мир активно использует компьютеры для определенных расчетов. Вот что ответил Уоррен Баффет на вопрос о том, использует ли он компьютер для подобных операций. Нет, если мне нужно подсчитать что-то, что касается четырех знаков после запятой, просто забудьте об этом. Используете ли вы компьютеры вообще сегодня? Я использую его для игры в бридж. Я использую компьютер, чтобы что-то искать. То есть в офисе у вас нет компьютера? Да, в офисе у меня нет компьютера, он есть у меня дома. А смартфон? Если с вами кто-то хочет связаться, могут ли вам позвонить на мобильный или смартфон? Смартфон для меня это слишком умно. А компьютер вы используете редко. Нам с Биллом Гейтсом часто задают вопрос, кто чаще из нас бывает за компьютером, если не считать почты. Ответ будет, вполне возможно, что победителем буду я. Я играю в бридж 12 часов в неделю и много времени провожу в поиске. Миллиардер также рассказал, считает ли он Соединенные Штаты Америки идеальным местом для инвестиций. Это определенно лучшее место, о котором я знаю. Инвестиции в нашей стране всегда были великолепными. Никто не продавал акции из-за паники в 70-м, 76-м, и все наслаждались тем, что произошло после. Но за последние годы рост ВВП упал на 2%. Вы считаете, что при такой экономике он сможет вернуться до прежней отметки и расти быстрее? На это потребуются некоторые годы. Но рост в 2%, если при этом рост населения меньше 1%, значит, что за одно поколение, за 25 лет, мы можем добавить 18-19 тысяч долларов к ВВП на душу населения. За свою жизнь я видел разный рост ВВП. Иногда хотелось, чтобы он был больше, но если есть хотя бы 1% роста ВВП, если экономика является преуспевающей, а у нас самая преуспевающая экономика в мире, если вы не будете останавливаться, то со временем, через 20 лет, люди будут жить намного лучше, чем сейчас. На первом собрании акционеров Berkshire Hathaway количество людей, пришедших туда, составляло 12. Это были дяди и тетя Уоррена и другие родственники. Из чужих людей, по словам самого Баффета, было 2 человека. Сегодня ежегодное собрание акционеров собирает по 40 тысяч человек. Миллиардер рассказал, что не представлял и не планировал, что его ждет такой успех. По его словам, он просто шел шаг за шагом, не заглядывая в будущее. Затем Уоррен Баффет поделился, каким он видит свое наследие. «Я хотел бы стать самым старым из живущих в мире людей. На самом деле мне нравится преподавание. Если я был хорошим учителем, значит, многие студенты получили хорошие знания. За эти годы я часто выступал в университетах». Также Дэвид не забыл спросить Уоррена о том, есть ли у него что-то такое, что бы он хотел сделать, но еще не сделал. На что Баффет ответил, что у него ничего такого нету. Предприниматель считает, что нет никакой пользы в деньгах. Есть польза только во времени. Деньги в виде путешествий, домов и яхт для него не важны. Деньги важны для бедных, считает Уоррен, поэтому он и отдает свое состояние на благотворительность. В конце своего интервью Баффет дал совет молодому инвестору, который хотел бы продолжить его дело. Миллиардер рассказал, как добиться хотя бы близко того, чего добился лично он. «Думаю, что нужно искать работу, которой бы вы хотели заниматься, даже если вам не нужна работа. Скорее всего, мы живем всего один раз. Хотя часто говорят и другое, но скорее всего раз. Не стоит проживать жизнь в кровати. Если вам удастся заработать на 10 или 20% больше, это не так важно, как жениться на правильном человеке и работать на работе, которая бы вам нравилась, даже если бы вы не нуждались в деньгах. Я нашел такую работу, и я работаю половину своей жизни, и мне повезло, что в ранние годы я понял, что именно я люблю делать. Не меняйте это на деньги, не гонитесь за тем, что на этой неделе или в следующем месяце сможете заработать больше денег.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Давайте поговорим об одном чувстве, которое, я уверен, знакомо каждому, кто строит свой бизнес. Это чувство глубокого недоумения, когда вы вкладываетесь на 200%, вы не спите ночами, вы думаете о компании 24/7, вы буквально живете своей идеей, а ваша команда работает так, будто экономит силы для какой-то другой, более важной жизни. Вы видите, как срываются дедлайны, о которых вы договорились, как важные задачи делаются в последний момент на отвали. Как люди приходят в офис без огня в глазах, будто отбывают какую-то повинность. И в голове рождается логичный, почти кричащий вопрос. Почему? Я же плачу им деньги, я создал для них рабочие места, что им еще нужно? И самый простой ответ, который приходит на ум, проблема в них. Мне просто попались ленивые, безинициативные люди. Но что, если я скажу вам, что в 90% случаев это абсолютно не так? Что, если люди — это просто зеркало той системы, которую вы как лидер для них создали? Или, точнее, не создали? Разберем три фундаментальные трещины в самой системе вашего бизнеса, через которые, как через дыры в ведре, утекает энергия и мотивация вашей команды. Первая причина — отсутствие ясности, туман вместо карты. Представьте, что вы отправляете человека в поход по незнакомой местности, но вместо подробной карты и точки назначения вы просто ему говорите: иди в ту сторону и дойди до красивого места. Какова вероятность, что он дойдет? И сколько сил, времени и нервов он потратит на бессмысленные блуждания? То же самое происходит и в бизнесе, когда у сотрудника нет четких измеримых целей, задачи вроде «работай хорошо», «увеличивай продажи», «будь эффективнее». Это просто информационный шум, который создает тревогу и парализует действия. Человек не понимает, что конкретно от него ожидают. Он не знает, как будут измерять его хорошую работу. А то, что нельзя измерить, тем нельзя управлять. И сам сотрудник это чувствует. Итак, с ясностью мы разобрались. Карта нарисована, точка назначения понятна. Но здесь возникает следующий, еще более глубокий вопрос. Достаточно ли одной лишь карты, чтобы человек захотел отправиться в путь с полной отдачей? Или ему нужно что-то еще? То, что мы называем энергией или топливом. Давайте будем честны друг с другом. Зарплата – это не мотивация, зарплата – это гигиена. Это базовое условие, чтобы человек вообще приходил на работу и выполнял необходимый минимум. Это как хлеб и вода, они нужны, чтобы не умереть с голоду. Но никто не совершает подвигов ради куска хлеба, если он не голодает, конечно. На одной только зарплате человек будет делать ровно столько, чтобы его не уволили, не больше. Потому что его личная история никак не связана с вашими амбициозными целями. Ему по большому счету все равно, завоюете ли вы рынок или нет. Если вы хотите, чтобы он включился в вашу игру по-настоящему, чтобы он начал думать о результате, а не о конце рабочего дня, вы должны дать ему дополнительную энергию, дополнительное топливо, которое зажигает азарт. Что это за топливо? Это, во-первых, прозрачная и прямая связь между его сверхусилием и его сверхдоходом. Не туманная, может быть, премия, а четкая. Сделал X, получил Y. Во-вторых, это энергия признания и здоровой конкуренции. Возможность стать лучшим, получить статус, быть отмеченным перед всей командой. И в-третьих, это энергия вызова. Интересная, сложная задача, которая заставляет его мозг работать на полную и чувствовать собственный профессиональный рост. Если вы не создаете этих источников энергии, вы просите человека ехать на машине с пустым баком. Он может и рад бы нажать на газ, но ему просто нечем. И винить его в этом абсолютно бессмысленно. Ваша задача как лидера – постоянно думать о том, чем заправлять свою команду, кроме базовой зарплаты. Хорошо, представим, что у нашей команды есть и карта, и полный бак топлива. Кажется, что это идеальная формула успеха. Но здесь мы подходим к третьей, самой важной и самой неочевидной причине. Почему система все равно не взлетает? Почему, даже имея ясность и мотивацию, люди продолжают работать как наемные исполнители, а не как настоящие хозяева своего дела? А ответ кроется в одном слове – владение. Это, пожалуй, самая частая ошибка, которую совершают основатели, особенно те, кто построил бизнес с нуля. Ошибка, в которой я и сам жил годами, и она чуть не стоила мне всей компании. Она заключается в том, что мы панически боимся отдать реальную ответственность. Как это выглядело у меня? Мой сотрудник допускал ошибку, неважно, в рекламе, в переговорах, в документе. Моя первая инстинктивная реакция – сказать: «Отойди, я сам сейчас все исправлю». Я героически бросался в бой, не спал ночами, исправлял косяки, спасал ситуацию. И в моменте чувствовал себя просто незаменимым, героем, спасателем. Это очень приятное чувство для эго, но губительное для бизнеса. На самом деле, я своими же руками делал три ужасные вещи. Первое, я не давал человеку научиться. Обучение происходит не тогда, когда ты слушаешь, а когда ты сам на своей шкуре исправляешь последствия своих решений. Второе, я транслировал всей команде сигнал, что ошибаться не страшно, потому что папа все равно придет и все решит. Я убивал в них чувство ответственности. И третье, самое страшное, я затягивал на своей шее петлю операционки. Чем больше я исправлял за других, тем больше они чувствовали свою безнаказанность. И тем меньше времени, кстати, у меня оставалось на то, чем должен вообще заниматься основатель, на стратегию и развитие. Я был не владельцем бизнеса, а самым дорогим, уставшим пожарным в своей же компании. И выход из этого был только один, болезненный, но необходимый. Перестать быть спасателем. Начать делегировать не задачи, а владение процессом. Сказать: вот твоя зона ответственности, результат в ней — это твоя победа или поражение. Ошибся? Не страшно. Теперь сам придумывай, как это исправлять. Да, поначалу пара-тройка пожаров неизбежна. От этого никто еще не застраховался. Но только так вы начнете растить в своей команде не исполнителей, а хозяев своих процессов. Итак, вот эти три трещины в фундаменте вашей системы: туман вместо карты, пустой бак вместо топлива и исполнители вместо хозяев. Если ваша команда работает в полсилы, скорее всего, причина в одной из них. И хорошая новость в том, что все они находятся в вашей зоне контроля. Вы, как архитектор системы, можете это исправить. Дайте людям ясность, дайте им энергию и дайте им ответственность, и вы увидите, как изменится не просто их работа, а их отношение к ней.
0: Личный

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы с тобой затрагивали, когда смежная тема, соответственно, рост компании, быстрая, и вторая история про, собственно, продание обсуждали, да, прийти в компанию, где опционы. Да. Я читал, что у вас такая интересная история была, что у вас большое количество, собственно, да. людей в компании получили опционы, да? И, собственно, я так понимаю, это было большим бустером вообще, как бы, построения компании. Давай вот немножко про команду, собственно, с которой вы двигались, с которой вы росли. Во-первых, опять же, да, что является таким основным ингредиентом команды? Я читал, что ты там много внедрял, ты вот увлекаешься всей вот этой вот темой саморазвития, мы про это еще дойдем, ты там внедрял вот это все темы с саморазвитием, какие-то там движухи, но как бы и есть как бы такие более традиционные все-таки вещи, типа там опционов и так далее, давай немножко про это. Как удалось собрать топ-команду, как удалось ее замотивировать и вот добежать с ней до каких-то понятных результатов?
2: Так, как удалось собрать топ-команду? Методом проб и ошибок.
1: Ага.
2: Вообще есть такая, ну, как фундаментальный, что ли, закон, редко кто, какие-то мутанты только могут это преодолеть. Значит, у тебя постоянно растет планка на качество людей. И очень сложно сделать какой-то гиперскачок. То есть ты сам подрос, у тебя подросла планка. Сам подрос, подросла планка. И ты вот так вот карабкаешься, и каждый предприниматель вот так вот карабкается, да. Есть редкие мутанты, которые там каким-то образом вот так вот выстреливают. Ну, там, среди них, не знаю, мне кажется, там Андрей Хусит, который Мира сделал.
1: Сторонский.
2: Вот. Сторонский, наверное, там, да. Ну, вот и...
1: Киборги.
2: Ну, про Тинькова сложно сказать, потому что у него все-таки был длинный путь, да. Ну, то есть, ну, они вот... Ну, это прям их суперсила, да, как бы, собирать лидерские команды. Вот. Я тоже карабкался. Вот так вот. И в один момент, мне сильно повезло, у меня было там классное окружение предпринимателей, тот же самый Дэйв, кстати, с Максом Краснохом мне порекомендовали книжку, называется «Кто решит свою проблему номер один». Вот. И мы ее перевели на русский язык. Я даже написал предисловие для нее. И это до сих пор, я думаю, номер один вообще книга в рекрутинге в мире, в России точно. Слушай, вот сейчас нас слушают, там все топовые рекрутеры ее знают. Да? И она коротенькая очень, она читается 2 часа, это просто поразительно. Это, знаешь, она такая ознаменует такой конец эпохи вуду-хайринг. Вот так это называется. Вот я, значит, ее не просто там прочитал, не просто полюбил. Мы ее глубоко адаптировали, мы построили до сих пор великолепно работающие хайринг-процессы. Они, конечно, очень сильно буснули нас. Да, и там, ну, продолжают. Это с точки зрения хайринга. Ну, а дальше там, слушай, ну, там куча всяких совпадений, случайностей. То есть, если ты классная компания, там, поднимаешь много раундов, значит, и ты там, не знаю, там, медийный человек и так далее, то есть, ну, у тебя, конечно,
1: ну, понятно, условно,
2: увеличит способности,
1: все интересные люди следят сами и видят этот информационный, как бы, поле, да, и все хотят прикоснуться, скажем
2: ну,
1: так.
2: И надо сказать следующее, опять про структуру. Я большой любитель теста Клифтона, есть такая психометрия, это психометрия на определение талантов, да?
1: Да-да, я помню, у тебя там этот очаровывать.
2: У меня номер один ву,
1: да,
2: это winning people, это, ну, очарование, обаяние, и, соответственно, вот в хайринге, безусловно, это работает, то есть, ну, как очаровать там топ-менеджера, ну, да, тоже работало.
1: А вот эта вот история, например, с опционами, там большое количество людей, да, получило опцион?
2: Я тебе скажу, смотри, давай так. Во-первых, надо сказать, что есть миллион способов управлять компаниями, лидировать. Значит, то есть это один из способов. Я его, кстати, переосмыслил. Да? То есть мы опционы очень широко раздавали, не всей компании, но там был прям очень конкретный процесс. Не знаю, мне кажется, ну, процентов 50 офисных сотрудников в итоге получили их. То есть мы там, ну, у нас были конкретные такие эвристики.
1: Да.
2: То есть, условно говоря, мы говорили так, что если ты относишься к компании как к своей, и чем больше ты относишься к ней как к своей, тем больше она реально становится твоей. И, условно говоря, за твою классную работу мы платим рыночную зарплату, но за то, что ты работаешь сверх этого, то есть если ты по-настоящему относишься к этому, к своему, мы сами к тебе приходим и предлагаем опционную программу. А потом каждые полгода пересматриваем и досыпаем. Каждый раз это, условно говоря, если человек превосходит ожидания, да, то мы досыпали этих опционов. Угу. Вот, и были там определенные эвристики, компенсационные советы каждые полгода и так далее. Это, кстати, тоже классные очень процессы. Смотря назад сейчас, я бы чуть более выборочно давал опционы, потому что есть часть людей, которые их реально не ценят. Всегда надо давать выбор. То есть не надо... То есть мне, конечно, хотелось прямо причинить добро людям. Угу. И я тогда еще плохо понимал, что не все люди такие же, как я.
1: Ну что, условно, кому-то проще дать деньгами, и он будет счастлив больше, да? Он не понимает ценности этих бумажек, условно.
2: Абсолютно точно.
1: Да.
2: И это плохо всем.
1: Да. Потому что ты раздаешь, собственно, акции, а человек не понимает, зачем он получил такую награду, которая ему не нужна.
2: Да, ты как предприниматель думаешь, это вообще самое ценное.
1: А он такой, что мне впихнули какие-то бумажки, фантомы.
2: Да, но не каждый программист предприниматель, и ты больше того, самые крутые программисты, они не предприниматели. Вот, и у них другое мышление. Да, поэтому, да, мы так делали. Я, на самом деле, не жалею. Я думаю, что это существенно помогло становлению культуры компании. Сейчас помогает. Но я бы сейчас сделал бы апгрейд этой системы.
1: Ты, наверное, раз 5 или 6 уже упомянул слово «лидер». И вот, собственно, лидерство, ты говоришь, в зависимости от того, какой лидер, какая модель лидерства и так далее. Давай немножечко конкретизируем, в чем, как бы вот если смотреть на тебя, как на предпринимателя, да, все-таки, ты сейчас, я так понимаю, уходишь немножечко в степь инвестиционную, да, больше такую. Но вот если мы смотрим на тебя как на предпринимателя, в чем твои вот эти вот килл-фичи, знаешь, такие безусловные, помимо очарования, про очарование я уже понял, которые тебе позволяют как бы быть сильным лидером, да, притягивать людей, управлять людьми, делать так, чтобы люди тебя слышали, взаимодействовать с инвесторами и так далее. Потому что, насколько я понимаю, Сергей, собственно, твой партнер, я видел с ним небольшой кусочек интервью, вот все взаимодействие такое общительное, оно как бы на тебе, да, точно, потому что он супер закрытый, такой сдержанный и так далее, ты абсолютно противоположный. Вот что-то, какие твои килл-фичи с точки зрения лидерства?
2: Ну, при этом надо сказать, что Серега на самом-то деле умеет великолепно выступать,
1: да,
2: и умеет отлично коммуницировать, просто это как бы не то, что он делает с большим удовольствием все время. Mm-hmm. Да? Вот. Какие мои фичи? Ну, смотри, безусловно, ну, номер один — это power of people, это, как это сказать, ну, это... Ну, взаимодействие с людьми, да. Это и умение выиграть их доверие, и построить с ними отношения, по-настоящему эмоционально сопереживать, заботиться, значит, развивать их. Ну, даже не развивать, а скорее создавать среду там для развития. Вот у меня, кстати, там в том же самом Клифтоне у меня второй футуристик. Uh-huh. Это такой, кстати, один из генов предпринимательства. Ты его прям вот, если ты видишь в Клифтоне, то там хорошая вероятность, что человек будет предпринимателем. Это, ну, я живу в будущем все время.
1: Uh-huh.
2: Вот. И из-за этого как будто бы чуть-чуть я лучше могу видеть будущее. Ну, просто потому что постоянно про него думаю, да. И поэтому это, ну, помогало мне создавать вижен и все время вот, ну, очаровывать этим виженом. Да. Ну, людей правда это вдохновляло. Они готовы были идти. Мы потом анализировали, мы сделали там 1 000 000 ошибок. Даже большая часть действий, которые мы сделали, были ошибками, да, с точки зрения там стратегии. Но вот создание этого поля позитивной искаженной реальности, в которую реально очень хочется верить, вот этот вот позитивный стержень очень важен для компании, для того, чтобы люди выравнивались вокруг него, двигались и так далее.
1: Про тебя, как, да, про лидера, давай чуть глубже смотри. Да. А вот, понятное дело, есть... Как еще раз тест называется этот?
2: Клифтон.
1: Клифтон, да. Вот Клифтон есть как бы этот тест, который тебе как бы, да, описывает вот, про, да, твои, да? Но если, наоборот, посмотреть с другой немножко стороны, что ты для этого сделал? То есть смотри, мне кажется, вот в целом, там, большинство людей там, в предпринимательстве или вообще... Ну, не обязательно, кстати, предпринимательство. Мне вот часто пишут, что ты все только предприниматель. На самом деле смотрит огромное количество людей, которые вообще не занимаются бизнесом никаким, но они где-то рядышком что-то делают, какое-то ремесло и так далее. Очень многие хотят вот эту харизму, умение очаровывать людей, умение с ними налаживать коннект и так далее, и так далее, и так далее. Что это у тебя? Какие составляющие? Это, я не знаю, начитанность, просто большое количество практики или просто это генетика?
2: Смотри, это генетика, ага, и внешние обстоятельства, травматизм и так далее. Да, то есть любой другой человек с моими генами, с моими травмами, а у меня их было так нормально вообще, значит, с моими контекстами сделал бы то же самое.
1: Угу.
2: Здесь никаких сомнений нету. Да. Что больше того, я скажу, смотри, вот, например, по той же самой книжке «Good to Great», вот мой тип лидерства они еще тогда характеризовали как четвертый тип. Вот эти вот харизматики, которые на броневичок, значит, залезли, это гей, и они действительно хороши там в каких-то периодах, там в кризисных и так далее. Но лидеры пятого уровня показывали тогда, ну, сильно нам на длительном промежутке времени показывали более крутые результаты.
1: Ну, даже более стабильный на другом фокус, да.
2: Ну, они просто другие, да. Mm-hmm. То есть, вот они просто анализировали эмпирически, да, и видели, что это более скромные люди, да, значит, там действительно более эмоционально сбалансированные. Значит, они больше дают пространство другим людям. Вот это, кстати, реально очень важная сейчас для меня часть стала. То есть я ее только сейчас там больше осознал. Знаешь, там под деревом баньян как-то трава не растет. Знаешь, вот такое есть в Таиланде такое дерево.
1: Да, оно, да, там, я знаю.
2: Да. И там реально, если посмотреть на картинку, там трава не растет.
1: Потому что солнца нет.
2: Потому что солнца нет.
1: Да.
2: И вот с сильными лидерами часто команда недополучает солнце, и у нее недостаточно субъектности, появляется выученная беспомощность и так далее.
1: Но там же, по сути, вот в этой книге, да. Я там не помню, это первый или последний уровень, вот эти самые, как бы, самые-самые, это люди, которые вот все, условно, все, это вот команда сделала, это не я,
2: да,
1: это команда.
2: Абсолютно.
1: Потому что вот это люди, это я для них все, да.
2: Не только они. Вот на меня, да, кстати, в этом смысле очень сильно повлиял, кстати, тот же человек, который вроде как повлиял на Олега, по крайней мере, он его ставил номер один в рейтинг предпринимателей, не очень публичный человек, Андрей Рогачев. Угу. Это основатель «Пятерочка», «Карусель», значит, ну, по сути, X5 Retail Group. Вот. Мы как-то с ним встретились на бизнес-клубе, и он мне порекомендовал книгу «Дао лидера».
1: Угу, да,
2: это современное изложение «Дао де Цзин, Лао Цзи». Вот. И вот там как раз-таки... Она вообще коротенько читается, там, за час буквально. Вот. Там, кстати, достаточно плохо переведена, с ошибками и так далее, но неважно. Там... вот там вводится концепция мудрого лидера.
1: Угу.
2: Этот мудрый лидер, он такой... Он вообще-то самоотверженный лидер. Он больше даже в таком... В состоянии, скажем так, женского начала, да, то есть такого наблюдения, принятия, растворения в себе такое, значит, он реально дает больше пространства другим людям, значит, для того, чтобы, ну, они росли больше, вот. И это то, что все больше и больше проникало в меня, и это там сильно больше сейчас характеризует мой тип лидерства, вот. Но там ранний я, ну, конечно, там на броневичок, там все за мной, и там мы реально всей компанией боролись с эгоцентричностью, вот.
1: Ну, это было... Эгоцентричность, это хорошо.
2: Да, мы прям реально там пытались осознать, но это было сложно. И вот сейчас новый CEO, он совсем другой. И он как раз-таки, у него сильно такая, знаете, у него такой эго-лес, очень крутая работа с эго. И я сразу говорил команде, что будет по-другому, да, но будет во многих вещах прикольнее, потому что я понял, что Андрюха, он даст сильно больше... значит, такого empowerment, ну, такого, ну, больше места расти команде.
1: Mm-hmm.
2: И так и произошло. То есть и команда реально растет, и сильные люди приходят. Совсем по-другому управляется компания. Хорошие результаты показывает. В хорошем состоянии очень компания, да. Вот это, ну, это очень красиво.
1: Mm-hmm.
2: Да? И надо понять, смотри, вот ты вот сейчас спрашиваешь про меня, да? Типа, вот какой ты лидер? А в реальности... Все сильно сложнее, потому что все время работает групповая динамика. И там...
1: Какой ты лидер в данном контексте, условно,
2: в данном контексте, в данной группе людей. Вот смотри, вот мы с тобой поворачиваемся к другу определенными частями. Мы с тобой друг друга мобилизуем на определенное проявление. Ты точно можешь вспомнить, не знаю, какого-нибудь друга детства, ты с ним встретишься, и такой типа, о, да это вообще другой Саша, да, как бы.
1: Uh-huh.
2: Вот. А в группе тем более. То есть это работает на всех уровнях абстракции. То есть вот мы с Серегой вообще-то были один организм, да, и мы были вот определенный тип лидерства, а потом, ну, а дальше более широкая группа, наш топ-менеджмент. И вот, и как на самом деле, что там, какой у нас был тип лидерства, да, вот в этой группе, ну, это такая сложная конструкция, честно. Mm-hmm. Да, и в этом большая проблема сейчас текущая, потому что там все эти там, книжки по менеджменту пишут люди все время, исходя из концепции отдельности. Да? Я вот отдельный человек, я вот такой вот лидер, у меня такие-то уроки. Да, но при этом это твои конкретные уроки для твоего контекста, да, и для той группы, в которой ты был, и ты еще не учел, кстати, 1000 случайностей, которые с тобой произошли. Угу. Вот.
1: Спасибо тебе большое. Я искренне кайфанул. Мы обсудили, мне кажется, довольно много всего. И с разных сторон, и, собственно, опыт, какие-то размышления о будущем, и рефлексии, и так далее. Реально кайфанул, получил максимум удовольствия. Спасибо тебе большое.
2: Взаимно. Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Федеральная налоговая служба стала одним из ключевых инициаторов процедур банкротства России, увеличив свою долю до 23%. Данные предоставил Федресурс. Так, во втором квартале этого года в стране было инициировано свыше 2000 процедур банкротства. Кредиторы стали причиной около 60% случаев. 17% заявлений подали сами должники, оставшиеся 23% – налоговая служба. По информации Федресурса, за год количество обращений ФНС в арбитражные суды с целью признания компаний несостоятельными выросло более чем втрое – с примерно 2000 до почти 7000. ФНС отметили, что активно применяют реабилитационные меры. Так, с начала года, благодаря обращениям налоговой службы в суды, удалось урегулировать задолженность на сумму более 58 миллиардов рублей, что на 43% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Ведомство также провело 315 реструктуризаций на общую сумму 56,5 миллиардов рублей, что на 7% больше, чем в предыдущем году.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Когда человек погряз в долгах, когда кругом у него долги, когда банки его преследуют, коллекторы, либо он попал в затруднительную ситуацию, то я всегда говорю, что это вина самого человека. Вернее, даже не столько вина человека, а это следствие его неправильных решений. Решений, которые были неэффективны. Поэтому здесь не надо человеку, который оказался в долгах, винить просто так себя. Когда вы обвиняете просто себя, вы просто рушите и снижаете свою самооценку. И благодаря этому вам тяжелее будет вылезти из долгов. Поэтому прежде всего вам нужно не себя обвинить, а понимать, какие конкретно убеждения привели вас к неэффективным решениям, которые загнали вас в долги. Очень часто ко мне тоже обращаются люди за деньгами. И я для себя даже создал несколько алгоритмов. И когда ко мне человек обращается за деньгами, я прежде всего спрашиваю, задаю ему три вопроса. Что он просит? Он просит долг, либо он просит инвестиции, либо он просит помощь. Если человек просит помощь, то у меня там есть алгоритмы. Помощь я оказываю двух видов. Одна вид – это закат, это в рамках моей веры. Там есть строго определенный список людей, которым я могу оказывать помощь. И второй вид – садаха – это помощь, которую я оказываю нуждающимся людям, но там тоже целый список, я оказываю это через благотворительный фонд, целый список нуждающихся. И понятно, что если человек не настолько нуждается, как люди в том списке, то я ему говорю, ну почему ты считаешь себя, что ты имеешь больше прав на эту помощь, чем вот этот список всех этих людей. И я просто говорю, что ты знаешь, я помощь оказываю через благотворительный фонд такой-то. Это то, что касается помощи. Там у меня все отлажено, алгоритм понятно. Бывает так, что человек говорит, нет, я не помощь, хорошо, дай мне инвестиции. Вот очень часто вот разговор именно так и происходит. То есть сначала просто просит денег, а потом я начинаю уточнять, а в каком виде это помощь, инвестиции, либо долг. Он начинает говорить просто «помоги», потом я ему объясняю, что помочь не могу по таким-то причинам. Он начинает говорить «тогда дай мне инвестиции». И тут у меня тоже есть алгоритм, и я говорю, если тебе нужны инвестиции, то подай заявку, подай бизнес-план, у нас есть определенные требования по нашим стандартам, подаешь в инвестиционный комитет, там мы выносим на инвестиционном комитете, рассматриваем, если ты получаешь одобрение, то дальше уже мы начинаем с тобой работать. Понятно, что человеку не хочется заморачиваться со всем этим, и он тогда скатывается на третью часть и говорит, ну дай мне в долг. И когда у меня просят долг, я очень часто говорю, ты знаешь, во-первых, мой принцип никому не, долга, не давать в долг, потому что есть народное правило, хочешь потерять друга, дай ему в долг. Но, к сожалению, это психология. Дело в том, что когда человек берет в долг, он только в момент получения денег испытывает благодарность, а дальше этот долг на него давит и является бременем. Естественно, человек не привык, обычно тот человек, который попал в долговую яму, он туда попал неспроста, а из-за своего мышления. В его мышлении, в его картине мира виноват не он сам и не его убеждение, а виноват тот, кому он должен вернуть деньги. По этому поводу наш мудрый народ сделал такую пословицу, которая звучит так, что ты всегда берешь чужие, а отдаешь свои. Поэтому, когда люди начинают возвращать долг, они кредиторы воспринимают как врага. Таким образом, давая в долг, вы финансово стимулируете человека стать вашим врагом. Вы, наверное, сами это много раз с этим сталкивались и сами это замечали. Обязательно напишите в комментариях ваши случаи, как у вас было. Наверняка, я уверен, это 100% работает везде, в любых странах, с любыми людьми. Очень редко можно встретить людей, которые взяли в долг и с радостью возвращают. Вторая большая проблема. Когда человек просит в долг, он испытывает огромное чувство стыда и унижения. И психологически мы так устроены, что мы потом воспринимаем те события и тех людей, когда мы испытывали чувство стыда и унижения, мы воспринимаем как враждебное, и мы всячески избегаем подобных ситуаций и подобных людей. Таким образом, когда человек у вас просит в долг, и вы именно в тот момент, когда он уже просит, он уже чувствует себя униженным, и он уже чувствует себя в положении, испытывающим глубокий стыд. То, что вы, вернее, не вы его заставили, а то, что он при вас это испытывает или испытывает перед вами, потом оборачивается против вас. И вы знаете, интересный такой момент я заметил, что когда вы отказываете, я даже по глазам очень часто видел, человек как бы даже получает определенное там, не то что удовлетворение, а такое, его как будто чуть-чуть отпускает. И третья проблема, я считаю, это самая основная проблема. Первые две проблемы – это больше психологические. А третья, самая большая проблема в том, что если человек попал в долг, и в долги просит у вас, или просто в тяжелую ситуацию и у вас просит долг, то вы даете ему только временное обезболивающее. Вы не даете человеку пройти урок, не даете извлечь урок из этой жизненной ситуации. Вы даете временное обезболивающее и таким образом как бы подсаживаете его как на очередную дозу наркотика. Так как он увидел, вот у него проблема, он взял у вас деньги, быстренько ее решил, то у него сформируется неправильный паттерн поведения. В следующий раз, когда с такой же ситуацией сталкивается, он начинает думать не как проблему решить, а он начинает думать, где занять. И очень часто те люди, которые просят долг, это, как правило, серийные должники. Они привыкли брать в долг, они привыкли перезанимать. Они не привыкли противостоять проблеме и решать ее. Поэтому, давая деньги в долг человеку, вы вредите ему. Вы даете временное обезболивающее и не позволяете человеку расти. Потому что любая проблема является источником роста человека. Просто держите эту мысль у себя в голове, и тогда вам легче будет обосновать свой отказ. Ну, для себя. Потому что прежде чем отказать кому-то другому, вы должны найти аргументы для себя, почему вы должны ему отказать. Потому что очень часто люди не могут отказать, потому что они считают, что, ну, они стыдятся своего отказа. Но то, что я отказал, это они думают, что если я отказал, значит, я черствый, я, значит, жестокий, значит, я жадный и так далее, и так далее. И очень часто люди дают в долг не из-за того, что они вникли в ситуацию другого, а из-за того, чтобы не думать о себе так плохо. Но если вы будете в голове держать, что давать долг человеку, любому человеку, это останавливать его развитие и не давать ему пройти свой жизненный урок, тогда вам легче будет отказывать давать долг. Алгоритм отказа, это я сам себе такое составил из своего опыта. Я понял такую вещь, когда человек приходит и просит у вас долг, бывают разные ситуации. Бывает ситуация, что он хочет вылезти из других долгов, то есть перезанять. Бывают ситуации, что у него временные трудности. Ну, будем так говорить, каждый человек, который просит долг, он считает, что трудности у него временные. Но на самом деле не бывает ничего более постоянного, чем временное. Первое, что я обычно в таких ситуациях говорю, первое, я обычно говорю, я тебя понимаю. Я сам был в такой ситуации, у каждого в жизни такое может случиться, и это не только твоя проблема, это такая проблема случается у всех людей. То есть первое, нужно проявить сочувствие, потому что если вы сразу же начнете лезть к нему со своими советами, то вы просто он отвернется, и вы просто испортите отношения. Поэтому первое правило, когда вас просят долг, всегда проявите понимание и сочувствие. Это первое. Второе, надо сказать, что вы цените ваши отношения. Надо сказать, что, ты знаешь, я очень ценю наши отношения, и я не хочу, чтобы долг их испортил. Потому что есть народное правило, хочешь потерять друга, дай ему в долг. Народ это не зря придумал. И я знаю очень много психологических факторов, почему долг испортит наши отношения. Поэтому второе, обязательно подчеркните то, насколько вы цените отношения. Третье, Обязательно надо сказать так, что да, я тоже это прошел, я ценю наши отношения. И ты знаешь, каждый раз, когда я был в такой ситуации и выходил из нее, я становился крепче, я становился сильнее. Поэтому, если ты оказался в такой ситуации, то это классный урок, это хороший урок для того, чтобы стать лучше. Пройди этот урок. Пойми, в чем был корень ошибки, почему ты оказался в такой ситуации. Поэтому не рассматривай это как трагедию, а рассматривай это как урок. И четвертое, я мысленно взвешиваю, сколько я этому человеку мог бы подарить. И, например, он пришел ко мне просить там условно $50,000. Ну, это может быть родственник, друг, ну, с улицы там навряд ли кто-то придет. Это же обязательно кто-то, либо друзья, либо знакомые, либо родственники. Вы сразу смотрите и внутри себя в это же время взвешиваете, сколько этому человеку ты мог бы просто подарить. И вот он пришел там, ему не хватает на квартиру там или что-то там $50,000. Ты так про себя взвесил и думаешь, ну, $5,000 могу. Или четвертым пунктом ты говоришь, ты знаешь, но вот чтобы не быть совсем безучастным к твоей ситуации, прими от меня вот этот чистосердечный подарок, даете ему $5,000 вместо 50. И таким образом он становится благодарным, потому что он получил не долг, а подарок, бесплатные деньги. У него нет аргументов на вас злиться. Он не станет вашим врагом, потому что ему не надо возвращать эти деньги. Таким образом, вы спасли отношения малой кровью. Вместо того, чтобы у вас был выбор либо отдать $50,000 и нажить врага, либо отказать полностью, не дав ему ничего и испортив отношения. А вот благодаря этому алгоритму вы сохраняете отношения и обходитесь малой кровью.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У меня есть серия коротких вопросов. Топ-3 факапа в жизни и в бизнесе Пинского.
2: Не, ну это уже много, у меня столько нет, слава богу.
1: Сколько есть?
2: Понимаешь, что я все-таки стараюсь любой факап перевернуть его во что-то. Ну, наверное, вот киевский проект – это факап. Хотя там из него много, ну, факап с точки зрения, что просто не надо было его там в это время делать. Да, надо было все-таки как-то чуть более мудро посмотреть. Крабер в Москва-Сити мы там. Есть еще один тоже факап. Это ведь бенефициар времени. Например, у меня есть два ресторана. Один находится в терминале Д Шереметьево, другой в терминале Е Шереметьево. Оба терминала не работают уже 2-3 года. Как, факап это не факап?
1: Ну, деньги потерял?
2: Ну, как просто, нет, ну, в терминале Д мы ресторан отбили на тот уже момент. То есть мы их технически не потеряли, а в терминале Е мы их еще не успели отбить. Вот. Но терминалы там сколько, 3 года с пандемией они не работают.
1: Топ-3 победы Пинского?
2: То, что сумел, как мне кажется, все-таки состояться как ресторатор и построить целую ресторанную группу. Раз. Stars Coffee однозначно. Два. Ну и третий еще, надеюсь, впереди.
1: Топ-3 напитка от Пинского.
2: Минеральная вода без газа, комнатной температуры, холодной и с лимоном.
1: Оригинально. И топ-3 блюда от Антона Пинского.
2: Салат помидор, огурцы, сметана. Пюре с котлетами. Это два. Ну и третье. Это, знаете, на завтрак я себе делаю. Я вот беру творог, добавляю туда, значит, гранолу, добавляю ягоды, все это замешиваю каким-нибудь молоком, и вот супер.
1: Угу. Да. Сам любишь готовить дома?
2: Да нет, я много чего люблю, просто не все успеваю на все время готовить. Ну вот завтрак сам себе делаю.
1: На тебе не обидно, что Мишлен ушел и хотел бы ты получить звезду?
2: Я думаю, что если бы Мишлен не ушел, мы бы получили сейчас столько звезд, потому что когда был Мишлен, значит, мы открыли АВУ в тот год. И даже Мишлен, по-моему, проходил в сентябре или в октябре. Да, а мы открыли... В октябре он был, а мы открыли в сентябре. И вот эта комиссия, которая сюда приезжала, их оргкомитет некий, они были в АВИ 3 раза. То есть они там сидели, ели, потому что это был супер топ. Он и сейчас до сих пор супер топом остается. Он тогда был там за месяц, надо было столик искать. И нам из правительства Москвы звонили, говорят, а вот можно вот комиссию из Мишлена.
1: То есть, то есть они инкогнито приходят?
2: Это не понимаешь. Это уже все, они определили, кому вручат. И они приехали уже вручать. То есть инкогнито они уже отходили. И в этом была проблема, что когда они инкогнито ходили, АВИ еще не работала. А сам оргкомитет, его руководители, они 3 раза, находясь здесь, там, я не знаю, 5 дней, 3 раза были в АВИ. Ну, это о чем-то говорит. И, конечно, я понимаю, что рестораны Патрики, Ава, Луна, Фолк, Нарния, там, наверное, Дегрикс, они могли быть там с разной степенью звездности, наверное, отмечены. Но вопрос, получил, не получил, я за это время, слава богу, получил столько наград и Вертуит, и Пальмовая ветвь, и до этого ранее GQ. Ну, как мне кажется, мне грех жаловаться на нехватку наград. И опять же, мишленовские звезды получают все-таки не рестораны, а повара, которые в них работают, в этих ресторанах. И, кстати, например, Авокадо Квин был отмечен не звездой, правда, он там в этом гиде был, да, но, конечно, там у Авы Патриков, там, вот, которые я перечислил, ресторанов, у них шансов получить 1, а то и 2 звезды было гораздо больше. Да, ну, не случилось и не случилось. Это, знаете, если бы мне сказали... Выбирать между тем, чтобы людей в ресторан ходило меньше, но зато со звездой, я бы лучше

0: без звезды, но чтобы людей ходило столько, сколько ходит. Да, поэтому это с точки зрения потешить свое самолюбие, эго, конечно, круто. И рассказать компании MR в презентации, а вот у меня еще есть 5 звезд Мишлен. Угу. Да, ну, 5 условно, да. Это, для этого, наверное, только с этой точки зрения это хорошо. Да. А с точки зрения бизнеса, знаете, шутка же такая, помните, ходила? Оказывается, мы все это время ели в мишленовских ресторанах. Да, ну и плюс Мишлен все-таки в первый год рейтинг был немного смазан, был сильно, там много скандалов было, когда там давали или отмечали кого-то, которые там рестораны уже не работали, или вообще не попали никаким образом какие-то рестораны, которые, по общему мнению, там гастроаудитории были точно достойны, а некоторые были, которые вообще никто не знал, что есть такие рестораны. Угу. Ну, мне кажется, они бы, наверное, там даже не на второй, может быть, на третий год более или менее бы так уже стали понимать наш рынок, да, и как это все работает, функционирует. Поэтому сказать, что я расстроен, ну, давайте так, если взять вот общую ситуацию и общие процессы, ну, это еще сильно менее значимый момент, чем закрытие проекта в Киеве.
1: Спасибо. Я хочу процитировать тебя в интервью Business.fm, цитата. «Ну, теперь мой перст коснется, и сейчас будет все нормально». В интервью нам ты говорил, сейчас начинается эра Пинского. Вот вообще у тебя бывают моменты, когда ты сомневаешься в чем-то? Исходя из этих цитат, кажется, что нет.
0: Ну, эра Пинского, я сейчас скажу, знаете, знаете, как говорит руководитель нашей страны, начну с последнего вопроса. Значит, эра Пинского. Ну, это давал, кстати, да, Форбсу я интервью. И журналист, который вел интервью, говорит, а давай как-то, говорит, надо вот красиво, как-то пафосно закончить, вот как назвать. И я с юмором говорю, я говорю, эра Пинского, говорит, вообще супер, давай. И вот пошла эта, значит, фраза эра Пинского, ну, как мне кажется, я, наверное, как бы это не скромно было, да, не надо меня сейчас там хейтить в комментах, но с учетом того количества заведений, которые я сделал за последние 3 года, с учетом Stars Coffee, с учетом там вот теперь еще сети пиццерий и прочее, прочее, ну, если уважаемый зритель мне позволит так сказать, то мне кажется, эра это идет. Вот, что касается...
1: Скромненько.
0: Да, что касается... Да, по-другому скажу, то этот период в гастрономии можно, наверное, так охарактеризовать. Ну, послушайте, я в том году открывал рестораны, знаете, сначала там типа писали, это уже не шутка, что Пинский открывает рестораны каждый месяц, когда я открывал в сентябре, в октябре, в ноябре и в декабре. А в декабре так получилось, что одна стройка подзатянулась, другая чуть быстрее, и оба надо было ресторана Le Pigeon и The Greeks открыть до Нового года, потому что после Нового года это бы там затянулось бы еще на месяц. Мы один открыли типа там 25 декабря, другой 26. И в телеграм-каналах ходила шутка, что теперь Пинский открывает рестораны каждый день в прямом смысле этого слова. Да, еще одна шутка была, подтверждающая вопрос эры. Когда мы открыли ресторан «Нарния» на Бронной и договорились об аренде помещения бывшего ресторана «Академия», значит, тоже в определенных там светских телеграм-каналах, значит, была следующая шутка, что типа «Пинский, оставь нам хотя бы винный магазин там где-то на Спиридоневском». Говорит, хоть это не трогай. Вот, поэтому... Можно охарактеризовать или нельзя. Конечно, это звучит пафосно. Мне приятно, что эту фразу там кто-то подхватил и как-то там ее обыграл. Но точно я сделал весомый вклад, большое дело. Значит, за этот период на ресторанном и рынке общественного питания. Это с одной стороны. А с другой стороны, я все-таки большое социальное дело сделал. Представляете, сколько рабочих мест создал, сколько налогов плачу и так далее.
1: Знаешь, я когда готовился к нашему интервью, с некоторыми представителями индустрии говорил, и не буду называть сейчас фамилии, некоторые из них говорили, что ты, ну, не совсем рукопожатный в сфере. Что это, зависть или как ты можешь это объяснить?
0: Ну, смотря кем считать, знаете, с кем хочу я сам жать руки, а с кем не хочу, это тоже такой вопрос. Ну, смотрите, вот для меня, ну, есть определенный там набор людей, которых я уважаю и чье мнение мне важно. Ну, например, вот Аркадий Новиков. Это, я считаю, там человек-легенда и прочее, и его уважение для меня важно. Есть определенные люди, ну, наверное, с появлением меня в индустрии, к которым стало несколько тесно и душновато. И я никогда, знаешь, не хотел ни с кем дружить, потому что вот именно в индустрии, как ты сказал, потому что они все для меня конкуренты в той или иной степени. И я для них конкурент. И я вот эту дружбу не понимаю. Зачем? Вот Аркадий говорит, вот ты там мало с кем дружишь, надо дружить, вот ты такой колючий и прочее, прочее, прочее. Я говорю, слушай, на самом деле, если ты, Аркадий, думаешь, что тебя все любят, я говорю, тебя тоже никто не любит. Угу. Ну, там, я тебя уважаю, потому что ты мой партнер и люблю, да. Я говорю, а остальные, они тебе завидуют и за спиной тебя ненавидят. Но из-за того, что ты настолько там велик и легендарен, они, конечно, тебе там в глаза улыбаются и обнимаются, mm-hmm. и прочее, прочее, прочее, прочее. Но когда ты на соседней улице открываешься, а кто-то вынужден из-за этого закрыться, или у него выручки падают, поверь мне, он хорошо тебе не скажет. Поэтому я не люблю все вот эти сейшены, вот эти все форумы, где надо улыбаться людям, которым ты там не хочешь улыбаться. А я человек очень открытый и прямой, и вот если там кто-то говорит, там, нерукопожатный там, и прочее, здесь вопрос, что я еще не там каждому руку не то что протяну, а протягиваю. Mm-hmm. И, например, есть просто много примеров, и многих могу назвать, например, да, там, вот у кого-то ресторан не получился в этом месте, а потом я беру в аренду, и у меня там фантастически работает. Ну, вот пример, не Дальний Восток бывший. Аркадий, когда его закрывал, после там, 15 лет или 12 лет работы, он говорит, вот я хочу там с одним ресторатором попробовать. Да, партнерство. Ну, в итоге попробовали, что он торговал в два раза хуже, чем ресторан, который там 15 лет назад открылся. Он говорит, давай срочно во что-то переделаем. Мы зашли, я придумал, значит, договорился с единственным, о чем сделали симач, и супер вообще там ситуация. Как тот будет ко мне относиться? Конечно, он будет ходить там ядом дышать. А потом его там с Цветного сейчас собственники попросили, мы на Цветном, в Легенде Цветного делаем там большой ресторан вместо него. Он мне не будет, или я ему не буду руку жать, и он мне, наверное, не будет, и зачем? Например, там, значит, от кого-то там какие-то сотрудники ушли там ко мне, а там была вот история там от одного, значит, там гениальные повара ушли, но они стали моими партнерами, то есть они пришли, в принципе, с той, и говорят, мы больше не хотим на чужого дядю работать, вот мы гениальны, они действительно гениальны, они говорят, вот мы ищем такого партнера, который с компетенцией, значит, именно там операционки, управления, с пониманием стартапа, стройки, ресторана и так далее, а вот мы умеем там типа гениальную еду делать. Но мы больше не хотим на зарплатах работать, мы хотим быть партнерами. Я говорю, давайте, окей. И у нас с ними одно, второе, третье, четвертое там пошло. Ну, наверное, человек тоже будет негативно относиться. Ну, ради бога, это там его право и прочее. А потом был там случай, значит, когда была пандемия, некоторые рестораторы заключили между собой некий пакт о том, по борьбе, значит, с арендодателями. Что если арендодатели не будут идти навстречу, делать скидки там, и так далее и тому подобное, и будут выкручивать руки, то другие, и выгонять этих рестораторов, то другие рестораторы не должны занимать эти места. Угу. А я говорю, послушайте, ну, те, кто это сделал, эту идею этого пакта, это в основном те, не которых пандемия подкосила, а которые и так работали плюс-минус около нуля, а пандемия лишь обнажила все их проблемы, да, и они, соответственно, там вынуждены, там, и собственники понимали, что там не только в пандемии дело, что они и так там на скидках сидели и прочее, прочее, и те их, соответственно, там выгоняли. И они таким образом пытались себя застраховать. Ну, очень умная позиция. Слушайте, ну мы с вами все находимся где? На рынке. Мы все в конкурентной среде. Вы как угодно это можно называть, коллеги, еще кто-то, но мы все конкуренты. Поэтому я открыто опять в этом чате рестораторов написал. Я написал, товарищи, я этот пакт подписывать не буду, я там туда-сюда. Они там, значит, хай подняли, там один, другой, и там особо резвому. Я говорю, ну раз так умный, я говорю, ну за помещением первым завтра пойду давать предложение там, и так далее.
1: То есть чем нажил себе врагов?
0: Почему я нажил себе врагов? Я человек резкий, открытый и прямой. И когда я вижу вот какие-то такие, там кто-то там начинает хитрить там, и, значит, пытаться, знаете, там, обобщить всех в какую-то коммуну ради своих интересов, но прикрывая это каким-то там общим делом, то это я в эти игры играть не буду. И в этом плане, кстати, мы с Тимуром, вот Юнусом, если вы говорите, по энергетике очень похожи. Он тоже такой парень, он не будет мириться там, с тем что-то. Потом вот там один был, например, он сейчас там ресторатором стал. Лет 10 назад у нас на Бадаевском помещении было. И тогда у меня еще ресторанов не было. Значит, еще до Аркадия, до Сарвай, у нас только первый клуб там был. А он сейчас достаточно известный на рынке. Да, и вот мне тогда... Значит, один говорит: слушай, вот там есть ресторатор, у него есть идея, вот у него сейчас один ресторан, на тот момент он действительно был популярен, у него только тогда был один ресторан. Он говорит: можешь ты, значит, может быть, там вместе с ним сделать ресторан? Там один знакомый был, я говорю: ну, давай вместе сделаем ресторан. Да, мы с ним пошли, говорим: вот у нас есть помещение в аренде, вот, то все, есть ли у тебя концепция, давай, сколько денег, начали что-то обсуждать. А потом я... Мне звонит, значит, узнаю через неделю, мне звонит собственник и присылает визитку этого человека. И говорит: а ты его знаешь? Я говорю: знаю. Он говорит: ну вот он пришел и предложил, типа, там, на 200 тысяч больше за вот это помещение, которое ты уже арендуешь. Угу. Потом этот ресторатор сейчас чуть-чуть подраскрутился, у него сейчас уже больше ресторанов и прочее. Ну, и я тогда как бы на нем крест поставил, как на рукопожатном или нерукопожатном человеке. Угу. Понимаете, когда команды в чемпионате по футболу играют, 16 команд играют, они что, дружить должны? Они же не дружат. У них у всех своя каждая цель. У этого там, значит, выиграть чемпионат, там еще что-то, там забить больше голов и прочее. И здесь все то же самое. Чем отличается?
1: Ты связываешь как-то вот конъюнктуру текущего времени и так называемую эру Пинского или успех Пинского сейчас?
0: Не, вообще никак не связываю. Просто это вот так совпало, что... То есть это два абсолютно там не связанных, хоть и параллельных процесса, и они там просто идут в одно время, но это вот просто так совпало, что я именно ресторанным бизнесом стал активно заниматься, да, именно вот в этот исторический период. Но, наверное... Конечно, вне этого времени вряд ли случился бы там Starbucks и Stars и пицца.
1: Ну, то есть не считаешь себя бенефициаром времени?
0: Ресторанного уж точно нет. Если брать ресторанный бизнес как core-бизнес, угу, то точно нет. Это и так там шло и развивалось и прочее. И, в принципе, да, вот такой фундамент в виде как раз там Магадана, колбасного цеха и всех остальных проектов, он был построен до 2019 года, даже до пандемии. Наоборот, как мне кажется, вот эти процессы все, они там сильно притормозили. Я думаю, если бы не было пандемии и не было бы всех тех ограничений, которые там западные страны ввели в связи со СВО, то, я думаю, имел бы шанс развиваться быстрее. Возможно, не было бы Старса, да, но ресторанная бы компания, скорее всего, могу предположить, развивалась бы быстрее.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть меры. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Ранние годы Брайана Трейси практически ничем не отличались от жизни большинства людей. Его отец был рабочим на деревообрабатывающем предприятии, а мама преподавала в школе. Заработной платы родителей едва хватало на то, чтобы прокормить всю семью. Как позже признался Брайан, единственное, что он помнит о детстве, это постоянное чувство голода. Денег для поступления в престижный университет не было, поэтому Трейси решил бросить школу и устроиться на работу. Поначалу он был разнорабочим, а затем, осознав, что таким образом состояние не заработаешь, решил устроиться матросом на судно. 8 лет своей жизни он путешествовал по миру и закалял характер, а вернувшись домой, стал абсолютно другим человеком. Брайан Трейси изменил свое мышление таким образом, чтобы активировать ту его часть, которая была заблокирована в бедном детстве его родителями. В этот же момент Трейси понял для себя главную суть своей жизни. После будущий предприниматель начал заниматься продажами и феноменально быстро продвигаться вверх по лестнице успеха. Сейчас Брайан Трейси является авторитетом в области бизнеса и личностного роста. Он помог миллионам людей повысить свою продуктивность, улучшить свои личные отношения, достичь финансовой независимости. И благодаря следующим советам он поможет и вам. Активируй геном позитивного настроя. Как вы думаете, насколько сильно наше эмоциональное состояние влияет на достаток? Брайан Трейси считает, что оно имеет решающее значение. Позитивный настрой может помочь нам сохранять мотивацию, преодолевать препятствия и сберечь чувство оптимизма даже в трудных ситуациях. Чтобы настроиться на нужную волну, проделайте несколько важных шагов. Первое – сосредоточьтесь на вещах, за которые вы благодарны. Это поможет сместить взгляд в позитивную сторону. Обязательно запишите их на бумагу, а еще лучше повесьте ее на холодильник, чтобы она всегда была на виду. Второе, столкнувшись с проблемой, вместо того, чтобы зацикливаться на негативных аспектах, сконцентрируйтесь на поиске решения. Это поможет оптимизировать время для решения трудностей. Третье, проводите время с людьми, которые поднимают настроение и вдохновляют вас. Избегайте негативно настроенных людей, которые вас угнетают. Попробуйте составить таблицу с оценкой каждого друга от 1 до 10. После проанализируйте список и решите, с кем, возможно, стоит ограничить общение. Трейси говорит, что многим людям позитивный настрой кажется чем-то призрачным и не влияющим на реальный успех. Но предприниматель убежден, что это именно то, с чего нужно начать свой путь к вершине. Нашел идею? Действуй! За годы своей жизни Брайан Трейси научился одному важнейшему качеству. Если он находил какую-либо идею, то сразу старался ее использовать. Я обнаружил, что практически каждый человек, отыскав интересную идею, абсолютно ничего с ней не делает, а только думает про себя «превосходная мысль». Трейси считает, что это абсолютно неправильно. В любой ситуации, когда вы видите в своей голове необычную идею, не отвлекайтесь, а тут же начинайте ее использовать. Как минимум, заведите тетрадь, где вы будете их записывать, и всегда носите ее с собой. Конечно, чаще всего идея не сработает моментально, и вполне вероятно, этого может не произойти во второй и третий раз, но на десятый точно что-то хорошее случится. Расслабьтесь и дайте вашим идеям вывести вас на нужную тропу успеха и богатства. Тайная техника 10 целей. Заведите блокнот и запишите туда 10 целей, которые вы хотите достичь за ближайший год. Очень важно, каждая из них должна быть описана в настоящем времени, начинаться со слова «я» и иметь конкретную дату. К примеру, я хочу купить машину 25 ноября. Теперь блокнот должен стать вашим лучшим другом. Каждое утро берите его, переворачивайте страницу с прошлыми записями, не читая их, и снова начинайте писать свои 10 целей. Такое заполнение блокнота обязательно должно стать вашей ежедневной привычкой. Когда вы это сделаете, то обнаружите, что ваши цели изменились, поменялись слова, которые вы используете, порядок расположения. Но продолжайте не смотреть на прошлые записи. Каждый день новая страница. Трейси уверяет, что занимаясь данным упражнением каждый день в течение месяца, ваша жизнь изменится навсегда. Всякий раз, записывая цель, вы фактически пересылаете ее в свое подсознание. С каждым днем цель погружается в него все больше и больше. Записывая цели, не оглядываясь назад, оказывается, что они постепенно меняются. Цели, которые были записаны в начале месяца, могут вообще исчезнуть, потому что окажется, что были не так важны. В конце концов, вы сможете выгравировать для себя те реальные, нужные и самые важные цели, которые начнете постепенно выполнять. Записывая каждое утро цели, вы программируете себя. После этого перед вами весь день будут открываться различные возможности, приближающие к достижению целей, говорит Брайан Трейси. Закон причины и следствия. Об этом правиле Брайану Трейси рассказал профессиональный продавец. Его суть заключается в том, что если вы хотите добиться целей, то найдите человека, уже покорившего нужную вершину, и постарайтесь сделать все то же, что и он. Да, звучит странно, но только потому, что бедное мышление говорит нам: не воруй чужие идеи, не копируй. Однако это неправда. Идеи могут повторяться. Именно по этой причине существует не один банк, а тысячи, не один ресторан, а сотни тысяч. К тому же, согласитесь, это намного упрощает задачу. Во всем этом, по словам Трейси, и заключается основной принцип богатства. Если вы хотите утроить свои доходы, то отыщите того, чья прибыль превышает вашу в 3 раза, и задайте ему вопрос: как ты это делаешь? Большинство успешных людей охотно рассказывают о своих достижениях, поэтому вам остается лишь интересоваться, искать информацию, наблюдать, проверять, записывать а после действовать. Смысл закона причины и следствия прост. У всех жизненных эффектов, будь то финансового благополучия, здоровья, чувства радости и счастья, есть причины, воспользовавшись которыми, вы гарантированно придете к нужному результату. Таким примером может стать ваш начальник, знакомый вашего лучшего друга и так далее. Закон веры. Это правило идет рука об руку с предыдущим принципом. Закон веры звучит так. Все, во что вы верите, в чем убеждены и искренне уверены, становится вашей реальностью, потому что вы всегда смотрите на мир сквозь призму своей веры. Мы не видим мир таким, каким он является на самом деле. Верование всех людей – это приобретенный навык, ему учат с раннего детства. Если родители с малых лет будут вкладывать в своих детей позитивное мышление о себе, по прошествии лет они будут чувствовать себя уверенными и счастливыми людьми. Так, например, произошло с детьми самого Брайана Трейси. А причиной тому стало как раз то, что их вера, их базовая программа всегда говорила: «Я достигну желаемого, это только вопрос времени». Но в то же время, по словам Трейси, вера может и ограничивать. Если вам постоянно говорили о том, что вы не добьетесь успеха, что вам не стать такими же богатыми, как другие, есть вероятность, что данные убеждения уже засели в вашей голове. Чтобы избавиться от них, начните задавать себе правильные вопросы. Например, почему одни люди успешнее других? Впоследствии окажется, что для вашего успеха не обязательно иметь высшее образование или большие деньги. Практически каждый человек обладает необходимыми навыками, а большинство из них можно и нужно развивать. Проблема негативных установок лишь в том, что это иллюзии, в которые поверило большинство людей на планете.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Знаете ли вы, что в 19 веке на Кавказе побывало 160 художников, из них 60 в Дагестане? Среди них были очевидцы и участники Кавказской войны – Григорий Гагарин, Теодор Гаршельд, Полидор Бабаев и другие. Особо можно отметить известного мариниста Ивана Айвазовского. В период своего пребывания на Кавказе и в Дагестане Айвазовский оставил морскую тематику и написал несколько горных пейзажей, среди которых вид на Тимирхан-Шеру и Каспийское море, вид Гуниба, вид с Каранайских высот на Ахульгой и Гимры. Другой известный русский художник-панорамист Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму. Она называется «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. Несмотря на то, что художник находился по ту сторону баррикад, они смогли создать правдивые произведения, наполненные уважением горцам, их мужеству и свободолюбию. Они писали не только батальные сцены и исторические события, но также портреты горцев, бытовые сцены жизни горских народов и, конечно, величественные пейзажи.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В российской промышленности наблюдается замедление роста зарплат для рабочих специальностей. Если в последние годы спрос на такие кадры был высоким, то сейчас он заметно снизился. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob. Рынок труда в промышленной сфере в этом году претерпевает изменения. После периода аномально высокого спроса на работников теперь отмечается более умеренная динамика, отмечают в SuperJob. Например, за последний год зарплаты в Москве выросли на 7,3%, что значительно меньше, чем годом ранее, когда прирост составил почти 13%. Такая же тенденция наблюдается и в других регионах страны. Разница в зарплатах между профессиями также значительна. У токарей и фрезеровщиков доходы увеличились на 18%, в то время как у механиков и слесарей механосборочных работ всего на 4-5%. Самые высокие зарплаты для рабочих традиционно наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сварщики и сборщики мебели могут зарабатывать до 300 тысяч рублей, а в Петербурге – до 290 тысяч. Кроме того, замедление роста доходов сопровождается сокращением числа вакансий на 19%, что соответствует общей рыночной ситуации.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Річі народів міра.
1: Летней ночью в саду на крыше дома спали все члены семьи. Мать увидела, что невестка, которую она вынуждена была терпеть против своей воли, и сын спали, тесно прильнув друг к другу. Смотреть на это было выше ее сил. Она разбудила спящих и закричала: «Как это можно в такую жару так тесно прижиматься друг к другу? Это вредно для здоровья!» В другом углу сада спала ее дочь с любимым зятем. Они лежали на расстоянии, по крайней мере, одного шага друг от друга. Мать заботливо разбудила обоих и прошептала: «Мои дорогие, почему в такой холод вы лежите врозь, вместо того, чтобы согревать друг друга?» Эти слова услышала невестка. Она встала и громко, как молитву, произнесла: «Сколь всемогущ Бог! На крыше один сад, а какой разный в нем климат!»
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Мне было тогда 22 года. И мы пришли очередной раз в обнальную контору получать кэш. А тогда в 90-е все было на кэше. Зарплату платили в конвертах. И вдруг делец, очень хороший человек, который помогал предпринимателям добывать кэш, ну, обналичивать деньги. Он вдруг спросил меня: Игорь, а вообще у тебя сколько капитала? Я никогда об этом не задумывался. И я прямо здесь же, вот в этой конторе обнальной, засел за подсчет и очень удивился. И это была невероятная сумма денег. Так я заключил, что у меня есть миллион. Вот, миллион долларов. Мне кажется, что я знаю, откуда берется убежденность, что нет честных начальных денег. Это мощное доказательство того, что тебе и не стоит рыпаться. И пребывать дальше в иллюзии, ну, что действительно, ведь нет честных способов. А я честный, я хороший, я никуда не пойду. На самом деле, по статистике, 99% капиталов – это истории, когда люди пошли в неизвестность, неопределенность, да, и вдруг открылись, ну, обстоятельства. При этом есть 1% капиталов, которые собраны в виде нечестных, грязных там, разных. Да, есть такой процент, есть. Мы производили современные кровельные материалы. Мы уже были близки к производству этих материалов, но нам надо было купить первую партию сырья, стеклоткани. Нам нужно было 200 тысяч долларов. У нас не было таких денег. У нас было 20 тысяч долларов к тому моменту. Пришлось поискать деньги на рынке. Куда только мы не обращались. Друзьям, всем, да, да, ну, никто нам не давал деньги. Да, и тут мы встретились с ребятами, которые тоже были кровельщиками, которые заработали много денег на кровельных подрядах. Они нам дали деньги. Очень многие сейчас говорят, как двум студентам, да, мы действительно были студенты, дали 200 тысяч долларов. Я говорю, вот так, сверхприбыля 10% в месяц, процента в месяц, не в год, плюс 50% от чистой прибыли того, что останется после вот уплаты всех процентов, если что-то останется. Вот. Операция шла не так маржинально и так успешно, как предполагалось. Нам пришлось прийти к этим ребятам на реструктуризацию кредита. И мы им сказали, давайте так, мы уменьшим вашу долю с 50% до 25%. Но они сказали, ну, мы вас понимаем, но как бы вот договор дороже денег. Мы как бы говорим, ну, окей, тогда смотрите, мы сейчас прекращаем выполнение тогда этого договора и уходим с вашими деньгами в бега. Через 2 часа они сказали нам, вы знаете, это первые на нашем случае люди, которые пришли и вот так сказали, вот, ну, они ударились в бега и так далее. Ну, в общем, мы ударили по рукам, они сказали, ну, окей, только одно мы вам можем сказать, что еще раз не будет никакой реструктуризации. Вот. Ну, собственно, нам уже это и не потребовалось, потому что к этому моменту мы уже хорошо умели считать.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: Селение расположено на границе цветущих садов и гор. Название происходит от слова «мукус», что в переводе с аварского означает «удобрение». В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гадже» описывается сказание о том, что сына ханши Бакубике Булача Гамзата велик имаму Шамилю на казнь. Житель селения Максоха Алихан вызвался спасти сына Бахубике. Узнав, что за ними вызволить из плена Гамзата идет Алихан, мюриды бросили Гамзата в бурлящие потоки Кайсу. Алихан отомстил за сына Бахубике, убив всех сподвижников имама. Но в последующем воины Шамиля убили и Алихана. В годы Кавказской войны в селении Максох произошли крупные сражения с большими потерями с обеих сторон. Очень много написано о мужестве и стойкости горцев-защитников Максоха. Активное участие приняли максохцы и в Великой Отечественной войне. 27 молодых ребят осталось на поле брани. Богат Максох учеными-арабистами. Тут известны Мухумизар Гаджи Гассан Дибир и Гамбатов Нургали. Также село является родиной поэта Магомеда Исаева, автора стихотворных сборников «Беспокойная любовь», «Трилистник», «Дыхание земли» и «У чабанских костров».
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что Уоррен Баффет, один из богатейших людей мира, начал свой путь к обогащению в очень раннем возрасте 6 лет, продавая баночки Кока-Колы сверстникам, а более половины своего нынешнего состояния

0: 117 миллиардов долларов он заработал после 50 лет. Такой, на первый взгляд, короткий и очень лаконичный факт доказывает невероятную широту человеческих возможностей, вне зависимости от возраста. И сейчас, благодаря 7 выдающимся советам Уоррена Баффета, вы узнаете, как в корне изменить свою жизнь и финансовое состояние к лучшему, несмотря на то, сколько вам лет – 20, 35 или 50. Будьте осторожны, некоторые советы могут вас даже шокировать и заставят действовать немедленно, как это произошло со мной. Уоррен Баффет однажды сказал: «Вам нужно делать лишь несколько вещей правильно в своей жизни, если вы не делаете слишком много вещей неправильно». Суть цитаты такова: каждый день нужно делать правильный и разумный выбор. Только благодаря ежедневным верным решениям человек может кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону. И какие решения стоит принять прямо сегодня, об этом далее. Определите успех по вашей внутренней системе показателей. Ставя перед собой цели, не попадитесь в ловушку, оценивая их с точки зрения других людей. Оценивайте себя, используя вашу внутреннюю систему показателей, именно ту, которой всегда пользовался Уоррен Баффет. То есть, по сути, делайте не то, что правильно для общества, а делайте то, что будет правильно для вас. Внутренняя система показателей определяет ваши собственные стандарты, а не то, что мир навязывает вам. Данному принципу Баффет научился у своего отца. Мы часто попадаем в ловушку чужого мнения и от этого строим свои дальнейшие шаги. Используйте свое видение ситуации и мира в целом на основе ваших ценностей и убеждений. Это, по мнению Баффета, истинный путь, благодаря которому можно прийти к успеху. Устанавливая себе ту или иную цель, внимательно оцените ее для себя. Подумайте, что вы получите от ее выполнения, насколько сильно вы будете удовлетворены, когда добьетесь намеченных установок. Если к вам в голову начнут приходить мысли о том, как оценят ваши планы и действия другие люди, что они будут говорить и как реагировать, немедленно избавляйтесь от данных мыслей, ведь они будут вас стопорить на пути к абсолютному богатству. Окружите себя наставниками. Уоррен Баффет постоянно отмечает важность менторства в карьерном развитии. Так, во время учебы в Колумбийском университете его учителем и наставником был экономист и выдающийся эксперт 20-го столетия в области инвестиций Бенджамин Грэм. Даже предисловие книги Баффета «Security Analysis» звучит так: «Грэм изменил мою жизнь». Успех зависит от окружения себя правильными людьми. Уоррен рекомендует выбирать коллег и друзей, чье поведение лучше вашего. Так вы будете стараться улучшить себя, оглядываясь на тех, кто рядом с вами. Общайтесь с теми, кто потенциально может помочь вам узнать что-то новое, расти и продвигаться по карьерной лестнице. Вторая половинка – ключ к успешной карьере. По сути, этот совет дополняет предыдущий, но более точно описывает, что нужно делать в области отношений. Исследования подтверждают, что люди с относительно рассудительными и надежными партнерами, как правило, более успешны в карьере, зарабатывают больше денег и чувствуют себя более удовлетворенными своей работой. Безусловно, это не значит, что прямо сейчас вам нужно искать подходящего спутника жизни или бросить того человека, который, возможно, где-то тянет вас назад. Но внимательно взгляните вокруг себя, подумайте, что может демотивировать вас в отношениях и как это сказывается на ваших профессиональных успехах. Возможно, именно вы можете помочь близкому человеку стать лучше, и таким образом вся ваша деятельность, как рабочая, так и домашняя, пойдут в сторону улучшений. Не зря Уоррен Баффет рекомендует заключать брак с правильным человеком. Общайтесь с той личностью, которой вы бы хотели быть. Миллиардер уверяет, это многое изменит в вашей жизни. Защищайте репутацию любой ценой. Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разрушить, говорит Уоррен Баффет. Он считает, что если думать о своих действиях именно в этом ключе, тогда они обретут совсем другие формы и смыслы. По мнению миллиардера, каждому, кто стремится обрести финансовую свободу, необходимо оставаться верным своим ценностям, даже когда наступают самые сложные и стрессовые ситуации. Баффет рекомендует людям оценивать каждый свой шаг, который они делают. Таким образом, вы будете контролировать свои действия, свою репутацию, и наверняка сможете удержаться в рамках того, чтобы остаться уважаемым человеком. человеком, бизнес-партнером или коллегой. Иногда стоит подождать. Еще один отличный совет, который дополняет тему защиты репутации. Более 40 лет назад Уоррену Баффету дал совет бывший глава медиакомпании Capital Cities Том Мёрфи. По словам миллиардера, спустя долгое время он считает его одним из лучших советов, которые получал в своей жизни, и делится им с другими. Вот что сказал Мёрфи Баффету: «Уоррен, ты всегда можешь послать его к черту завтра». Часто в напряженных ситуациях самое разумное, что вы можете сделать, это промолчать. Если вы не сдержитесь, выйдите из себя, то, скорее всего, сделаете то, о чем впоследствии очень пожалеете. А слова, увы, забрать обратно уже не выйдет. Миллиардер говорит, что не стоит думать о том, что вы могли таким образом упустить какую-то возможность. Просто забудьте о ситуации буквально на день. Однако, если на следующее утро почувствуете то же самое, тогда говорите прямо. Не стоит идти на поводу гнева, рекомендует Баффет. Миллиардер не говорит, что не нужно выражать эмоции. Наоборот, Баффет советует сделать паузу и разобраться в чувствах. Поступая так, вы освободите время и пространство для размышлений, что позволит принять более взвешенные и правильные решения. Напишите свой некролог. Довольно неприятное занятие, согласитесь, но Уоррен Баффет уверен, что это моментально подстегнет вас к действиям. Напишите текст, посвященный самому себе после смерти. Как вы хотите, чтобы он вас охарактеризовал? Что будет написано о вашей деятельности? Подумайте внимательно о том, какой будет ваш, буквально-таки, финальный текст жизни. И вот теперь самое время начать жить в соответствии со своим некрологом. Баффет напоминает, что у нас очень мало времени, это наш главный ресурс, который никоим образом не восполним. Периодически открывайте свой некролог и оценивайте свою жизнь. Если понимаете, что повернули не туда, возвращайтесь на ту дорогу, которая описана в тексте. Миллиардер убежден, это откроет вам глаза на многие вещи. Найдите смысл. Как-то Баффет сказал: «В мире бизнеса наибольшего успеха добиваются те, кто занимается любимым делом». Поставьте цель найти свое любимое дело, ремесло, которое вы будете отдаваться целиком и полностью. Любимое дело дает человеку цель, которая подпитывает его стремление вставать по утрам. Найдите смысл в том, чем вы занимаетесь, или начните искать дело, где отыщете все тот же смысл. Для того, чтобы быть полностью вовлеченными и счастливыми, вы должны чувствовать, что ваша работа имеет значение, и что ваш вклад помогает достичь чего-то важного. Баффет говорил: «Я знаю многих людей, у которых много денег, они устраивают большие званые ужины, и в их честь названо отделение в больницах. Но правда в том, что их никто в мире не любит. Это главный тест на то, как вы прожили свою жизнь. Чем больше вы отдаете любви, тем больше вы ее получаете». Найдите любимое дело, которым будете гореть. Окружите себя лучшими из лучших как на работе, так и дома. Цените каждую вашу секунду жизни и достигайте новых вершин.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. У меня в гостях Игорь Владимирович Рыбаков.
2: А ты что, чай оставил?
1: А что, чай нет? Давай. Вместе с чаем начнем?
2: Вот так вот мы начнем. Хай махалай. Ты знаешь, что такое хай махалай?
1: Что значит?
2: Как хочешь, так и понимай.
1: Ну, пускай как хочет, каждый так и понимает. Игорь Владимирович Рыбаков у меня в гостях. Сооснователь корпорации «Технониколь», филантроп, инвестор, бизнесмен-предприниматель, в конце концов, миллиардер, писатель, учитель, певец. Мне кажется, можно перечислять долго.
2: Артист.
1: Артист, в конце концов, то тоже. Не будем забывать. А какой, кстати, из вот этих вот описаний наиболее сейчас резонирует в данный момент времени?
2: Ну, вся совокупность.
1: Вся совокупность?
2: Полнота.
1: Я от вас слышал, что в целом лидером быть выгодно. Вот, и мне тоже хочется это обсудить, потому что, по сути, что такое лидерство? Лидерство — это когда ты ведешь за собой, за свои идеи людей, но при этом ты всегда в этот момент берешь на себя более высокие риски, более высокую ответственность, и как бы многие вещи завязываешь на себе, на своей энергии, на всем, с чем связан ты. Соответственно, как бы... С точки зрения потенциального результата, который ты можешь получить, тут очевидно, что, скорее всего, большой результат достанется именно лидеру, потому что он был вот первой песчинкой, которая как бы испустила энергию, из которой все проросло. Да, он получит на выходе, как, скорее всего, больше, чем последователи, скажем так. Но, тем не менее, это за собой несет огромное количество рисков, страданий, увечий, неудач и еще много-много всего. Почему тогда лидерская позиция — это выгодная позиция, по-вашему?
2: Ну, лидер — это тот, кто точно знает, что каждая мысль заканчивается сокращением каких-либо мышц. И, соответственно, если лидер возгоняет определенные мысли о чем-то, то мысль материализуется так или иначе. Либо у тебя мышцы сокращаются, либо у тех, кто рядом с тобой. И для меня лидер — это вот человек, который на всю катушку использует осознанно или неосознанно законы мироздания. Но когда человек сокращает мышцы, смотри.
1: Мне же мышцы сокращаются, да, или просто рефлекторно.
2: Да. Ну, вот смотри, это действительно, вот он куда-то бежит, значит, прорубает, значит, своей упертостью что-то. Смотри, ну, ты же сам сказал, что это травмы, вероятность риска сильно увеличивается. Например, Македонский умер во сколько?
1: Ну, я, к сожалению, не скажу.
2: Да, ну, он был молодой.
1: Да,
2: ему 33
1: помню,
2: было, не да. было. Хотя для многих это пример, вот каким надо быть. Ярким, ярко сгореть. Я говорю, ну, хочешь умереть молодым, будь как Македонский. Он был лидер. Он был ярчайший пример лидер. Поэтому я так скажу. Мы все там были, когда начинали. Ну, на кулаках, там, прорубая дорогу. Ну, вот как можно быстрее надо уходить в какие-то другие формы лидерства, которые не такие опасные, как кулачный бой. А есть же разные форматы лидерства. Например, лидер-вдохновитель. Тот, который других вдохновляет лидировать и идти в бой. Или лидер-вдохновитель вдохновителей, который просто символ. Да, он под этим символом работают вдохновители, лидеры, а те вдохновляют македонских. И в этом смысле, ну, и это лидерство, и это лидерство. Это. То есть, давай так, есть безопасное лидерство. Я сторонник безопасного лидерства, но я так же, как и все предприниматели, начинал в очень опасном лидерстве. Слушай, я в 90-е там с братками, короче, там...
1: Вопросики
2: терки,
1: решал.
2: Да, теры. Неприятно было, но а что делать? Приходилось, да. И это опасное лидерство. Ну, ты на передовой. Ты... Каждый момент, ну, я вот, например, в Питер приезжаю, а мне рассказывают, значит, вот ты тут, Игорь, вот с братками говоришь там на заводе «Картон-Толь», потому что мы пытались скупить этот завод, тут приехали ребята, говорят, наш завод, вы что тут делаете? И я понял, что надо валить. Быстро все забрал, через полчаса, значит, поезд и все. И они говорят, Игорь, ты вот сидишь тут один с нотариусом, оформляешь эти, значит, акции. Я говорю, да. Я говорю, вот вчера тут один скупал тут акции одного завода, так приехал молодой человек в таком плаще, вот так открыл его, и автомат УЗИ, и всех положил. Ну, как-то не просто не по себе. Вот это такое лидерство. Как тебе? Мне вот, давай так, предприниматель — это случайно выживший, значит, ребенок. Вот в этом лидерстве можно очень сильно, так сказать, шею себе сломать. Поэтому, давай так, я сторонник современным предпринимателям говорить вот о чем. Что есть такие способы, напролом там есть. Но есть и другие способы. Вот я раньше не изучал способы, которые не напролом. Потому что находился среди тех людей, которые вот, ну там, напролом, упертость, концентрация. Я знаю эти способы, и я в них побыл. Ну, я тебе так скажу, там очень многие остались в этих способах. Они там и остались. Износились, умерли. Ну, либо они выгорели, умерли, либо дауншифтинг, они до сих пор не могут опомниться. Либо они, знаешь, занимались триатлоном, то у них на каком-то моменте, им чтобы вот просто переключиться от этого выгорания, они начинают бегать, там, триатлоном заниматься. Я не против триатлона. Но такой способ самоистязания, чтобы выработать адреналин, чтобы обезболиться от внутренней боли, ну, он... Ну, короче, они себя теперь триатлоном донашивают. Вот. Я сторонник того, чтобы все больше предпринимателей, короче, обрели иные способы саморегуляции. Более безопасные. Я об этом хочу, ну, говорить, рассказывать, там, книги писать, публичные выступления делать. То, что все еще слишком много предпринимателей, короче, идут на пролом и дожигают себя, и сгорают. И это мне не нравится.
1: Отлично. Сейчас в это углубимся, потому что это очень интересно, и я думаю, многим будет резонировать. Вопрос. Да, я понял то, что есть разные, как бы, формы лидерства, и это, да, безусловно, это вопрос, опять же, обладания самим собой, навыком, да, умения понять себя, коммуницировать с собой, правильно с собой отношения выстраивать. Но таки в чем выгода быть лидером? Если ты все равно, в любом случае ты берешь на себя риски, в любом случае ты берешь на себя ответ, тогда в чем выгода?
2: Сенека сказал, что высшая власть — это власть над самим собой. И когда человек умеет реализовывать власть над самим собой, то есть перенаправлять свое тело, ум и сердце в разные стороны, а не быть заложником только тех игр, которые организовали другие, в этом есть выгода. Я уверен так, что человек, который не умеет перенаправлять себя, который всегда является только актором в чьей-то игре, ну, слушай, ему всегда не понравится то, что с ним произойдет. Всегда.
1: То, что происходит с ним, да, как бы, да, не под его волей.
2: Ну, конечно. То есть кто-то организовал игру, и он оставил всем, кто придет играть в эту игру, ну, какой-то результат, который не понравится тем, кто придет в эту игру. Хотя им сперва будет нравиться, что они играют, они будут увлечены, но потом они обнаружат, что тот, кто организовал игру, он получился результат, а те, кто подключился к игре, ну, у них травинка, чтобы не сдохнуть с голоду. Поэтому лидер — это тот, который либо осознанно, либо бессознательно это чувствует, или уже даже понимает. Вот. Власть над самим собой — это высшая власть. И лидер это интуитивно иногда и осознанно чувствует. Поэтому, конечно, лидером быть выгодно. Лидируй свою жизнь. Это простой, но очень мощный лозунг Игоря Рыбакова. Ну, если не ты лидируешь свою жизнь, кто-то лидирует твою жизнь. И тебе явно не понравится то, как он залидирует твою жизнь. Вот и все. И я считаю, это важно знать людям прям с молодости. Не то чтобы знать, а лучше оказаться среди тех, кто предлагает тебе воспитание такое, чтобы ты, ну, стал лидером, чтобы ты стал предпринимателем самого себя, чтобы ты мог отправлять свое тело, ум и сердце в такие сюжеты безопасные, ну, не где ты разбиваешься в усмерть, да, а безопасные сюжеты, где ты можешь проявляться как лидер. Это очень важно.
1: Глубоко. Немножко вот в ту же степь. Интересная идея была про то, что в целом, как бы, предприниматели — люди достаточно эгоцентричные, на мой взгляд, да, в большинстве своем. И в целом это нормально и закономерно. Человек, который как раз и хочет быть лидером, который хочет создать, он, как правило, это делает там, из детства еще эго свое подкрепить. Только потом за этим раскрываются какие-то смыслы. Но одна из идей, которая мне у вас понравилась, что как бы люди, опять же, когда они пытаются получить какой-то результат, они слишком большую честь и значение отдают самому себе и как одному человеку. И гораздо важнее комбинация. И именно правильная комбинация, а не один человек как личность. определяют тот результат, который ты, по сути, на выходе получишь. Так вот, понимая это, все-таки доля и значение одного конкретного человека, конкретного предпринимателя во всей этой цепочке, во всей этой комбинации, она какая остается? Она большая или это совсем маленькая просто какая-то песчинка?
2: Ну, человек так устроен, он сперва вынужден познать свое эго. Человек, не познавший свое эго, ну, вряд ли способен построить суперэго, то есть над эго. Поэтому все предприниматели, познав свое эго, ну, могут в нем зависнуть. Вот, познав свое эго, мы можем надолго в нем оказаться, отращивая гордыню. Вот когда нам кажется, это я заработал, я достиг, я... Вот. Но потом неожиданно выясняется, наблюдая за другими, предприниматель видит, что предприниматели, которые выходят на некий другой уровень, становятся, ну, давай так скажем, социальными инженерами, они как будто бы работают в другом уровне, то есть они как будто бы вышли из вот этого эго, и они становятся социальными инженерами, то есть в их поле много кто может проявляться. Поэтому я бы так сказал, одного не будет без другого. Никто, кто не познал эго, не сможет пойти и построить организацию, которая, ну, реализует подход суперэго. Потому что в конце концов, смотри, тот, кто уже мастер суперэго, то есть тот играет в игры мастера, в игры грандмастера, но он приглашает людей проявиться в их эго. Грубо говоря, человек, который сам когда-то реализовался в эго, пойдя на другой уровень, может приглашать на свой этаж тех, которые еще пока не реализовался в эго, но сейчас реализуется. Сложно, мудрено?
1: Ну, сложно, мудрено, но я...
2: Просто если ты остался в эго, смотри, ты вряд ли станешь привлекательным для других людей, кто хотел бы реализовать свое эго, смотри. Но если ты остаешься в эго, то вы соперники. И он к тебе не придет в партнеры, в, ну, в компанию и так далее. А так ты покидаешь этот уровень, уходишь в суперэго, становишься полем логических причин для того, чтобы он реализовал свое эго. И вот у тебя 10 партнеров.
1: Одна из таких важнейших вещей, которая в том числе определяет таких людей, как Джек Ма, и, ну, не только таких людей, как там, вы с партнером, например, да, это умение в какой-то момент времени, рано или поздно, на каком-то этапе, вот, кстати, будет интересно, на каком этапе, очень четко понять свои сильные стороны и понять свои слабые стороны, что тоже важно. И слабые стороны опустить вниз, как раз подкрепить их командой, а сильные стороны культивировать вверх максимально, то есть возвести их в такой эталон. Да, возможно, есть 10 вещей, 9 из них ты делаешь плохо, но одну ты делаешь лучше всех. Вот насколько мое, как бы, восприятие мира, оно близко тому, как это у вас получилось сделать, что была обнаружена какая-то суперсила, культивировав которую в абсолют, вы начали получать кратно больше результатов, чем все остальные? Или это иллюзия моя?
2: Ну, я слышал неоднократно такой подход советников, которые рекомендуют найти сильные стороны, слабые, усиливать или использовать сильное. Там,
1: усиливать сильное, да.
2: Да, ослаблять слабое или компенсировать слабые. Ты знаешь, мне не близок такой подход, сразу скажу. И он у меня... Я его пробовал, но у меня он никогда не работал. Я как практик могу сказать, я его неоднократно пробовал применить, у меня ни разу он не сработал. А я же не спорю, какой подход там лучше, хуже. Я, я скорее коллекционирую разное, применяю, смотрю, который у меня, ну, срабатывает чаще. Вот. То есть мне иногда кажется, что те люди, которые страстно желают детерминировать, что у них сильное, что слабое, забывают о том, что аксиома мироздания звучит, как только что я сказал, что твой потенциал проявляется талантом в конфигурации людей. То есть контекст определит, что у тебя проявляется. И ты, если ты берешь и ставишь себе диагноз, или, не дай бог, впускаешь в свою жизнь какого-то диагноста, который ставит тебе диагноз, а ты соглашаешься с этим диагнозом, ну, это достаточно глупо. Ибо твой потенциал проступит талантом, а талант гением именно в конфигурации людей. И ты в результате берешь некую конфигурацию людей, в ней замеряешь и говоришь, ну вот в этой конфигурации людей так, но ты же забываешь о том, что ты измерил вот эту проявленность в этой конфигурации людей. И ты начинаешь этим диагнозом пользоваться теперь как абсолютом. И вот здесь возникает очень много сложностей. Давай простой пример. Вот, например, в школе происходит профориентационное занятие. И ребятенок сидит, и профориентолог, там, задав какие-то тесты, вдруг вершит судьбу этого ребятенка.
1: Вердикт выносит.
2: Вердикт выносит, что ты гуманитарий. Ну, гуманитарий — это значит не технарь, со всеми вытекающими. И вот этот ребятенок, помня этот вердикт, родители его помнят и так далее. Смотри, он идет там в какой-то институт гуманитарный и так далее, мучается всю жизнь. И потом лет в 45 вдруг познает, что, да, слушай, его там математика, его инженерные науки всегда интересовали, а он всю жизнь... Почему так получается? Ну, покачину, потому что ну, в каком-то контексте... Да, отвечая на какие-то вопросы в каком-то контексте, живой человек, да, ну, проявлялся так, как ну, тест зафиксировал, а ему этот диагноз дали и так далее. Это очень сильно описанная проблема так называемая медикализация диагноза. То есть когда диагноз, есть констатация того, что проявляется у человека в определенном контексте, становится теперь определяющим по его личности. И все. Исковерканная судьба.
1: Хотя это, по сути, просто ситуативная история.
2: Ситуативная,
1: какая-то была,
2: да. Поэтому, когда ты сказал сильные и слабые стороны, это тоже ситуативно. И в другой конфигурации людей у тебя будут совершенно другие проявленности, а ты используешь те. И, ну, это не очень бережливо по отношению к человеку как минимум. И иногда достаточно, ну, сдерживающий фактор, я не назову это, типа, там, глупо и так далее. Нет, нет, это просто небережливо и очень... Ну, нерационально.
1: Угу.
2: Очень. И как пример уже так финализирую, скажу. Ну, например, вот в Диполе с Сергеем Колесниковым я больше такой, ну, поиск, вижен там, экспериментирование, да, Сергей, например, больше такое структурирование, система и так далее. У меня есть другой партнер, Андрюха Ишунский. Так вот...
1: Это в каком бизнесе?
2: Ну, в бизнесе по финтеку. Финтек, финансовый сервис. Смотри, там наоборот, я больше такой система построения, а Андрей больше такой поиск, там, комбинирование и так далее. Удивительно, да? Ну, ничего удивительного. Просто относительно Андрюхи, да, вот его вот эта поисковая там, да, способность, смотри, ну, я со своей поисковой способностью, я как системоид. Но относительно, например, если мы с Сергеем Колесником, да, то я это такой визионер-поисковик, а Серега это такой строитель систем. Поэтому, видишь, все очень контекстно, и все плавает. Поэтому ты очень здорово определил, что ситуативный замер, когда становится диагнозом на всю жизнь, это коверкает судьбы. Но это же верно для любой комбинации, когда мы в компании. Знаешь, начинаем комбинировать и считаем, что вот этот человек, получивший шильдик там такого додика, что не-не, вот этот додик, ну там, как-то по ярлыку начинаем судить о человеке, да? И это неверно и небережливо. Ну, по отношению к человеку там приклеивать ярлык. Ну и ты, если ты мастер комбинаторики, ты постоянно немножко лучше бы проверил, да? Как проявится этот человек вот в такой конфигурации, в такой, да? Если ты ярлыком пользуешься, ну, ярлык — это некое раннее измерение, то ты можешь ошибаться или недоиспользовать потенциал конфигурирования. Мастер конфигураций, он каждый раз конфигурацию как бы заново собирает. И каждый раз ее измеряет, ну, непосредственно, не беря во внимание, как раньше проявлялись компоненты на предыдущих сюжетах. И кажется, что это сложно, но это сложно только для тех, кто админ, кто положил эту... Ну, человека в какую-то полочку, знаешь, типологию ему
1: присвоил. Клише навесил, клише. Да.
2: Но это абсолютно несложно для тех, кто социальный инженер. И кто верует, ну, верует, я так скажу, в подход, что человек ситуативен, что опыт человека формируется в контексте событийном, в контексте сюжета, в котором есть человек. И он, как бы, знаешь, если возникает новый какой-то сюжет, новая ситуация, он не использует те клише, он не использует опыт общепринятого, потому что общество всегда содержит клише по любому человеку. Вот персона — это вот состав клише.
1: Да, сейчас об этом поговорим, хочу клише. Тоже здесь обсудить.
2: Вот. Поэтому социальные инженеры, они такие, выглядят иногда как безбашенные комбинаторы. Но именно эта безбашенность позволяет Илон Маску реализовывать то, что рядом с ним реализуется. Или Джек Ма, ну и так далее. Слушай, все люди, которые построили великие бренды, они, в смысле комбинаторики, они выглядят как просто безбашенные комбинаторы. И это круто.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В прошлом году крупные федеральные сети продали 67 миллионов литров горячих напитков на общую сумму 19 миллиардов рублей, подсчитала аналитическая компания «Энтек». Согласно их данным, объем реализации продукции вырос на 86% в натуральном выражении и на 117% в денежном по сравнению с предыдущим годом. «Энтек» также отмечает, что данная категория товаров демонстрирует двухзначный рост уже второй год подряд. В 2024 году продажи горячих напитков увеличились на 109,92% соответственно. Тенденция к росту сохранилась и в первом квартале этого года. Реализация таких товаров за три месяца выросла на 92,98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основную долю продаж составляет готовый кофе. По данным «Энтек», на него приходится 94% всех продаж в данной категории. Чай занимает лишь 4%. Остальные 2% включают какао, горячий шоколад и другие напитки. Ритейлеры, опрошенные ведомостями, подтверждают рост спроса на горячие напитки в сетях. Так, в «Азбуке вкуса» утверждают, что каждый год реализация данной продукции увеличивается более чем на 20%, хотя конкретные цифры не приводятся.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу. Личный коуч.
3: Одна из основных проблем в бизнесе – это разрыв мышления между предпринимателями и сотрудниками. Предприниматель часто думает, что сотрудники автоматически как бы обязаны мыслить в такой же плоскости и смотреть в ту же сторону. Предпринимателю хочется, чтобы была инициатива, чтобы была самостоятельность, чтобы был фейерверк творчества. Но, к сожалению, на практике так получается далеко не всегда. Потому что у сотрудника совершенно другой фокус внимания. У него может быть совершенно другая задача, зачем он пошел работать именно в эту компанию или зачем он пошел работать в принципе. То есть предприниматель и сотрудник вообще живут и мыслят в разных плоскостях, которые как бы не пересекаются. И до тех пор, пока эти плоскости не пересекаются, то понимания между сотрудником и предпринимателем не будет. В чем ключевое различие мышления предпринимателя и наемного сотрудника? Основное отличие – это степень риска. Предприниматель рискует всем. Предприниматель несет ответственность за все. В то время как сотрудник несет ответственность только за объем своей работы. И часто не осознает, что за ошибки